0: И никогда я не слышал от них слов о Боге. Только в конце жизни, когда отцу было уже 80 лет, он вдруг решил и Библию читать, и бывал даже на богослужениях. И часто, очень часто упоминал имя Бога. А мама моя, она не говорила о Боге, но она душой своей была очень доброй, отзывчивой, словно бы в ней частичка какая-то Духа Святого была, я это замечал. Если бы они попали в наше время, когда свободно стала религия, то, конечно, они стали бы верующими. А в то время, во времена советские, тогда это было чревато. Стоило только сказать что-то о Боге, как сразу можно потерять было работу.
1: Именно в Боге он нашел для себя ответы на многие вопросы своей души метущейся, вот ищущей. Он обрел для себя в нем новый смысл своей жизни, и это вдохновило его. То, чтобы продолжать дело, которому он посвятил свою жизнь, а это журналистское дело.
0: Я стал журналистом, работал в районных газетах, в газете Тульского оружейного завода, в «Молодой коммунар», областная газета, то есть в региональной прессе. И вся моя работа была направлена на то, чтобы проповедовать идеологию партии тогдашней. Там было очень много лжи, все строилось на том, чтобы преподнести величие партии. Бывало так, что приходилось мне ездить в деревни, я беседовал с колхозниками, с доярками, с водителями. И для того, чтобы показать, что они счастливы, мне приходилось как-то приукрашивать свои статьи. И я тогда еще задумался, зачем нужна такая идеология, которую встречают без любви народ. И тогда я попытался писать правду. Практически в каждой статье я пытался как-то показать действительность, какая она есть. Эта правда, конечно, была неприятна партийным работникам, и они мне неоднократно на это указывали. Я вспоминаю, как работал в Арсеньевском районе Тульской области редактором газеты районной. И моя правда до такой степени мешала партийным работникам, что они собрали бюро райком партии, указали мне на это, предложили мне покинуть пост редактора газеты, что я и сделал. Но, оказывается, все это распространилось еще дальше. Приехав в Тулу из района, я пошел в сектор печати обкома партии, чтобы найти новую работу. Но мне сказали, что работы в Тульской области для меня не будет, потому что я скомпрометировал себя. Вот. Конечно, это был горький период. У меня все-таки журналистские способности были. Я отмечался грамотами неоднократно. И тут оказался выброшенным из этой жизни. И тогда встретились мне хорошие люди. Это было на Тульском оружейном заводе. И мне приняли в газету Тульского оружейного завода «Ударник».
2: У нас был небольшой коллектив, дружный коллектив. И вот Валерий Григорьевич, в то время, вот мы когда с ним познакомились, мне тогда он запомнился тем, что он писал интересно. Берет какую-то информацию и пишет, и обязательно, чтобы она была интересна, чтобы было читателям интересно прочитать все вот это вот. На злобу дня он пишет, там, допустим, или о человеке, значит, о человеке он какую-то черту характера берет и описывает ее. То есть показать человека разносторонне, и в то же время, чтобы это было интересно. Не просто вот как обычно, много о людях мы писали, там и разные материалы были. То есть, а если он, допустим, соревнования какие-то проходит, да, или там на лыжню становится, то такое ощущение, что он на этой лыжне сам бежит. Он репортаж с лыжни прям пишет. Вот. То есть у него неожиданно такие были какие-то материалы. То есть он искал всегда изюминку.
0: 1991 год, когда я принял водное крещение, был особенным еще и потому, что буквально за несколько месяцев до крещения я выразил те чувства, которые во мне были, и подал заявление об исключении меня из партии и написал в связи с тем, что я не согласен с политикой. Ну, тут, конечно, мне пожурили здорово, чуть

0: работы опять не уволили. Но на оружейном заводе более прогрессивный народ. Много очень верующих, и поэтому я остался в этом коллективе. Я болен нежностью к тебе. Когда глаза твои увижу, то забываю о себе, и только лишь любовью движим. Я болен милостью к бомжам, бродящим хмуро и устало. И мне всегда бывает жаль их преждевременную старость. Я болен страхом умереть, больным и немощным в постели, когда воспримут мою смерть обычной жизненной потери. Мне не мешает в тишине призывный колокола звук. Я болен всем, что близко мне. Я болен этим и живу.
1: Валерий Григорьевич – друг, товарищ, учитель, поэт. С Валерием мы знакомы давно, лет 20, наверное. Пересеклись на теннисных площадках, потом по бильярду. Он стал моим первым учителем. И только потом я узнал, что Валерий Георгиевич – поэт.
0: Вот только в конце трудовой жизни, уже в 60 лет, я понял, что все-таки это мое призвание – писать стихи. И вот я их активно пишу. Это как бы у меня вторая, ну, трудовая жизнь не назовешь, но продолжение ее, конечно.
2: Человек целеустремленный был. И у него, я начал читать свои какие-то стихи, у него получились какие-то вот с религиозным уклоном, там, допустим, какие-то духовные получились, да. Я смотрю, у него глубина пошла вот эта. Как глубина, которую я раньше не замечал, может быть, там, поначалу. Мы все там писали вот эти, я же говорю, шаржи, что-то интересное, веселое, друг на друга там и так далее. Поздравительное просто. А тут что-то пошло глубина, и вот эта боль за те церкви, которые были разрушены. То есть, и у него не было нравоучения никакого, что вот это плохо, а вот это надо вот так делать. Никоим образом. Он просто это констатировал факт и говорил, что жаль, что вот так вот, что куда катится мир. Ему больно было за Россию, за то, что творится.
0: Вот что главенствует в моей вере в Бога? Это, наверное, любовь душой, а не только осознание его разумом. Многие люди, конечно, больше Бога знают разумом и не приняли его в душу. Для меня главнее, чтобы он в душу мою вошел. Что происходит в душе человека, знает только Бог. Именно он укрепляет душу. Я много стихотворений написал на эту тему. Одно так называется «Душа».

0: На эту песню у меня сразу родилась мелодия. Валерий Григорьевич очень гибкий в этом оказался. Любое мое предложение он принимал, в общем-то, безоговорочно. Поэты, которые пишут на духовные, да, темы, у них сознание, ну, скажем так, ну, они религиозны, да, но достаточно узко направленная у них поэзия. У него, конечно, широкий спектр тем, мыслей, ну, потому что, конечно, он член Союза журналистов, Валерий Григорьевич. Журналисты, они имеют определенное мышление, мы знаем, да?
1: Валерий, значит, находит сюжеты для своих стихотворений в окружающем пространстве нашего города. Например, старые дома.

0: Тульский парк, деревья, кошки, подземный переход, настольный теннис, футбол. Казалось бы, вещи обычные, никто их не замечает, но Валерий находит какую-то изюминку, что-то необычное у них.
1: Я вообще-то не мыслю, чем бы я занимался, если бы я не писал, я даже не представляю. Ну, занимался я прежде там настольным теннисом, бильярдом, но это все не то. Это все для удовольствия. А есть вот особое состояние, когда ты думаешь душой, когда уходишь в то состояние, которое, может быть, даже бывает и оторвано от жизни.
0: Свое назначение в этой жизни Валерий выразил в небольшом стихотворении. «Я, может, вам не интересен. Я, может, вам не интересен и скучным многим покажусь. Но мир моих стихов и песен для вас уютным будет пусть. Мои застенчивость и скромность с больной совестью дружны. Я ни с врагом, ни с братом кровным не знал ни ссоры, ни войны. Я мягкотелым слыл пред вами. Была мне жалость по душе. Наверное, я подобен маме, которой нет давно уже. Да, я не лидер, не кумир ваш, не льстец, и льготы не прошу. И счастлив, коль дарю свой мир вам, а не в себе его ношу».
1: Я когда-то заканчивал институт марксизма-ленинизма, факультет научного атеизма. Пошел на атеистический факультет, чтобы что-то узнать о Боге. Так что вот так как-то перекрещивается моя партийная жизнь с религиозной жизнью. Я не побоюсь назвать это жизнью, потому что это не мгновение, а где-то 25 лет я уже живу с Богом. Я узнал о Боге в Таллине. Там очень много костелов. И вот я раза два, наверное, ходил в костел на богослужение. А в этих костелах не только католики проводили служение, но и баптисты. Я попал на служение к баптистам в этот католический храм. Меня, конечно, поражали эти богослужения. И вот однажды, когда оно закончилось, одно богослужение, я подошел к служителю и попросил у него Библию. И он подарил мне Библию небольшую. Это была первая Библия в моей жизни. Время было, наверное, где-то уже 12 час. Мне надо было спешить, пока транспорт ходил. Но вот это вот подъем в душе, вот это ликование, когда я шел по городу с Библией, было что-то сравнимо с какими-то небесными ощущениями. Я просто летел. Я прыгал какими-то двухметровыми шагами. Я радуюсь жизни, я радуюсь вере, с которой живу и которой дышу. Я буду терпением трудности мерить и слушать Христа сквозь навязчивый шум. И будет душа моя чаще в полете, чем в грустных желаниях роптать на судьбу. А вы свою веру с собой возьмете туда, где безумство и денежный бум. К чему в темноте заливаться слезами, выплескивать в чувствах иголочки слов? И я не собою, а верою занят, пытаюсь добром заменить чье-то зло.
2: Валерий Григорьевич очень скромный человек. Очень скромный человек. Человек отзывчивый, незлобивый. Я не помню, вот, чтобы он когда-то на кого-то повысил голос. Когда-то вот вышел из себя. Вот. Я не знаю его гневающимся. Вот. Очень смиренный, кроткий, боголюбивый человек. Вот таким он остается в моей памяти.
3: У него доброта идет. Даже то, что вот что-то разрушено где-то, это ж можно восстановить. У него луч света в темном царстве, как говорится. Вот.
4: И у меня еще была огромная собака, которая его очень любила. Настолько, Валера, скажу, она меня несла к нему домой. Удержать я не мог, и втыкалась ему в живот, и все, оторвать ее невозможно было никак.
1: Доброту можно сохранить, только общаясь с Богом. Вот это истинная правда, это глубочайшее мое понимание. сколько людей я встречал,

и понимал, что вся их доброта, все их поведение, вся их любовь от Бога. Да, родня от Адама, все мы. Имя всем нам одно, человек. Да, пришли в Ханаан земли и прижились на них вовек. Но одно, безусловно, верно, Бог нас в духе связал своем. Пусть Адам на земле был первым, мы же Богу хвалу.

0: меня, мы подобие и образ Бога. Он лоза, мы ветви Творца, нас роднит Христос и Голгофа, руки мамы и руки отца. Самым главным в жизни, я считаю, то время, когда я нашел Бога. Когда я его нашел, я понял, что первая половина моей жизни была хранима им, потому что столько было случаев, когда я мог погибнуть. Где-то я насчитал около 10 раз, когда я мог погибнуть. И попадал в аварии, и другие были случаи. И в реанимацию попадал с проводной язвой. То есть я понимал, что для чего-то Господь меня хранит. Господь не только хранит, но Он и готовит для чего-то.
1: Когда Валерий Григорьевич пришел в церковь, это как раз-таки было время небывалой свободы. Свободы слова, свободы мысли, свободы религиозного вероисповедания. И Валерий Григорьевич вот в это время, открывшихся возможностей для благовестия, он себя реализовал как талантливый журналист. Он редактировал целый ряд журналов, газет. Используя вот христианскую периодику, он, по сути дела, нес людям живое Божье Слово. Вот, вселял в сердца людей эту надежду на какие-то перемены к лучшему в их жизни.
2: Так как он, вы знаете, был главным редактором и редактировал многие журналы христианского направления, я их все читал, и я думаю, что он очень талантлив в этом. Очень талантливый, и я всегда с удовольствием читал его, то, что он об этом пишет.
0: Я начал по-иному мыслить, по-иному понимать жизнь. Если раньше мне казалось, что человек правит этим миром, то потом я понял, что правит им Бог. Не силой строится судьба, а волей Божьей. Мне ранг духовного раба всего дороже. Доколе будем говорить, что мы, как боги, не нашей силою горит огонь в чертоге, не нашей волею моря легли на землю, не нами алая заря зажглась и дремлет. Все есть дыхание Творца, Его мы дети, не мы достойны жить в дворцах на белом свете. Не силой строю я судьбу, молитвой строю. Мне Вифлеемская звезда, звезда героя. Уйдя на пенсию в 2008 году, я полностью посвятил себе поэзии. Мне хотелось писать. Я быстро написал первую книгу. Она называется «Лоза и ветви». Вот это вот вообще-то новый термин. Я такого не слышал. Это я его сам вроде бы придумал. Поэтическая публицистика. Почему я именно так назвал? Потому что все эти события, которые были в моей жизни, я, наверное, обо всех событиях написал. И все это пытался сделать в художественном стиле как-то. Вот на памятнике Толстого, здесь в Туле, где он идет по парку, там на постаменте написано: «Весь я выражен в своих произведениях». То есть в своих произведениях я выразил себя. Вот так, наверное, я попытался сделать. Выразить себя в своей книге, вот «Лоза и ветви». И опять-таки это, наверное, от Толстого исходило. Последующие книги, они уже стали более духовные, более, так сказать, профессионально сделаны. В течение 10 лет я написал 4 книги. «Прилепилась душа моя к Господу. Долгим был ее путь к небесам. От грехов отказаться непросто. Я не смог бы очиститься сам. Этот мир не приветствует святость. Правит обществом деньги и зло. Но всегда велика вероятность исцелиться духовностью слов. Среди библейских историй и истин пища есть каждой грешной душе. Летят христианские листья и ложатся на мир мира. стражей.

0: Потом проходит какое-то время, и я понимаю, что можно эти стихи предложить кому-то почитать. Вот таким образом я и вошел в интернет. И я понял, что эти стихи приводят к Богу и довольно многих людей. Сейчас у меня в друзьях где-то, может быть, это не нужна такая большая цифра, но так получилось, что у меня в интернете, на моей страничке в «Одноклассниках» 1500 человек. Это вот за эти где-то 10 лет вот столько собралось людей, которые читают мои стихотворения.
1: Я периодически открываю «Одноклассники», читаю его новое стихотворение. Очень интересно, очень необычно. То есть я в курсе всего его нового творчества. Читаю его стихи, учишься мыслить о жизни, о добре и зле.
2: То есть это человек, который пишущий, творческий, то есть у него вот, они ранят душу, они зацепляют чем-то, понимаете? Вот я прочитаю, и они цепляют чем-то. Что-то есть такое. Он пишет про людей. Вот так как он журналист был, он писал про людей. Он пишет про людей, он находит что-то интересное. О несправедливости где-то, о том, что человеку, то есть забыт человек, может быть, или не так о нем думают. Там все. Он пишет вот об этих людях тоже. Он пишет о природе, он пишет духовные какие-то стихи, то есть глубокие такие. То есть вот это радует, понимаете, что он не останавливается, но достигнут, он дальше. Его дальше вот это распирает.
0: Практически на каждое стихотворение где-то 1000 человек в среднем откликаются. Очень много доброго. Вот эти вот добрые слова, конечно, отзывы помогают мне тоже. Желание обратить людей к Богу, наверное, вот и есть основная тема вот моих стихотворений. Может быть, где-то несколько сотен человек писали, что они пришли к Богу. И вот мои стихи, как мне потом писали, как-то заставляли сердца вот их и души раскрываться.
3: Поэзия Валерия Григорьевича, она помогает отвечать на эти вопросы. Знаете, такие вот вопросы, ключевые, что ли, базовые вопросы человеческого существования. Особенно, когда трудно человеку, он задает себе эти вопросы. Господи, почему мне так тяжело? Почему я страдаю? Почему ты это все допускаешь в моей жизни? Вот, где мне искать выход? Вот. Любой человек задается этими вопросами. Поэзия Демидова, мне кажется, может помочь такому человеку выйти из какого-то душевного кризиса, что ли, из такой тяжелой жизненной ситуации. Потому что там есть выход, он однозначно есть. И Валерий Григорьевич, не стесняясь, говорит о своей вере в Бога. Он в свое время нашел выход в Боге. И мне кажется, он помогает другим найти то же самое.
0: Новый день будет лучше, чем прежний, если искренне верить и знать, что заполнит духовные бреши. У нас Господь и земная весна. Отживем, отскорбим, отболеем мы свой век на греховной земле. И небесным, незримым елеем Бог помажет цепь прожитых лет. Вот я понимаю, что дается все Богом. В каждом человеке заложены какие-то способности, какие-то таланты Богом заложены. Кто-то увидел эти способности, смог их развить.
1: Хочется пожелать ему не сбавлять обороты постоянно, чтобы он хотя бы раз в неделю выставлял, выкладывал там новые стихи свои, радовал читателей.
4: Пожалуйста. Валерию Григорьевичу желаю здоровья и многое лето.
0: Кроме слов «Бог», «Господь», произношу имя Иисуса Христа. Собственно, Иисус Христос вот своей смертью, своей жизнью Он и затронул душу мою. И я думаю, что без понимания Иисуса Христа и Его роли вот невозможно понять в целом образ Бога, который триедин. Никогда не сомневался и не буду сомневаться, как делают некоторые.

том, что мы все зависимы от Бога. Зависимы в такой степени, что не зазорно принимать смирение, покаяние. Наоборот, смирение и покаяние укрепят нас. То есть жизнь с Богом – это и есть настоящая жизнь здесь, на земле. Я считаю, что без Бога не было бы и Толстого, без Бога не было бы и других великих людей. Даже в периоды безверия, и то Господь давал людям такие таланты, такие способности, которые приводили их в число великих людей нашего общества. Мне трудно говорить на эту тему, потому что душой я очень много понимаю, а вот выразить в словах это трудно. Вообще выразить состояние души в словах это практически, наверное, невозможно. Душа будет всегда выше всяких слов, всяких рассказов.

0: Вообще, я хотел бы этот фильм видеть позитивно. Я понял, что нужно любить работу как личную жизнь. Я утром проснулся, я не смог встать. Мне просто реально было страшно оставить свою жену с детьми одну. Один момент, и тебя нет. Так получилось. Извините, если вдруг я показался на кадре вам таким правильным.
1: Я приглашаю на сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, а также директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Руслан.
2: Здравствуйте, всем привет. Здравствуй, Вадим. Очень рад приветствовать и вас, и наших зрителей. Поработаем сегодня.
3: Спикер Руслан Ларин. Предприниматель-путешественник.
4: То есть, если не научитесь упаковывать и продвигать, ничего дальше не получится.
0: Сегодня время не работодателя, а работника. Моя должность звучит директор по персоналу и корпоративному управлению. Если я нахожусь в среде предпринимателей, и для них корпоративная среда, и даже вот эти формулировки, там, директор персонала, потому что чаще всего у предпринимателей, ну, предприниматель – это такой малый бизнес, да, ну, максимум средний бизнес. Там вот эти распределения должностей не совсем понятны. А почему бизнес-коуч? Потому что я практикующий бизнес-коуч.
2: Это, ну, знаете, так, аксиома сегодняшнего нашего тренинг-шоу такого, да? Ты вроде бы, там, не знаю, вот такой, а он там совершенно другой. И ты не можешь с ним общий язык найти. Так вот, если он тебя напрягает, и ты не можешь с ним общий язык найти, это не значит, что он какой-то неправильный. Это значит всего лишь одно. Он другой.
0: Я сегодня могу запросто выйти на сцену, говорить, выступать или там

0: онлайне или в офлайне. Но вспоминаю свой первый класс, когда меня вывела учительница на сцену рассказать стих. Я стоял на сцене, я не смог ни слова произнести. Я реально разревелся, ни слова не мог произнести. Она взяла меня за руку и увела со сцены. Так начиналась моя карьера оратора. До определенного момента я в детстве хотел быть ведущим новостей. Вернее, даже сказать, диктором, наверное, потому что в те времена это назывался диктор новостей. Это сейчас уже ведущий новостей, да, но вот я себе прям видел этим. Вот хотел вот сидеть перед экраном и вещать новости. Даже не знаю, откуда это взялось. Но подрастая уже, наверное, с класса 6-7, меня потянуло в сторону юриспруденции, ну, скорее всего, так, адвокатура. Тоже не помню, откуда это взялось. Возможно, у нас появилось правоведение в школе, и я начал изучать и понимать, что мне это близко. Я хотел быть адвокатом. Вот, я шел по этому пути, у меня юридическое образование, я был стажером в Совете Европы в Страсбурге.
1: Это не университет меня посылал, я выиграл в Совете Европы стажировку самостоятельно. Еще тогда радио были, радиоточки те времена были.
2: Радио, была программа.
1: Вот, была программа. Нужно было участвовать в знании Совета Европы. Все, я там ходил, значит, в то время интернета не было. 98-й год. Я сидел в библиотеке, изучал, значит, Совет Европы. Все, и когда они меня признали победителем и отправили меня на стажировку, я вообще не верил, как это возможно. Представляешь, в понедельник, ну, да пришли, там уже много людей идут. Всякие депутаты, министры. Вот. И мы такие к ним туда присесались.
0: И я думал, что вот это моя стезя, и международная адвокатура – это вообще мое. Но когда я попал впервые внутрь судебной системы, я был участником судебного процесса, я понял, что нет, это не мое. Это совсем не откликается моим принципам. Это работа не такая красивая, как я себе мог изначально представлять. В реальности ты... Чаще всего, работая адвокатом, должен защищать не просто человека, а преступника, который реально ты должен понести наказание. Но ты должен всеми путями его выгораживать, говорить, какой он хороший, и, возможно, даже как-то искать, знаешь, обвиняя пострадавшую сторону. И когда я это все увидел, я понял, что я не готов, я не хочу.
1: Сначала я был торговым представителем, потом я был супервайзером, потом я был управляющим развитием продаж. То есть я дошел до управляющей должности в продажах, а потом уже в 2006 году я перешел в HR, в управление персоналом, и начал заниматься обучением персонала.
0: Текущая моя корпорация – это как раз-таки про то, что можно очень потрогать и увидеть. Потому что корпорация – это международная компания. Во всем мире это лидер в печатной индустрии. Но это не только печатное оборудование, потому что мы же прекрасно понимаем, что с точки зрения печати, вот именно бумаги, эта индустрия, она уменьшается из года в год, потому что мы за экологию, мы за то, чтобы оцифровывать процессы, чтобы была цифровизация, автоматизация процессов, поменьше там, бумаги использовалось. Весь мир к этому идет, поэтому мы занимаемся документооборотом, автоматизацией документооборотов, управлением бизнес-процессами. Это, в общем, большая такая индустрия. Делать больше на шаг больше, чем эти ожидают. Что я имею в виду? Я сам лично делал всегда так свою карьеру. Я всегда замечал, что именно это помогает мне быстрее делать карьеру, чем моим коллегам. То есть у меня стоит определенная цель. Я могу ее сделать и расслабиться. Я достиг свою цель. Но я понимал, а зачем расслабляться? Еще у меня там есть силы, время и возможности перевыполнить то, что передо мной там цели стоят, да? Я их всегда перевыполнял. Это позволяло мне быстрее делать карьеру в профессии, потом карьеру по вертикали. Я становился руководителем благодаря этому. Вот. Мое мнение, что зарплата, она всегда тебя догоняет. Ты вроде бы делаешь чуть больше, чем тебе за это платят, но через полгода на тебя по-другому смотрят уже, тебя по-другому оценивают, и тебя повышают в должности, и тогда ты начинаешь получать больше денег. Вот. Ну, понятно, зона ответственности больше.

0: Световой день нашей жизни – это работа. И если не любить то, что ты делаешь, если не хотеть это делать, то получается, ты будешь жизнь проживать немножко в некомфорте.
1: Конечно, я прочитал ваше резюме, я в целом знаю вас, поэтому пригласил на собеседование. Хотелось бы от вас уже услышать теперь вашими словами немного о вашем карьерном пути. Вот, расскажите, пожалуйста.
0: Когда ты идешь на собеседование, ты должен точно так же подбирать себе работодателя, как работодатель подбирает тебя. Наверное, не бывает таких людей, которые бы сказали, что я вообще там всех 100% сотрудников подобрал идеально. При том, что я ведь очень часто этим занимаюсь.
1: Вот тогда расскажите, может быть, вот в своей карьере самые главные моменты, чем вы гордитесь, ваши главные достижения в этой профессии.
2: Если вспоминать опыт работы на предприятии, то...
0: Кандидат, он же соискатель, должен понимать, дальнейшие несколько лет, а может быть много лет, ему придется работать в этом коллективе с этими людьми. И нужно делать правильный выбор. Но если ты приходишь в компанию, а там такого нет, там ты только встретился с будущим руководителем, и вроде с будущим руководителем нормально, но ты понимаешь, что тебе придется с тем и с тем и с тем еще общаться, и как вообще в целом культура вся выстроена, то будь смелым, скажу руководителю, а может быть еще сделать собеседование там, с другими, с кем я буду взаимодействовать. Пусть на меня посмотрит, я на них, чтобы мы действительно понимали, что будем в дальнейшем эффективно работать. Я думаю, что и работодателю понравится такая как бы проактивная позиция, твоя уверенность и плюс ко всему вот это, скажем так, недержание за одну работу. Потому что когда ты ухватился за эту одну единственную возможность, то это прям ощущается, что ты вот тебя нигде что ли не берут, а ты только сюда хочешь устроиться. А когда ты немножко свободен, когда ты ведешь себя немного свободно, в том смысле, что ты выбираешь, и ты хочешь действительно найти место для души, чтобы это было эффективно как для тебя, так и для работодателя, тогда и работодатель на тебя смотрит по-другому, с уважением.
1: Спасибо большое. На самом деле я услышал все моменты, самое главное. Было очень приятно с вами познакомиться. Тогда на связи, да, и я буквально через несколько дней свяжусь с вами для того, чтобы сказать наши дальнейшие шаги.
2: Хорошо.
1: Приятно было познакомиться. Давайте вас проведу.
3: Дорогой наш Небесный Отец, спасибо Тебе за этот прошлый день, Господи, за то, что Ты так любишь нас и даешь нам все необходимое для нашей жизни. Господи, Ты благослови, пожалуйста, на предстоящую неделю, помоги, чтобы у нас все было хорошо по воле Твоей в нашей жизни, Господи, помоги нам быть настоящими христианами, светом на этой земле. Веди нас, пожалуйста, за руки и никогда нас не отпускай. Молимся во имя Иисуса об этом. Аминь.
4: С услышанной молитвой, с Божьим благословениями. Аминь.
0: Сейчас мне 40 лет, я 27 лет в нашей церкви, да. Но я считаю, что с Богом я раньше. То есть я считаю, что вот отношения с Богом начались, наверное, в 9 лет все-таки. Воспитывала маму, потому что мы очень рано остались без отца. Мы вообще были многодетной семьей, во главе только с мамой. И я помню тот момент, когда в 9 лет я пришел к маме и сказал ей: «Мама, я хочу пойти в воскресную школу. Я разузнал, вот есть у нас при монастыре воскресная школа христианская. Отведи меня туда, пожалуйста». А я был в лагере, и там был мальчик. И он мне рассказывал про то, что он ходит в эту воскресную школу. Я так загорелся туда попасть. Мама меня отвела, и я вот с 9 лет начал ходить в православную воскресную школу. Я радовался этому. Ты знаешь, я вот шел прям в воскресенье рано утром мимо своей школы, проходил и думал: ой, как хорошо, что я вот туда иду, я сейчас сегодня узнаю что-то новое, почитаю. Мы такие были, знаешь, маленькие семинаристы. Мы, значит, сидим, воскресная школа, там полдня у нас это все было. В перерывах мы бегали в храм на службу, там, значит, просвирки лежали, мы могли этих просвирок в карманы поесть, есть же хочется. Вот, бабушки нас там гоняли,

0: это дело, но как бы прощали, потому что мы вроде бы свои. Вот. И у нас у всех было стремление вот служить в церкви, а самая главная цель была, я еще помню, во время того, когда приезжал вот владыка и выносили Библию, мы так смотрели на Библию, Библия для нас была такая огромная тяжелая книга, вся инкрустированная драгоценными камнями, тяжелая, большая, такие листы переворачивались в ней. И вот когда выносили ее при приезде владыки, должна была быть живая подставка. Живая подставка – это значит, ты должен встать, наклониться так, на тебя кладут эту Библию, и ты являешься подставкой для Библии. И мы вот там в своем, там, 10 лет, наверное, было, это уже, наверное, второй курс у меня был, и мы мечтали, кто же из нас будет этой живой подставкой, на ком будет лежать Библия.
1: Не строго судят вора, кто украл. Что украл с голоду, чтобы только поесть. А все ж поймают, возместят всемеро. Ты понимаешь этот стих? Не строго судят вора, что украл с голоду. Захотел есть, украл. Судят? Не строго судят. Чтобы только поесть. А все ж поймают,
2: это имеется в виду
1: всемеро.
2: Здесь, что не строго сам человек сам себя судит. Он думает, я хочу есть, поэтому я украду. И мне же надо поесть.
1: Это не
2: он как бы
1: грехом.
2: Себя не оправдывает этим. И получается, не строго себя судит, как бы не является грехом. А дальше написано о чем? Что а поймают и возместишь семеро.
1: Да.
2: То бишь возмещение за этот грех будет точно таким же, как и хотел ты есть или не хотел ты есть. Mm-hmm. Понимаешь? Здесь mm-hmm. такой момент.
0: В 13 лет, когда я увидел объявление на столбах вроде бы. Это все очень было просто. На столбе объявления была программа канадского пастора, и он, значит, дарил после этой программы Библию. Меня все это сразу же подкупило, я очень хотел Библию. Вот. Я тогда не понимал, что это за программа, о чем. Я думал, конечно, нам будут приблизительно рассказывать то же самое, что я знаю, потому что мы уже очень много изучили. Это уже было мне все-таки 13 лет. Я уже с 9 лет ходил в воскресную школу, много чего знал. Вот. Мне важно было пройти эти занятия, чтобы получить Библию, потому что нам не давали Библию. Я помню, у меня был такой батюшка Федор, и он говорил, «Вам пока рановато». Вы вообще грешны, у вас голова будет болеть, если будете читать Библию. Поэтому вот у вас есть закон Божий, читайте его, вам больше не надо. А мне же хотелось, и поэтому я с удовольствием поехал на ту программу, проходил ее. В те времена, 93-й год, очень много людей ходили, в две смены проводили программы. Вот. У людей была жажда, наверное, познания чего-то нового, узнать больше Бога, Библию. Вот. И я ходил первую часть, там, на 4 часа дня, помню, значит, на детскую смену, а в 6 часов вечера шел на взрослую. В итоге получил и детскую Библию, и взрослую. Счастлив был вообще.
2: Конечно, у нее такая история. Ее изучало такое количество людей. Вот. Все мои одноклассники, они тоже тогда жаждали изучать Библию. Я же им всем рассказывал. И у меня была очередь на нее. Значит, кто следующий читает? Все находило по рукам. Я ее сам изучал. Вот если ты посмотришь, тут у меня написано, подчеркнуто разными цветами. Вот если какие-то темы, вот они разными цветами обозначены. На полях обозначено это одно. Вот какие-то темы. Если мне нужно было срочно тему найти, там, про грех, либо тему про субботу, либо тему про второе пришествие Христа. И вот я их обозначал цветами, чтобы быстро находить, когда друзьям рассказываю по цветам.
0: Самое лучшее христианство – это твой образ жизни. Потому что, когда ты занимаешь позицию руководителя и любые свои предпочтения высказываешь, политические, религиозные, либо всякие другие остальные, это всегда воспринимается как некая обязательная точка зрения. И получается, ты своей точкой зрения давишь человека. А так не должно быть. Человек должен сам не под давлением принимать какие-то решения.

0: Тема наша называется не просто так «Важнейший пророческий период». Я думаю, что сегодня вы убедитесь в том, что не зря я ее так назвал. Она действительно одна из важнейших тем вообще Библии. Вот. И начнем мы с того, что говорит Иисус Христос о книге Даниила. Если помните, мы уже с вами читаем 9 главу книги Даниила.
1: Церковь. Нет, это мои подписчики в Инстаграм. Я просто пишу в Инстаграм. Кто хочет поизучать Библию, присоединяйтесь. Вот, воскресенье в 12. Будем изучать.
0: У меня было отношение к Богу всегда как к живому Богу. То есть я к Нему относился как к Богу, с которым я могу общаться. Я могу, там, знаешь, поезжая к бабушке в деревню и вместе с ней быть пастухом, ходить, значит, за этими коровами. В это время я ходил, я какие-то разговоры устраивал с Богом. Вот у меня какие-то разговоры были с Ним, я Ему рассказывал, спрашивал, просил о чем-то, иногда какие-то песни пел. В реальности работа с персоналом – это ведь иногда нужно прощаться с персоналом, да, увольнять сотрудника и объяснять ему, почему. Либо даже когда ты делаешь какие-то вроде бы хорошие моменты, но ты повышаешь заработную плату, а сотрудник считает, что мало повышаешь и тоже недоволен, и тебе нужно ему тоже объяснить. И вот количество таких негативных моментов, и ты берешь на себя это все, принимаешь это все близко к сердцу, взваливаешь на себя. И потом твой организм говорит тебе, наверное, хватит, нужно отдохнуть. Я утром проснулся, я не смог встать. Это было для меня большим стрессом, я не мог встать с постели, меня увозили уже на носилках, у меня лилась слеза, потому что мне было реально страшно от того, что мне всего лишь 30 лет, у меня еще двое маленьких детей, а я не могу встать, и меня несут на носилках. Соседи, вместе с фельдшерами, потому что фельдшеры не могли меня унести одни. Мне делают МРТ, там, всяких органов, и спины, и головного мозга, и мне ставят массу смертельных диагнозов, которые заставляют меня лежать, даже не вставать. Кровоизлияние головного мозга, аневризма головного мозга. Если она разрывается, то ты сразу же умираешь, и тебе об этом говорят. Поэтому ты должен лежать и не двигаться. Не дай бог, чтобы твоя аневризма не лопнула. Вот. Потом тебе говорят, вообще зачем, ну, там спрашивают про твою профессию, кем ты работаешь. Вот. Тебе говорят, а вам вообще в самолете лететь нельзя, у вас так как-то сосуды находятся в головном мозге, что вам вообще летать нельзя. Я думаю, как летать нельзя, если я, бывает, иногда 3 раза в день могу делать перелетов. Самый страшный момент был, когда все мое тело покрыло судорогами, и я больше им не управлял. То есть меня в разные стороны там выкручивало, и врачи просто вывели мою жену. Что-то я так давно не возвращался в этот момент, ты меня что-то подбила не на то, на что нужно. Вот, врачи вывели мою жену из палаты и сказали ей, я слышу за дверью, они говорят, вам лучше уйти домой, мы не знаем, что с ним происходит, мы ничем не можем помочь. Знаешь, как иногда говорят, а чистый ли я встреч перед Богом, готов ли я перед Ним встретиться. Но не было у меня такого страха. Готов, и все хорошо, встречусь и буду с Ним. Вот. Но оставить свою жену с детьми как-то мне было страшно. Я лежал тогда, в тот момент, это может быть, ну, это реально выглядит, наверное, со стороны смешно, но я думал про 2 момента. Про то, как моя семья будет без меня, и 2 момент, а продлил ли я свою страховку, или я забыл об этом. И если она не продлена, то моя семья может остаться просто без денег.

0: Я боролся, я умолял Бога, чтобы Он меня исцелил. И в то же время, знаешь, что называется, действовал. Я искал врачей, которые должны посмотреть на меня по-другому, найти мне лечение. Я не признавал этот диагноз. Вот. И когда в одной из клиник, а мне пришлось в прямом смысле слова дойти до Кремля, вот, и в одной из клиник, когда уже мной занимались всякие именитые люди, мне сказали: мы вообще не поняли, почему вам такой диагноз поставили. У вас нет ничего. У вас абсолютно чистый, здоровый головной мозг. У вас нет никаких тех диагнозов, которые вам поставили. Я тогда понял, что прими я вот этот диагноз, не продолжай бороться за свое здоровье, я мог с ним согласиться, и что бы со мной случилось дальше, да? Но тогда был еще такой момент, когда у меня закралась мысль, что это ошибочный диагноз был. А одна моя знакомая сказала: а почему ты пытаешься найти, значит, доказательство того, что это был ошибочный диагноз, тебе поставили? Почему ты не примешь, что это просто Бог тебя исцелил? Ты знаешь, меня так это тогда так как шандарахнуло, прям так сильно. Я думаю, точно, почему я пытаюсь доказать, что этот диагноз был ошибочный? Это реально, ведь Бог мог меня исцелить, и следующие снимки показали абсолютную чистоту моего головного мозга.
1: Мы очень хрупкие. Один момент, и тебя нет.

0: когда ты делаешь работу свою в кайф, ты не делаешь ее, пытаясь кому-то что-то доказать, а ты самореализуешься на работе, то работа получается еще намного круче. И это не значит, что ты должен там ночами сидеть и что-то сделать, или, например, бояться высказаться в точку зрения начальнику. Потому что если ты очень держишься за свою работу, ты иногда боишься высказаться. А если ты не боишься, ты говоришь то, что ты думаешь. А в общем-то от тебя это и ждут. Если ты тем более занимаешь позицию ответственную, там, руководителя, к примеру, то от тебя ждут твою позицию, а не пытаться подыграть под чью-то позицию. Да даже если ты просто на позиции специалиста, и ты не занимаешь руководящую позицию, но ты специалист в своей области. И оказывается, что это еще больше ценится. Поэтому, ну, приходишь к этому с, знаешь, с годами уже. Сразу не понимаешь, все равно пытаешься изначально через, там, не знаю, свои усилия, через трудолюбие, только через эти вещи доказывать. А потом понимаешь, что не надо было так себе убивать. И я ловлюсь на мысли, что я зря так вредил своему здоровью. Реально, если бы я тогда знал, что мой другой подход к работе, мое другое отношение к работе будет более эффективным и будет круче сказываться. Конечно, я лучше бы был свободным, счастливым, улыбающимся, чем там загонял себя, работал круглосуточно.
1: Спасибо,
0: И вот я смотрю, какой милашек бабочка.
2: Ну не милашек, такой сидеть.
3: Это я такой милашек.
0: Я в центре. Отличник, понимаешь? В центре стою, в костюмчике. Видишь?
4: Все.
0: Я же тебе говорил, что я с детства прилежный. А ты все искала, где же там? Вот фотографии подтвердили. Самая большая моя благодарность за мою семью. Я всегда благодарю Бога за свою супругу, за своих детей, за свою маму, братьев и сестер, за тещу. У меня классная теща. Я благодарен за свою жизнь, потому что у меня все классно с карьерой, у меня классно с тем, что мои мечты сбываются. Мой лозунг вообще «Мои мечты сбываются». Бог есть, потому что это видно по жизни. И я не знаю, где причина и следствие этому. Потому что я благодарен, это все в итоге получается. Или я благодарен, потому что все так сложилось. Я не знаю. Откровенно скажу тебе, я не знаю. Но я знаю, что я из-за того, что я был

можно сказать, всю свою жизнь таким верующим человеком. И мне очень нравится момент в Библии, который говорит: радуйтесь, да, всегда радуйтесь. И я понимаю, что мне есть за что радоваться. У меня все хорошо, я целый, жив-здоров, я вижу, у меня там работают руки, ноги, голова, глаза, все есть хорошо. И я этому радуюсь.

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Делаясь христианином, человек обрекает себя на мученичество. Так ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фёдоровна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на программе «Что есть Евангелие?». Евангелие в действии. Очень важно нам понимать, что такое Евангелие и какую роль оно играет в нашей жизни сегодня, как оно действует сегодня. Лен, вот такую тему нам Николай сегодня задал. Обрекает ли себя христианин на мученичество? Вот ты как понимаешь мученичество? Это прямо что-то распространенное или это что-то исключительное?
1: Ну, мы, конечно, читаем о мучениках, которые, ну, прошли путь мучеников в Священном Писании. Ну, читаем в другой исторической литературе многое. Христиан сжигались на кострах и проходили путь нелегкий, но во всяком случае, ну вот я сама уже на протяжении, ну можно сказать, всей жизни, да, и осознанно, может быть, уже 30 с лишним лет, ну вот я в своей жизни как-то не ощутила вот этого пути мученичества. Да, оно, этот путь отказа от чего-то того, что мешает тебе в жизни.
0: И путь... Это вот очень важно подчеркнуть, да, отказ не от чего-то хорошего, а от того, что на самом-то деле мешает.
1: Да, мешает в отношениях моих с Богом и в отношениях с людьми. И Бог учит, и Он сам это делает чудным образом, когда изменяет наши характеры. И характеры, да, может быть, этот путь кому-то не понравится, да, Он смиряет нас, Он делает нас открытыми к воздействию Духа Святого, о котором мы вот говорим уже на протяжении нескольких глав, читая «Деяния святых апостолов» или «Деяния Святого Духа». Да, он изменяет нас, и может показаться кому-то этот путь и мученический. Но мне он кажется, это путь к свету. А путь к свету, он не мученический, а радостный. И Павел неоднократно говорит: радуйтесь, несмотря даже на его

0: мученический путь. Он говорит о радости, любви, мире, покое. Мне кажется, что преувеличение идет, что действительно путь христианина – это единственный путь мученика и отказа от жизни, что ли, живущие.
1: Отказа от счастья.
0: Да, от счастья.
1: Ну что же, Коля, мы в 9 главе «Деяния апостолов», да? И давай тогда вот ты подведешь нас к своему пониманию, является ли путь христианина мученическим? И что можно вкладывать в это понятие?
2: Мы с вами изучаем историю апостола Павла, бывшего Савла, человека, который был гонителем христиан, таким ревностным, религиозным человеком, фанатиком даже. И он имел власть там, вязать даже христиан, ввести их в темницу и даже на казнь. Но вот этот человек обратился ко Христу в результате одного интересного...
1: То есть он был иудеем?
2: Он был из колена Вениаминова. Нельзя сказать, что он был иудеем вот по крови, но он был иудеем по учению, вот, иудейскому.
1: Фарисеем.
2: Фарисеем, да. Иудаизм, вот такое было учение тогда.
1: И вот он обратился ко Христу, он стал христианином.
2: Да, и во время его обращения Иисус, который явился ему на пути в Дамаск, он потом нашел еще одного человека именем Анания, которого послал исцелять Павла. И вот этому человеку он сказал про Павла, про Савла, то есть, я покажу ему, сколько ему надлежит пострадать за имя мое. Я его пошлю далеко к язычникам. Не думаю, что вот этот вот гонитель сейчас он будет гнать и дальше христиан. Я его сейчас буду менять. И даю ему поручение. Отправляю его проповедовать Евангелие язычникам. Но я ему покажу, сколько он должен будет претерпеть. То есть испытать за имя мое. И вот тут мы с вами сталкиваемся с понятием вот мученичества. Что Павлову такая вот, выпадает доля, что ли, от Бога, испытания. Там, и мы, потом он написал в послании к Коринфянам, что ему пришлось вынести. И действительно, одному человеку это вот выше уже.
1: Всего, что можно представить.
2: Всего, что можно, да, испытать и представить, да.
1: То есть апостола Павла можно считать мучеником, да?
2: Да, он был мучеником, тем более, что он потом в конце принял мученическую смерть от меча по преданию.
1: Ему отрубили голову?
2: Да. Как римскому гражданину, он был все-таки римский гражданин, и казнь была через мечом, в общем. И вот здесь вот, когда Савл, вот мы только начинаем его историю здесь, в 9 главе, он проповедовал в Дамаске. В Дамаске он не понравился иудеям, его проповедь. Синагоги.
1: Дамаск – это Сирия, да? Но там жили иудеи, то есть это в рассеянии, да?
2: Там жили не только иудеи, там жили и остатки других колен, скорее всего. И вот и синагоги были построены, может быть, как раз и для них, собственно. Чтобы они возвращались в ту религию, откуда они откуда не спали. И вот проповедь Савла о Христе, она сначала изумила тамошних иудеев и прозелитов, а потом возмутило.
1: Прозелиты кто такие?
2: Это обращенные в иудаизм язычники.
1: Да.
2: А потом и возмутило, а потом привела в ярость. И они уже готовы были его лишить жизни. Но его спасли братья-христиане, спустив ночью в корзине по стене из этого Дамаска. То есть вот такой вот случай с ним произошел. В корзине он был спасен. Потом мы читаем с вами с 26 текста, что Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик.
1: Пристать, имеется в виду, это синодальный перевод, то есть язык немножечко архаичный, хотя в целом это очень хороший перевод. А пристать, то есть имеется в виду примкнуть, то есть быть рядом с другими учениками, да? Так?
2: Да. Да. То есть влиться в их общество, что ли, стать одним из них. Но поскольку у него такая слава,

0: была в Иерусалиме, то, конечно, здесь тоже не поверили, как и не поверили христиане сначала в Дамаске. Угу. Не верю, что он ученик. Но вот Варнава же некто, мы с Варнавой уже встречались в ранних главах еще, ранее, то есть сын утешения, что ли, если перевести его имя, взял его...
1: Пришел... Он был христианин из иудеев?
0: Да.
1: Угу.
0: Он пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, то есть как Савл на пути видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал имя Иисуса. То есть вступился за Павла, за Савла, и вот его единоверец Варнава, христианин. Но, вот опять же, Варнава Павла не знал. С доброй стороны, что ли. Он поверил ему, он услышал его проповеди, видел, как он, ну, как он горел там лицом, и вообще, как он себя вел, когда проповедовал. И он ему поверил. Угу. Может быть, один из немногих.
1: А можно сделать такой вывод, что вот подобное различает подобное? То есть... Павел был наполнен Духом Святым, и Варнава тоже был наполнен Духом Святым. И поэтому, ну вот они знали, что ли, друг друга, поэтому Варнава его и понял, принял. Ну,
0: да, по духу человека мы как-то все-таки понимаем, да, как, каким духом движим человек. И это видно, это можно увидеть.
1: Угу.
0: И Варнава увидел, что да, в Павле живет Святой Дух. Вот он тем же духом сам жил.
2: Но это еще и дар ведь, да? Мы вот, ну, когда читаем о дарах Духа Святого, развлечение духов – это один из даров.
1: Угу.
2: То есть и этим даром явно обладал Варнава, что он понял все-таки, кем движим Павел, и поэтому он и защищал его, потому что он уже был авторитетным среди учеников, живущих в Иерусалиме.
1: Угу.
2: Он и был сам одним из них, и поэтому он поддерживал его и хотел, чтобы его приняли.
0: Вообще удивительный был тогда город, этот Иерусалим. С ним всегда какие-то проблемы возникают у верующих людей. У Павла это вот стал, был он, значит, там, фарисеем, да, иудейское вот это вероисповедание, иудаизм. Гнал христиан, тоже проблема для него в Иерусалиме, там вот эту ересь надо изгонять. Потом он, значит, в Дамаске обратился, приезжает сюда, опять в Иерусалиме проблемы, уже с ним проблемы, с самим.
1: Ему хотя он уже христианин.
0: Да, там вроде бы кто-то поверил там в Дамаске, да, хотя бы Анания тот же, или Варнава. В Иерусалиме он никого не знал. Или его никто не сдал с точки зрения христианина.
1: Угу.
0: И опять его начинают...
1: То есть все помнили, что он был гонителем христиан, и вот и по-другому его и не воспринимали.
2: А, ну, вообще, Иерусалим – это ведь центр религиозный. А, и сейчас даже у нас, по-моему, одна из программ есть, еще из путешествий Болотникова, «Иерусалим – город трех религий». То есть христианство, иудаизм и ислам. Вот. И он всегда центром был, да, вот в то время, когда это, сейчас это центр иудаизма и центр христианства, да. И еще мы тут о эллинистах читаем, далее будет буквально следующий текст.
0: Ну вот именно с Иерусалимом апостолу Павлу вот как-то не везло. Ему там более всего не доверяли, оказывается. И если мы забежим вперед немножко, то в Иерусалим его и арестуют в итоге. И отправят
2: в Рим
0: на суд. То есть его там чуть вообще не растерзали тогда. Опять же, в Иерусалиме. И мы можем вспомнить здесь, как Иерусалим относился к Иисусу Христу. Ему там всегда было некомфортно. Вот сколько раз он там не был, вот. И он старался там все-таки быть как можно меньше. И уходил опять в Галилею. Вот где он находил действительно отраду и находил единомышленников. И учеников он там нашел. В Иерусалиме там было, вот, ну, поскольку нужно было 3 раза в год ходить на праздники, Иисус, может быть, не все праздники ходил туда, но на Пасху он всегда был там. Ну, а потом опять выходил оттуда. Его там тоже не принимали, по сути. И в конце концов и казнили тоже в Иерусалиме, на Голгофе. Вот такой вот интересный город, Иерусалим.
2: Ну, всегда споры были, да, у него с фарисеями, да, с саддукеями. Всегда же они противостояли. И именно вот такое противостояние очень сильное было вот именно в Иерусалиме. То есть тогда, когда, ну, вообще называли его, да, там, он силой Вельзевула исцеляет. Это же было именно там, когда он вот был в Иерусалиме.
0: И вспоминает слова Христа, может быть, они становятся нам более понятны, когда он сказал, что не бывает пророк побиваем вне Иерусалима.
1: То есть все... Какие слова надо же.
0: Вот как-то вырвалось у Христа, наверное, это все. Вот отношение этих людей, жителей Иерусалима, к столице, к нему, что враждебно настроен как бы город-то оказался. Единственное, что вот это светлое пятно, это когда пальмовые ветви постилали его, да, на въезде в Иерусалим, желая его признать за мессию, за царя, не за мессию мученика, а за мессию царя. И вот тут они вот как раз проявили такое вот как бы расположение к нему, такой радостно возбужденный. Но это все закончилось очень быстро, совершенно другим настроением в народе. Уже кричали «распни». То есть вот такая вот история города Иерусалима. Вот стих 27 мы прочитали про Варнаву. Варнава, взяв его, пришел к апостолам, рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, то есть Павел, пребывал с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса.
1: То есть Варнава рассказал это ученикам, и Павел пребывал вот с ними, с учениками Христа, с апостолами.
0: Да, а теперь вот он проповедует в Иерусалиме. В там, я не знаю, в синагогах, может быть, даже в храме. Во имя Господа Иисуса. А вот 29 стих, он опять же настораживает. И говорил, также состязался с эллинистами. Они покушались убить его. Угу. Вот эллинисты, скорее всего, это евреи, которые приняли греческую культуру.
1: То есть жили в рассеянии.
0: Такая точка зрения есть, да, в справочниках, что они напитались этим эллинизмом греко-римским, но были иудеями все-таки, воспитанными в законе Божьем. А потом они приняли христианство, да. То есть они стали веровать в Иисуса Христа. Но что это была за вера, интересная, если они покушались его убить? В итоге состязался с эллинистами.
1: То есть вот если мы сказали, что, например, Варнава чувствовал вот, Духа Святого в нем, да, единство, что ли, между ними было, то вот эти люди, значит, были они другого духа?
0: Скорее всего, были споры с Павлом по поводу, там, может быть, обрезания, может быть, кошерной пищи, может быть, некоторых обрядов ветхозаветних. А Павел эти все обряды, он как бы сказал, что теперь они не нужны.
1: Они потеряли свой смысл, да, после пришествия Иисуса?
0: Да, Иисус Христос, он выполнил все. Вот всю обрядовую систему, он в жертвоприношении в том числе, он воплотил в своей жертве. И теперь нет надобности никакой вот в этом очищении, омовении, кружек, чашек там, и так далее, религиозного характера. И чем вызвал их гнев, поскольку это все-таки написано в Торе?
2: Я просто хотела сказать, что все-таки вот здесь вот эллинисты, это, наверное, те, которые не приняли христианство. Потому что мы читали о эллинистах в 6 главе, да, которые были в церкви, и у них были определенные споры. А здесь все-таки эллинисты, которые покушались убить его. Это явно те, которые все-таки не были в христианской церкви. Это не из учеников Иисуса.
1: Лен, а может быть и,
2: да?
1: и они?
2: Да.
1: Может да. быть и из церкви? Да, просто они поверхностными были людьми. Да. То есть они не углубились

0: что ли. Ну, вот так вот сложилось.
1: Но до такой степени, что покушались убить его, то есть это...
2: Ну, это, может быть, не сразу, не с первой проповеди апостола Павла. Может быть, это все вот как вот в Дамаске происходило. То есть вот как-то оно...
1: То есть по нарастающей, да?
2: И потом они между собой вот так вот бурлили, как, что это такое, что это за учение, как это может быть. И как с этими людьми? А как? Вот Тора говорит вот чего. За ересь там...
1: Побить камнями.
2: Да, и все.

0: пословие, который знал Ветхий Завет от и до, все ее тонкости, все нюансы. Он в этом вырос, он в этом был воспитан у ног лучших учителей. И вот с этим человеком они решили вступить в диспут. Конечно, это их бесило, когда они их аргументы там опровергались один за другим. Вот как вот маситый богослов вот так их один за другим. Вот это не так, это не так. И, конечно, у них вот эта человеческая элементарная гордость, да?
1: Ну, на самом деле, вот к чему может такая гордость привести? То есть, конечно, это страшно, что они искали убить человека, потому что, ну, вот не совпадали взгляды, потому что они... Вот что значит вот чуждый дух, да? Разные, разные.
2: Вот все-таки, да, как страшно понимать то, что отсутствие Духа Святого, да, и будучи движим другим духом, да, человек готов на убийство. То есть на религиозной почве. Это, конечно, ну вот действительно, как важно присутствие Бога в нашей жизни, то есть Духа Святого, которого Господь послал сюда, и Он пребывает здесь на земле. То есть важно быть в Духе Божьем.
0: И вот опять же, нельзя вгонять в Бога в какие-то определенные рамки, каких-то постановлений, там, законов ли, или еще чего-то. И вот эти люди, они создали какую-то причудливую свою иудео-христианскую систему ценностей и решили, что вот Бог вот в этой системе, и вне ее Бога нет, вне ее это все как бы чуждо, и нужно отсекать и убирать. Это страшно, когда мы вгоняем Бога в какие-то рамки. Кончается это всегда каким-то трагедиями.
1: Коля, а ты считаешь, это часто происходит, Лен? Это часто происходит, что мы вгоняем Бога в какие-то вот определенные рамки? И в каких случаях мы это делаем? И как вообще это избежать?
2: Ну, по большому-то счету, да, ведь Господь хочет жить среди нас, да, и в нас даже. Мы говорим о том, что, ну, и Павел неоднократно писал, да, что Христос во мне, и я во Христе, да, то есть все равно это ограничение Христа нашей немощью, нашего таким плотью нашей. Мы все равно же грешные люди, да, и у нас есть определенные рамки нашего возрастания, да, мы все с вами на разном уровне возрастание в Боге, да? И поэтому все равно вот Бог готов находиться в этих рамках. Даже Павел, по-моему, писал, да, что вам открыто многое, но что не открыто, то оно будет открыто, и тогда вы поймете уже по-другому. Все равно вот как бы откровение это, оно откровение, оно открывается нам и будет постоянно. То есть если написано, что во все время вечности мы будем познавать Бога, да, то есть это познание наше сейчас здесь на земле, они очень-очень-очень ограничены.
0: То есть получается, что у нас рамки раздвигаются, или они должны...
2: Да, они должны раздвигаться. Да.
0: А вообще вот тут интересный текст у нас, который мы часто вспоминаем с послания к Галатам, плод Духа, да, есть плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот несколько пунктов о плоде Духа. А вот дальше-то? На таковых нет закона.
1: То есть нет вот этих рамок.
0: Нет ограничений. И вот это можно применять абсолютно со всех сторон и без всяких там запретов, что ли, без всяких рамок. Нет закона. Вот как это? Он есть, он существует, да, Божий закон. Но вот на эти проявления любви, кротости, долготерпения закона нет. Потому что Бог...
1: Ну, потому что это и есть закон. Это и есть, мне кажется, исполнение закона.
0: Да, да. Хотя это Божий закон, да. Он себя этим законом как бы не может так ограничивать. Он гораздо выше него. Это не значит, что он его нарушает, он его там, как бы сказать, ликвидирует. Нет, он в своем роде, он должен работать, закон должен работать. Но, как, вот опять же, такой пример. Вот я не пьющий человек, и я за рулем машины. Ко мне подходит милиционер, там, работник ГИБДД, и просит меня подышать. Я с удовольствием

0: это делаю ему? Он ищет нарушителя закона во мне. А я вне этого закона, по сути, да? Он мне не нужен. Он мне не нужен, потому что я к алкоголю никакого влечения и вообще никакого отношения не имею. А закон есть.
1: Очень интересно, Коль.
0: Вот мне кажется, вот то же самое и здесь. Когда Бог говорит, когда Бог давал закон нам, да, Он хотел, чтобы мы его вложили вот сюда, не в рамки ограничительной, да, а вот чтобы жили им, чтобы он для нас был радостью, не обузой, не бременем, да, не ограничением, а радостным его соблюдением. Что это вот моя жизнь теперь такая, вот мне не надо ограничивать себя рамками. Я вне рамок живу. Я прекрасно соблюдаю субботу, потому что это меня отрадует, это радость моя.
2: Ну, действительно, Господь ведь сказал, да, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть познайте закон, и закон сделает вас свободными, потому что вы будете исполнителями его.
0: Ну да, он детоводитель наш ко Христу. Да, какое-то время мне нужно действительно вот как-то ограничить. Ни пальцы в розетку не суй. У меня сейчас и мысли не возникнет, куда засунуть пальцы, да. Но когда я вот такой ищу, да, мне интересно, а что же будет, если я туда все-таки попробую? Не, вот закон говорит, не надо пока, не надо. А потом я вырастаю, думаю, какая глупость была с моей стороны вот этого пожелать, да, допустим. Меня закон от этого ограничил, спас, что ли, меня спас. И то же самое потом и в христианстве. Вы сначала пили молоко, да, как вот,
2: да, да.
0: Как младенцы, а потом вам твердо нужна уже пища, а вы уже должны в других вещах там разбираться, не только там, есть мне свинину или не есть мне свинину. Ну, это вопрос там вот маленьких еще. Следующий вопрос совсем другой. А как мне исполниться Духом Святым?
1: Да, да, да.
0: Или как мне все-таки, ну, быть больше похожим на Иисуса, чем вот я сейчас себя вижу. Этим вопросом и Павел себе задавал все время, задавался.
1: Все, что ты говоришь, оно все основано на посланиях апостола Павла. Мне кажется, что все утверждения, сейчас прозвучавшие, они именно на посланиях апостола Павла. Так вот, вот он и раздвигал вот эти вот рамки. Это потому так и бесило тех, кто был движим не Божьим духом. Да. Да? Им это было странно, им это было чуждо.
0: И не только им. Там и люди, которые вот апостолами стали, да, Христовыми, они воспитывались в иудаизме, они были тоже вот как бы наставлены
2: в законе.
0: В ветхозаветном законе, да. И им-то было, наверное, диковато это слушать. Это как это все? Вот теперь все позволено, что закон не нужен, ничего не надо. И у них вот такие тоже, наверное, вопросы возникли. Как обрезываться теперь? Надо, не надо? Нам постановление вот четкое и ясное, там даже смертью кого-то, ну, угрожала смерть за необрезание. А тут вот Павел приходит, и вот 30 стих мы читаем. «Братья, узнав о сём, то есть христиане, да, апостолы, скорее всего, отправили его в Кесарею и перепроводили в Тарс».
1: Братья.
0: «Подальше тебя, такого проблемного проповедника. Давай-ка мы его куда-нибудь поближе на родину, в Тарс. Там ему будет спокойнее, там никто его не будет так вот трогать, он все-таки римлянин, римский гражданин, да, и его туда, в Кесарию, к Рим, в римский мир, давай отправим. И когда он...
1: Ну, ему ведь не запретили проповедовать?
0: Нет, они из благих побуждений все это было сделано, да.
2: Ну, да, жизнь его спасая, потому что искали, как...
0: Смерти, да. Как из Дамаска тоже. Да. Вот, братья, узнав о сём, но это они делали с огромным облегчением. Ой, избавились мы, наконец, от этого баламута. Он нам тут весь Иерусалим взорвет своими проповедями. Надо с ним это куда-нибудь, пускай где-нибудь, к язычникам куда угодно, только не здесь. Нам тут проблемы не нужны. Мы тут живем очень хорошо, спокойно. Крестьяне жили спокойно тогда.
2: Да, а потом мы читаем в 31-м тексте.
0: Потому что мы все по всей Иудее и Галилее были в покое, назидались, ходя в страхе. Мы в храм ходим, спокойно там себя чувствуем. Нас никто не гоняет,

0: куда, ничего, ни репрессий никаких. Вот был один такой вот Савл, гонитель. Слава Богу, обратился, ладно, но пусть подальше куда-нибудь. Мы тут дальше будем продолжать жить спокойной, нормальной, размеренной жизнью.
1: Но у Бога ведь вот был замысел относительно этой ситуации, да? То есть Бог именно вот этого хотел, чтобы апостол Павел такой знаток иудейского закона, такой блюститель в прошлом, в недавнем этой буквы закона, чтобы вот он открыл тем, кто таков же и продолжает быть таковым, вот он должен был открыть суть закона, правду о законе и истину, да? А они от него хотели избавиться, не хотели этого слышать.
0: Еще, может быть, виноват был отчасти в этом и сам Савл, Павел. Потому что вот так горячо, так убежденно, с такой вот горячностью, может быть, немножко мало попридержать все-таки лошадей, вот не так гнать, как вот он взялся. Сразу он... Мы его понимаем прекрасно, когда сами обратились в свое время. У нас тоже все, всем надо, всем же надо все об этом, чтобы знали все мои, во-первых, потом вот дальше все, на работе и так далее, все это быстрее-быстрее всех оповестить, что вот смотрите, как вот Библия-то что говорит, что тут вот. И Павел такой же, да, так ведь как же, Христа-то тут не приняли в Иерусалиме, да вы что, да это же вот кто это такой, вот кто. И по всем писаниям им там, вот кто такой Христос. И для них это был шок. Конечно, такой вот нашей спокойной жизни конец теперь. Угу. На Павла уже смотрит, как на не знаю кого. Его тут хотят уже убить. А зачем нам это надо? И так далее, и так далее. И все. То есть, ну...
2: Но вообще ведь уже остались, скажем, в Иерусалиме немного апостолов осталось, да? Потому что тоже многие были, ушли после того, как было побиение камнями
0: Стефана,
2: да? И было гонение же тоже. И этим гонителем был Савл.
0: Но тут говорится не только об Иерусалиме, вообще даже не говорится.
2: Ну,
0: церковь
2: да.
0: По всей Иудее,
2: да.
0: Галилее, Самарии были в покое. То есть они вот туда как бы...
2: Уже весь туда
0: да,
2: прошла,
0: как
2: да?
0: Бы основная масса христиан уже ушла. Они были в покое, не зная, исходя в страхе Господь и при утешении от Святого Духа умножались. То есть прекрасная такая, ну, христианская жизнь. Вот то, что к чему мы, наверное, стремимся... чтобы не было у нас никаких особых проблем, было утешение Святого Духа, назидание, страх Господень. То есть вот все, к этому, наверное, все стремятся, такой спокойной, уравновешенной, размеренной жизни. Но вот Павлу почему-то выпала совсем другая участь. Участь мученика.
2: Ну, как Господь сказал о нем, да, то есть он мой избранный сосуд, да?
0: Да.
2: Избранный сосуд. Вот именно, ну, мы видим, что 11 учеников после, ну, того, как уже не стало с ними одного из учеников, они выбрали ученика. Да, 12-го выбрали. Но мы о нем ничего не читаем.
0: Ну, так поэтому, мы только не о нем читаем.
2: Да. А вот о Павле, то есть его... необычной встречи с Богом, да, затем его обращение и его пламенная проповедь, да, она вот, ну, вот видел Господь, да, огромный потенциал, то есть вот это потенциал, который взорвется и сколько у него, три путешествия было по разным странам, да, и он проповедовал и писал письма в церквях, где он их основал. Это вообще огромная работа, да, и он не вот был, ну, начинал-то он еще молодым был здесь, да, а потом-то мы читаем, то есть он уже был в таких зрелых годах, да, и тем не менее не уставая проповедовал, писал из тюрем отовсюду, то есть он постоянно поддерживал своих учеников. И вообще, просто когда читаешь послание апостола Павла, то просто восхищаешься, как он обращается, да, к тем, кому он проповедовал. «Дети мои, я в муках родил вас». То есть это такие слова, то есть «я мать ваша». То есть

0: это, ну, вообще просто такая любовь, да, вот любовь Божия, которая вот распространялась от него к ученикам, которые были его последователями.
1: Давайте вот все-таки вернемся к теме, которую мы сегодня задали. Коль, ты сейчас вот уже упомянул про мученичество, то есть все-таки вот был он мучеником, Павел. А вот для нас с вами сегодня правильно ли это утверждение, что когда человек становится христианином, он обрекает себя на мученичество? Вот, Коль, у тебя прозвучало, что вот они жили спокойно, да? И ведь это неплохо. Мы же не говорим, что те, кто жили спокойно, те, кто были водимы вот любовью, ну, там, добротой, отсутствием каких-то конфликтов, что это плохо. Мы говорим, что это хорошо. И в то же время такой необычный человек, такой яркий, такой сильный, как апостол Павел, а вот у него было мученичество постоянно, как мы сегодня с вами это обнаружили. То есть постоянно что-то происходило, что его не принимали, что его гнали, что его хотели убить. Да? Как все-таки мы ответим на этот вопрос? Обрекает ли себя христианин на мученичество?
2: Вообще, вот то, что мы прочитали в 31-м тексте о церкви, это, по сути, мечта Бога. Вот он хочет, чтобы так церковь жила.
1: Как? Еще раз скажи.
2: В покое. Назидаясь и ходя в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа умножалось. Угу. У Господа такой план, чтобы вот Царство Божие, оно расширялось, расширялось. А что такое Царство Божие? Это не муки, это не кровь и пот и слезы, а это радость в Духе Святом, это размеренная жизнь в заповедях Божьих, это счастье быть похожим на Иисуса Христа во всем. Угу. Вот к чему стремятся христиане. И при этом вот образ жизни, у них все получается, у них есть достаток, у них дома уютно, у них теплые отношения, радостные, у них дети там радостные растут в семье. И все, вот, ну, со стороны, если поглядеть на эти семьи, на христианские, да, то всем хотелось в округе быть вот так же жить, вот угу. тоже, такой же образ жизни вести. И это привлекало к церкви. Поэтому она и умножалась-то. Если бы там одни мученики были, то есть, если ты, значит, принял Христа, обязательно будешь мучеником. Ну, как она бы умножилась тогда? Я не понимаю просто. Угу. Ну, страдания не привлекают. Они, ну, они приносят боль. Скорбь, слезы, смерть приносят. Это не может быть привлекательным. Так же точно, как непривлекательным может быть грех.
1: Но в то же время ведь вот за честь почитали вот эти особые избранные, ведь он назван, Павел, избранным сосудом. То есть, а вот избранные такие люди, которые могут нести такое бремя, они это за честь почитали быть мучениками.
2: Конечно,
1: ради Христа.
2: Так. Да? И наверняка к апостолу Павлу Господь обратился с предложением. Он не сказал, теперь ты у меня пойдешь к язычникам, будешь там, потом тебя, значит, будут репрессировать, ты там будешь с тиграми бороться, тонуть в кровокрушении, камнями тебя будут пугать. Пойдешь у меня. Господь предложил. Слушай, вот ты можешь спокойно ходить по субботам в синагогу, петь псалмы, там, молиться. Спокойно, тихо, да. Жить незаметной, радостной, такой вот благочестивой жизнью, как большинство христиан живут. Жили тогда и сегодня. Но я тебе предлагаю, а что если вот я тебе предложу проповедовать в высших эшелонах власти, царям, там, министрам, творить чудеса, воскрешение мертвых. Ты будешь делать, вот как вот ты на это согласен? Но при этом тебя будут гнать отовсюду, тебя будут там побивать камнями, оскорблять всячески, злословить. Как ты, Павел, выберешь вот такой путь? Угу. Да Господи, за честь почту, да с радостью. Это был отклик Павла, это вот на вот такую судьбу. Бог предлагает, человек соглашается или нет. Но о мучениках идет речь в очень малой доле, что ли, у Господа. Малый процент. Угу. В основном вот, христианство – это как раз вот то, что мы читаем в 31-м тексте. Вот, вот, так, вот такая жизнь.

0: церкви. И такой она и будет, в конце концов, в итоге, в совершении. То есть придет Царство Божие славы, и Царство Божие заполнит собой всю землю. Я вот в это верю, концепцию, что осветится вся земля от славы Божией, в конце концов. А это значит, что Царство Божие, оно заполнит собой всю нашу землю. И там не будет уже никаких мучений, никаких страданий.
1: Ну и мы будем благодарны всем тем мученикам, благодаря которым, несмотря на сопротивление вот дьявольского духа, да, распространяется Царство Божье. Ну что ж, дорогие друзья, мы надеемся, что сегодня мы ответили на некоторые вопросы, которые могут возникать в связи с мученичеством. И ждем следующей встречи с вами. Прощаемся, Коль. В следующий раз у нас какая будет тема?
0: Мы с Петром будем... О Петре будем читать, и что там с ним произойдет,
1: узнаем. Очень интересно, Коль. Спасибо большое за эти встречи. Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я. Прощаемся с вами. До следующей встречи. До свидания.

В Священном Писании есть одно очень интересное выражение – труд для Господа. Как вы думаете, что это? Трудиться для себя – это понятно, трудиться для своих ближних – это тоже вполне естественно, но трудиться для Господа – неужели Господу нужен мой труд? Давайте прочитаем один интересный библейский отрывок, записанный в первом послании к Коринфянам, 15 главе, и прочитаем 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Богом». Итак, этот отрывок начинается с двух очень важных слов. Твердость и непоколебимость. Что это за состояние твердости и непоколебимости? Мы можем сказать, что это описание очень хорошо подходит к каменной стене. Стена, она твердая и не колеблется. Если мы говорим о чем-то колеблющемся, то это больше похоже на маятник. Маятник отклоняется влево и вправо. Мы видим, как он колеблется. Есть еще много вещей, которые сложно назвать твердыми. Но вот здесь вот апостол Павел сравнивает веру христианскую с чем-то твердым, как стена, чем-то непоколебимым. У непоколебимого обязательно есть фундамент. У стены должен быть фундамент. И апостол Павел говорит: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы». И далее продолжает: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Господь хочет видеть людей, которые понимают их зависимость от Бога. Без Господа я ничего не могу сделать. А ведь труд для Господа, мы понимаем, скорее нужен мне самому, нежели кому-то другому. Ведь если я тружусь для Бога, значит, я живу для Бога, я жив для Бога. А если я жив для Бога, это означает, что я собираю себе сокровища на небесах. Апостол Павел говорит о том, что человек может преуспевать в деле Господнем. И этот труд Господь очень ценит. Человек может для Господа стараться, а может и не стараться жить больше для себя. И вот именно в этом мы должны для Господа преуспевать, быть твердыми и не колебаться. Священное Писание предостерегает нас о состоянии колеблющегося и наставляет

том, что наша вера, наше христианство, наши убеждения должны быть твердыми, как стена. И пусть Господь поможет, чтобы мы всегда стремились к этому, чтобы мы поступали по Слову Его. И каждое дело и каждое слово было служением для Него.

0: Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это был не лучший опыт, потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старая литература, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтоже сумняшись, у меня не было никаких пониманий. Хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому что... Даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать, и там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора.
1: Раньше не читал?
0: Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном, ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части, ну, исторические, «Бытие» там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это же просто не заглядывать, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спалит это Ниневию, как это ты мне обещал, как, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот, то есть... Очень много о братья Иосифовы, да, которые пришли, да, у нас слов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда знают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.

0: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну вот это постулат православия.
1: Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Стрессы, тревога, депрессии и другие эмоциональные проблемы все чаще встречаются в нашей жизни. Радует то, что мы можем восстановить свое эмоциональное здоровье и обрести внутреннюю гармонию. Я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья, на нашей новой программе, которая будет посвящена эмоциональному здоровью. Мы, как психологи и вообще эксперты в области эмоционального здоровья, поговорим, ну, не только о причинах, да, вот, разрушения эмоционального здоровья. Мы поговорим, конечно же, о каких-то практических рекомендациях, как мы можем восстанавливать, да, чтобы наши зрители и мы вместе могли пользоваться этими конкретными рекомендациями для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
0: И давайте вот для начала, ну, начнем с определения, что ли, такого понятия «эмоциональное здоровье». Вот что лично для вас, каждого, значит это понятие?
2: Ну, я думаю, что эмоциональное здоровье – это больше, чем просто отсутствие каких-то психических расстройств, каких-то заболеваний. Все-таки эмоциональное здоровье, на мой взгляд, это некое состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, он может развиваться, он может справляться с какими-то обычными жизненными трудностями, которые встречаются у него на пути.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Мне кажется, эмоциональное здоровье – это как такое состояние, когда человека спросит, ты счастлив? Он скажет, да, я счастлив. Ты доволен жизнью? Да, все окей. Угу. То есть я окей, ты окей. Мир, в принципе, такой тоже замечательный. Я могу жить в нем, справляться с различными трудностями, стрессовыми ситуациями. Вот. И со мной все будет в порядке.
0: Угу, точно.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Я согласна с коллегами, и мне больше всего нравится в определении эмоционального здоровья, что это тема про целостность. Дело в том, что у нас есть много компонентов личности, которые зачастую бывают друг другу противоречат. Наши мысли стремятся к одним целям, наши чувства им противоречат, и это создает вот тот самый конфликт, который становится источником эмоциональных проблем. И поэтому, если мы говорим об эмоциональном здоровье, то это в первую очередь целостность всех.

0: наших внутренних состояний и способность эту целостность реализовывать, транслировать в мир и исполнять какие-то те миссии, наверное, ту идею, которая движет человеком. Потому что без эмоционального здоровья у нас нет... У нас есть силы, может быть, как-то реагировать на обыденные вещи. Но делать что-то новое, творить свою реальность и реализовывать себя, это невозможно, если есть какие-то вот эти вот состояния тревоги, депрессии и так далее.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Спасибо. Но вот а почему это важно? Знаете, вот все-таки все знают, что физическое здоровье напрямую как-то влияет на, ну, к примеру, на сердце. Да? Вот у тебя хорошее сердце, значит, ты там дольше проживешь. Влияет на долголетие. А вот психическое здоровье, наше эмоциональное здоровье, на что это влияет?
3: Я думаю, что на многие сферы, потому что в Слове Божьем мы читаем, ты упомянул слово «сердце». В Библии написано о том, что веселое сердце как врачевство. И когда говорит Библия о сердце, она имеет в виду не о физическом органе, она подразумевает эмоциональное состояние человека, его какое-то позитивный настрой на жизнь, взгляд какой-то с надеждой на жизнь, устремленность. И поэтому, на мой взгляд, это охватывает все сферы жизни человека. И вот как раз Айгуль говорила о том, что когда у человека есть это состояние удовлетворенности и благополучия, он чувствует, что он может что-то не просто выполнять обыденные вещи, а он может реализовываться, и поэтому это влияет на все сферы жизни. И на физическое состояние, и на социальные связи человека, и на его реализованность, какой-то потенциал профессиональной деятельности, не только на его здоровье.
4: Хочу тоже добавить, что в Библии есть такие интересные слова, что и дух, и душа, и тело да пребудут во всей полноте, то есть целостности, да, без пятна и порока. То есть действительно человек представляет собой такую целостную структуру, где сочетается все, и все должно развиваться. То есть если человек только развивает физические свои способности, там ходит в спортзал, то и где-то он, может быть, упускает свои хобби, или, может быть, не проводит время с семьей, или, может быть, он не занимается совершенствованием, да, может быть, хобби у него нет, то получается такая немножко деформация, деформация колеса жизни. Вот если человек развивается во всех сферах, то, в общем-то, он достаточно осознанная личность, он может действительно строить отношения с другими, может реализовываться, но и двигаться вперед к каким-то достижениям каких-то своих целей.
0: А можно я добавлю?
2: Да.
0: Я что хотела сказать, что вот еще мы же не учитываем, мы говорим, что сердце влияет на физическое здоровье, но эмоциональное здоровье тоже влияет на физическое здоровье. Оно влияет на нашу возможность в социальной коммуникации, оно влияет на наше интеллектуальное развитие, оно влияет в принципе на состояние общества, то есть чем больше людей, у которых снижен эмоциональный тонус, тем труднее реализовывать вот эти социальные задачи, которые стоят перед сообществом. Поэтому мы не можем исключать тему эмоционального здоровья не из одной из сфер человеческой жизни.
2: Спасибо. А вот Иван сказал, что для него вот состояние эмоционального здоровья – это как состояние счастья. Но можно ли сказать, если ты не чувствуешь вот это счастье? Ну, потому что счастье, согласитесь, это такое какое-то приподнятое, что ли, состояние. Мы же не всегда находимся вот в этом прям таком, да? Ты идешь так, несешь себя в этом состоянии счастья. Если у тебя нет этого состояния счастья, то ты эмоционально нездоров. Или все-таки, ну, если ты просто нормально себя чувствуешь, это тоже эмоциональное здоровье?
3: Ну, мне кажется, когда Иван говорил о состоянии счастья, это больше, я бы расширила эту мысль про состояние удовлетворенности. И это не значит, что у человека нет сложностей, нет переживаний. Но даже если эти сложности, переживания есть, и ты общаешься, к примеру, с человеком, ты видишь, что он осознает, что да, у него есть переживания, но в целом у него есть какая-то все равно общая удовлетворенность жизнью. У него, может быть, есть проблемы на работе, но тем не менее он говорит, у меня есть семья, я могу на нее опереться. У меня есть образование, я могу, то есть вот это я могу, я умею, оно и дает вот это ощущение удовлетворенности, что мы сегодня как равно счастье используем.
4: Mm-hmm.

0: Да, то есть какое-то внутреннее спокойствие, что что бы ни случилось в моей жизни, потому что жизнь, ну, это действительно непростая вещь, и всякое бывает, то действительно есть вещи, на которые я могу опереться, и это как-то ну, меня поднимет над проблемами, и я справлюсь.
1: Вот для меня это, знаете как, вот когда ты здоров, ну, физически, ты это вообще не замечаешь, ты живешь себе и не замечаешь. Но ты замечаешь только тогда, когда ты нездоров. Ну, например, ты начинаешь кашлять, да, или там у тебя нога болит. И ты тогда понимаешь, что что-то есть, ты нездоров. А так вот это состояние здоровья, ты его как бы не замечаешь. То же самое для меня, эмоциональное здоровье. Я начинаю замечать только тогда, когда что-то не так пошло. И вот для вас лично, вот эти звоночки, что это такое? Когда вы замечаете, что с эмоциональным здоровьем что-то не так? Вот это как выражается?
2: Я думаю, что у каждого человека, наверное, по-разному выражается. Но это для меня как некая нересурсность в какой-либо сфере. И кто-то замечает, что у него пропал сон, например. Это сигнал какой-то. Кто-то замечает, что он либо ест, либо совсем не ест. А кто-то на бытовом уровне, маленький такой, если уровень нехватки этого эмоционального здоровья, то он замечает, что он просто пришел, сорвался. Вот женщина пришла с работы, уставшая, к примеру, сорвалась, на детей накричала, что-то еще там.
1: Раздражительность повысилась.
2: Раздражительность повысилась. Это, ну, для меня это сигнал, что есть какая-то дефицит какой-то, и поэтому человек не может, вот эмоциональное здоровье мы говорим, не может не осознавать эмоции, они им управляют, не тем более управлять этими эмоциями.
3: Я хотела добавить, что, к сожалению, у нас большинство людей к эмоциональному здоровью вот относятся, вот, как ты говоришь, типа счастье, что это что-то, вот, что должно о себе давать знать. То есть если я счастлив, значит, со мной все хорошо.
2: И оно должно быть.
3: А счастье, это, по сути же, это не какой-то выход за пределы нормального состояния. Счастье – это когда ты функционируешь, живешь, когда ты в контакте со своими эмоциями, когда у тебя есть ресурсы на то, чтобы реализовывать себя. А вот звоночки, у нас вот есть такая проблема, как, знаете, как говорят,
1: недоглядел,
3: да. Многие говорят, я что-то ленивый стал, вот мне надо там что-то поднажать. Подумать, что на самом деле это твоя лень, это признак того, что у тебя не все в порядке
2: как
3: с эмоциональным здоровьем.
2: Какое-то,
3: и организм сопротивляется. То есть этих звоночков очень много, но мы можем их различить только тогда, когда мы в контакте сами с собой. Когда мы наблюдаем, что вчера было так, а сегодня вот так, и что-то поменялось, и чего-то не хватает. А мышь бывает, не хватает, значит, все, надо там дожать, надо себя добить.
1: То есть у каждого это свое может быть?
2: Да.
3: Да. Кто-то больше физически, кто-то больше эмоционально, кто-то интеллектуально устает, и он не может решать задачи. Вроде бы в жизни все хорошо, а какие-то вот интеллектуальные задачи не получается решать.
0: Да, то есть эмоции подсказывают нам, какие потребности наши не удовлетворены. То есть это отличные подсказчики, индикаторы. И если мы, соответственно, читаем эти эмоции, умеем их осознавать, принимать их в себе и правильно выражать, соответственно, то, в общем-то, мы можем сказать, что у нас нормальное эмоциональное здоровье. И негативные эмоции тоже могут быть присущи в нашей жизни. Главное их адекватно выражать, строить нормальные коммуникации, без оскорблений, если это гнев. Вот, просто говорить, что мне что-то нравится, что-то мне не нравится. Вот, и поэтому нужно вот двигаться в этом направлении.
1: Хорошо, спасибо. К нам, вот как психологам, на консультации приходят разные люди. И в последнее время, не знаю, вы замечаете или нет, я замечаю, что тема именно эмоционального истощения, она начинает лидировать. Потому что люди очень сильно устают.
2: Перегружены
1: на работе, потом в целом ситуация, там, в экономическом плане и так далее. И вот давайте, что ли, определимся с этими понятиями. Вот это эмоциональное истощение, это уже, знаете, там, наверное, не звоночек, а это уже такой колокол.
2: Это уже такой набат даже, да. Когда человек не может контролировать. Если еще звоночки он может проигнорировать, вот как Айгуль сказала, продавить где-то, в работу уйти, чем-то еще, то вот такие вещи уже человек не может. Это когда что-то уже он не может контролировать, и это уже действительно звучит.
1: Да, давайте набат. Поглубже, что это является, каким набатом. Потому что, ну, например, да, иногда человек идет, у него там желудок болит, и он думает, что проблема с желудком, надо лечить желудок, а в реальности это его очень длительный хронический стресс, эмоциональное истощение влияет на то, что у него начинается там гастрит, вплоть до язвы. Это может уже такие быть проявления. Но не обязательно ведь так. То есть нам нужно какие-то звоночки такие, ну, как к набату.

0: относящаяся, проговорить, что было понятно, что нужно срочно заниматься эмоциональным здоровьем. Вот, что бы вы порекомендовали, на что обратить внимание?
1: Я хочу пример привести, что вот очень часто ко мне на консультацию приходят люди, которые говорят, у меня все в порядке, только вот почему-то я не хочу общаться. Или все в порядке, но почему-то сил постоянно нету. Вроде все хорошо, но вот набат это тогда, когда уже не только твои эмоции хотят до тебя достучаться, но уже тело говорит, что со мной не в порядке, у меня нету сил, головные боли, трудности в общении. То есть, когда вот этот вот комплекс дух, душа и тело начинает уже вот взывать к твоему разуму, что пора остановиться. И вот этот вот набат, это, наверное, тогда, когда вот жизнь кардинально изменилась по сравнению с тем, что было там некоторое время назад, и ты что-то делал, как-то жил, реагировал на трудности, а тут уже просто любая малейшая проблема, любое малейшее состояние, выходящее за рамки обычного, оно вызывает сильнейшее напряжение, и нету ресурсов это решать. Это уже
0: набор. То есть возникает любая задача, а у тебя организм как бы сопротивляется, не хочет что-то делать, и это продолжается длительный период.
2: У него как будто
0: период.
2: Сил нет с этим справиться.
1: Не физически.
0: И это длительный какой-то период. Ну, усталость же может быть у любого человека, правильно? Если ты сегодня там переутомился,
2: безусловно,
0: новая задача.
2: Думаю, что вот то, о чем Айгуль сказала, это одно из, это важный фактор, это мы смотрим, насколько мы можем справляться, и второе, то, о чем как раз ты говоришь, это продолжительность, это очень важный маркер, потому что если человек просто, ну, условно говоря, пару дней не высыпался, у него были сложности, и, к примеру, он не может сконцентрироваться, решать какие-то задачи, или стал забывать, где, что, зачем, какую задачу он хотел решить, то, конечно, мы говорим о каком-то временном переутомлении, но когда это длится какое-то продолжительное время, и человек знает, что он в стрессе, в каком-то дефиците продолжительное время, то это, конечно, очень важный сигнал.
1: И отдых, если не помогает, то есть ты нашел время поспать, отдохнуть, отвлечься, возвращаешься в свой быт, и все равно не работает. То есть не сработал отдых, не дал тот эффект.
3: У меня эмоции представляются с неким колодцем. То есть там водичка, и люди подходят и черпают. И вот мы говорим, да, колодец иссяк. Вот, и тоже эмоции могут истощиться. То есть что-то питает этот колодец, люди забирают, и нет каких-то ресурсов других источников, чтобы его пополнить. Вот очень часто тоже у человека бывает такое, то, что он отдает постоянно, он как, у него синдром спасателя, ему звонят, он бежит. То есть он отдает всего себя, а, соответственно, ничего как бы не получает и не подпитывает. И вот очень часто бывает такое вот эмоциональное истощение, например, как это одна из стадий эмоционального выгорания, там, например, на работе он вкалывает, ну, то есть отдается всему себя, а у него нет каких-то других сфер, которые он развивает, он не находит этих источников, он не отдыхает, не спит нормально, нормально не питается, и, соответственно, его просто жизненные ресурсы заканчиваются, и он находится в апатии.
2: Он начинает дистанцироваться от
1: людей. Ему сложно.
3: Да, усталость ощущает и так далее.
0: Да, давайте попробуем вот резюмировать вот эти моменты. Смотрите, если человек заметил в себе какие-то сигналы, связанные с физическим состоянием, например, у него там, ну, начинает головокружение быть, там, ну, как психосоматически, да, там, желудок заболел.
2: Боли в желудке.
0: Или он начинает просыпаться раньше времени.
2: Расстройство.
0: То есть раньше он всегда в 7 утра, а сейчас начал в 4 просыпаться. Или он видит, что любая задача, да, то, о чем ты говорила, она воспринимается очень сложно. Раньше он как бы спокойно, а сейчас у него как будто бы нужны какие-то титанические усилия, чтобы что-то начать делать. Да? И если он как-то по-другому себя чувствует, раздражительность повысилась у него, или наоборот, повысилась апатия ко всему. Какие-то вот такие вещи, которые раньше с ним не происходили. И это длится какой-то период времени. Ну, в целом, профессионалы на это обращают внимание, да, когда я спрашиваю, задавая вопрос, я хочу понять, это длится у него неделю-две, или это просто 1-2 дня. Если он говорит, что у него вообще-то 2 недели, чаще всего вообще говорят, да, это вообще месяц уже, или там 2 месяца.
1: Некоторые года.
0: А некоторые говорят, да я вообще так живу уже давно. Вот. Конечно, понимаешь уже, что здесь эмоциональное истощение, вот что называется, уже давно надо было заниматься этим, да? А из-за чего это происходит? Вот какие причины эмоционального истощения?
1: Ну, мне нравится, как Иван привел пример с колодцем. То есть любое действие требует ресурсов, в том числе и работа с эмоциями, социальное взаимодействие, задачи какие-то бытовые, они требуют ресурсов. И получается, что ты вроде как отдаешь, что-то делаешь, а ты не умеешь восполняться. То есть вот ты говоришь маркеры, да, как обратить внимание. Чаще всего вот у меня на первых порах практики приходили молодые мамы, у которых в принципе жизнь такая, что ты все отдаешь, физические силы, эмоциональные.

тональные силы. И если эти молодые мамы не умеют понимать в момент, когда уже все, они работают в минус, то им восстановиться очень сложно. Вот любой человек может оказаться в такой ситуации, что ты просто не отслеживаешь свое состояние и не ищешь момента, когда ты был в плюсе, дошел до точки ноль, а потом уходишь в минус. И вот когда ты пошел в минус, там уже приходится прилагать много усилий для того, чтобы как-то

0: Вот. Наверное, такой момент.
1: Хорошо, есть еще какие-то причины, вот из-за чего человек приходит в состояние эмоционального истощения?
0: Ну, я бы согласилась с тем, о чем говорила Айгуль, это все-таки про какую-то осознанность, вот самосознание. На мой взгляд, когда это есть, мы можем отследить уже сами, потому что причин действительно может быть много. Человек не заботится где-то о себе, много отдает, этот колодец пустеет, не восполняет, не отдыхает. Uh-huh. Ну, нарушения во всех сферах, вот мы упомянули, да, колесо, и в отношении сна, и в отношении питания, и в отношении общения с окружающим. Человек может и там истощиться, но если он много-много будет отдавать, и не восполняться с общением теми людьми, которые подпитывают его в свою очередь. Поэтому таких, скажем, источников, которые, ну, забирают много у нас сил, их, их очень много, и когда люди очень много находятся в интернете, когда много потребляют какого-то контента, это тоже такие вещи, которые забирают эмоциональное здоровье.
1: Ты прям хорошую тему подняла, потому что, например, новостной фон. Чаще всего все новости создаются негативными. Да? Люди смотрят новости,
0: и все плохо.
1: Но они всегда плохие. Там не рассказывают ничего хорошего там, о достижениях, чаще всего плохо. Угу. Но люди целыми днями, наблюдая, хотят как бы быть в курсе, но они напитываются негативом, и, конечно, свою нервную систему и эмоции постоянно подсаживают. Еще и в последнее время вижу, ну, это, конечно, проблема больших городов. Это трудоголизм. То есть у людей так много работы, погоня определенная за какой-то финансовой стабильностью, потом определенная картинка.
0: За уровнем каким-то.
1: Да, картинка, которую мы видим там в соцсетях, где человек живет очень хорошо, и ты вроде как что-то должен вставать, должен еще больше зарабатывать. Тебе рисуют какие-то там цифры, возможно, они вымышленные, да? Но человек видит и думает, а я меньше зарабатываю.
0: Вот, и я, и я вспоминаю человека, который недавно поделился со мной, молодой человек, тем, что ему 22 года, а он ничего не достиг. И у него,
1: на этом трагедия фоне, жизни.
0: У него действительно трагедия жизни, потому что где-то в 14-15 лет он читал книги по саморазвитию, по достижению, по самореализации. И он себе расписал, что в 22-23 у него уже вот все это должно быть. А этого нет, и у него, ну я не скажу, что у него ничего нет, но он не видит того, что есть.
1: Да.
0: И он очень сильно эмоционально истощен был, этот молодой человек. Как раз вот из-за этих ложных ожиданий.
2: Вот мне кажется, здесь мы как раз-таки приходим к корневой точке, откуда возникают эти психологические проблемы. Дело в том, что точка роста, точка развития, она всегда идет из «я». Вот мои ценности, мое состояние, мои эмоции. А тогда, когда мы в центр своего мира ставим те же новости, другие представления, другие идеалы, другие ценности, оно не соответствует тому изначальному образу, в который в нас вложил Творец, и происходит вот этот конфликт. И мы в погоне за внешним упускаем вот этот вот контакт с собой, который приводит к этому разрыву. И чем больше разрыв, тем больше вот этот вот конфликт разворачивается, и тем тяжелее человеку вернуться к центру своего колеса баланса. Потому что если в центре колеса баланса поставить что-то, кроме себя, то это в любом случае разваливающаяся конструкция. И эта разваливающаяся конструкция проявляется вот в форме тех же самых психологических проблем.
1: Давайте поговорим о конкретных рекомендациях. Да? У человека звоночки. Хорошо, если на уровне звоночка он начал себя изучать и замечать. Плохо, если там уже набат. Вот, ну давайте.
0: Но даже тогда есть надежда.
1: Уже хорошо.
0: Даже тогда есть надежда. Я всегда говорю, что помощь себе можно оказать всегда, в любом состоянии.
1: Хочется сказать, ты больше потратишь время на восстановление, если ты позже начал заниматься собой. Лучше на уровне звоночка, когда ты только первые сигналы заметил, да, маркеры, и тогда уже заняться. Чем ты запустил, как иногда ведь бывает, человек запустил очень сильно свой кашель, не лечил вначале, несколько месяцев лечил, а потом ему приходится, ну, практически антибиотиками лечиться. Если можно было каким-нибудь травяным раствором на начальном этапе, там травки попить, и кашель проходит. То же самое с эмоциональным здоровьем, да? Вот вы бы что рекомендовали человеку? Какие ваши главные такие вот фишки? Как человеку восстанавливать эмоциональное здоровье?
0: Я думаю, что у каждого человека должен быть какой-то такой ящичек, если можно так выразиться, шкатулочка самопомощи. И этот ящичек, он у каждого свой. Для кого-то хорошо прогуляться, кто-то сходит в спортзал, будет выгонять это, кто-то больше будет посвящать время с

0: с друзьями, будет общаться с ними. Это не обязательно что-то такое дорогостоящее и времязатратное. Люди иногда думают, что чтобы о себе позаботиться, когда они слышат, вот им говоришь, надо о себе позаботиться, они говорят, сейчас нет на это времени, у меня работа, опять же, для трудоголика, я не могу остановиться сейчас.
1: Но... Называется синдром отложенной жизни.
0: Да? И даже если у человека нет вот мега возможностей, но если он будет каждый день что-то небольшое практиковать, какую-то заботу о себе, это уже будет, на мой взгляд, очень важный шаг к тому, чтобы быть в ресурсе.
2: А ты не замечала такой момент, что вот люди, когда, особенно в христианском мире, слышат понятие заботы о себе, им это как-то близко коррелирует почему-то в их головах с эгоизмом. И они побаиваются этого, подпускать близко к себе понятие заботы о себе. Они вот о другом позаботятся. Это как бы свойственно человеку.
0: Я оппонирую в твоем лице этим людям, Руслан. Почему это важно? Потому что когда для верующего человека, потому что когда верующий человек не имеет вот этого эмоционального баланса, когда он не ресурсен, тогда у него открывается доступ к разного рода искушениям. То, что мы назвали еще эмоциональное нездоровье, есть еще разного рода искушения. Где-то раздражаться, где-то сорваться, где-то не услышать то, что Бог говорит к сердцу. То есть человек, который не отдыхает, не восстанавливается, он, во-первых, разрушает, мы говорим, тело – это дар Божий, это храм Духа Святого, он это разрушает, и помимо этого у него снижается чувствительность как взаимодействия с близкими и с окружением, так у него и взаимодействие с Богом снижается. Поэтому человек, который не заботится о себе, он на самом деле позволяет, открывает доступ к уязвимостям и влиянию со стороны другой силы.
2: Вот моя фишка, которую я использую, прямо и в рабочее время использую. Как-то давно читал исследование, что техники релаксации, именно расслабления, они прям восстанавливают не просто физическое твое состояние, а эмоциональное. Я нахожу всегда в течение рабочего дня время, у меня есть там место на работе, куда я могу уйти, и там кресло практически полулежа. И ты можешь полежать, и вот если 15 минут посвящаю тому, что я чисто, ни о чем не думая, просто расслабляюсь, я просто как огурчик после этого. Такого небольшого упражнения. Ты как будто бы заново родился, все, ты заново эффективен, ты идешь, готов. Но если ты пропускаешь этот момент, я по себе поймал. Вечером я выхожу из офиса, я весь уставший, изнемогший, сил
0: выжатый.
2: Просто нет, выжатый. Думаю, чего же я не сходил, не расслабился, 15 минут себе, любимому, не посвятил, да?
3: Я хотела добавить по поводу этих 15 минут. Я очень много работаю с мамами, у которых нету 15 минут. То есть 15 минут, посвященные себе, если у тебя там один или тем более двое, трое, которые разнесут твой дом, это вообще, мысль,
0: это
3: что...
0: Несбыточная мечта.
3: Я про то, что, смотри, на самом деле методы релаксации, это не обязательно время и место. Это всего лишь контакт с собой. Он может быть доли секунды. Но эти секунды, когда ты отключаешь свое сознание от необходимости контролировать внешнюю ситуацию и обращаешь внимание на то, чтобы понаблюдать за собой, вот в актуальном состоянии, без попытки изменить, без попытки исправить себя, без попытки сделать себе лучше, а просто с желанием найти эту точку опоры в самом себе. Это занимает буквально там доли секунд, когда я чаще всего рекомендую, знаете как, чтобы человек обратил внимание на свои ступни. Просто здесь и сейчас.
2: Как они себя чувствуют?
3: Есть ли напряжение? Какая часть ступни более плотно прилегает к полу? Какая менее плотно? И вот эта доля секунды, она возвращает вашей психике ощущение, так он со мной в контакте. Этот человек не где-то там во внешних делах, а он сейчас здесь со мной, значит, все нормально, можем двигаться дальше. И вот эта доля секунды, она решает все. То есть с этого начинается контакт с собой. Он потрясающе работает.
2: Это классная техника осознанности. Да? То есть ты не летаешь же в голове в проблемах, потому что, где мы обычно в голове? Мы в проблемах решаем. Но если ты про мамочек говоришь, они там нужно, значит, они голоден ли ребенок, а вдруг заболел.
3: Накормить, убраться, заболеть, что приготовить.
2: Если ты работаешь, у тебя проблемы по работе, как только ты про свои ступни подумал, мелочь казалась.
0: Ты вернулся на землю-то.
1: Я хочу тоже сказать о том, что многие действительно в верующем обществе считают, что удовлетворение своих потребностей – это признак эгоизма. То есть мы не должны так много внимания посвящать

0: отвечать себе, почему мы ставим свое «я» в центр. Но на самом деле Бог создал нас на этой земле для того, чтобы мы могли жить счастливо, удовлетворять свои потребности. Это нормально, Бог не против. Бог не создал нас на страдания, как многие считают, что мы должны постоянно страдать, добиваться там чего-то. Нет, ничто не чуждо, как говорится, нам, людям, какие-то маленькие человеческие радости мы должны иметь, и это в порядке вещей, потому что и в Библии сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем телом и ближнего своего, как самого себя». Угу. То есть пока мы не будем в ресурсе и не будем заботиться о себе, опять же, о том, каким нас сделал Бог, вот тело, да, наши эмоции и так далее, нам очень сложно будет обращать внимание на других и помогать им.
1: Давайте резюмируем то, о чем мы сегодня говорили. Да? Мы затронули важные причины, которые ведут к разрушению нашего эмоционального здоровья. И мы говорили о том, как важно заметить еще на уровне вот только первых звоночков, что нужно вообще-то о себе начать заботиться. И делать какие-то усилия, пусть они занимают всего лишь одну минуту или там 15 минут, но посвященному себе, своему здоровью, и тогда мы сможем отдавать намного больше, да, другим, любить других больше, когда ты в ресурсном состоянии. Ты можешь быть более продуктивным, эффективным, а всего лишь нужно начать с себя. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
2: Спасибо. Да. Спасибо.
3: В этом цикле в основном мы говорим о том, как строить отношения с абьюзером, а точнее, как уходить из этих отношений. И если вы смотрели этот цикл целиком, то у вас могло сложиться впечатление о том, что брак не является чем-то важным и его обязательно нужно разрывать. Однако это не так. В этом выпуске мне хочется поговорить с вами о природе брака. И первое, что мне хочется подчеркнуть, так это божественную природу брака. Дело в том, что брак является абсолютной ценностью как для самого человека, так и для следующего поколения. И о браке сказано буквально с первых страниц Священного Писания. И это неспроста. То есть, творя этот мир, Бог показал, насколько важна эта связь, раз учредил такой институт одним из первых. В Библии буквально на первых страницах вы можете прочитать о сотворении мужчины и женщины и о том, что Бог благословил этот союз. И Он сделал все для того, чтобы эта первая семья жила в комфортных условиях, любила друг друга, заботилась друг о друге и заботилась об том окружении, в котором они живут. В этом был изначальный замысел и план Божий в отношении брака. Кроме того, если говорить об основных концепциях брака, о которых говорится в Священном Писании, то очень важно упомянуть тот факт, что браком называется только гетеросексуальные отношения, то есть отношения между мужчиной и женщиной. И никак иначе, как бы ни пытались сегодня люди изменить эту основную концепцию Бога в отношении брака. Люди пытаются сегодня как-то заменять отношения и показывать, что возможны альтернативы, могут говорить о том, что мир не бинарен, и, дескать, вот такое понимание брака между мужчиной и женщиной – это очень узкое понимание взаимоотношений. Однако в Библии очень четко сказано, что браком называются и может называться только отношения между мужчиной и женщиной, которые любят друг друга. Кроме того, еще один важный принцип, который буквально на первых страницах Писания обозначен достаточно четко, это моногамные отношения. То есть брак возможен между одним мужчиной и одной женщиной. И никак иначе. Поэтому все альтернативные варианты, они не вписываются в Божий замысел о браке. Любая попытка привлечь в отношении кого-то третьего всегда заканчивается плохо. И история знает немало случаев, когда люди пытались как-то строить отношения, привлекая в свою пару кого-то постороннего или несколько посторонних лиц. Очень модные теории возникали по этому поводу, теории свободных отношений. Однако они показали,

свою несостоятельность с течением времени. Люди, находящиеся в таких свободных отношениях, они не чувствуют себя достаточно защищенными. Особенно это касается женщины. И хотя женщины соглашаются на подобного рода отношения, но это не приносит настоящего счастья. Да и мужчине, по большому счету, тоже это не приносит удовлетворения, потому что статус этой женщины для него, он очень условный. Поэтому только библейская картина на эти отношения, она жизнеспособна и показала себя в веках. Кроме того, Бог задумал отношения между мужчиной и женщиной как самую безопасную и комфортную среду для этих двух любящих людей. Потому что у них рождаются дети, родятся дети, и они тоже должны прийти в очень безопасное место. А безопасное место возможно только тогда, когда люди любят друг друга. Поэтому брак в любом случае мыслится в Священном Писании как нечто самое важное, как нечто самое ценное. Не зря брак является иллюстрацией между отношениями между Богом и Его народом. И это неспроста, потому что только настоящий брак, настоящая любовь и близость способны проиллюстрировать, насколько близок Бог хочет быть к нам. И брак является ценностью. Это первый пункт нашей темы сегодня. Брак – это безусловная ценность. Не зря в Священном Писании довольно негативное отношение к разводу. И мне хотелось бы привести несколько текстов, пример, для того, чтобы мы увидели, насколько важен брак в глазах Божьих. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, с 1 по 11 текст, с Иисусом произошла одна интересная история, когда к нему подошли люди, которые попытались как-то с ним подискутировать на тему развода. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелял их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию своему позволил вам разводиться с женами вашими, а вначале не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он сказал им, не все вмещают слово это, а кому дано. Любопытно посмотреть на эту историю и понять прежде всего то, что фарисеев, то есть людей, которые пришли к Иисусу, вовсе не интересовал ответ на этот вопрос. Евангелист Матфей очень четко говорит о том, что они пришли как бы искушая его. Другими словами, они хотели просто загнать его в ловушку, а вовсе не получить ответ на этот вопрос. Но тем не менее, информацию о разводе и о браке Христос дал предельно ясно. Во-первых, когда ему сказали о том, можно ли, по всякой ли причине можно разводиться с женой, Христос сказал, что нет, только по причине нарушения брачного обета, только прелюбодеяние, то есть нарушение супружеской верности может быть причиной для развода. На что он услышал как бы контраргумент, который имеет место в писаниях Ветхого Завета, а именно в книге Второзакония. Он услышал аргумент в стиле «А Моисей нам разрешил», поскольку Моисей был довольно серьезным авторитетом в иудаизме, то, конечно, они таким образом хотели скомпрометировать Христа. Но обратите внимание, как он отвечает. Он сказал о том, что «Моисей по жестокосердию вашему разрешил давать разводное письмо женщине, но вначале не было так». И он снова как бы возвращает нас к первоначальному Божьему замыслу о браке. В Божьем замысле нет

место для развода. И я хочу вам сказать, что развод – это самое худшее, что может случиться с людьми, худшее, что может случиться с семьей. Потому что в любом случае, даже если вы разрываете отношения с абьюзером, это всегда больно. Это всегда приносит огромные проблемы и траты не только для вас, но и для ваших детей. Поэтому развод – это всегда плохой исход. Но значит ли это, что нужно оставаться в опасных для вас отношениях? Вот это интересный вопрос, и мы дадим на него ответ чуть позже. Итак, фарисеи ссылаются на некий отрывок в Ветхом Завете из книги Второзакония, 24 главы, с первого текста. Вот что там написано. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет, сей последний муж ее, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость перед Богом, Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Это очень любопытный отрывок, и он требует особого исследования. Мы не будем, конечно, делать глубокое, подробное исследование этого отрывка, но ясно несколько важных моментов в этом всем. Во-первых, женщина в данном тексте получает легальное право на выход из отношений. И в качестве причины указывается, что муж нашел в ней нечто такое, что ему не понравилось. Комментаторы расходятся во мнении, что именно это может быть, и здесь есть повод для того, чтобы дополнительно поисследовать этот вопрос. Но ясно одно – женщина имеет право легально развестись с мужем, и при этом она может выйти замуж за следующего человека. Однако любопытная деталь состоит в том, что она не может снова вернуться к первому мужу после того, как отношения со вторым закончились или же он умер. Казалось бы, где справедливость, а в чем проблема? Почему нельзя снова восстановить семью, ведь это же так хорошо? Дело в том, что это была такая специальная мера для того, чтобы люди серьезно относились к браку и не разводились по любым пустяковым причинам, только потому, что, к примеру, жена там как-то неправильно приготовила еду или, может быть, как-то оделась не так, как хотел этого муж. Я вам скажу больше, друзья, что и тексты из Второзакония, и тексты из Евангелия от Матфея скорее защищают женщину и от мужского произвола, чем запрещают ей как-то уходить из отношений. Хотя, справедливости ради, надо сказать, развод – это всегда плохо. Но вот стоит ли находиться в опасных для вас отношениях, это очень и очень важный вопрос. Следующий момент, который мне хочется сказать о браке, так это то, что брак имеет природу завета или договора. Это значит ровно одно, что в браке, в таком союзе всегда имеет место обязательство. Как с одной стороны, то есть со стороны мужа, так и со стороны жены. И брак никогда в Писании не мыслился как игра в одни ворота. Мужчина был обязан заботиться о своей жене. Для того, чтобы семья была крепкой, там существовала целая система финансовой защиты семьи. То есть сначала муж должен был заплатить выкуп отцу, да, за невесту, тем самым демонстрируя свою финансовую состоятельность. А отец должен был дать девушке приданое, для того, чтобы в случае развода она могла пользоваться частью имущества, которое принадлежало когда-то ее отцу. Более того, брачный договор составлялся в присутствии свидетелей, и люди фиксировали рождение семьи. Поэтому, дорогие друзья, большая ошибка думать, что брак – это какой-то институт, который создан только для одного человека. Например, для мужчины, если он абьюзер, или женщины, если она абьюзер.

давайте еще раз вспомним один важный библейский текст, который относится к взаимоотношениям и показывает природу брака как договора между двумя любящими людьми. Итак, послание апостола Павла к Ефесской церкви, там написано так. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». То есть, есть некое условие, да? Жены должны повиноваться своим мужьям. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть, мы здесь видим с вами явно обязательство жены по отношению к своему мужу. Дальше. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». А это уже обязанность мужа – любить свою жену. Причем любить так, как Христос любит человечество. А ради человечества, ради своих детей он пожертвовал своей жизнью. Дальше. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть диалог должен выстраиваться конструктивно. Христос ведет к совершенству свою церковь с помощью слова. Точно так же и мужчина. Он помогает женщине расти с помощью слова. Ну, собственно, как и наоборот. И женщина помогает мужчине тоже расти с помощью слова, а не с помощью ругани, криков, насилия и всего в этом роде. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». Обратите внимание, ты должен любить свою жену так, как любит Христос церковь, и так, как ты любишь самого себя. И вот это и есть природа брака в виде договора. То есть между мужем и женой есть определенное обязательство. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, потому что мы члены тела его, плоть от плоти его, кость от костей его». Дорогие друзья, брак, безусловно, это священный институт. И нет ничего важнее на земле, чем сохранение брака. Однако, если речь идет об опасных отношениях, об абьюзивных отношениях, женщина имеет право на выход из этих отношений, потому что это угрожает ее жизни, потому что это угрожает безопасности ее детей. И это говорит о том, что договор со стороны мужа был нарушен. Кроме того, а кто сказал, что брак – это санкция на насилие? Кто сказал, что брак дает право кому-либо в этих отношениях уничтожать, стирать в порошок личность другого человека? Кто сказал, что если муж – глава жены, то ему все позволено? Он может втаптывать в грязь свою жену, лишать ее нужной заботы и опеки. Мы нигде не встречаем такого повеления и такого позволения в Священном Писании. Напротив, брак – это то, что защищает двоих, и мужчину, и женщину. Да, в браке бесспорно есть роли, которые выполняют супруги. Муж мыслится как лидер семьи, как ответственный за все то, что происходит с семьей. Жена ответственна больше за внутренний климат, да, за атмосферу в семье. Но это вовсе не значит, что обязанности, они так строго разграничиваются. Нет, в некоторых вопросах женщина может быть более компетентнее, чем мужчина, и это нормально. Поэтому, дорогие друзья, брак – это божественное установление. Развод – это то, что противоречит воле Божьей, то, что Богу не нравится. Развод – это то, что разрушает человека изнутри. Но иногда, особенно в случаях с абьюзером, это единственная возможность, чтобы прекратить весь тот ужас и кошмар, который происходит в подобного рода семьях. В этом нет воли Божьей, но Бог очень сочувствует жертвам насилия, и Он помогает жертвам насилия, используя людей, используя информацию и такую вот поддержку, в виде исцеления, в виде вдохновения вы можете получить, читая Священное Писание и обращаясь к Богу. Поэтому, дорогие друзья, стройте ваши отношения.

отношения в браке на основании божественного замысла. И чем ближе ваши отношения к его замыслу, тем счастливее вы будете в браке. И вам не придется идти на такую крайнюю меру, как развод. Ежедневно огромное количество людей подвергается физическому, эмоциональному или сексуальному насилию. Как предотвратить отношения с абьюзером? Жестокие люди, тираны или абьюзеры могут тщательно скрывать свои намерения под маской любви и заботы. Распознать абьюзера не так просто, но возможно. У тиранов есть характерные признаки, о которых я расскажу вам в программе «Признаки абьюзера». Мы подробно разберем, что выдает абьюзеров, и поможем вам избежать насилия. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

Каждый хочет иметь красивые волосы. Именно они определяют нашу внешность. Красивые волосы – это прежде всего здоровые волосы. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить здоровье наших волос. Сегодня мы наносим на наши волосы восстанавливающую маску. Маска для волос наносится на влажные и чистые волосы. Не нужно бояться лишний раз мыть волосы. Моем волосы по мере необходимости, по мере загрязнения. Правильно подобранный шампунь не дает излишней жирности волос. И восстанавливающие маски можно делать 2 или 3 раза в неделю. Это будет зависеть от того, насколько часто вам приходится мыть голову. Восстанавливающую маску для волос мы делаем на основе любой маски. Это может быть оливковая с репейным маслом. В данном случае у нас маска с кокосом. Добавляем 3 или 4 чайных ложек льняного киселя. Чайную ложечку или 10 капель витамина А раствора ретинолацетат. 3-4 капли эфирного масла розмарина. Все это тщательно размешиваем. Размешиваем до однородного состояния, чтобы льняной кисель у нас равномерно распределился по всей маске. Чтобы не было комочков. Маска готова. Итак, маску мы наносим на влажные волосы. Чистые волосы. Равномерно распределяем ее по прядям. Вначале наносим на кожу головы, а потом распределяем по всему стержню волоса. Состав маски определяется теми питательными компонентами, оказывающими восстанавливающее действие на нашу кожу, волосяные луковицы и сам волос. Льняной кисель – это богатейший источник омега-3. Витамин А – это необходимый витамин для здоровья нашей кожи и волосы тоже. Эфирное масло розмарина активно восстанавливает как саму волосяную луковицу, так и стержень волос. После нанесения маски мы надеваем шапочку для душа. Маска держится на голове в течение часа и смывается горячей водой с использованием шампуня. Очень важно после высушить волосы. Не бояться расчесывать их, поскольку расческа – это дополнительный массаж для кожи головы. Это очень благотворно сказывается на здоровье волосяных луковиц. На чистые сухие волосы мы наносим спрей с содержанием

растительных компонентов, оказывающих восстанавливающее и укрепляющее воздействие на наши волосы. Спрей наносится на расстоянии 15-20 см и не смывается. Хочу сказать несколько слов про ополаскивание волос. Нельзя ополаскивать волосы раствором уксуса, поскольку он агрессивно воздействует как на волосяные луковицы, так и непосредственно на сам волос. Итак, подведем итог. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье волос? Это правильное сбалансированное питание. Это ограничить количество агрессивных косметических средств. Это правильный уход, о котором мы сегодня с вами говорили. Ну и давайте будем ценить волосы как красоту, дарованную нам Богом в жизни.

жиры в питании. Сколько лет они терпели нападки со стороны общественности и здравоохранения? За несколько десятилетий у нас сформировалось четкое убеждение, что жиры в питании – это плохо. Но так ли это? Давайте будем разбираться. Что такое жиры? Это кислоты, соединенные с другими химическими веществами. И они имеют такую особенность, как способность окисляться. И когда мы говорим о вредности жиров, да, это чаще всего именно окисленные жиры. Что дают жиры? И какие виды жиров вообще бывают? Давайте сначала поговорим о растительных жирах. В основном источниками растительных жиров являются масла, являются семена, являются орехи. И наверняка вы слышали такую формулировку, как омега-3, омега-6, омега-9. И очень важно научиться правильно выстраивать баланс этих видов жиров. Мы об этом уже говорили подробно в другом нашем видео про омега-3. Обязательно посмотрите его, это очень ценная информация. А сейчас просто возьмите себе на заметку, что нужно включать в свой рацион как можно больше источников омега-3 и омега-9. Это оливковое масло, это масло авокадо, это рыба. И нужно уменьшить количество подсолнечного масла в своем рационе, поскольку оно является источником омега-6, а у нас его и так перебор. Если мы говорим про соотношение, то здоровое соотношение – это 1:1. А в реальности мы сталкиваемся с тем, что в нашем рационе либо в 20 раз превышает количество омега-6, либо иногда в 70. И поэтому вот мой вам совет – просто возьмите банку подсолнечного масла, уберите ее куда-нибудь в место, где вы ее будете не видеть, забудете, что она у вас там стоит, а на стол поставьте оливковое масло или масло авокадо. Используйте для готовки именно их, и тогда вы потихонечку выровняете вот это соотношение. Теперь про животные жиры. Откуда мы их получаем? Ну, первое, мы можем использовать жиры, которые мы получаем из молочных продуктов. Да, это масло, например, сливочное, это сметана, это другие какие-то молочные продукты. И важно понимать, что вот эти виды насыщенных жиров, они имеют одно влияние на наш организм. И если мы говорим про сливочное масло, то даже полезнее будет потреблять его в формате кхи, то есть когда мы вытапливаем масло, да, топленое масло. Если мы говорим про насыщенные жиры из организма животного, да, то есть так называемое сало, то мы должны понимать, что вот эти жиры, они содержат в себе максимум токсинов. Что происходит? Когда в организме происходят какие-то большие выбросы токсинов, каких-то вредных веществ, и организм не справляется с их выведением естественным путем, он начинает активизировать рост жировых клеток. Жировые клетки, как консервы, консервируют внутри себя вот эти вот токсины, вот эти вредные вещества. И когда мы с вами по совету какого-нибудь современного диетолога начинаем потреблять сало, то мы едим его вместе со всеми этими токсинами. Наш организм и так не знает, как избавиться от той химии, которую мы получаем в еде, вот из той еды, которую нам сейчас продают. И мы еще начинаем грузить его уже жировыми клетками, которые в себя впитали эти токсины. Сейчас мы вместе с этим начинаем это потреблять. И не зря в Библии Бог говорит о том, что да, вы можете употреблять мясо животных, но жир, тук, да, он называется в Библии, вы должны сжигать. Еще в Библии говорилось о том, что мы не должны употреблять жир животных. И если сегодня вам кто-то

0: рекомендует употреблять сало и говорит, что это научно обосновано, не верьте, уже много есть исследований, которые говорят о том, что жир, особенно свинины, это вредное вещество, которое может вызывать раковые опухоли. Если мы сегодня будем это потреблять, то точно мы не нанесем пользу нашему организму, да, нанесем ему вред. Какие же заболевания возникают при дефиците жиров? Если мы вспомним, где содержится жир, кроме жировых клеток, то мы вспомним, что он содержится в мозгу. И все заболевания, которые связаны с деменцией мозга, это как раз причина того, что в организме было недостаточно жиров. Если мы хотим профилактировать деменцию мозга, если мы хотим, чтобы наш мозг работал хорошо, то мы должны употреблять жиры в виде растительного источника и в виде животного, если да, то это масла, кхи, это сметана, это молочные продукты. Давайте поговорим еще об одном устойчивом мнении, что атеросклероз связан с излишним потреблением жиров. Так ли это на самом деле? На сегодняшний день ученые говорят, что нет, это не так. Основной причиной атеросклероза является слишком большое потребление сахара, потому что именно он оказывает такое воздействие, когда наши сосуды начинают откладывать атеросклеротические бляшки. Причиной этому ни в коем случае не являются жиры. Ну что же, а я надеюсь, что сегодня мы немного реабилитировали жиры в ваших глазах. Разнообразьте жиры в своем рационе питания, и вы увидите, с какой благодарностью ответит вам ваш организм. Будьте здоровы!
1: У меня в руках мяч. Но это не простой мяч, он наполнен песком, и его называют медбол, медицинский мяч. Он создан для того, чтобы сделать с ними упражнения. Это интересный вид деятельности, потому что, когда человек пользуется медболом, он улучшает свою координацию, жиросжигание происходит быстрее. И обычные упражнения, которые делает человек, становятся серьезной тренировкой. То есть, делая обычные упражнения, обычные движения, они превращаются в серьезную нагрузку. И мы сегодня сделаем несколько упражнений, которые помогут нам получить эту нагрузку. Некоторые упражнения мы будем делать стоя, а некоторые будем делать на спортивном коврике. Упражнение номер один. Вращение мяча вокруг шеи. Широко раскрыв локти, мы вращаем мяч вокруг головы. Наш мячик 4 килограмма. Мячи бывают от 1 килограмма до 10. 8 раз вращаем в одну сторону и потом 8 раз вращаем в другую сторону. Раз. Движение делаем быстро, интенсивно. И таким образом плечевой пояс хорошо прорабатывается. Хорошо. Второе упражнение – подкидывание мяча. Обычный мяч подкидывать очень легко, но этот мяч подкидывать тяжелее. Поэтому всякий раз, когда мы подкидываем мяч, мы немножечко амортизируем ногами. Ноги амортизируют для того, чтобы взять нагрузку на себя. И делаем амплитуду все больше и больше. И в этом заключается определенный интерес. Это тяжело, это требует определенной координации движений. Стараться, чтобы тело не сгибалось, не гнулось вот так вот никуда. Тело остается ровным, а мяч идет от одной руки к другой. Итак, делаем 10-15 раз. Кидаем этот мяч таким образом, чтобы он из одной руки попадал в другую руку. Я уже получил хорошую нагрузку. Следующее упражнение. Поднимаем руку вверх. Раз, два, три. Вторая рука на поясе. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда я поднимаю руку, я ее вращаю. Происходит ротация руки. Оно вращается, и таким образом плечевой сустав хорошо задействуется. Работает трапециевидная мышца. Восемь раз одной рукой, восемь раз другой рукой. Следующее упражнение. Мы берем мяч двумя руками. Берем его за голову и локти сводим вместе. Локти находятся параллельно друг другу. И поднимаем руки вверх. Раз, два.

два. В этот момент работают трицепсы. Работают трицепсы, разгибатели рук. Если человеку легко, если его мяч не такой тяжелый, это можно делать одной рукой. И тогда локоть должен находиться около уха. Раз, два. Нагрузка увеличивается в два раза, но и делать это упражнение намного тяжелее. 8 раз одной рукой и 8 раз другой рукой. Следующее упражнение. Приседания. Мы часто делаем приседания, но приседать с мячом намного тяжелее. И приседания следующим образом делаются. Раз, два. Раз, два. Раз, раз, два. Один раз мяч поднимается, а второй раз мы приседаем с поднятыми руками. Приседать с поднятыми руками намного тяжелее, чем приседать с опущенными руками. И таким образом работают другие мышцы, и эффективность намного лучше. Следующее упражнение – это выпады. Мы делаем выпад ногой назад, а мяч заводим в противоположную сторону. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, и два. Вместе с мышцами ног работают косые мышцы живота и пресс. И медбол помогает нам получить достойную нагрузку. Следующие несколько упражнений мы проведем на спортивном коврике. Мы берем мяч и делаем вот такие скручивающие движения. Делаем такие повторения. Во время этого упражнения очень хорошо прорабатываются мышцы пресса. И не только прямые мышцы, но и косые мышцы живота. Если вы поделаете это упражнение от 30 секунд и больше, а если поделаете порядка 3-4 минут, то вы увидите, как за короткое время ваша талия будет преображаться. Оно достаточно тяжелое упражнение, и вот я поделал несколько секунд, 15-20 секунд, и я чувствую уже напряжение и усталость. Это замечательное упражнение, когда мы работаем всем корпусом. Не только руками мы делаем, но весь корпус разворачивается, и таким образом задействуются косые мышцы живота. Следующее упражнение мы делаем лежа. Мяч просто поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем 8-10 повторений, как бы подготавливая себя к следующему упражнению, которое будет... В следующем нам нужно кидать мяч вверх. Мы кидаем мяч вверх. Мы можем кидать сильно его, насколько хватает силы высоко кидать. Когда мы кидаем мяч, наши руки выпрямляются полностью, и кисти как будто бы идут за мячом, а потом ловят мяч снова. Снова опускаются. Это хорошее упражнение, которое дает серьезную нагрузку нашим трицепсам и грудным мышцам. Так делаем 10-15 раз. И здесь нет предела совершенства. Вы можете кидать настолько высоко, насколько хватит у вас сил. Следующее упражнение. Вращение мяча в горизонтальной плоскости. Включаются уже другие мышцы, не те, которые мы делали, которые включались, когда мы делали упражнение стоя. 8 раз в одну сторону повторений и 8 раз в другую. Следующее упражнение – мяч на одной руке, и мы просто вращаем руку. Хорошо работает плечевой сустав, локтевой сустав. Локтевой сустав делаем одной рукой, и потом делаем то же самое другой рукой. Следующее упражнение – мы опускаем мяч за голову, но не касаемся пола. Над полом держим мяч, и очень хорошая растяжка – плечевого пояса, дельтовидных мышц, немножко покачиваем мяч, покачиваем немножко, увеличивая нагрузку. И потом поднимаем снова. И так несколько раз. Раз, покачиваем, и потом поднимаем. Два, опускаем, покачиваем, и поднимаем. Три. Когда мы сделали

8 раз одной рукой, делаем 8 раз другой рукой. Следующее упражнение мы делаем то же самое, только руку опускаем в бок. Руку опускаем в бок и на пол ее не кладем. И в таком статическом положении находится наша рука, и после этого мы возвращаем обратно руку. Мы испытываем серьезную нагрузку на самом деле. То есть за все это время мяч не коснулся пола.

8 повторений. И третье упражнение, оно похоже на первые два, когда мы руку опускаем под 45 градусов. Под 45 градусов. И тоже держим над полом 5-7 секунд и поднимаем вверх. Держим над полом 5-7 секунд и поднимаем вверх. В первые разы, когда вы будете это делать, вы можете заметить, что ваша рука может немножко даже дрожать. То есть мышцы на самом деле серьезно устают, и рука начинает дрожать. Это нормально. Это работают мышцы-стабилизаторы, и через короткое время вы увидите, как уверенно мяч у вас лежит в руке. И последнее упражнение, оно как будто бы завершает все те три упражнения, которые мы делали на полу. Мы опускаем руку, и потом вдоль пола ее перемещаем и поднимаем из этого уже положения. Опускаем, проводим над полом. И потом поднимаем. И так делаем 8 раз. Опускаем, проводим над полом и поднимаем. Все это время рука не касается пола, и нагрузка ложится только на плечевой сустав. Делаем это с одной рукой, и те же самые упражнения делаем другой рукой. Разнообразив свои тренировки и занятия подобным мячом, мы получим массу положительных новых ощущений. Многие спортсмены рекомендуют просто ходить с подобным мячом и вращать его вокруг своего тела, поднимать его в бок, вперед. И таким образом наши мышцы, наши системы, опорно-двигательный аппарат будет укрепляться. Божьи принципы здоровья просты, доступны и бесплатны. Выбирайте правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru.

0: или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.

0: У ребенка поднялась температура, и все мысли сосредоточены только на одном. Что предпринять? Что дать? Противовирусное, жаропонижающее или что-то еще? Не секрет, что главными требованиями в этом случае являются эффективность и безопасность. И это особенно актуально, когда речь идет о препаратах для детей. Выбор и использование препаратов для детей требует особой осторожности и ответственности. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня мы можем задать ему все интересующие вопросы. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим про детей, как их правильно лечить. И первый вопрос: с какого возраста можно начать давать лекарства ребенку?
1: Ну, как я люблю повторять, любые лекарственные препараты назначаются врачом строго в соответствии с инструкцией. Угу. Поэтому существуют различные детские лекарственные препараты, которые можно назначать с рождения.
0: Даже так?
1: Да, да, конечно. У нас постоянно ведутся разработки в мире, и такие препараты появляются. Поэтому при необходимости препарат может быть назначен даже ребенку с рождения.
0: А какое влияние лекарство оказывает на детский организм?
1: Ну, мы знаем, что детский организм – это не копия взрослого, а это отдельный уникальный организм, поскольку у ребенка еще не сформирована выделительная система, не сформирована функция печени, да, желудок работает не совсем правильно, недостаточно выработка соляной кислоты. Поэтому влияние на ребенка может быть самое различное, вплоть до токсических эффектов. Поэтому при назначении детям лекарственных препаратов дозу уменьшают в 10 или даже в 20 раз, чтобы избежать неблагоприятного воздействия.
0: Угу. То есть получается, это миф, когда говорят, что ребенок — это лишь маленькая версия взрослого, или это так и есть?
1: Ну, я думаю, что это своеобразный миф, поскольку детский организм он уникален, иначе у нас не было бы столько врачей-педиатров, угу, которые лечат именно детей. Но в чем особенности детского организма?
0: Да, скажите.
1: В первую очередь, у них многие системы еще недоразвиты. Например, мочевыделительная система, система печени недоразвита. Да? У них еще не так работает желудок, у детей другая кожа, у них другая система кровоснабжения. То есть у детей повышенное кровоснабжение, и поэтому интоксикация у них получается быстрее. Дети также нетерпимы к боли, поэтому инъекционные формы у детей не такие распространенные. Также дети очень впечатлительные. Да, то есть ребенок боится, он может переживать. У детей часто, вот даже у нас вот такие темные капсулы, да, у деток они могут вызвать негативную эмоциональную такую окраску. И дети часто думают, что лекарства с горьким, неприятным вкусом дают им только для того, чтобы их убить. Ну, у детей вот такой страх.
0: Или обидеть.
1: Или обидеть, или наказать. Поэтому лекарственные формы для деток, подходы для лечения детей, они отличаются от таковых взрослых. Лекарственная форма должна у ребенка вызывать положительный настрой, да, потому что вот как настроишь, такой и будет эффект очень часто. В этом вот особенности детского организма.
0: Ну, наверное, не только форма.
1: Ну, ее содержание, конечно.
0: Содержание, конечно. По данным главного фармаколога России, у нас половине детей вынуждены прописывать препараты для взрослых, только уменьшая дозировку. Вот есть ли разница между лекарствами для детей и для взрослых?
1: Конечно, такая разница существует.
0: В чем она выражается?
1: Ну, в первую очередь, как вы уже сказали, в дозировании лекарственных препаратов. Угу. Существует перечень препаратов, дозы которых можно уменьшать в 10 или в 20 раз. Это также все будет прописано в инструкции к препарату.
0: Ну да, мы это понимаем, и врач, в принципе, вот нам и выписывает,
1: да,
0: дозу.
1: Если в инструкции...

0: допустим, прием у детей в соответствующих дозировках, то мы это имеем право произвести. Если в инструкции указано противопоказание для использования детей соответствующего возраста, мы назначать детям такое лекарство не имеем права.
1: Даже уменьшив дозировку?
0: Конечно, противопоказание у ребенка к данному препарату.
1: А по какой причине нельзя? То есть, если мы просто уменьшаем дозировку, это само лекарство может как-то негативно отразиться на организме, то есть ребенка, даже в уменьшенной дозировке или по какой-то другой причине?
0: Ну, противопоказан препарат для применения у детей соответствующего возраста может быть по нескольким причинам. В первую очередь, это риск развития токсических эффектов. Например, антибиотики гентамицин могут вызывать у детей глухоту необратимую, если вы слышали часто. Да, поэтому детей лечат с осторожностью антибиотиками, особенно в инъекционных формах. Дальше, поскольку у детей еще недоразвита система обмена веществ, система выведения, некоторые лекарственные препараты могут вызывать токсическое действие в результате их накопления. Некоторые препараты, так называемые пролекарства, они срабатывают в организме только после взаимодействия с определенными ферментами. А поскольку у ребенка ферментативная система еще недоразвита, то эти препараты могут не срабатывать и оказывать тоже определенное негативное влияние. Поэтому детские формы, они рассчитаны, они изучены и созданы именно для ребенка. А по вопросу назначения взрослых препаратов детям, говорит лишь только о том, что наши фармацевтической отрасли еще есть куда развиваться.
1: Угу. Бывает такое, что ребенку назначили большое количество лекарств, а в этой семье даже взрослые лишнюю таблетку не пьют. И, соответственно, родители начинают беспокоиться. Вот в таких случаях можно ли как-то оценить эту ситуацию и уменьшить вот, количество этих лекарств?
0: Ну, поскольку лекарства были наверняка назначены лечащим врачом, я так надеюсь,
1: да.
0: Поэтому отмену, сокращение курса или переназначение препарата следует всегда согласовывать с лечащим врачом.
1: А как быть в такой ситуации? Например, мне, моему ребенку врач назначил курс антибиотиков. Я вижу, что ему стало легче, и думаю, ну что его зря травить этими антибиотиками, и решила пропить не весь курс, а, например, из 7 дней только 3 или 4 дня. И пускай дальше сам выздоравливает, пускай иммунитет борется. Вот могу я так поступать или все-таки это не совсем правильно?
0: Это совершенно неправильно и безответственно с вашей стороны, поскольку ребенок может пострадать еще больше. Поскольку препарат антибиотик, он работает следующим образом. Убивает бактерии, ну, либо бактериостатическое, либо бактерицидное действие, но нужно пропить полный курс, поскольку оставшиеся живыми микроорганизмы укрепляются, и у них появляется резистентность к данному препарату, если курс не закончить. Поэтому и развиваются суперинфекции различные. Поэтому ребенок, который не получил полный курс антибиотиков, впоследствии может начать часто и длительно болеть. И уже эти препараты ему не будут помогать. Представляете, какая опасность? Uh-huh. И врач будет вынужден назначить другую, более серьезную группу препаратов. Она может тоже оказаться неэффективной. Нам придется длительно подбирать антибиотики. А ребенок только-только начинает жить. Ему еще вся жизнь впереди. Uh-huh. А мы уже не знаем, чем его лечить.
1: И получается, что в дальнейшем этот препарат уже действовать никогда не будет, потому что вот было испорчено?
0: Ну, через где-то примерно 6 месяцев, год он снова в свою силу, так сказать,
1: войдет
0: в свою силу, но мы можем тем самым навредить самому ребенку, стимулируя развитие вот этой суперинфекции.
1: Понятно. Как правильно давать лекарства детям? В каком именно виде наиболее приемлемо, что ли?
0: Ну, поскольку дети, они очень чувствительны к самой терапии, они восприимчивы к боли, то, как правило, детские лекарственные формы, они приветствуются наиболее естественный способ введения. Это пероральный, то есть проглатывание внутрь. Угу. Также выделяют способ введения ректальный, через прямую кишку в виде суппозиториев, очень удобно. Да? Только в данном случае следует вводить на половинку мизинчика, суппозиторий внутрь, да, чистыми вымытыми руками, не подальше, а половинку мизинчика. Взрослую половину указательного пальца, один половинку мизинчика, чтобы сфинктеры сжали и закрыли суппозиторий, и он не вытек. Это очень важно.
1: Да. Я об этом не знала.
0: Да. И также существуют новые уже инновационные, так сказать, лекарственные формы. Это трансдермальные терапевтические системы, это специальные пластыри, которые наклеиваются на кожу, они безболезненные, и они медленно дозированно выделяют лекарственный препарат в течение длительного времени.
1: первый раз в таком
0: случае. Да, это

0: инновационные.
1: Этому тоже можно доверять, да, теперь?
0: Доверять, использовать, если показан такой препарат для терапии у детей.
1: А какие, может быть, еще есть формы лекарственных препаратов для детей?
0: Ну, много еще разных существует лекарственных форм для детей. Например, желейные конфеты, таблетки жевательные, пастилки различные, сиропы, микстуры, суспензии, эмульсии для детей, гранулы для растворения. Да, много-много различных форм. И это хорошо, потому что каждому ребенку подход должен быть индивидуальный.
1: Очень здорово, очень вкусно вы рассказываете. Ребенку будет хотеться съесть это, да побольше, надо поэтому прятать.
0: Контролировать.
1: Вот каждая мама, наверное, сталкивалась с такой проблемой, как поделить назначенное врачом лекарство, размять в ложечке, так преподнести еще, чтобы ребенок это захотел съесть. Что вы скажете? Как же это сделать?
0: Ну, если все-таки у конкретного лекарственного препарата нет детской формы специализированной, и в инструкции нет противопоказаний к применению у детей, и врач вам выписал этот препарат в соответствующей дозировке, он должен был объяснить, как делить правильно таблетку. Либо половинку, либо делить на 1/4, либо 1/8. Это сложно делать, но ну, возможно. В данном случае важно помнить, что нельзя вот такую таблетку смешивать с вареньем. Как часто, потому что сахар может связывать лекарственный препарат и ингибировать его терапевтический эффект.
1: Так хочется,
0: да. Поэтому можно смешать с кашей, например, с какой-то едой, но только не с вареньем.
1: Понятно, спасибо большое. Можно ли обойтись только травами при лечении ребенка?
0: Ну, травы – это вообще очень специфическая категория лекарственных препаратов, поскольку лекарственные растения могут вызвать аллергические реакции у детей. И ребенка до годика нужно с осторожностью знакомить с этим миром трав, поскольку даже вот такие безобидные травяные ванны часто у детей вызывают дерматиты, крапивницу. Да, до года кожа у детей очень чувствительная, система у них иммунная еще работает не так отлаженно, и могут быть всевозможные реакции у ребенка на травы. Поэтому в данном случае желательно с осторожностью именно вот вводить
1: какие-либо
0: обиход, да, лекарственные растения у детей.
1: Понятно. А чем опасно давать ребенку много лекарств? Есть ли вообще какая-то опасность в этом?
0: Ну, конечно, если взрослым не рекомендуется давать очень много лекарств, то детям и подавно. Поэтому при назначении лекарственных препаратов детям врач-педиатр всегда учитывает положительные и отрицательные стороны такого назначения и необходимость. И врач обосновывает всегда маме, почему и зачем он выписывает конкретные препараты. Поэтому любое назначение врача-педиатра, оно всегда обосновано. И если препаратов действительно, ну, по мнению мамы, очень много, то, скорее всего, что есть риск вообще потерять ребенка. Понимаете? Поэтому врач уже идет на такое назначение.
1: Понятно. А есть ли какие-то лекарственные препараты, которые категорически запрещены детям?
0: Ну, такая группа, конечно, существует. Стоит особо отметить, это препараты, содержащие ментол. Известно, что ментол при вдыхании у детей до 5 лет может вызывать так называемую удушье или асфиксию.
1: А можно поподробнее, какие препараты содержат этот ментол? Потому что, может быть, мы не до конца знаем, да, содержание. Мы просто привыкли этим лечиться. Себя полечил, и ребенку дал там, или помазал ребенка. Вот какие,
0: ну, известные мази, содержащие ментол, камфору, корицу и так далее. Это, например, бальзам «Золотая звезда», «Доктор Мом» и так далее. Нужно посмотреть в инструкции к каждому препарату, с какого возраста допускается и как именно применять лекарственное средство. Потому что вот эта мазь может вызвать у ребенка тяжелую аллергическую реакцию. Контакт с кожей, у детей очень чувствительная кожа, вызывает как раз у взрослых. Бальзам «Золотая звезда» вызывает тяжелые поражения, ожоги буквально, приходят пациенты с ожогами, у детей тем более. Поэтому, конечно, на родителях лежит огромная ответственность, как именно использовать препарат.
1: Надо, в общем, быть очень аккуратными.
0: Да. И для детей существуют детские формы вот этих мазей, так называемые наклеечки. Есть такая наклеечка-сопилка, наклеиваешь ее, и ингаляционная форма действует очень медленно, плавно и мягко. Такой вот вариант тоже, бесконтактный, да. То есть фармкомпании проявляют изобретательность в развитии своей продукции. Это тоже нужно, конечно, учитывать и использовать при необходимости.
1: А какие-то лекарства именно?

0: препараты. То есть мы сейчас поговорили о мазе, да, может быть, есть какие-то препараты, которые категорически, список, например, препаратов, которые ни в коем случае никогда нельзя дать ребенку, если у него какая-то проблема. Я решила, ну, сейчас дам ему таблеточку.
1: Да, такие препараты тоже существуют, они всем нам известны. Ну, начну с простого. Не рекомендуется злоупотреблять препаратами парацетамола, поскольку они метаболизируются в печени, а у детей печень еще недоразвита, и можно вызывать токсическое поражение печени. Поэтому без необходимости, просто так, препараты парацетамола в высоких дозах детям назначать не рекомендуется. Детям до 12 лет категорически противопоказаны препараты ацетилсалициловой кислоты. Это всем известный аспирин. Да, поскольку в 20-30% случаев вызывают синдром Рея, так называемый, когда у ребенка начинается удушье, учащается сердцебиение, и в некоторых случаях может вызвать летальный исход у ребенка.
0: Даже?
1: Причем синдром Рея, он никак не компенсируется, не контролируется с помощью препаратов. Если этот синдром начался, остановить мы его уже не сможем. Мы можем только каким-то образом поддерживать жизнь ребенка, особенно у тех детей, которые впадают в кому. Поэтому на плечах родителей огромная ответственность и на плечах фармацевтов, которые отпускают эти препараты для детей.
0: Ну надо же, а меня бабушка с 5 лет кормит периодически аспирином.
1: Вы знаете, у некоторых людей развивается так называемая аспириновая астма. То есть аспирин – препарат серьезный, и принимать его нужно только по назначению соответствующей инструкции.
0: Понятно. Весь список, да? Аспирин и парацетамол.
1: Ну, это основные препараты,
0: основные,
1: наиболее серьезные. Также
0: мы...
1: детям нестероидные противовоспалительные не рекомендуются, и другие препараты.
0: Так, у каждой мамы есть своя какая-то аптечка для ребенка. Можете посоветовать, что должно быть в такой аптечке?
1: Ну, в первую очередь, необходимы бактерицидные пластыри, потому что дети часто себя ранят, травмируются, и нужно вовремя успеть заклеить им ранку, чтобы не развивалась инфекция раневой поверхности. Да. Ну, также средства от температуры, и жара, и боли, особенно у детей до года, у них прорезываются зубки, развивается боль, можем помогать в таком случае этими препаратами. В зависимости от возраста аптечку можно пополнять, да, что-то убирать. Если вот мы говорим про детей, у которых начинают прорезываться зубки, то в данном случае необходимы препараты, купирующие боль, да, у детей и так далее. Для часто болеющих детей можно соответствующие сиропы, которые выписывает врач и так далее.
0: То есть, вот. То есть если врач, например, уже что-то назначал мне, да, в период какой-то болезни, то я могу... в дальнейшем это использовать.
1: Все-таки для детей не рекомендуется самолечение. Если препарат показан, его назначил врач, вы им должны пользоваться. Просто так заниматься самолечением у детей не рекомендуется.
0: Напоследок мне бы хотелось у вас спросить, вот как быть тем мамам, которые сейчас испуганно сидят у экранов, потому что по неосторожности когда-либо они дали своему маленькому ребенку таблетку парацетамола или даже, может быть, аспирина, или мазали их звездочкой, натирая тщательно. Что вы можете им сказать? Может быть, как-то утешить их можете?
1: Ну, вы знаете, вообще дети – это, можно сказать, дар от Бога, это уникальные такие существа. И если у ребенка нет острого какого-то состояния после приема препаратов, то мамы могут быть спокойны. Организм победил лекарство, и ребенок может дальше развиваться нормально и благополучно. Просто на будущее нужно сделать выводы о том, что препараты, которые не предназначены для приема у детей, а это все прописано в инструкции, их нельзя давать детям.
0: Понятно. А что делать в том случае, если я все-таки заметила какие-то реакции у ребенка, что что-то не так после этой таблетки, этого препарата? Могу ли я быстро что-то исправить? Например, дать ему активированный уголь или, может быть, таблетку супрастина, чтобы снять реакцию?
1: Ну, вы знаете, вы же ведь не врач, токсиколог.
0: Нет,
1: правильно?
0: Конечно.
1: Не врач-педиатр. И вы не можете знать, какое состояние у ребенка наступило. Поэтому в случае, если вы увидели какой-то неблагоприятный эффект, лучше вызвать скорую помощь и оказывать ребенку симптоматическую терапию, либо дать воды, может быть, и, ну, по ситуации.
0: То есть я могу только дать воды?
1: Но самолечением лучше не заниматься, потому что дети – это очень чувствительная группа.
0: Уголь не давать?
1: Можно дать измельченный активированный уголь, одна таблетка на 10 килограмм веса. как профилактический такой прием. Но дети тяжело его проглатывают, то есть таблеточку нужно будет очень мелко измельчить и запить стаканом воды, ну или полустаканчика.
0: Можно, то есть если у ребенка какая-то проблема, в каких случаях я ни в коем случае не должна вмешиваться, если пошла, какая реакция должна меня заставить больше никак не действовать, а вызвать врача?
1: Ну, вы знаете, если пошла тяжелая реакция по типу анафилактического шока, то
0: тут
1: только внутривенные препараты. Удушье начинается у ребенка, покраснение, обморочное состояние, коматозное состояние. То тут только скорая может оказать какую-то помощь, потому что у вас нет даже препаратов соответствующих.
0: То есть здесь уже уголь, я ни в коем случае не должна никакой уголь.
1: А вы не сможете ему дать, он подавится углем, понимаете? Он проглотить даже не сможет. Поэтому только скорая помощь.
0: Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. Мы с вами скоро встретимся снова. До свидания.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Дети, ввиду особенностей строения и функционирования организма, относятся к отдельной группе пациентов. Поэтому при создании детских лекарств производитель учитывает все особенности детей. Помните, самолечение детей рецептурными препаратами недопустимо. Для формирования крепкого здоровья у детей следует придерживаться базовых принципов. Соблюдать режим дня, полноценно питаться, вести физическую активность на свежем воздухе и следить за эмоциональным здоровьем ребенка. Ну а я желаю здоровья вам и вашим детям. До новых встреч!

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте –

0: Здравствуйте. В христианстве есть такие понятия, как жизнь по плоти и жизнь по духу. Что это такое? Жить по плоти – это плохо? И если да, то можно ли научиться жить по духу? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии.
1: Спасибо.
0: Итак, вот в Библии есть такие понятия. Жизнь по плоти, жизнь по духу. Плотская и духовная. Что это такое? Объясните, пожалуйста, в чем разница?
1: Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, я вот очень признателен Богу за то, что Слово Божие написано очень открыто, откровенно и искренно. То есть мы не видим какой-то фальши, какой-то выдумки, о какой-то духовной жизни, которая как бы недоступна, которая совсем не такая, какой я пытаюсь жить. И знаете, иногда некоторые люди как бы огорчаются, говорят, ну вот такой герой Давид, такой хороший духовный человек, да, как он не скопал, как же так, почему? А вы знаете, то, что он пал, это плохо, но то, что об этом написано, это хорошо. Потому что мы можем понимать, что Давид был таким же человеком, как и мы. И вот как раз вот этот вопрос, сегодняшняя тема, плотское или плотское и духовное, да, как раз об этом. То есть Библия очень открыто говорит, что в нас самих происходит вот эта борьба. И не просто вот плотские люди – это те, которые живут там в мире, в миру. А мы вот здесь все духовные. Когда мы читаем, вот, допустим, мы с вами можем открыть послание к Галатам, 5 главу, да, и посмотрите, мы можем здесь прочитать такие слова. Будем читать с 15 текста. Апостол Павел пишет верующим людям, христианам первых столетий в Галатии. Он пишет, вот смотрите, мы читаем с 15 текста, 5 главы Галатийской церкви послания. «Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И дальше он описывает, наверное, чуть позже мы коснемся, что значит по плоти, что значит по духу. Но вот то, что мы прочитали, он нам уже показывает. Это христиане первых столетий. Об этой церкви у многих очень хорошее мнение, да? Значит, это люди, которые вот имели первую любовь, вот это первое начало христианского движения. Но посмотрите, в их среде уже настолько сильные вот эти вот, скажем, борения идут, что апостол Павел говорит, да вы можете просто истребить друг друга, если вы будете так поступать. И дальше он говорит, поступайте, 16 стих, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть вот обозначение проблемы. Христианин, он на пути, который ведет его к вечности, он идет за Христом, он заключил завет с Господом, он начал новую жизнь, но парадоксально, но факт. В этой новой жизни продолжает быть вот эта борьба между плотью и духом.
0: А, ну то есть получается, что плоть, как бы плотская, это стремление, что ли, к конфликтам, когда мы, ну, в общем, не можем строить друг с другом гармоничных отношений, да, как здесь вот написано, друг друга угрызаете, это же он верующим говорит, да?
1: Да, да.
0: Вот, и даже верующие не застрахованы от этого. То есть даже верующие могут жить по плоти иногда, терять из вида, что ли, вот эти ценности христианские. Это так, да?
1: Я скажу даже больше. В моем представлении, вот эта борьба, о которой мы говорим, она даже больше в жизни верующих людей, чем в жизни людей из мира. Почему? Потому что люди из мира, они как бы, ну, многие из этих людей особо и не задумываются над тем, да, есть совесть, есть голос совести, между прочим, это действие Святого Духа, как мы читаем в послании к римлянам во второй главе. То есть

0: Господь все равно не оставляет этих людей, Он как-то пытается с ними работать. Ну, они не сильно переживают. Все так живут, и я живу так. Ну, и знаете, эти лозунги, как бы современного, не только современного человечества, бери от жизни все самое вкусное, наглость – второе счастье, себя не пожалеешь, никто тебя не пожалеет, ходи по головам, ну и все остальное.
1: Ну и принимай себя таким, какой
0: таким,
1: ты
0: как
1: есть,
0: люби
1: это твои,
0: себя.
1: Да. Это же просто твои особенности.
0: Так вот, в моем понимании как раз борьба у христиан даже более острая, потому что здесь теперь приходит духовное начало, для которого они открыли свою жизнь. Они теперь хотят, стремятся с Божьей помощью стать новым духовным творением. Но вот смотрите, как пишет тот же апостол Павел, только в послании уже к римлянам, в 7 главе, да, он пишет с 14 текста. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». То есть такое ощущение, что апостол Павел говорит, ну, я как бы особо не хотел, но меня продали греху. То есть, ну, а где-то оно так и получается, потому что обманом грех вошел в мир, и все человечество согрешило в лице Адама и Евы. То есть, как бы вне зависимости от того, мы уже рождаемся на этой земле с начатком вот этой греховной плоти, которая требует. И вы знаете, я иногда наблюдаю за детьми, конечно, Христос призывал, и все так и есть, что будьте как дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Они гораздо лучше нас, они еще не смогли многого плохого сделать, да. Но вот я смотрю, как они играют друг с другом, да. Мое, не трогай, это мое, или иди, я не хочу с тобой играть. То есть, ну, вы, наверное, тоже такое замечали. И ты думаешь, вот это вот, ну, маленький комочек, он только научился сидеть, ходить, что-то шептать там, а в нем уже вот это проявляется, в нем уже вот это как бы есть. Поэтому апостол Павел правильно говорит, что мы как бы с рождения мы проданы плоти.
1: И апостол Павел это говорит о себе в первую очередь. Вот. Он даже не говорит «вы», да, плотяные, проданные грехом. Он говорит «я». И вот поэтому удивительно это слышать от апостола, который для верующих является примером, который вел людей ко Христу, проповедник великий. И он о себе так говорит, что «я плотен, продан греху». И то есть получается, что в христианине вот уживается и то, и идет борьба между плотским и духовным. Ну, как бы еще раз, да?
0: Да.
1: И только подводим такой, да.
0: Совершенно верно вы подметили. Мы говорили о Давиде, прекрасный герой, но вот апостол Павел. И давайте прочитаем, да, он как пишет о себе. «Если же делаю то, чего не хочу», та же 7 глава к римлянам, 16 текста, «то соглашаюсь с законом, что он добр. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И он пишет, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». То есть апостол Павел, ну, между прочим, он очень, ну, нередко он говорит о себе самом именно в таком контексте. То есть его называют сегодня святым апостолом, в честь его имени построены множество храмов по всей земле, но он очень открыто говорит, я бедный человек, я в законах, а в плоти моей вижу иной закон, закон плоти. И вы помните, что апостол Павел, как бы встречаясь с этим, это вот как бы продолжение нашего размышления, да, что же с этим делать, то есть как дальше жить, да, он не смиряется с этим положением дел, то есть он не говорит, что ну вот, ну так, ну вот, ну я такой, полосатый, и черный, и белый во мне есть, нет, он говорит, что идет борьба, больше того, в первом послании Коринфской церкви в 9 тексте, в 9 главе, в последнем тексте он напишет, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть, в моем представлении, со стороны

0: христианина требуются определенные действия.
1: Угу. Ну, то есть он, да, он не смиряется с положением дел, он что-то пытается предпринять. Если бывает, что действительно светские люди говорят, ну, а кто без недостатков? Я же не убийца какой-то, не насильник. А то, что я скандалист, так это многие так себя ведут, да? То, что я там сплетни распускаю, так я же никого не убил. И как бы у всех вот свои как бы нюансы, да, в характере. Но Павел, мы видим, испытывает, ну, он понимает трагизм положения человека, и в том числе своего положения, видит вот эту борьбу и пытается выиграть в этой борьбе.
0: Мы должны разделить вот весь этот процесс на определенные этапы в жизни mm-hmm. христианина. То есть первое, что мы сказали, мы должны констатировать факт, что это есть, что мы такие. Mm-hmm. И это очень важный первый шаг, mm-hmm. потому что, знаете, в книге «Притч» есть такой текст, где Господь говорит: «Сознающий свои преступления, оставляющих, помилован Бог». Uh-huh. То есть тот человек, который осознал, признал, uh-huh. что у него это есть, у него очень хорошие шансы к тому, чтобы Господь помог ему дальше. Uh-huh. И наоборот, человек, который играет какую-то роль и как-то, ну, знаете, вот я помню историю одну, значит, мне рассказал член церкви, свой опыт, наверное, не очень позитивный. Значит, у этого члена церкви после богослужения произошла в церковном коридоре такая короткая беседа на повышенных тонах с пастором этой церкви. Угу. Ну и как бы вышли на повышенные тона, и вдруг член церкви останавливается и говорит: «Ну я-то член церкви, я вот сорвался, но вы же пастор, почему вы на меня повышаете голос?» И говорит: «Что меня смутило?» Не задумываясь, пастор говорит: «А у меня такой характер, я не виноват». Uh-huh. То есть, говорит, мне как-то это так вот, ну, стало не очень приятно и понятно, почему такие слова, говорит пастор. Так вот, понятно, что с нами это может происходить. Можем где-то сорваться, uh-huh. можем что-то сказать, повысить тон. Ну, что-то, ну, как бы у каждого свое что-то может быть, да? Но очень важно вот это вот, как бы с этим не согласиться. Не сказать, что нормально, у меня такой uh-huh. характер, я такой, uh-huh. я не виноват. Uh-huh. Что же нам как бы делать? Тут, наверное, следующий вопрос. Да? Что нужно после того, как мы согласились с тем, что это есть? Но самое первое, что важно и нужно, конечно, делать, это, как пишет, и мы прочитали апостол Павел, поступайте по духу, и вы не будете иметь вожделения uh-huh. плоти. То есть очень четкий посыл, очень конкретное как бы, вот, ну, направление. Uh-huh. Мы должны поступать по духу.
1: Да, как? А что вот это, да, значит?
0: Вопрос, ага. что это, что, куда, как, что нужно сделать? Поступать по духу. Ну, наверное, вы тоже замечали в своей жизни, и многие наши зрители, наверное, могут вспомнить неоднократно такой момент в своей жизни, когда что-то произойдет не очень хорошее, позитивно, а мы потом говорим: «Да вот я же слышал вот этот голос Святого Духа или совести. Вот была у меня такая мысль. Ну, было побуждение ничего в ответ не сказать, сдержаться, смолчать, да?» То есть мы потом задним числом начинаем себя ловить на том, что, оказывается, это действие Духа было. То есть как бы Дух нас пытался вести, Он воздействовал на нас. Но как мы к этому отнеслись? И вот здесь я хотел бы вместе с вами, чтобы продолжить эту мысль, да, прочитать из 2 послания Петра, с 1 главы, с 3 по 8 текст, вот это место, оно называется еще в христианстве лестницей Петра. Угу. Вот смотрите, как Петр пишет о некотором вот таком позитивном процессе в поведении верующего и в характере верующего человека. 2 Петра, 1 глава, угу. с 3 текста по 8. Он пишет: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается,

0: меняется, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот интересное размышление Петра. Он начинает вот этот отрывок, это размышление с того, что он, во-первых, заявляет: мы имеем все потребное для нашей жизни и благочестия. То есть все, что нам нужно для того, чтобы становиться, быть духовными людьми, быть духовно крепкими, духовно расти, вот с этого начинает утверждение апостол Петр, он говорит, все есть.
1: Все это Бог нам дал.
0: Все, он уже дал, он все приготовил. То есть первое, что мы должны понять, это все возможно вместе с Господом. Ну, соответственно, раз это все у Господа, мы к кому обращаемся?
1: К Богу обращаемся.
0: Да. Мы говорим: Господь, я признал, допустим, что я вспыльчивый, что я горячий, что я невоздержанный. Знаете, я однажды в одной церкви совершал служение, мы с супругой служили, у нас была пожилая сестричка, а она работала в неврологии, что-то такое, как бы, я не особо в медицине там разбираюсь во всем этом. Она с 40-летним опытом врач, и она говорит, невролог, кажется, и она говорит: Иван Ильич, вот когда вы придете меня посетить, а уже пожилая такая, я вот как врач просто хочу понаблюдать за вашим здоровьем, все, нервной системой вашей. Ну, хорошо, значит, настал этот момент, мы пришли с супругой посетить, там общаемся, какие-то гостинчики принесли, какие-то тексты библейские, какие-то нужды у нее есть. Она говорит: ну, Иван Ильич, вы же помните, что я как врач вот хочу что-то такое для вас сделать, что как-то вот, ну, позаботиться о вашем, садитесь. Она усадила меня на стол напротив себя, там какой-то молоточек в руки взяла, халат даже одела. И она там пальчики вначале, смотрите на мой палец, то туда-сюда. Потом закиньте одну ножку на другую. Ну, хорошо, я закину. Сейчас я стукну молоточком, хорошо. Она стукнула, и моя нога чуть ли не на плечо отскочила. Она смотрит: подождите. Еще раз тук, и опять эта нога отскочила. Подождите, подождите, меняем ногу. Я поменял, опять тук, и эта нога отлетает так. Она так посмотрела на меня и говорит: а с виду такой спокойный человек. Знаете, я запомнил вот это вот, как бы вот, ну, вот этот эпизод, что в нас же оно живет. Ну, вот как бы вот это. И вот как мы сказали, первое, признали перед Богом, сознались. Если кого-то уже обидели, через это попросили прощения. Приходим к Богу и говорим: Господь, я не хочу вот таким быть. Я хочу, чтобы ты как бы помог мне, избавил меня. У тебя все есть для, потребное для жизни и благочестия. Дай мне. И вот почему называют вот этот процесс, который мы прочитали, лестницей Петра. То есть это своего рода, знаете, как, ну вот как альпинист. Он, когда поднимается в гору, с каждой отметкой, с каждым забитым крюком, он становится ближе к вершине, он становится выше, как ступени, так и в духовной жизни. Вот в этом, знаете, такой определенный смысл духовного роста, что после каждой одержанной победы, пусть даже самой маленькой, тебе легче продвигаться дальше. То есть ты уже стоишь на каком-то фундаменте, да. Тебе Бог уже помог. И наоборот, когда ты, вот, Бог тебя поднимает, ведет, и ты вдруг, знаете, как бы так вот, ну, а, ладно, что, можно один раз расслабиться, что-то сделать, сказать. И ты летишь с этих ступеней. То есть иногда приходится начинать все заново. Хочу привести один пример, вспомнить историю. Уже в другой церкви мы тоже с супругой совершали служение, и у нас готовилась к крещению супружеская пара. Изучали Писание, все. Ну и, конечно, когда мы готовимся к завету водного крещения с Иисусом Христом в нашей церкви, мы, конечно, говорим о плотской жизни, плотской жизни, да, о всех этих стремлениях, просим силы. Если что-то есть, хотим от этого просить Господа избавиться. И я обычно, как пастор, задаю вопрос, готовимся к крещению. Если есть какие-то препятствия, если есть какие-то переживания, вот что-то плотское такое в вашей жизни, что вы видите, мешает вам вот, ну, вот, вступить в завет, вот, открыть жизнь для нового чистого, вы можете мне это сказать в отдельной беседе, можем пообщаться. Ну, и нередко люди остаются, потом со мной беседуют, мы как-то молимся. И вот молодой человек из этой семьи, он такой высокий, видный, симпатичный, рослый, сильный, остался. Ну, и он сказал о некоторых вещах, но, говорит, самое сильное, вот, что меня огорчает, это пристрастие к табакокурению.

Я, говорит, понимаю, что это плохо, оно разрушает мой организм, все, но это привычка, я уже не могу. И вот такая борьба была. Я ему сказал: брат, давай мы будем вместе молиться, если нужно, будем посты брать в определенные дни. Но давай не будем сдаваться, давай будем просить у Бога. У Бога вот есть все потребно, силы, чтобы он давал. Хорошо, давай. Мы стали молиться.

0: Знаешь, дорогой брат, должен ты решение окончательно сам принимать. То есть если ты вот будешь входить в воды духовного Иордана и чувствовать, что Господь тебе может сейчас помочь, Он может тебя избавить, у тебя есть эта вера и есть желание, стремление, ну кто тебе может воспрепятствовать? Вот вода, да, что препятствует мне? Если же у тебя еще сомнения, что ты как-то не можешь побороть все, ну ты тоже реши перед Богом. Может, еще тебе не время сейчас вот как бы вот, ну, открыть эту дверь для Господа, потому что что-то мешает, лежит на пороге. И когда уже само крещение, смотрю, он все, он говорит, я буду принимать. Ну, я только возрадовался, молился, совершилось крещение. И он потом рассказывает, говорит, знаете, Иван Ильич, а прошло это, у нас крещение было весной, прошло лето, осень. И он мне говорит, знаете, Иван Ильич, как чудно меня Господь избавил от табакокурения. Я говорю, ну расскажи. И он говорит, вот когда я покрестился, вот, я же совсем забыл про сигареты, совсем. А сезон меняется, и он свою курточку демисезонную повесил куда-то, перешел на летнюю одежду, прожил все лето, ничего не курил, все. И осень, он опять достал курточку, идет на станцию электрички, на работу нужно ехать. И говорит, иду, что-то у меня в кармане. Руку засунул, ну, курточку одел после лета первый раз. Сигареты. Первый раз вспомнил, что... И, говорит, бросил спокойно, выбросил. То есть даже не... Бог дал полное освобождение, Бог дал победу, потому что человек старался, стремился, шел по этим ступенькам, ведомый Духом и силой Божией. Но это был не конец истории. Потому что прошел год, и смотрю, он такой грустный, печальный. Я как-то к нему подхожу и говорю, что-то вид лица твоего мне не нравится, брат. Переживаешь, заболел, что-то. Он говорит, у меня есть проблемы в духовной жизни. Ну, хорошо. Мы с ним остались молиться, стали общаться. И он говорит, опять табакокурение. Ну, как же так? Ну, все же чудесно. Да, говорит, все так и было. Но я такую глупость совершил. Что? Что? Как? И он говорит, он на заводе работал и говорит, ну, то время было, когда там какие-то рейдерские захваты, там разваливали предприятия. И он говорит, вот у нас этот процесс начался, мы все переживаем, все ругаемся, и там нас как-то хотят у кого-то отнять, кому-то передать, станки все развозят, разворовывают, что-то. И мы, говорит, все переживаем. И, говорит, вот перерыв был, мы встали вот так с мужиками, говорит. И вот ну, такое у нас переживание, все ругаем, кто, почему за нас никто не заступится. И, говорит, один пачку сигарет достал из кармана, говорит, ладно, мужики, давайте успокоимся. И пустил эту коробочку, эту пачку по кругу. Ну, они берут там, надо успокоиться. И, говорит, вот до меня доходит. Говорит, не хотел, вообще даже тягнем. Ну, говорит, как-то мне показалось, что неловко, то есть, ну, как бы за компанию. И я, говорит, взял и закурил. И помните, вот Христос рассказывал такую притчу, в Евангелии от Матфея тоже записано, где он говорит, когда дух вот этот вот злой выходит из человека, ходит по безводным местам, ищет, где ему как бы расположиться, возвращается к этому человеку и видит дом его сердца, его душу, да, его естество чистым, выметенным, это с домом сравнивает Господь, но пустым. Входит, написано, в этого человека, и для него бывает последнее хуже первого. Вот так с этим братом произошло.
1: Это как-то очень уж... Но, что же делать-то?
0: Да, вот, но я для чего это рассказал. Да. Между прочим, все-таки победа совершилась в жизни этого брата, но он, как израильтяне, дал лишний круг по пустыне. То есть, вы понимаете, он как бы шел, он как бы дольше уже шел, потому что он позволил врагу. Поэтому вот на этом пути нам не нужно отчаиваться. То есть у нас как бы есть заверение Господа, все потребное для жизни, благочестия есть. У нас есть примеры апостолов, примеры героев Библии, падали, спотыкались, силой Божией поднимались и снова шли.
1: Вот, Иван Ильич, я хочу в связи с этим спросить. Тогда складывается такое впечатление, что жизнь по плоти – это либо когда человек совершает какой-то явный грех, вот прям грех, да, вот как герои Библии, там какой-то обман, прелюбодеяние, убийство, а прям отступление от Бога выдало поклонство, да, как здесь в Библии описано. Вот. либо это когда человек такой вот вспыльчивый, со всеми ругается, либо это

0: Вредная привычка. Вот вы привели, да, пример с вредной привычкой. А если человек, в общем-то, спокойно живет, он имеет ровный характер, как вот та женщина сказала, с виду такой спокойный, ни с кем, в общем-то, и не ругается, значит ли это, что плоти в его жизни нет?
1: Ну, мы уже прочитали, Юлия, тексты в самом начале, что все, ну, об апостоле Павле, мы можем вспомнить из 3 главы к Римлянам, все согрешили, все лишены славы Божьей. То есть с рождения я продан греху, то есть я рождаюсь в греховной плоти. То есть это, ну, как бы, ну, то это факт. То есть от этого, но вот здесь мы должны с вами как бы в завершении, наверное, все-таки сказать еще одну очень важную мысль. Смотрите. Апостол Павел, тот же апостол Павел пишет, да, 19 стих 2 главы Галатам, и 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот это ключевой момент в этой борьбе. Когда я борюсь, я рано или поздно приду к пониманию, что я сам не могу победить. То есть, да, лестница Петра, да, нужна. И вот апостол Павел, он, помните, восклицал в 7 главе, «бедный человек», а 8 главу он уже начинает к римлянам благодарение Господу Иисусу, что, ну, он есть в жизни, что он может что-то сделать. И здесь, 2 глава Галатам, он пишет, «я сораспялся Христу, уже не я живу, плоть должна умереть». Понимаете, вот здесь момент какой? Для того, чтобы вселился Господь в твою жизнь, невозможно не пройти распятие плоти. Вот как Христос, Он умер на кресте, плоть была распята, но открылась дверь, ведущая в жизнь вечную, да? Духовная жизнь, новая жизнь. Так в жизни каждого человека. Почему он говорит, я сораспялся Христу? То есть, если ты видишь, и если позволите, я коротко еще один пример приведу, еще в одной церкви. У нас был брат, у которого была серьезная проблема с 7-й заповедью. Ну и уже все, уже вопрос остро стоял, что как ему быть членом церкви. Если... А он говорил, я такой, я не могу. И вдруг ему один человек говорит, езжай далеко, туда-то, там есть батюшка православный, пожилой, который молится, и вот эта проблема уходит. Вот именно эта проблема. Он собрался, поехал. Потом мне его родные рассказывали. Приехал, отстоял очередь. Заходит, но беседует. Ну, сын мой, что? Рассказывает. Он говорит, если ты готов, мы помолимся, и Господь тебе поможет. Ну да, я же для этого приехал. Все, да. Ну ты готов, точно? Ну да, я же приехал. Нет, ты мне скажи, ты готов? Ну да. А вот теперь, говорит, послушай. И ему рассказывает священнослужитель. Я, говорит, был такой же, как ты в свое время. Я понял, что ничего не могу с этим сделать. Я стал так просить Господа, так молиться, так, Господи, избавь. И вдруг приходит, говорит, однажды во время горячей молитвы мысль такая. Если ты готов пожертвовать тем своей способностью мужской в этом вопросе, я тебя освобожу. И я, говорит, согласился. И он ему говорит, с тех пор я вообще спокойно смотрю на всех женщин. У меня это все ушло. Но я стал вообще не способен ко всем этим делам. Не способен. Как мужчина не способен. Но Бог меня освободил. И он говорит, сын мой, ты готов к этому? Отгадайте, что дальше произошло.
0: Наверное, он не был готов.
1: Брат говорит, извините.
0: Что-то я думаю, это жестко.
1: Так вот, да. Вот смотрите, здесь апостол Павел говорит, я сораспялся Христу. То есть не обязательно, что вот это все вот в таких вопросах будет так. Но со стороны человека должна быть готовность. Господи, я готов вот эту плоть отдать Тебе. Если нужно ее полностью умертвить, Ты можешь это сделать. Но я хочу, чтобы в моей плоти жил Ты. Кто во Христе, тот новое творение.
0: Да, очень интересная история, вообще, конечно, впечатляющая. Да, значит ли это, что мы действительно должны жертвовать какими-то важными функциями организма? Ну, призывает ли к этому действительно ли нас Господь? Да, но вообще, наверное, она открывает просто нашу, ну, как бы вот ситуацию, в которой мы вот готовы пожертвовать всем только ради того, чтобы жить по Божьим заповедям.
1: Жить во Христе.
0: Да, во Христе жить. Большое спасибо вам, Иван Ильич, спасибо за участие в нашей программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, до свидания.

0: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: «Суета-сует, — сказал Екклезиаст, — суета-сует. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?» Сегодня мы вникнем немножко в книгу «Екклезиаст». Но не просто в книгу «Екклезиаст». Сделаем еще небольшое сравнение ее с Евангелием от Иоанна. Что общего между этими книгами, мы увидим чуть позже. Итак, книга «Екклезиаст». Одна из самых пессимистичных книг в Священном Писании. Через всю книгу, 12 глав, «Екклезиаст» смотрит на разные сферы жизни и во всем делает вывод – суета, сует. То есть никакой пользы. Все это полная ересь, полная суета, полная бессмыслица всего того, что делает человек под солнцем. Чем он занимается, к чему он стремится, чего достигает в итоге. Какой же вывод Екклезиаст или мудрый Соломон, который писал эту книгу, хотел сделать из этой темы? Естественно, каждый человек, читающий или когда-то читавший эту книгу, нашел там вывод, и его несложно найти. Он в конце прямо так и сказано, что «выслушаем сущность всего». В 12 главе, в последней, написано так: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Казалось бы, все очевидно, вот он вывод. Однако начинает кое-что смущать. Этот вывод был написан не Соломоном. Внимательный читатель обратит внимание. В первом тексте сказано так: «Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». Итак, вот вступление. Далее идут слова Екклезиаста, царя в Иерусалиме, Соломона. «Суета, сует, — сказал Екклезиаст. Суета, сует, — все суета». И далее по тексту это прямая речь, слова царя Соломона. И эта прямая речь, эти слова, это проповедь Соломона, потому что мы видим, книга Екклезиаста названа книгой проповедника. Эта проповедь заканчивается не в конце 12 главы, а в 12 главе в 8 тексте. Заканчивается теми же самыми словами, которыми она и начиналась. «Суета, сует, — сказал Екклезиаст, — все суета». А следующий текст показывает, что дальше уже не речь автора. Кроме того, что Екклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал, составил много притчей, старался подыскивать изящные изречения и так далее, и так далее, и так далее. И есть маленький еще нюанс. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет». Кто-то еще дописывает пару слов к вот этой проповеди Соломона. Судя по всему, пишет этот комментарий для своего сына, потому что говорит: «Сын мой, берегись этого». Делает тот вывод, который он услышал: «Выслушаем сущность всего». А где же вывод самого Соломона? Где тот момент, где Соломон подчеркивает сущность всего?

Во. А вот тут уже, оказывается, не так-то просто это найти. Для этого надо немножко представить себе книгу с другой точки зрения. Соломон – еврей с еврейским мышлением, мудрый еврейский царь, и, соответственно, если он составлял книгу или проповедь, или мудрое какое-то изречение, то, естественно, он делал это по всем правилам, как составляются книги в еврейском понимании, в еврейском мышлении. В нашем мышлении у нас же как? Вступление, первая мысль, вторая мысль, третья мысль и заключение. И порой достаточно прочитать вступление и заключение, чтобы понять, о чем эта книга. И если уже это тебя заинтересовало, если тебе нужны более подробные обоснования или доказательства того, что сделано в заключении, какой вывод сделан, тогда ты начинаешь читать всю книгу и читаешь внимательно первый абзац, второй, третий, там первую главу, вторую, третью, и начинаешь понимать подробнее раскрываемую тему. В еврейском языке немножко не так. Там начало, оно вроде как вступление, но оно должно быть параллельно с заключением. Вторая мысль параллельно предпоследней мысли. Третья мысль параллельно предпредпоследней мысли. А главное, что человек хочет сказать или выразить, оно должно находиться в самом центре книги, упоминаемое однажды, без всяких параллелей. И в этом смысле мы видим, что книга «Екклезиаста» действительно написана вот таким вот образом. Начинается она со словами «суета-сует», заканчивается словами «суета-сует». Вторая мысль, которая там есть: «род проходит, род приходит, земля пребывает вовеки, восходит солнце, заходит солнце, спешит к месту своему». И предпоследняя мысль: «и возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Мы видим и тут, и там круговорот веществ в природе, вплоть до того, что и круговорот жизни, и смерти, который происходит. И так мы можем проследить вот эту книгу и искать, где-то в центре должен быть главный вывод. Ну, 12 глав, наверное, его надо где-то искать в районе 6-7 главы. И знаете, действительно, мы его там находим. Это конец 6 главы. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Как же это главная мысль? Вы посмотрите на то, чем занимается Соломон в этой книге. Он берет и перечеркивает все, что только можно перечеркнуть. Вы знаете, выделить что-то можно двумя способами. Можно взять маркер и выделить главную какую-то мысль или предложение, которое вы решили выделить в тексте. И оно будет бросаться в глаза. Вы откроете эту страничку, и вы бросится в глаза выделенное предложение. Можно сделать по-другому. Можно взять маркер и выделить все, кроме того предложения, которое вы хотите выделить. И оно точно так же будет бросаться в глаза. Соломон сделал именно вот это, последнее. Он взял и начал вычеркивать все. Он говорит, вот это суета, это я пробовал. Вот это тоже суета, я это тоже пробовал. Я пробовал построить домы, я пробовал завести слуг, служанок, я пробовал добиться богатства, я пробовал добиться власти, я пробовал построить империю, я все это пробовал, все это у меня даже получилось. Но оказывается, что это все суета. И главный вопрос, который он ставит перед человеком, он говорит, ну если все суета, тогда что для человека лучше? И этот вопрос, который будет всегда звучать, он будет всегда актуален. Что для человека лучше? Огромное количество людей задаются этим вопросом. Если все суета, чем мне заполнить свою жизнь? Если за что я не берусь, все равно это все приходящее. Если моя жизнь все равно скоротечна, 20 ли лет прожил или 80, они все равно закончатся. И какой смысл от всей моей жизни? Именно это и ставит во главу угла Соломон. Какой смысл от всей твоей жизни? Что для человека лучше? Кто знает, что хорошо для человека?

человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень. И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? На эти вопросы, это риторические вопросы, потому что единственный ответ на них – Бог знает. Бог знает, что лучше для человека, Бог знает, что будет после, Бог знает, чем тебе на самом деле заниматься, Бог знает смысл твоей жизни. И если ты его не знаешь, куда обратиться? К Богу. Тогда у меня другой вопрос. А почему Соломон не возьмет и просто не скажет прямо? Идите, друзья, к Богу, обращайтесь к Нему. Да, все суета, но надо обращаться к Богу. И тут нам помогает другое понимание жизни Соломона. Окунувшись в историю, мы знаем, что Соломон мудрейший царь Израиля, успешнейший царь Израиля. Еще в самом начале своей жизни и своего царствования он, будучи сыном Давида, обратился к Господу со словами: «Дай мне мудрости». Господь, приходя к нему, говорит: «Что тебе дать? Вот проси у меня всего, что хочешь. Хочу тебя благословить ради Давида. Что тебе дать?» Он говорит: «Мудрости, потому что царство большое, людей много, как им управлять, не знаю». И Бог дал ему мудрости. И присовокупил к этой мудрости еще и счастливую жизнь, еще и мир вокруг, еще и успехи финансовые в том числе. И при правлении Соломона израильский народ превратился в огромную империю. От Нила до Евфрата все это принадлежало Соломону. И теперь, когда Соломон достиг такого величия, мы видим, что он сделал со своей жизнью. В этой книге он пишет об этом. Глава 2. «Сказал я в сердце моем: да, испытаю я тебя весельем и насладись добром. Ну и это суета». Третий текст. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Соломон, ну если ты такой мудрый, зачем ты решил придерживаться глупости? Неужели в глупости ты найдешь больше мудрости? Неужели в этом празднестве и в пьянстве, в которое ты вдарился сейчас, ты действительно найдешь там что-то полезное? Это насколько же надо быть мудрым, чтобы, ну, не знаю, зациклиться уже в сторону глупости? Что-то пошло не так. Он принял сознательное решение и об этом прямо заявляет: «Между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости». Он знает, что это глупость, и он сознательно в это идет. К чему это привело? Мы знаем, к чему это привело. Это закончилось тем, что мы читаем, что у Соломона было 700 жен, 300 наложниц. И мы понимаем, что все это дело привело не только его личную жизнь к краху, его мораль к краху, его мудрость превратилась в безумие. Но и каждая из этих жен пришла, приходя из своего народа, со своей религией, просила поставить очередной храм для ее Бога. И Иерусалим наполнился храмами не только истинному Богу, но и чужим богам. И очень скоро это привело к падению всего народа. Хорошо, царь Соломон говорит, кто знает, какой будет царь после тебя, мудрый или глупый. Но если ты сам решил придерживаться глупости всю вторую половину своей жизни, то какой царь будет после тебя? И мы знаем, что сын его уже развалил это царство. Но, возвратившись к Соломону, а как к нему относился народ? Опять же, из истории царей израильских мы знаем, что когда встал на царство Роваам, его сын, народ приходит к Роваму и говорит: мы уже устали от Соломона и от тех
оброков, которыми он нас обладает.

положил, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы нам жилось полегче. Но Рваам не захотел, и это привело к расколу царства. Но это говорит немножко о том, какое отношение у людей было к Соломону. А теперь вникнем еще раз в то, что написано в первой главе. «Я был царем над Израилем в Иерусалиме», говорит Екклесиаст в первой главе 12 тексте. Что значит, что он был царем? Он пишет эту книгу в конце своей жизни, когда уже передал свое царство Роваму, своему сыну, но он решил в конце своей жизни еще что-то сказать. Слова Екклесиаста, книга проповедника. А значит, что делается, когда царь решил сказать слово к народу? Царь выходит на площадь, стоит или сидит и что-то вещает. Естественно, должны быть слушатели. При таком отношении к Соломону у народа к концу его жизни много слушателей придет? Ну, наверняка глашатые были отправлены для того, чтобы созвать народ, потому как царь желает сказать слово к народу. Представьте себе жителям Иерусалима. Вы занимаетесь своими делами, и тут проходит весть, проходят гонцы, и говорят, вам нужно собраться на площадь, послушать, что говорит Соломон. И вы вынуждены прийти, потому что это царь. И вы приходите. Где ваши мысли? Ваши мысли дома. Ваши мысли в той работе, которую вы оставили. Вы не очень-то и хотели сюда. Если в начале царствования Соломона все искали послушать его мудрости, то сейчас все уже присытились его глупостью и последствиями его глупости. И таким образом мы смотрим на то, что люди-то не очень хотят его слушать. Люди не очень рады, что они вынуждены стоять здесь на площади. Соломон понимает это? Да, конечно, понимает. И поэтому он начинает со слов «суета, сует», «все суета», «что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем». И человек, слушая это, думает, «слушай, Соломон, может тебе, старому царю, который прожил всю жизнь в роскоши, и бесполезно, чем ты трудишься, но мне, простому работяге, как-то, знаешь, очень важно, вот этот час я проведу здесь на площади, слушая тебя, или проведу в работе, потому что от этого может зависеть, чем я буду питаться вечером, или что у меня будет на завтрашний день, или будет ли у меня вообще работа». А Соломон продолжает. Род проходит, род приходит, земля пребывает вовеки. Он начинает целых 10 стихов дальше рассказывать о круговороте веществ в природе. И такое ощущение, как будто он понимает, что вот сейчас в народе идет возмущение на его первые слова, и поэтому все равно никто ничего не услышит. И потихонечку Соломон начинает перечеркивать все то, что суета. Показывая человеку, что все доводы, которые он себе там в голове приводит, они в итоге бессмысленны. А ради чего ты трудишься? Ради семьи, ради сына? А кто знает, он будет мудрый или глупый? Но все равно все в землю идет. А кто вообще даже знает, жизнь человека и жизнь скота чем отличается? И тот, и другой умирает. И когда он так перечеркивает вот своим пессимизмом всю человеческую жизнь, знаете, было бы все ничего, если бы не одно «но», которое мы, как русскоязычные люди, не замечаем. На еврейском языке слово «суета» звучит «авель». И вот теперь, зная это, совершенно по-другому звучит проповедь Соломона. Он говорит «авель, авель, все авель». Это звучит как плач Евы о погибшем сыне. Авель, Авель. Что бы она ни делала, ничего не изменит, не вернет Авеля обратно. Авель, Авель. И через всю книгу, что бы он ни пытался, все Авель. Но здесь не только Авель. Хочешь, не хочешь, слушай.

Слушатель начинает вспоминать историю о Каине и Авеле. Все вспоминают, как Каин убил Авеля, за что. Но Ева тогда потеряла не только Авеля. Она потеряла в тот день еще и Каина, потому что Каин после этого сбежал. Сбежал от Господа, сбежал, соответственно, от родителей, ушел куда-нибудь подальше, там себе построил город, в котором жил. Если слово «Авель», значит, вот эту суету, не просто суету, пар, дыхание, значений у этого слова очень много. Соломон решил подчеркнуть самое негативное из всех возможных значений. Какое же значение у имени Каин? Мы можем найти это, читая историю о Каине и Авеле, и в 4 главе книги «Бытие» мы читаем следующее. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Значение имени Каин – это «я приобрел». И мы видим, что Каин тоже через всю книгу Екклезиаста присутствует. Соломон говорит: я приобрел себе домы, я приобрел себе слуг, служанок, я приобрел себе огромную империю, я приобрел себе мудрость, я приобрел себе глупость, я приобрел себе все. Да, он говорит это разными синонимами: что-то построил, что-то заработал, что-то действительно просто приобрел, что-то сделал, так или иначе. Я все себе Каин, а на выходе это все Авель. Нет будущего ни у Каина, ни у Авеля. Будущее есть у другого сына Евы, у Сифа. И это целая другая история, и он через это хочет рассказать что-то особенное. Мы своей жизнью не сможем ничего заработать. Мы всеми своими трудами не сможем достичь спасения. Спасение дается через кого-то другого. Значение слова «сиф» тоже очень интересное. Потому что, если обратно вернуться в 4 главу книги «Бытие», то мы увидим, что сказано про Сифа. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Сиф – это что-то, что Бог положил вместо чего-то. Положил вместо. И мы находим этого Сифа в книге «Екклезиаст». Мельком, вскользь, незаметно, в 4 главе. 4 глава, 15 стих. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет место того». Другой, который занял чье-то место. Мы, живущие уже в современное время, живущие после Иисуса Христа, начинаем видеть в этом особый смысл. Есть другой, который занял чье-то место. Есть Иисус, который занял наше место на кресте. Это мы там должны были быть, это нас должны были распять, это мы должны были погибнуть за грехи наши. И Каин, и Авель – это суета. Все, что бы ты себе приобрел, это бессмыслица. Все, что бы ты пытался сделать правильно, это тоже бессмыслица. И Каин – убийца, пропал. И Авель – праведник, погиб. После потопа есть дети и потомки Сифа, того, которое Бог положил вместо. И в этом свой уникальный урок. И именно эту мысль Соломон хотел донести до людей – так аккуратно, тихо, скрытно, потому что сказать прямо он не может, у него уже нет авторитета. Он должен сказать так, чтобы люди догадались сами и сказали: «Глупый ты, Соломон, кто знает, что для человека лучше во все дни жизни его? Да Бог знает, конечно же. И если ты, Соломон, до этого еще никак не дошел, горе тебе, Соломон». А Соломон добился своей цели. Красивая книга, очень красивая, очень глубокая. Но однажды, одним летом, меня пригласили поучаствовать в

молодежном конкурсе на знание Библии. Тема на том конкурсе была книга Евангелия от Иоанна. Времени на подготовку было не очень много, несколько дней всего. И мы тогда собирали молодежную команду, чтобы мы могли туда поехать, поучаствовать в этом конкурсе. Как подготовиться? Я одел наушники. И в течение нескольких дней я слушал по кругу, подряд Евангелие от Иоанна, стараясь как можно больше из нее запомнить, чтобы быть готовыми. И вы знаете, на второй день прослушивания Евангелия от Иоанна по кругу, я не знаю, какой это раз уже был, что-то запоминается сразу, что-то не запоминается, что-то отвлекся, прослушал, но ничего, думаешь, по третьему кругу обращу на это более внимательное внимание. И вдруг меня осеняет поразительная мысль. Какой же глупый был Соломон! Как же он профукал всю свою жизнь! Что такое Евангелие от Иоанна? Это фактически вывод всей жизни евангелиста и апостола Иоанна. Если книга «Екклезиаст» – это вывод из всей жизни Соломона, это все, чего он достиг, это выжимка всего, чего он достиг и хочет это передать народу, и чего он достиг. Авторитета нет, понимания никакого нет. Единственное, что он может сказать – все суета, в Боге ищите смысл жизни. И это правильные вещи, это глубокие вещи. Он постарался это сказать, ну, максимально красиво. А что говорит Иоанн? Почитайте Евангелие от Иоанна. Пусть это будет вызовом для вас. Возьмите и прочитайте Евангелие от Иоанна. Один, второй, третий раз, четвертый раз подряд. Не растягивайте это чтение на неделю. Прочитайте ее три раза за день. Это не такая большая книга. И вы увидите такой взрыв информации о любящем Спасителе, о том самом, которого Бог положил вместо, который умер вместо меня. Когда евангелист Иоанн ни о чем больше не говорит, он говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Мы видели Его, потому что Оно стало человеком, стало плотью и обитало с нами. Мы видели Его образ, мы видели Его действия, мы видели, как Он исцеляет, мы видели, как Он учит. Иоанн, самый молодой и любимый ученик Иисуса, проникся Иисусом настолько, что сохранил в памяти до конца своей жизни все то, о чем учил Иисус. И в конце своей жизни, будучи уже, наверное, где-то за 90 лет, он пишет вот это Евангелие. И в этом Евангелии вспоминает молитву Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Вот он вывод, вот она сущность всего. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Я призываю вас, познавайте Бога, познавайте Иисуса Христа, тогда ваша жизнь не будет суетой. Она будет наполнена смыслом, тем смыслом, который в нее заложил Бог. Ему слава и честь во все веки. Аминь.

Одних очень заботят их статус и положение в обществе. Другие ищут авторитетных, знающих людей и во всем следуют их словам и примеру. Как статус и авторитет влияют?

0: на веру, как в современном мире можно обрести веру в Бога. Мы продолжаем читать диалог Иисуса Христа с иудеями в храме. Сегодня на студии священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, приветствую вас.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 7 главу, с 25 по 52 текст. Да, в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, а потом приступим к размышлениям.
1: Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я, и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду к пославшему Меня. Будете искать Меня, и не найдете, и где буду Я, туда вы не можете прийти». При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал? «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили, Он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошло о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда, в законе проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли?» «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
0: Да, это был 53-й текст. Да, мы им закончили. Это было окончание главы. Мы начинаем, наш отрывок начинается с 25-го текста. Что было до этого? Можно ли подвести какой-то некий итог, чтобы мы понимали, в какой гуще событий мы находимся?
1: Да, мы помним о том, что мы начали изучать события, которые происходят на праздник Кущей, куда Иисус пришел тайно и пришел в середине праздника, да, как мы уже сказали, и где он сидел, учил в храме, и начальники дивились тому, как он учит, чему он учит. И мы с вами закончили как раз-таки в прошлый раз о том конфликте, который между ними произошел.
0: Да. И вот здесь мы видим, что некий вопрос, да, возникает у жителей Иерусалима. Разве это не Иисус? Почему вообще в принципе, да, если мы читаем изначально вот эти тексты, 25-27, не тот ли, которого ищут убить? Да, можно ли как-то пояснить, почему они снова, как бы у них возникает этот вопрос, что да, это в 26

0: том стихе, он подлинно Христос? Почему возникает снова этот вопрос?
1: Угу. Когда мы вот смотрим, то здесь написано, некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Угу. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? То есть здесь важно понимать смысл слова «Христос». А, это слово означает «помазанник». То есть тот самый, которого они ждут. И здесь у людей возникает вопрос. Угу. Вот он явно в храме учит, а чего вы его не берете? Угу. То есть, может быть, вы поменяли свое отношение к нему? Ну, как мы видим, народ здесь ошибался, потому что иудеи, начальники, они угу. все так же жаждали его схватить.
0: Угу. А почему у них был вообще такой интерес схватить его? Почему они так и не уверовали? Они же видели вообще столько чудес, которые происходили, да? Видели, как он исцеляет, да? Как он помогает людям. Почему все-таки у них этого не произошло?
1: Ну, как мы видим, Иисус был светом. И человек, который упорствует в своем грехе, он все дальше удаляется во тьму. И когда свет приходит ко тьме, то, естественно, идет обозление. Он освещает всю эту грязь, как мы уже не раз говорили. И некогда его отвергнув, не укрепив свою веру, а веры как таковой у них и не было изначально, вера появляется у Никодима только после личного диалога со Христом. И поэтому здесь мы видим и понимаем, что они только погрязли в своем жестокосердии.
0: Угу. Поняла. Вот еще, если вернемся мы в начало, да, 7 главы, да, в предыдущей мы программе говорили о том, что он вообще на этот праздник Кущей явился, как я помню, тайно. А здесь он заявляет о себе открыто на этом празднике. Это просто о его смелости или о чем здесь говорится? Почему так происходит? Он же не просто так это делает.
1: Но мы с вами говорили о том, что у Иисуса есть ему свой час.
0: Так.
1: И он приходит в середине праздника. Если бы он пошел сразу открыто на праздник, то о нем бы узнали еще до праздника, потому что по всей дороге вокруг него собралась бы толпа людей, и он был бы явлен, да, как бунтарники, его бы опять могли там попытаться воцарить или еще что-либо произойти. То есть один Бог знает, что бы могло произойти. И Христос говорит, не время. Но он приходит именно тогда, когда время. И как мы дальше увидим, он это время особо использует, потому что, как написано, в последний день он скажет самые основные слова.
0: Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Вот, как я понимаю, вот тот час, да, который, про точное вот это вот время, которое мы с вами говорили и в прошлой программе, и в этой говорим, почему было выбрано именно то время? Можем ли мы сейчас приоткрыть эту завесу тайны? Почему какой-то определенный должен был час?
1: Но смотрите, здесь опять же важно не путать, о каком времени, о каком часе мы сейчас с вами говорим. Вы задаете вопрос, по какому тексту?
0: Вот как раз-таки про то, что вы до этого говорили, что до этого он пришел неявно, а сейчас он
1: заявляет о себе. Потому что не наступил его час.
0: Да.
1: А мы с вами говорили о том, что есть час, который ожидаем всем Евангелием. Это час распятия Иисуса Христа, час Его вознесения, час Его славы. Но чтобы дойти до креста, есть определенные действия, которые Иисусу нужно в свое время совершить. Если Он говорит проповедь раньше, то Его раньше схватят. Если Он говорит
0: Логично.
1: Свое время, то в свое время Он и подойдет к кресту. Ну, это, знаете, простой пример. Если, к примеру, женщина хочет сделать хлеб на закваске, то она не будет ставить с утра пораньше тесто, чтобы на следующий день его испечь. Она его поставит в ночь, да, на отстаивание. И поэтому здесь Иисус также, он не идет с самого начала праздника, он идет ровно тогда, когда это в свое время.
0: Но вот поняла, про что вы говорите, да, про свое время. Почему распятие произошло именно вот, почему это было в пятницу, да, если забегать вперед? То есть с чем это связано? Почему именно то время было выбрано? А, допустим, не могло произойти, когда был праздник Кущей или праздник Пасхи. Почему нельзя было, допустим,

0: Вот. Можно ли это как-то объяснить?
1: Да, конечно, можно. Это действительно мы забегаем очень далеко. Но идея заключается в том, что Иисус был распят именно на Пасху. Иисус был распят на Пасху во время вечерней жертвы. Он умер. И это было очень символично, потому что Иисус Христос – наша Пасха, закланы за нас. Потому что именно Иисус Христос есть тот самый Агнец, о котором говорит Иоанн, да, закланы за нас. Почему? Потому что вся система храмового служения, годовых праздников, этого всего, это все указывало на Иисуса Христа, которому должно было прийти умереть за грехи мира сего. И мы видим о том, что Иисус умирает в назначенное время, в назначенный момент, и это является большим знамением, в принципе, как для иудеев, так и для христиан. Но кто это примет, знамение, это уже другой вопрос.
0: Поняла, благодарю за ответ. И здесь я вот хочу спросить, чудеса, да, он все очень последовательно, очень логично, да, Христос очень многим открывается, кому-то явно, кому-то открыто, да, кому-то он что-то больше разъясняет, кому-то говорит притчами, историями и тому подобное. И мы в 31 стихе видим, что многие, да, до этого там начинали верить. Вот здесь... после того, как он пришел, да, вот здесь уже, когда наступает, так скажем, для него вот это последнее время, да, многие начинают верить. Что заставляет их сердцу здесь открываться вот Слову Божьему? Почему именно здесь они начинают верить? Они что, чувствуют, что это его последнее время, что скоро что-то произойдет?
1: Ну, здесь мы видим, да, написано, что многие начинают ему верить, но на самом деле, если мы посмотрим чуть более глобально, то мы увидим, что народ здесь на распутье. Народ не знает, как ему поступать. Они пытаются собственный опыт сравнивать с опытом начальств и понять, как нам действовать дальше. Потому что он не исполнил того, что мы от него ожидали, но при этом он творит те дела, которые, как они говорят, неужели тот Мессия, который должен прийти, еще что-то больше может сделать? То есть куда больше, чем этот-то?
0: То есть все-таки здесь они на распутье стоят, да?
1: Да, это на распутье, и это достаточно такая в нашем изучаемом отрывке тоже является одной из центральных тем о том, что иудеи, начальство уже его... так скажем, приговор ему выдвигают, а народ не знает, что делать. И как бы как сами начальники заключают о том, что они невежественные, этот народ, да, который прислушивается к нему, они пренебрежительно к народу здесь относятся.
0: Вот, вот здесь вот вопрос такой. Фарисеи послали служителей схватить его, да? Почему они вообще боялись, что ли, его влияние на народ? Или с чем это здесь связано?
1: Да, когда мы здесь смотрим о том, что иудеи посылают о том, чтобы схватить его, то они хотят вынести ему приговор. Мы же сказали, они уже до этого имели заговор о нем. А здесь остается всего полгода до Пасхи, на которой Иисус будет распят. И таким образом мы видим, что время его приближается, и вот эта ярость ополчения на него, она тоже все время повышается, то есть накаляется вот этот накал, и священники, они готовы уже действовать. Но, как мы читаем, они не могут ничего сделать, потому что не наступило еще то время. Иисус еще не дает им себя схватить. И мы видим, что служители, которые приходят, чтобы его схватить, они изумляются тому, как он говорит, тому, что он говорит. То есть они видят, что его слова, они божественны, о том, что это не слова человека, Господь явно действует через него. И их это изумляет, и они не позволяют себе схватить его, что удивительно.
0: Да, вот если это у нас 30-е тексты, да, искали схватить его, также в 32-м тексте услышали фарисеи такие толки о нем в народе. Вот я сейчас буду как вот некий книжник, который хочу уточнить. Что такое толки?
1: Размышления.
0: Ага, то есть были...
1: Дискуссии, дебаты, то есть есть такие мнения, есть такие мнения.
0: Дальше, если мы читаем, да, он говорит, да, что будут искать не найдут, где я буду, да, туда вы уже не можете прийти.

0: идти. Это он обращается здесь к кому? Это если мы читаем 33 и 34 тексты. Кому он здесь говорит, что да, время мое близко, и что скоро подойдет тот час, и уже его схватит, и уже вы не сможете
1: быть
0: рядом
1: с мной. Мы здесь с вами видим, что в 35-м тексте сказано: «При сём иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его». А кто такие были иудеи?
0: Да, это были, так скажем, его
1: начальники. Это начальство. То есть это, вероятнее всего, как раз-таки была речь, обращенная к служителям, которых отправили его схватить.
0: И, соответственно, почему они не могли его найти? Что он там где-то скрывался, побежал бы в бега, или что бы там дальше было?
1: Ну вот они и задаются этим вопросом, да, но мы понимаем, что речь Иисуса Христа, она говорит совершенно о другом, что они не смогут быть там, где будет он. А куда Иисус ушел, куда не могут попасть фарисеи? Он был вознесен.
0: Ну да, но здесь просто пока еще вот такое последнее как бы время. Казалось бы, что для них вот все двери открыты. Они же как раз-таки начальники.
1: Но он же как бы и говорит о том, что наступит время, да? То есть он говорит: еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. То есть он четко заявляет, откуда пришел, туда и вернусь.
0: То есть
1: и мне недолго. Недолго, как мы сказали, это полгода.
0: Так, то есть здесь речь дальше будет о чем? О том, что он попадает дальше на небо, да? То есть он возносится. Это про распятие его.
1: Нет, распятие и вознесение – это разные вещи. Иисус возносится позже, уже после воскресения своего. Его распяли, на третий день воскрес, и потом позже он является еще ученикам, и позже он возносится.
0: Но здесь, вот, я говорю, речь идет про вознесение.
1: Да, про он же говорит, я пойду к пославшему меня.
0: Хорошо. Если мы дальше вот здесь читаем такой как бы текст, да, то он говорит в 35 и в 37 стихе про себя как о некой какой-то такой роли. Если кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. Что это такое? Что это за живая такая вода? И как мы сейчас можем это вот в современном мире вообще понять?
1: Да, спасибо. Смотрите, здесь вопрос того, что Иисус приходит на праздник, как мы с вами уже сказали, да, кущей, где происходит церемония возливания воды ежедневная, где вот это имеет большой символизм. И, как мы читаем, в последний же великий день. И здесь есть разногласия на тему, что это за день, то ли седьмой, то ли восьмой, потому что на восьмой должно было быть собрание, а вода возливалась всего 7 дней, то есть на восьмой день уже не возливалась, а Иисус собою замещает. Но я думаю, нам это не столько важно, потому что от этого не меняется суть, что Иисус приходит и говорит: вот вы видите, как возливают эту воду, да? И, ну, ее, как правильно сказать, вот она здесь есть, и вам ее не хватит навсегда. А я та вода, которая могу, я могу дать вам ту воду, которая будет пребывать с вами всегда. И здесь Иоанн, естественно, поясняет о том, что речь идет о Духе Святом, как это было и в диалоге с самарянкой. Но Иисус является источником этой воды живой. И таким образом он говорит: вы не можете найти здесь то, чего вы желаете. Вот эта вода временная, все это не утоляет вашей жажды, да? Любое спасение, все благословения – это все во мне. И мы понимаем, что вот эту вот духовную нужду людей удовлетворить мог только Христос. И Он находился посреди них и был великим источником. И вот Он как раз-таки и указывает, и замещает собою эту воду. И если нам так говорить, знаете, порой мы тоже, бывает, обращаемся к каким-то вещам, которые не могут утолить нашей духовной нужды. Но только Христос способен ее утолить. Ну, то есть, к примеру, мы очень часто бывает, да, в нашей культуре о том, что люди тоже хотят осветить воду. Да, то есть неважно, каким методом, неважно как, но вот если эта вода будет чудодейственна, значит, мне она нужна.

И люди идут, набирают ее, там, используют различными методами. Но Христос говорит, это не то, что утолит вашу духовную нужду, вашу жажду духовную. Единственным, кто может утолить жажду, является Христос. Потому что очень часто даже те люди,

0: Библии, они ответить не смогут. Просто так делали наши родители, да, или вот мой друг так делает, ему помогает, значит, я так буду делать.
1: Ну, то есть по примеру.
0: Да, и здесь Христос говорит, вы обращаете внимание не на источник воды живой. Я источник воды живой. Если ты хочешь, чтобы утолились твои нужды, переживания, да, чтобы решились проблемы в твоей жизни, ты должен ко мне прийти, а не искать какого-то чудодейственного вот такого эффекта от чего-либо.
1: Он был у них там раньше, прям воочию, вживую.
0: Да.
1: И ходили они к нему. Для них он был живой водой?
0: Ну, для тех, кто осознавал и верил в него, да.
1: Угу. Да, то есть здесь больше, наверное, говорится про то, что сейчас мы, если обращаемся к нему в молитве, да, если у них было, так скажем, сердце чистое, обращенное, наверное, в сторону Христа, да, больше про такое, про духовное открытие, да,
0: ну,
1: когда
0: видите,
1: было такое,
0: да,
1: взаимодействие.
0: Здесь мы как бы уже каждую программу говорим о том, что Христос в каждой истории говорит о том, что любую нужду, которая у вас появляется, способен утолить только я.
1: Угу.
0: Ключом к вечной жизни являюсь я, дверью я, тем, кто может утолить жажду, я, тем, кто может дать вам новую жизнь, я. И то есть тем, кто является светом, это тоже я. То есть какая бы проблема у тебя ни была, ты должен идти ко мне. Только я являюсь подателем жизни. Не нужно ходить никому другому, да, то есть не нужно обращаться к чему-либо там, ну, ритуальному, да, еще какому-либо. У меня был друг, который говорил таким образом, что, ну, если мне это помогает, то я это использую. Я говорю, ну, а тебя не смущает, что, скажем, одна вещь другой противоречит чисто мировоззренчески, да? Ну, он не был христианином. Вот, и он говорит, ну, если это работает, почему мне этого не использовать? И это не важно, то есть, ну, допустим, он мог молиться и какие-то языческие вещи использовать. То есть, если мне и то, и другое помогает, да, почему мне этого не делать? И здесь как раз-таки Христос говорит о том, что человек, тебе ничего не поможет. Ни то, ни другое. Ты можешь сколько угодно вот пользоваться тем, другим, считать, что тебе это помогает, но тебе это не даст ни вечной жизни, ни душевного покоя, не заполнит ту пустоту, которая есть внутри тебя. Единственный, кто это может сделать, это я. То есть Иисус Христос. И поэтому нам не нужно тратить множество денег на посещение каких-то мест. Да? Если мы хотим найти Господа, если мы хотим вот это вот за вот эту пустоту заполнить, да, которая не хватает, которое место, предназначенное для Бога, может заполнить только Бог. Ничто другое не способно его наполнить и дать нам радость жизни. И поэтому не нужно тратить деньги на какие-то предметы, поездки, еще что-либо. Нам достаточно склонить колени и в искренней молитве прийти к Господу.
1: Вот и здесь такой же вопрос, исходя из этого всего, да, в самом начале мы говорили про то, что, да, кто же может нам помочь верить, да, мы поняли, что никакие ритуалы, да, никакие особые места, да, только личное взаимодействие, личные взаимоотношения, но если мы возвращаемся вот к диалогу и к нашим текстом, который мы прочитали почти уже в конце, почему возникает спор вообще о происхождении Иисуса? Что же все-таки, ну вот, мешало и фарисеям, и руководителям поверить в то, что Иисус Христос является Мессией? Они, может быть, как-то, ну, не понимали что-то, да, или как это, ну, как бы влияло на них? Да, почему? Что им мешало?
0: Ну, видите, здесь какой есть нюанс интересный. Как мы сказали, на этот вопрос уже ответ я ранее дал. О том, что их же жестокосердие, они сами лукавят. Они говорят, что не приходят с Галилеи пророка, но они уже слукавили, потому что как минимум Иона, Илия, то есть это немалые пророки такие, да, и, вероятно, еще Наум, они были с Галилеей. И то есть их утверждение заведомо ложно.
1: Да.
0: Это просто их упорство и желание достичь уже своего. Это уже пошел некий азарт такой, понимаете? И поэтому здесь начинаются вопросы. Они говорят, Мессия не может быть оттуда, а потом говорят, а мы не знаем, откуда он может.

0: Может быть. Ну, то есть у них вот эти вот идут лукавства одно на другое. Да, им это было невыгодно, это их обличало, как мы уже ранее сказали. И поэтому здесь вот эти и идут толки о том, откуда он, почему, да, какие-то дискуссии. Хотя, в принципе, если мы читаем, то иудеи знали, где должен появиться Мессия, когда царь хотел найти младенца Иисуса, да? И здесь есть еще очень один важный для нас, верующих людей, урок, который заключается в том, что Иисус говорит, тот, кто придет ко мне и будет пить воду живую, из того потекут реки воды живой. Это говорит о том, что если человек действительно принимает Христа, уверует в Него, то он после не способен молчать о Его благодати, о Его милости, которую Господь к нему проявляет, и он будет сам везде проповедовать другим и делиться тем благословением, которым с ним делится Господь. Да, у нас разный характер, разные кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Каждый будет по-своему. Но ни у одного, ни у другого не будет просто таких слов, что «ну, меня спросят, и я тогда отвечу». Они будут искренне делиться, потому что это часть их жизни. Люди делятся тем, что действительно для них важно. Потому что мы очень часто не спрашиваем, а как там твоя машина, а как у тебя на кухне дела, да, или еще что-то. А мы сами бежим, и у нас не спрашивают, а мы уже говорим, а я себе там что-то новое установил, а я у себя на кухне что-то приобрел или изменил. И то есть это говорит лишь о том, что если мы действительно пришли к живому источнику и пьем из него каждый день и питаемся от него, то тогда и в нас будет вот эта река, которую невозможно остановить.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за эту беседу. Помните, вера – это не исполнение обрядов и посещение святых мест. Это личный ответ на призыв Христа. «Кто жаждет, идите ко мне». Только Иисус Христос – источник жизни и веры.

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам.

0: вам сегодня?
1: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
2: Расскажите, расскажите.
1: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
2: Да!
1: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
3: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
1: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
3: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
1: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
3: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
1: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
3: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
1: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
3: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
1: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
2: Какой он злой, этот фараон!
4: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
5: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
6: А что Бог сделал в этот раз?
3: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
2: Как Иосиф?
1: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
7: Ого!
2: Расскажите, расскажите.
3: Вы хотите услышать эту историю?
7: Да.
3: Не слышу.
7: Да.
3: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
4: Нет.
1: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
2: Иосиф.
5: Правильно.
4: Рувим.
6: Вениамин.
7: Иуда.
3: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
2: Папа, расскажи.
3: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
5: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
1: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
2: Зачем они так делали?
5: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
4: А что, у них уже были дети?
5: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
7: Какой?
3: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
8: Обычно они рыжие или серые.
9: У них такие крошечные лапки и пушистые хвосты. При прыжках они используют хвост как парашют.
8: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
9: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
8: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
9: Обычно у них вот такие щеки.
10: В этом выпуске мы говорим о белках.
11: Творение учит нас.
8: Белочки такие милашки.
9: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
8: Не думаю, что твоей маме это понравится. Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка.

0: Они вырастают до метра в длину.
1: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
0: В Сингапуре обитает около 6 видов белок, но только не эти два.
1: Самая распространенная здесь белка пальмовая. Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
0: Сегодня существует 3 разных вида белок.
1: Это суслики.
2: Древесные белки.
1: И белки-летяги.
0: Пальмовые белки относятся к древесным.
1: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
2: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
0: Не все белки едят орехи, зато они любят везде прятать свою еду. Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
1: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
0: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало.
2: Или если становится слишком холодно.
1: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
0: Это так и называется – откладывать на черный день.
1: Или на снежный день.
2: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
0: А, они тоже любят есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.
2: Я храню свои деньги в копилке.
0: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
2: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
1: Белки не пираты, но у них есть 2 способа найти спрятанные орехи.
0: У них потрясающее обоняние.
2: И у них удивительная память.
1: И так же, как белки, когда мы копим деньги, мы можем легко найти их, когда они нам понадобятся.
0: Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
1: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
2: Эй, это не экстренный случай.
1: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
0: Белки мы или люди?
2: Сбережения помогают нам в самый нужный момент.
0: А как насчет вас? Вы делаете запасы на черный день?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут

0: сейчас чайку попьем. Я так люблю пить чай.
1: Смега, привет!
0: А, Ванечка, заходи! Заходи скорей! Мы сейчас будем чай пить. У меня как раз самовар готов.
1: И сейчас, Смега, дай воды, пожалуйста.
0: А что это воды-то? Я тебе чаю налью.
1: Смега, меня там ждут. Спасибо, я тебе чашечку верну. Я через 5 минут вернусь. Пока, Смега.
0: Не понял. И кто это его там ждет? И куда это он торопится, интересно говоря? И куда это он мою чашку унес с водой? Ума не приложу. Хотя меня тоже ждут.

0: Ребята, как я люблю пирожки, а? Такие мягкие, такие вкусные. С повидлом. Ребят, а вам нравится, а? С яблочным. Какая вкуснятина.
1: О, Ваня, заходи, а, чай попьем.
2: Оу, пирожки, это то, что надо.
0: Ага,
2: это...
0: а чай? А...
2: Потом, сбегай.
0: Нет, ну что вы думаете? Собираешься раз в жизни попить чайку? И только возьмешь пирожок в руки, как забегает твой друг Ванечка, и у тебя его отнимает. Нет, нет, ну как вам это нравится? А? Нет, ну зашел бы, ну попросил бы, да мне не жалко и всю тарелку отдать. Просто я не понимаю, просто не понимаю.

0: как и люблю я дома чай пить. Тепло, уютно, а самое главное – чисто. Вот. А, Ваня, заходи, садись.
1: Привет, Смекай. Давай чай пить.
0: Чай?
1: Смекай, я сегодня такое доброе дело сделал.
0: Сейчас, я чашку возьму.
1: Что прям пить, чай хочу пить.
2: И откуда это он такой грязный пришел? Грязи-то сейчас нет. Вместо того, чтобы уроки учить, лазит неизвестно где.
1: Ну ты что там так долго? Чаю-то не налей.
0: Я тебе новую чашку выбирал.
2: Взял бы, да и сам налил. Раскомандовался. Хотя лучше я сам налью, а то все мне испачкает. И где только так вывозился-то? Наверное, с ребятами в футбол играл. А меня и не позвал даже.
1: Смекается!
0: Ты чего со скатертью-то моей сделал?
1: Смека, ну извини меня, пожалуйста.
0: Извини, не извини, скатерть-то от этого чище не станет. А? Да ты на себя-то посмотри, вывозился весь как хрюшка.

0: Привет, Надь! Чай пьете?
1: Да как же мы можем чай пить? Ты посмотри, что Ваня с моей скатертью сделал.
0: А? Да ничего страшного, смекай.
1: Да как же ничего страшного-то? Как мне теперь ее почистить? Как? Ему бы только бы в грязи валяться и в футбол играть. Лучше бы в уроки учил, вот.
2: С чего ты взял, что я в футбол играл?
0: Да, смекай, может, ты поторопился с выводами-то?
1: Никуда я не торопился. И так все ясно, что он делал. Вот так.
0: Смекай, ты знаешь, мне кажется, тебе надо послушать одну замечательную песенку.
1: А про чего она?
0: А тоже про двух друзей, как вы.
1: И там один другому скатерть измазал, да?
0: Нет, другая песенка. Давай послушаем лучше.
1: Ничего я не хочу слушать.
0: Смекай, она тебе понравится. Давай.
1: Ну ладно, давайте.

0: его прогнать. К счастью, был там друг наш смелый и сумел его прогнать.
1: Ха, какой бельчонок ты хороший друг! Я думал, что он лисенка ругать будет, а он даже не посмотрел на то, какой он грязный, и обниматься с ним стал.
2: Свека, вот. Я так рада, что ты вынес урок из этой песенки.
1: Че это я вынес? Вовсе я ничего не выносил.
2: Но ты же сам сказал, что бельчонок поступил как настоящий друг. Ведь он даже не обратил внимания на то, что лисенок пришел неопрятный, на его опоздание.
1: Так лисенок бельчонку скатерть руками не пачкал, как мне Ваня сделал.
2: Смекай, но ты же не знаешь, почему Ваня такой пришел. Ты даже не поинтересовался, что с ним случилось.
1: Как это не знаю? Люди, прекрасно знаю. Футбол играл с мальчишками.
2: Смекай, ну, может, Ваня сам все расскажет, да, что с ним произошло?
1: Да, Вань, ты расскажи.
3: Зачем рассказывать? Он и так же, он замечает.
1: Да нет, ты расскажи,
2: Вань,
1: где
2: расскажи.
1: Ты
2: расскажи, мне вот очень вымазался. Интересно, что
1: да,
2: случилось.
1: Ты давай, рассказывай.
3: Ну ладно, иду я сегодня по дороге, наделся, причесался красиво. А на
1: что-то, простите, незаметно, чтобы...
2: Смекай, ну не перебивай, да, Ваня расскажет. Ну,
3: да. А на встречу встречается мне щенок. Скулит, язык высунул, сразу видно, что пить хочет. Но я за водой сходил, а потом еще за пирожком. Но пока за пирожком бегал, он в какую-то яму провалился. Пришлось его вытаскивать. Пока я его вытаскивал, я весь грязный стал.
2: Смека, видишь, опять ты поторопился с выводами. Молодец, Ванюк.

0: Ты что, в футбол-то не играл?
1: Да нет, конечно, он же тебе сказал.
0: Так ты что, щенка спасал? В яму полез? Ты смелый. Я этих ям не люблю, я бы туда и не полез бы. А ты в яму полез.
2: Смекать, да ты бы ради други тоже бы полез.
0: Ради тебя, да, полез бы. Ради тебя, это...
2: Смекать, ты больше на меня не обижаешься.
0: Нет, Ваня, не обижаюсь. А скатерть я постираю.
3: Ребят, я так рада, что вы помирились.
0: А у меня еще одна есть.
3: Смотрите. Так она даже красивее, чем та.
0: Ага, а мы чай-то пить будем?
3: Мы с удовольствием, да, Ваня?
2: С удовольствием.
3: Пойдем руки мыть.

0: Хорошо у меня здесь. Пирожки с повидлом, чаек, правда, Вань?
1: Угу. Смигай. Нам так хорошо. Ну как же там щенок?
0: Правда.
2: Ребят, а у меня идея. А давайте сделаем для него какую-нибудь игрушку.
1: Да щенка!
0: Давайте!
1: Давайте!
2: Кстати, я знаю, что щенки очень любят игрушки резиновые, мягкие, а вовнутрь можно положить что-нибудь вкусненькое,
0: о,
2: чтобы ему больше понравилось.
0: Раз, у меня как раз в сундуке есть корм для собачек.
2: Отлично, смекай. Тогда за дело?
1: За дело!

0: Для поделки нам понадобится корм для собак и старые резиновые игрушки. Делаем прорезь для корма. А теперь наполняем игрушку собачьим лакомством. Для игры со щенком можно привязать ленточку. Все!
1: Ну вот.
2: Фу, как я испачкал руки. Дай мне, пожалуйста, полотенце. Спасибо. Я сегодня понял одну очень важную мысль, что никогда нельзя думать плохо о людях. Вот только я никак не могу смекнуть. А если мне на дороге встретится грязный человек? Ведь я могу подумать, что он неряха. А вдруг он кому-то помог крышу отремонтировать или толкнул чей-то автомобиль? А я о нем плохо подумал. Как же мне быть?
1: Смекай, ты опять забыл?
2: Библия!
3: Смекай, это Библия!
2: Ага!

0: Точно. Библия. Есть тот, кто учит нас не спешить с выводами. Знаете, что в Библии написано по этому поводу?
1: Что?
2: Нет, я не знаю.
0: Сейчас узнаете. Здесь написано: не судите, и не судимы будете.
1: Ой, а это как?
0: Ты не знаешь?
1: Не знаю.
0: А может быть, ребята знают? Ребят, напишите нам. Как вы думаете, что означают эти слова? Не судите, и не судимы будете.
1: Да, ребят, в самом деле напишите, а то я не знаю. А если вы мне напишите, то тогда я вам каждому вышлю в подарок... Ой, чего же я вышлю-то?
2: А я знаю.
0: Чего, Вань?
2: Фотографию нового друга. Щенка!
1: Точно!
0: Так пойдемте тогда его сфотографируем.
1: Пойдемте!
2: Пойдемте!
0: Берем игрушки, которые мы для него смастерили. Вперед!
1: Ребят, я сегодня понял одну важную истину.

Лучше рядом не стоять. Вас в сторонке подожду я. Мне не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя? День рождения, собачку подарили мне друзья. В день рождения собачку подарили мне друзья. Я вчера с щенком играла, а он взял и убежал. Целый день его искала, видно, без вести пропал. Маленький, смешной, ушастый, где пропажа, знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья. Но, правда, он совсем немного, но грязный, с ним сейчас мои друзья. Вот, теперь я точно понял,

послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, в 15 тексте мы читаем призыв дорожить временем, ибо дни лукавы. Лукавы в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами, но в тот же момент, оглянувшись назад, мы удивляемся тому, как оно быстро прошло. У кого бы я ни спросил, есть ли у тебя свободное время, большинство мне отвечают, что его совсем нет. Но так ли это на самом деле? Мелочи имеют значение. Если, к примеру, опаздывать на работу всего на 5 минут, за год выходит порядка 2 рабочих дней. Таких моментов в течение дня очень много. Пришел на обед раньше, ушел на минут 5 позже, тут потратил лишнее время, там потратил. В итоге выходит очень много. Представьте, если на дорогу в день тратить 2 часа, это приводит к потере 480 часов в год или 60 рабочих дней. Если в это время вы едете на общественном транспорте, вы можете читать книгу или слушать аудиокнигу, просматривать какой-то видеокурс. Если вы едете на работу за рулем, вы можете слушать аудиокниги. Представляете, если бы ваш работодатель каждый год вас отправлял на повышение квалификации на целых 2 месяца. И если вы много времени проводите на работе, значит, важно не упускать эту отличную возможность расти. К примеру, если вы заходите в интернет на 30 минут и занимаетесь обычным серфингом, то за год вы потратите целых 180 часов. Или больше 22 рабочих дней. Подумайте, возможно, есть более полезное времяпрепровождение. Как часто вы ходите за покупками в магазин? Путем таких же исчислений можно прийти к следующим цифрам. Затрачивая по 15 минут в день, можно в год только на магазин потратить больше 10 рабочих дней. Возможно, проще составить меню и по возможности ходить в магазин не каждый день. Еще один пример экономии времени заключается в том, чтобы группировать однотипные дела. Например, звонки. Если вы готовите еду, то параллельно вы можете приготовить и обед, и ужин. Бывают ли у вас ситуации, когда вы крутитесь целый день, как белка в колесе? А вечером не можете вспомнить, на что потратили свое время. И почему-то опять не успели выполнить важную задачу. Если да, то самое время прибегнуть к важному инструменту тайм-менеджмента, позволяющему получить объективную картину нашей загруженности. То есть провести хронометраж. Как известно, хронометраж – это ведение учета времени, потраченного на ту или иную задачу. Инструмент полезный и не потерявший своей актуальности, несмотря на солидный возраст. Он разработан еще в 20-е годы прошлого столетия. С его помощью можно увидеть, насколько рационально де-факто организован рабочий день, обнаружить ошибки планирования. Хронометраж – один из самых популярных методов определения, куда уходит время. Идея проста. Сделать анализ того, куда уходит время, и изменить порядок его расходования для повышения личной эффективности. Но вот как на практике это реализовать? Советую фиксировать всю активность, на которую уходило более 10 минут. В итоге мы получим картину, над которой и будем работать. Как хронометраж влияет на личную эффективность человека? Чаще всего положительно. Вы видите конкретные цифры, сколько времени проведено в социальных сетях, сколько затрачено на просмотр видео, сколько уделено работе. Тут включается внутренний цензор и говорит: «Имей совесть, займись делом в конце концов». Это может быть полезно для развития самодисциплины. Но тут главное не обольщаться, так как этот результат обычно краткосрочный.

Несколько слов о встречах с людьми. Время сегодня один из самых ценных ресурсов. И когда у вас срывается встреча, время уже потрачено. Существуют следующие правила. Никогда не выезжайте на встречу без предварительной договоренности. Время встречи должно оговариваться. Желательно, чтобы оно было без четверти. Исследования говорят, что встреча в 13:45 запоминается куда лучше, чем в 13:00. Используйте время в дороге для самообразования. Не назначайте встречи друг за другом. Делайте временной буфер. Желаю вам успехов!

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Сегодня с вами снова ваши ведущие. Я Размик, мой коллега Сережа и наш сегодняшний гость Давид. Привет, Давид.
1: Привет, ребята.
2: Привет. Привет.

0: Значит, тема у нас сегодня называется «Принципы». Каждый человек имеет свои принципы, имеет свои жизненные устои, которых он старается придерживаться.
1: Да, Сереж, но есть такие принципы у людей, которые все-таки несерьезные, я бы сказал, и приводят, наоборот, к проблемам.
0: Вот, сегодня мы поговорим как раз с нашим гостем Давидом о том, что такое принципы, о том, кто такой принципиальный человек. И тебе, Давид, вопрос в лоб. Ты считаешь себя принципиальным человеком, и что ты, так скажем, ради своих принципов, чем ты готов жертвовать?
2: Хороший вопрос. Да, я считаю себя принципиальным человеком, но сразу же отвечу, да, тут нужно разграничить принципы, которые человек сам себе придумал, или он откуда-то эти принципы, как говорится, принял, да, его так воспитали, или его религиозные убеждения, да, то есть его вера во что-то там.
0: У тебя есть какие-то принципы, скажи, в твоей жизни, и чем ты ради них пожертвовал?
2: Да, у меня есть принципы, и они обусловлены тем, что я человек верующий, да, и моя вера, то есть она с детства, я рос в ней, меня в ней воспитывали в этих принципах, и мои вот эти жизненные принципы в определенный момент моей жизни, да, где-то 18 лет, я пришел к тому, что мне пришлось отказаться от карьеры. Я с детства занимался футболом, у меня это все хорошо получалось, это был талант, он развивался, и пришло такой момент, пришел, что выбирать. Либо я выбираю свои принципы, свою веру, да, либо я выбираю свою футбольную карьеру.
0: А что тебе карьера твоя сулила?
2: Ну, если вы немножко разбираетесь в спорте, я думаю, вы хорошо разбираетесь в спорте, особенно в футболе. Я думаю, вся страна у нас знает об этом, да, какие гонорары у футболистов. Это на высшем уровне. Но на низшем уровне они тоже очень хорошие достаточно. Я знаю парня, который был в моей команде, который продолжил карьеру, да, от которой я отказался. И за один сезон он буквально купил себе квартиру, да. Если играешь 1-2-3 сезона, то тебе, как говорится, жизнь, как говорится, беззаботная обеспечена. Потому что, ну, наш российский спорт, в него вкладываются очень большие деньги. Если ты зацепился, если ты проявил себя и ты заиграл, у тебя есть контракт, все.
1: То есть даже вот в 18-летнем возрасте, ты говоришь, можно было заработать на квартиру?
2: Да. У меня друг в моей команде, он заработал, то есть у него был талант, он проявил себя.
1: Какой принцип нужно иметь, чтобы отказаться от такого?
0: Вот интересно, как раз я хотел задать вопрос. Скажи, а что ты получил взамен? Ты отказался ради своего принципа от будущего, о котором мечтают многие молодые люди, а тем более футболисты, ребята, которые у нас сегодня сплошь и рядом, ребята, которые занимаются футболом, которым это нравится, и они мечтают о том, от чего ты отказался. Ради чего, Давид?
1: Да, сидел бы сейчас в Испании где-нибудь, там испанские ведущие тебя допрашивали.
0: Режиссеры, корреспонденты.
2: Не в Испании, но где-нибудь бы сидел, да. Ну, что мне это дало? Ну, во-первых, я до сих пор, да, у меня возникает вопрос, да, так, к Богу, потому что я человек верующий, и я его спрашиваю, так, если у меня был же другой жизненный путь, который ты мне приготовил, почему, как говорится, ты меня привел к этому варианту? Ну, я надеюсь, я этот ответ получу на этот вопрос когда-нибудь в жизни. Но сейчас, что мне это дает?
0: Что ты получил взамен, да, когда
2: что
0: выбрал?
2: Взамен? Ну, моя, как говорится, душа спокойна, моя совесть чиста. То есть я выбрал то, что мне действительно в жизни важно, что, чем я жил всю жизнь, да, начиная с детства. То есть моя религия, моя вера, мои принципы и вот мое, как говорится, увлечение футболом, они до определенного момента шли рука об руку, то есть вместе, они друг другу не мешали, а даже в каких-то моментах они, как говорится, друг другу помогали.
0: Поддерживали.
2: Да, поддерживали. И вот наступил момент, когда пришлось от карьеры отказаться. Но вот то, что в меня вложили родители, да, есть такие прекрасные слова в Священном Писании: «Наставь юношу в начале пути его, он не свернется от него, когда он и повзрослеет, да, или даже когда состарится». И вот родители именно в меня вложили с детства, я шел этим путем сам, и вот наступил момент,
0: интересно,
2: когда
0: вот
2: я этого держался.
0: Ты говоришь, родители в меня вложили детство. Сегодня также у нас есть много молодежи, много парней, у меня друзья есть, которые говорят, что мои родители уже меня, честно говоря, напрягают тем, что родители часто навязывают своим детям какие-то свои принципы, которые были навязаны их родителям, тем их родителям и так далее. То есть часто молодым людям приходят

0: приходится действовать и выбирать то, не, что, не на что они сами идут, а что их родители, на что их родители вынуждают идти, или их воспитание. То есть считаешь ли ты, что твой выбор, он именно твой, а не выбор твоих родителей, навязанный тебе? Ты вот сейчас, может быть, многие думают, что потерял свою карьеру, отказался от всего этого, только чтобы родителям угодить, и чтобы твоя совесть была свободна. Ты сказал, что совесть была спокойна.
1: Хороший вопрос, глубокий. Но скажу так, что как меня воспитали, да, что меня вложили в родители, это одно. Но когда я пришел к этому выбору, уже стоял на распутье, да, там уже я делал выбор осознанно, потому что мне было уже 18 лет, как бы я сам пришел к этому моменту. И за время, которое я шел к этому моменту, моя вера и те жизненные опыты, которые у меня были, да, которые с Богом, да, мне Бог помогал в каких-то жизненных ситуациях, Он был со мной рядом, и я видел это в своей жизни, потому что были такие ситуации, когда, ну, они решались таким способом, которым, ну, чисто с человеческой точки зрения они не могли решиться. Но они решались, и я прекрасно понимал, что это Господь был рядом со мной, Он мне помогал. И вот, дойдя до этого момента, я прекрасно понимал, кто такой Бог, да, в кого я верю, насколько важны вот эти принципы для меня и моя карьера. Да, как-то были сомнения, потому что сложно бросить то дело, которым ты занимался всю жизнь, с которым ты ел, спал, с которым ты жил, ты просыпался, ты учился, там, тренировался, ездил и так далее. Сложно, но я сделал выбор, и, как говорится, сейчас я об этом не жалею, потому что то, что я выбрал, действительно для меня важно. Профессиональным футболистом я мог действительно не стать, да, может, я поиграл бы год, какая-нибудь травма или что-то случилось, и все, моя карьера бы закончилась. Но то, что я выбрал, оно со мной на всю жизнь, то есть я от этого уже не могу отказаться.
2: Найди, найди свой путь.
0: Вот, а мне вопрос такой интересный. Есть ли разница между принципами обычного человека и верующего человека? Если мы говорим о принципах, только ли это принципы касаемо веры в Бога, или вообще, ну, есть принципы, которые должны быть, и хорошо, если они есть у человека от обычного принципа в жизни?
3: Ну да, у всех у нас есть неверующие друзья, но как бы мы знаем, что они тоже могут быть принципиальными. Вот,
0: и в чем это принципиально заключается?
3: Да.
0: Например?
1: Можно, да, я приведу пример.
0: Такой, вопрос, да, да.
1: Может, Давид. Такой пример. Вот смотрите, как у меня мысль вот пришла, да, то есть принципы, которые человек сам себе придумал, какое-то правило себе взял там. Например. Я ложусь в 9, встаю в 5 и все. И мне не важно, кто там чем занимается, я вот держусь этого принципа. Я лег, я встал и так далее. Или там не есть после, там, после 6, да, как это сейчас принято у многих там.
0: Здоровый образ жизни.
1: За здоровый образ жизни, да, фигуры берегут, здоровье и так далее.
0: Придерживается фигуру, бережет.
1: И вот, и есть принципы, которые мы, нам даны Богом, да, если мы говорим о верующих людях, мы верующие люди, которые нам дал Бог эти принципы. И вот этих принципов, которые нам дал Бог, мы, либо мы их придерживаемся, либо мы не можем называться верующими людьми.
0: А человек может быть неверующий, а он все равно придерживается принципа не обманывать людей. Что мало таких людей, я знаю. И они действительно принципиальны в этом. Или люди, которые принципиально не дают взятки.
1: Хороший,
0: тоже хороший принцип.
1: Хороший принцип.
0: Но
1: хороший.
0: Этот человек не связывает его никак с верой в Бога. Хотя Бог,
3: а может быть, связывает все-таки.
0: А может быть, связывает в своей голове или сердце. Ну, не знаю.
1: Да. Мы же не знаем, чего человек, какие у него мотивы придерживаться этих принципов. Может, его так воспитали, или он какой-то жизненной ситуации у него была, когда он вступал сначала по одному там, принципу, да, а жизненная ситуация так вот сложилась, что он понял, что он делал там, вступал неправильно, и начал придерживаться вот такого принципа. То есть разные ситуации бывают. Но то, что есть люди принципиальные и есть принципы хорошие у людей, это однозначно, то есть это здорово. Но есть принципы, которые люди сами себе напридумывали, они там даже до смешного доходят иногда, да?
0: Бывает, что ради этих принципов они, так скажем, идут на многие такие вещи, которые, может, не стоило бы делать.
1: Да, и из-за этого они там, как говорится, теряют отношения со своими друзьями и так далее, ссорятся, ругаются и так далее.
3: Да, а как ты думаешь, есть такие принципы, ну вот серьезные принципы, вот, от которых можно, ну, вот, как бы обойти в каких-то ситуациях, допустим, когда решается судьба человека, отказаться от своего принципа?
0: Ну или проявить гибкость в этом, в этом случае.
3: Каких-то особых случаях. Может, у тебя были такие случаи, когда отказывался от принципа своего?

0: чтобы повлиять на что-то?
1: Ну, да, конечно, есть такие ситуации. Если мы берем за основание Священное Писание, да, то есть берем жизнь Иисуса Христа, когда Он в субботу исцелял людей и помогал людям, хотя в том обществе, в котором это делал, да, это не было принято, потому что люди себе другие принципы напридумывали, и у них было не принято помочь даже человеку, если он страдает, у них было не принято помогать ему.
2: Потому что почему?

0: А Иисус Христос пришел, и Он показал им, как на самом деле нужно поступать. И Он помогал людям, да, если мы берем субботу как святой день, да, для нас, как верующих людей, то Он в этот день и помогал, да, людям, исцелял их. То есть Он показал, что человек, ну, как говорится, первостепенное значение
1: ценность имеет.
0: Да, да, совершенно верно. Ценность имеет такую, что порой свои принципы, ну, даже, знаете, он не отрекался от своих принципов, он их не нарушал, он просто показал, как правильно.
1: Разве Иисус, это означает, что он отменил этот принцип свой, суббота соблюдения, или он что-то, или он что-то переформатировал его, или он где-нибудь и дополнил?
0: Он показал, как правильно на самом деле нужно поступать в этот день. И показал людям это, потому что люди, вот, как уже не рассказал, напридумывали себе других принципов, которые мешали им даже другу своему помочь. Найди
1: свой путь. Знаешь, у меня есть такое, вот сейчас появилась такая мысль, что в наших принципах жизненных часто надо именно действовать мудро с разумом. Вот Бог нам дал разум, потому что иногда... Я, честно говоря, встречаю таких людей, которые вот придумали себе принцип, исходя из какой-то ситуации жизненной, ранее с ним случилось. А проходит время, и этот принцип уже не работает, по идее. Принцип надо бы изменить, но он вот нет. Вот четко я стою на этом, и он называет себя принципиальным человеком. Вот. Но я вижу, и все видят со стороны, что вот здесь это не мудро так поступать. Здесь бы надо поступить по-другому. То есть этот принцип немножко надо подстроить. Вот. И в таких ситуациях, мне кажется, нужно просто с мудростью всегда, вот с таким вот «Бог нам дал ум», чтобы подумать, может быть, стоит здесь проявить гибкость в этой ситуации.
0: Совершенно верно. Гибкость нужно проявлять в определенных ситуациях. Вот пример хочу привести. Знаю человека, давай, который считает себя пунктуальным, и он терпеть не может, вот, когда другие люди не пунктуальны, да, когда опаздывают. И вот ситуация, например, да, договорились там, у него, он водитель, у него есть машина, и вот договорились там со своим другом куда-то ехать, там, все, выезжаем в 9 часов, все, секундная стрелка доходит до 9, все, ровно 9, друг еще не пришел, он завел машину, уехал. Ему не важно, там, задержался, да, и не важно, вдруг там его друг по дороге, да, там, ну, не знаю, помог бабушке подняться, который упал, да, и сумку ей поднял там на, ну, на третий этаж. И буквально на две минутки задержался, а приходит, а его друг уже уехал. А тому не важно, что случилось, да, он даже не удосужился
2: ему позвонить. Ну и как ты это рассудишь?
0: Ну это, я не вижу в этом...
1: Это как это, да, рассудим, Цезарь, Альберт.
0: Нет, это, конечно же, неправильно в такой ситуации, да, если ты держишься принципа, это хорошо, правильно, ты должен, и, как говорится, вот в такой ситуации пунктуальность, это очень хорошо.
2: Но этого человека можно назвать принципиальным?
0: Что ну, он... нет, он принципиальный, да, можно его назвать, но его принципиальность очень негативна в этой ситуации, то есть она деструктивна.
1: Вот. Я тоже хотел бы, так скажем, чтобы мы дали оценку слову принципиальность. Иногда она бывает все-таки позитивная, иногда она помогает людям чего-то добиться, иногда она помогает людям держать там свой этот, марку, держать там, скажем, свой это, путь ровно. Но иногда эта принципиальность деструктивна, как ты говоришь, она разрушительна для окружающих людей. Вот. Поэтому надо бы подумать о том, наши принципы лично, вот мои, те, кто нас смотрит сегодня, они на самом деле полезны для меня и для людей окружающих? Или они иногда, так скажем, просто разрушают отношения иногда и так далее?
0: Конечно, с умом нужно подходить ко всему, даже в такой ситуации.
2: Должны приносить благо, по-твоему?
0: Да, если они приносят вред и тебе, и окружающим, и, как говорится, идет нарушение там, отношений, да, вот это вот дисгармония появляется, то, конечно, тебе нужно пересмотреть, а зачем тебе этот принцип нужен, если он там так негативно влияет на твою жизнь, там, на отношения с твоими друзьями, с родственниками и так далее.
2: Я согласен.
1: Мне интересно, вот в конце услышать все-таки от тебя, Давид. Вот ты нам рассказывал историю, все-таки мы на ней сегодня основываемся, о том, как ты пожертвовал своей карьерой, достатком финансовым,
0: благополучием,
1: можно сказать, просто улет, вот чем ты пожертвовал. Многие сегодня об этом мечтают, ребята молодые. Скажи, ты не жалеешь об этом? Чувствуешь ли ты себя счастливым в этом своем выборе, в том, что ты выбрал веру в Бога и принципы, которые вот Бог нам велит соблюдать? Как ты себя чувствуешь сегодня?
0: Ну, я начну с того, что, конечно же, ностальгия у меня возникает по тем беззаботным годам, да, когда я занимался любимым делом, да, жил этим, участвовал в соревнованиях, поездке. Да, как говорится, ностальгия возникает, но чтобы жалеть, нет. Я не жалею сейчас о своем выборе, потому что

0: вот то, что я выбрал, оно в другой ситуации, да, вот сейчас, которая у меня в жизни сложилась, оно приносит мне огромную радость, да, пользу и так далее. То есть я вспоминаю те годы, но это было в прошлом, и сейчас я живу той жизнью, которая у меня есть, которую Бог мне дал, дал
1: мне. Хватает тебе достатка, вот как ты живешь.
0: Да, Бог, как говорится, я, как говорится, свою
1: конечно,
0: профессию.
1: Конечно, зарплаты не те, да, что были. Не квартиру за сезон.
0: Свой талант я, как говорится, применяю, ну, так, на любительском уровне, с ребятами поиграли, побегали.
1: Я знаю, что ты детей
0: Детей тренирую, да, то есть им вот прививаю вот эти навыки. Они это любят, и когда я вижу, как им это нравится, как им, ну, когда они радуются, бегают, играют в футбол, как говорится, я тоже уже начинаю получать удовольствие от этого, когда я их учу, да, этому. И уже, то есть я нашел удовлетворение и радость уже в другом. То есть, да, то оставил, пришлось выбрать другой путь жизненный и идти по нему, и получать радость уже от другого пути жизненного.
1: Спасибо, Давид. Мне кажется, это ответ просто...
2: На все вопросы?
1: Да.
2: Да, ну,
1: что, будем завершать разные.
2: Подошло время завершить и нашу программу. Спасибо, Давид, большое, что ты рассказал свою историю, пришел к нам сегодня в гости.
0: Спасибо, что позвали.
2: А с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся. Смотрите нас в следующих программах. Подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх. С вами был я, Размик, Сережа
1: и Давид.
2: И Давид.
1: Пока.

Ваша речь не пользуется успехом, вас не замечают окружающие и регулярно не удается убедить, донести до людей свою точку зрения. Возможно, вы упустили из виду такие важные части ораторского искусства, как язык тела, мимика и жесты. Не совершаете ли вы какие-либо ошибки в этих сферах? Давайте в этом разбираться.

Помните, как в самом первом занятии мы с вами разбирали историю ораторского искусства? И там же мы с вами обращались к цитате Цицерона из его трудов об ораторском искусстве. Так вот, сейчас мы тоже к ней обратимся, но только к той части, которая как раз-таки касается сегодня нашей с вами темы. Движениями он будет владеть так, чтобы в них не было ничего лишнего. Держаться он будет прямо и стройно. Расхаживать изредка и немного. Выступать вперед с умеренностью и тоже нечасто. При этом никакой расслабленности шеи, никакой игры пальцами. Он не будет даже отбивать ритм суставом. Зато, владея своим телом, он может наклонять стан, как подобает мужу, простирать руки в напряженных местах и опускать их в спокойных. А какое достоинство, какую привлекательность изобразит его лицо, которое выразительностью уступает только голосу. При этом должно избегать всякого излишества, всякого кривляния, но зато искусно владеть взглядом. Ибо как лицо есть изображение души, так глаза – ее выражение. А насколько им быть веселыми или печальными, покажут сами предметы, о которых будет идти речь. Марк Тулий Цицерон, «Трактаты об ораторском искусстве». Для того, чтобы понимать, зачем нам вообще обращать внимание на тело, жесты и взгляды, обратимся к тому, как работает наш мозг. Например, вы смотрите выступление диктора, у которого плохая осанка. Он сгорблен. Вот вы можете сейчас посмотреть на меня. Если я буду стоя вот так, с неправильной осанкой, к вам обращаться, вы явно почувствуете дискомфорт. Вам будет казаться, что что-то здесь не так. Возможно, или даже в большинстве случаев, вы даже не поймете, что не так, потому что человек может говорить действительно стоящие вещи, может информацию давать, в которой он действительно компетентен, но при этом все равно вам чуть-чуть совсем неинтересно будет его слушать. А все дело в том, что потому что наша система, она именно вытягивает из памяти вот эти паттерны восприятия, которые устоялись в нашей голове. И по этим паттернам восприятия, которые мы не осознаем, мы и формируем впечатление о человеке и впечатление о том, что в принципе происходит вокруг. Сделаю небольшое лирическое отступление, но очень важное. А речь идет о том, что когда вы смотрите на то, как выступают другие спикеры или другие ораторы, вам совсем не обязательно быть на них похожими. Конечно, у вас должна быть определенная база, которую мы сейчас с вами изучаем. И эта база есть у всех спикеров, у всех выступающих, неважно какого уровня или ранга. Но при этом какой-то фирменный стиль у вас может быть свой. И именно тот, конкретно в котором вам комфортно. Язык тела. И начнем мы с осанки. Как думаете, почему правильная осанка важна в речи? Вы можете сейчас попробовать начать гуглить, искать об этом информацию, но я упрощу эту задачу и скажу вам о том, что осанка важна именно с позиции того, как вы произносите информацию. И это не только визуальное восприятие, но и объем, четкость, громкость вашего голоса. Поясню, когда вы горбитесь или имеете неправильную осанку, то у вас физиологически все проходы, которые есть в нашем теле, сжимаются, становятся более узкими. И из-за этого проход воздуха затрудняется. И это затруднение вызывает сложности с речью. С другой стороны, когда люди смотрят на вас и видят, что у вас неправильная осанка, это тоже формирует определенное впечатление о вас. Конечно, все зависит от того, где вы находитесь и при каких обстоятельствах. Конечно, если вы находитесь в группе людей, которые являются просто вашими друзьями и с которыми вы веселитесь, вас примут таким, какой вы есть. Но при этом, если вы планируете влиять на других людей, планируете доносить какую-то информацию, важно иметь правильную осанку. Потому что правильная осанка, она как раз-таки формирует впечатление. Впечатление о том, что вы знаете, о чем говорите. Что вы уверены в той информации, которую доносите, и при этом не врете, как бы грубо это ни звучало. Еще один важный аспект касаемо работы нашего тела, это когда вы переминаетесь с ноги на ногу. Можете, в принципе, увидеть конкретно на мне, как это выглядит. Конечно, это тоже не критично, когда вы просто находитесь в компании друзей.
Но при этом вы должны понимать, что вы все равно, находясь в повседневной жизни при своих обычных обстоятельствах, формируете определенную привычку, паттерн поведения, который закладывается к вам в голову. И поэтому, когда вы уже выходите на сцену или пытаетесь донести какую-то информацию, вы все равно подсознательно будете делать неправильные движения. А переминание с ноги на ногу, оно скорее создает впечатление о том, как один из моментов, что вы либо не уверены, либо нервны, либо действительно на ходу придумываете информацию. Конечно, сейчас сложно это принять, и человек, который на вас смотрит, он не скажет так, как я вам сейчас говорю, потому что он этого не осознает. Но общая картина формируется, и у человека может отложиться в голове. Вроде хорошо говорит, а вроде бы что-то не так. Это маленькая тонкость, но она влияет на очень многое. Выражение нашего лица. Вы можете заметить, что когда вы разговариваете с человеком по телефону, или тем более, когда ведете просто переписку в соцсетях, что вы не совсем можете понимать, о чем говорит человек. А все дело в том, что вы не видите выражение лица. И выражение лица – это как раз-таки источник информации, при котором вы можете понимать, что одна и та же фраза с одним выражением лица может иметь одно значение, с другим выражением лица может иметь совсем иной смысл. Может быть серьезной, а может быть одновременно и шуточной. Приведу пример одной и той же фразы, но с разным эмоциональным и визуальным посылом. Ты выступил очень и очень достойно. Вы можете увидеть, что я обращаюсь с большим уважением, с почтением и выделяю конкретный поступок человека, что он смог выступить на достойном уровне. Второй вариант. Ты выступил очень-очень достойно. И здесь вы можете заметить некоторую нотку сарказма. То есть человек, возможно, ошибся в своей речи, что-то сделал не так, когда выступал. И я использовал сарказм для того, чтобы показать человеку, что он вроде как выступил достойно, но я отмечаю не достоинство, а конкретно недостаток его выступления. И это понятно, что очень важно не только по выражению моего лица, но и по интонации, которую я использую. Но интонация — это немножко другая тема. О ней мы, возможно, поговорим позже. Жестикуляция. Жестикуляция — это то, что мы с вами показываем при помощи рук, и этим дополняем то, что мы с вами говорим. И условно жесты можно подразделить на три типа. Тип номер один – указательный. При помощи этих жестов мы ставим четкие акценты на важности конкретной мысли, которую мы доносим. Например, вам важно усвоить именно вот это упражнение. Вы должны обратить внимание, что именно вот это задание вам точно нужно выполнить. Я только что использовал указательные жесты. Я подчеркивал при помощи них конкретную информацию, что вам важно обратить на нее внимание. Второй тип жестов – визуализирующие. Другими словами, при помощи этих жестов мы визуализируем конкретные предметы. Не всегда это получается, но если есть возможность, желательно это использовать, потому что таким образом мы усиливаем информацию, которую доносим. Например, я могу сказать о посылке, которая пришла ко мне. Знаете, ко мне недавно пришла посылка. Она была вот примерно вот такой формы, продолговатой. Только что я визуализировал, как выглядела посылка. Или еще один пример. Я летал на воздушном шаре. Он был вот такой большой, круглый, и при этом снизу у него было такое основание, в которое мы сели, и вот в нем-то мы получали все те впечатления, которые были у нас в воздухе. Другой пример. Допустим, вы пришли в спортзал и увидели там людей, которые сильно накачаны. И потом вы приходите домой и делитесь впечатлениями. Представляешь, я там видел вот такого качка. У него были вот такие огромные банки, и при этом пресс сильно выделялся. Вот здесь вы тоже можете увидеть, что я визуализировал, какой был примерно объем мышц. Или как примерно выглядел рельеф тела того или иного спортсмена. И третий тип жестов – это абстрактные, а именно те, которые мы используем в большинстве случаев. И они просто дополняют, усиливают нашу речь. И при помощи их нельзя описать какой-то конкретный предмет. С их помощью невозможно указать
или дать какую-то команду. Но при этом мы с их помощью просто усиливаем то, что мы говорим. Конкретно вот как пример то, что я делаю сейчас. Я использую руки, чтобы донести до вас информацию. Возможно, у вас сейчас возникает вопрос, а как я все-таки могу научиться использовать жесты? Я могу порекомендовать вам один простой лайфхак. Это включать различные видео там, где выступают профессиональные спикеры. Неважно в какой сфере, главное, чтобы это были профессионалы. И вы можете смотреть, как человек жестикулирует, как он использует эти жесты, в каких местах он использует визуализирующие, указывающие или еще какие-либо жесты. И таким образом постепенно у вас будет формироваться насмотренность. Вы можете смотреть на эти выступления и после этого пробовать выступать перед зеркалом и использовать те или иные жесты. И таким образом ваш жестикуляционный запас будет увеличиваться. Еще один вариант, который вы можете использовать для того, чтобы научиться работать с жестами, это, допустим, взять какую-нибудь книгу или рассказ, неважно из какой сферы, и там подчеркнуть слова, на которых вы примерно можете использовать те или иные жесты. И когда вы это сделаете, вы можете, смотря в книгу, конкретно руками показывать жесты, которые вы используете. И таким образом вы тоже будете постепенно нарабатывать базу ваших жестов. Сегодня мы с вами рассмотрели одни из главных составляющих невербальной коммуникации. А это язык тела, жестикуляция, мимика. И в следующей программе мы с вами будем говорить о визуальном контакте. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать что-то новое, и успех обязательно к вам придет. С вами был Андрей Чернышов. До встречи!

Любовь, смиренный раб величия сил. Он сделает, чего бы ни просил. Не упрекнет, что холоден или слаб. Любовь не ведает земных преград, счет километров, ход часов. Лишь двери сердца на засов ей боль причинят. Но любовь не та, которая у нас. Слепой экстаз и душу в клочья, губы в кровь от ядовитых слов и фраз. Любовь не ведает отказ. И грубость рук, и злые склочья. Она, как волны, вновь и вновь, что мягкой теплотою полны, и рады капельками слез разбиться о крутой утес, без страха жизнь свою сгубить, и пусть не быть, но все ж любить так, словно бы Иисус Христос. И кто бы смог, как вечный Бог? Но стоит ли иначе?

Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили. Взгляни еще и посмотри.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня говорим с вами о важности памяти, о важности исторической памяти для христианина. Пусть и в фольклорном виде, но до нас дошли слова известного русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Он сказал следующее. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего». Эти слова, оказывается, принадлежат ему. Но в этом вопросе мысль светская и богословская оказывается согласны между собой. Елена Уайт, известная христианская писательница, в своей книге «Свидетельство для церкви» сказала такие слова. «Нам нечего бояться за свое будущее, если только мы не забудем того пути, которым вел нас Господь, и если не забудем Его наставлений, которые Он оставил нам в нашей прошлой истории». В Библии есть множество множество текстов и отрывков, которые говорят о важности помнить, что происходило в прошлом, о важности помнить, что делали люди, твои предшественники, а важно помнить, что делал Бог в истории. Необходимость помнить – это подается в Библии не как совет, а как заповедь, которую Бог оставляет своим детям. Соблюдение этой заповеди, оно призвано сохранить от ошибок, которые люди делали в прошлом, а сохранить их от ошибок в будущем. И вот где эта заповедь записана. Книга Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Что же следовало помнить израильтянам? Ведь тут Моисей обращается к Израилю в самом конце своей истории, когда израильтяне уже прошли странствия свои, вот эти все по пустыне, что же они должны были помнить? Дело в том, что вот этот отрезок истории израильского народа, он настолько насыщен уроками, он настолько насыщен Божьим присутствием, что забыть хотя бы какую-то маленькую деталь прошедшего, ну просто было бы на самом деле преступление. Выход из Египта. Что сопровождало выход израильтян из Египта? Ну это, конечно же, удивительная история Иосифа, история египетского молодого князя, которого усыновила царская дочь. Он стал частью царской семьи. Ему было доступно все, и лучшее образование, и все возможности у него были. Но он почувствовал, что должен быть со своими братьями. Он должен с ними разделить их судьбу. И он становится на сторону израильского народа. И вот однажды Моисей, выйдя к израильтянам, вот из царского дворца, он пошел на те работы, в которых были задействованы его соотечественники по крови. И он увидел, как одного израильтянина бьет египтянин, надсмотрщик. И Моисей взревновал. Он понял, что вот эти удары, это удары по нему, по самому как будто. И он убивает этого египтянина. И когда слух доходит до фараона, и Моисея хотят схватить, его хотят судить, и он убегает. Он 40 лет учится кротости, учится смирению. И через 40 лет возвращается за израильтянами, которые оставались все еще рабами в Египте. И великими чудесами, великими знамениями Бог берет и вырывает из сильных рук египетского царя свой народ и выводит их. Ну что это было? Вот когда сами израильтяне впервые увидели Моисея после его 40-летнего отсутствия, Бог повелевает ему показать несколько знамений, и люди, израильтяне, признают в нем спасителя своего, того, кого Бог послал.
А что потом происходит? Потом нужно было еще и египтян убедить в том, что все происходящее не просто инициатива Моисея. Это Бог, это Творец неба и земли посылает своего слугу за своим народом. Каким малым и ничтожным кажется этот Яхве, кажется фараону, который сидит на золотом престоле, который сидит в окружении блестящих людей и лучших людей своего времени. А Яхве это Бог маленького народа рабов, ну, может быть, не такого уж и маленького по численности, но угнетенного. Но каким великим выглядит этот Бог, когда Он, противопоставив Себя всем богам Египта, Богу Нила, Богу Солнца и всем прочим богам, когда Он продемонстрировал их тщетность, когда Он продемонстрировал, что они на самом деле перед Ним – это пустое место. Вот Нил, которому поклонялись люди, ведь от него зависела жизнь в Египте. Нил разливался и обогащал землю.

землю в долине, и после этого там могло что-то расти, и там сажали и пшеницу, и все необходимое для жизни сажали. И вот Бог наносит удар по Нилу, и Нил наполняется смертью. Сам фараон, он был сыном богов, и туда наносится удар, и так далее. Все, на что опирался Египет, было Яхве разрушено. Было продемонстрировано Иеговой, что это перед ним ничто. Нет богов, кроме него, одного. И с такой великой силой, с такими знамениями Бог выводит свой народ из Египта. Вот это потом Моисей, многие годы спустя, обращаясь к израильтянам, говорит: «А помните ли вы об этом? А помните ли вы Бога, который вывел вас из Египта?» Что еще следовало помнить? Ну, следовало помнить поколению израильтян, которые родились там, в пустыне родились. Следовало помнить, как Бог, выведя их отцов из Египта, провел их через Чербное море, когда казалось, что впереди непреодолимая преграда, позади смерть, потому что египтяне отдумались, потому что египтяне шли вернуть своих рабов, которых они отпустили. Но Бог раздвигает воды Черного моря. Израильтяне проходят по суху, египтяне следуют за ними, и Бог смыкает над их головами воды этого, воды Черного моря. Следовало помнить о том, что все недоступное человеку, то, чего человек и помыслить не может, это может сделать Бог. И то, что не в состоянии преодолеть человек, в состоянии преодолеть Бог. И потом об этом периоде скитания израильтян по пустыне пророк Исаия говорит как о времени, когда Всевышний брал израильтян как орел, который носит своих птенцов на крыльях своих, когда учит их летать. Вот когда птенец орла устает уже махать своими крылышками, не может двигаться вперед, подлетает мать и на крыло сажает этого уставшего птенца. Вот об этом следовало помнить. Израильтяне были приведены, после всех этих удивительных происшествий, они были приведены Богом к горе Синай, к тому месту, где должно было состояться, ну, вот это заключение союза, заключение завета между всем народом и выведшим их из рабства Богом. Этот союз уже был. Вот что удивительно, он был, но он был давно, он был заключен 400 лет до этого. Этот союз был заключен с Авраамом, Исааком и Иаковом. Но теперь там, у горы Синай, после выхода из Египта, Бог хотел заключить этот союз вот с новым поколением израильтян, с теми, кто стал по его обетованию, с теми, кто родился и жил по его обещанию. Это сам Яхве, Иегова обещал Аврааму, Исааку, Иакову: много детей будет у тебя. Он обращался к одному патриарху, ко второму, к третьему. Множество детей будет. И вот он по милости своей теперь с ними желает заключить союз, завет. Приводит он их к горе Синай. Они там становятся станом, раскладывают палатки свои, отводят за стан своих животных, чтобы они кормились, делают разные необходимые дела, как, ну, все, что необходимо они делают, готовят пищу, стирают. И Бог через Моисея обращается к израильтянам. Через несколько дней вы встретитесь с Богом. Приготовьтесь. Вам необходимо приготовиться для встречи с Богом, который вывел вас
из Египта. И вот эту гору Синай, ее огораживают, проводится специальная черта, за которую заступать нельзя, потому что когда Бог сойдет на эту гору, она будет свята, его присутствие осветит это место. И без особого приглашения никто даже на подошву этой горы наступать не может. Ну, это не проявление какого-то там снобизма, там высокомерия, как будто бы Бог смотрит сверху вниз на людей. Нет, потом этот же Бог становится человеком, Иисусом Христом, учителем скромным из Галилеи, который обнимал детей, который прикасался к своим друзьям. Но Бог хотел вот там у горы Синай показать святость свою, показать свое величие. Чтобы, для чего? А вот для того же, о чем говорит Моисей, чтобы помнили, чтобы хорошо запомнили. И там, когда наступает этот момент, когда Яхве в окружении густого темного облака, скрывающего лучи его славы, опускается и снисходит на эту гору, гору Синай. Она дрожит от его присутствия. И там с вершины этой горы начинает дым подниматься, как будто бы гора тает, начинает от прикосновения Бога, и звучит голос труб, сильные трубный звук звучит на многие-многие километры. Чтобы помнили, кто он, тот, кто заключает с ними завет. Казалось бы, вот это величие, оно может подавить, растереть людей просто в пыль. Израильтяне так и поступают, они испуганы, они обращаются к Моисею. Ты говори с ним, а нам передавай все, что он тебе скажет. Мы не хотим слышать его голос, потому что они услышали, как оттуда с вершины горы Синай были произнесены 10 заповедей Божьих. В этих 10 заповедях и заключался завет. В них и заключался союз Бога с человеком. Всякий, кто живет по этим заповедям, входит в союз со Всевышним. Ну и Моисей наставляет народ, удаляется на эту гору. Он там пребывает с Господом, он приготовил каменные скрижали, Бог перстом своим чертит там заповеди. А в это время, всего лишь месяц спустя после явления вот этой славы Божьей, израильтяне приступают к брату Моисея, Аарону, к тому, кто назначен главным помощником Моисея, и говорят: мы не знаем, где этот человек, мы не знаем, что с этим Моисеем, который вывел нас из Египта, что с ним произошло, сделай нам Бога. Сделай нам Бога. И пусть его изваяние идет впереди нас. И пусть он вернет нас обратно в Египет. Это был страшный момент, момент отступления Израиля. И когда Моисей вернулся, он вот эти скрижали, знак завета и скрижали, на которых были написаны заповеди Божьи. Собственно, в них и заключался завет, как я говорил, он их разбивает. Должны были помнить. Последующие поколения должны были помнить, к чему все это привело. Чуть не разрушили завет. Еще немного, и Бог готов был отказаться от этих людей. И только заступничество самого Моисея, который сказал: Боже, если их вычеркнешь из своих книг, и меня вычеркивай. Только его заступничество помогло сохранить этот завет. Должны были помнить. Помнить должны были все последующие поколения израильтян, что происходило в их истории. Должны были помнить тот фундамент исторический, духовный фундамент, на котором они стояли. Но вот
прошли эти волнения, много еще Моисею чего пришлось пережить в эти несколько месяцев, которые он с израильтянами путешествовал от границ Египта до границ обетованной земли, до границ Ханаана. И там, у границ Ханаана, Бог повелел выделить 12 человек, по одному человеку из каждого колена израильского, и отправить их осмотреть обетованную землю. Это было удивительное переживание, удивительное приключение для представителей израильского народа. Знаете, сколько израильтяне уже к этому моменту не были в Ханаане, ногой туда не вступали, более 400 лет. У них даже не сохранилось памяти о том, что там было в Ханаане, что это за земля. И вот 12, Библия их называет соглядатаями, вот эти 12 осматривающих землю отправились в путешествие, они прошли всю эту землю, они осмотрели ее, они увидели каменные города, они увидели крепких, рослых людей, а еще они увидели плоды этой земли. Вот, например, срезали они гроздь винограда, срезали ее, и двое мужчин должно было нести ее. Такая она была большая, такой это был виноград, крупный, такая гроздь. И вся земля была такая. Бог о ней справедливо сказал, сама земля источает молоко и мед. И что же произошло дальше? Вернулись эти соглядатые, и они сказали Израилю, мы не сможем войти в Ханаан. Бог говорит, идите, и Бог такое сделал, чтобы показать им свою силу и свою славу. А они говорят, нет, не сможем войти, даже не стоит стараться. Эта земля проглотит нас живьем, и только два человека, Иисус Навин и Халев, ходившие туда осматривать эту землю, говорили, ободряли израильтян, идемте, мы овладеем ею, Бог с нами. Камнями захотели побить Иисуса Навина и Халева. За что? А за то, что вот у всех было одно настроение, а у них было другое настроение. Все уже собрались возвращаться в Египет. А они говорят им другое, камнями хотели побить. И Бог остановил вот этот бунт, вот эти крики, вот этот шум, который поднялся там в стане израильском. И вновь чуть было не разрушился этот союз, этот завет. И вновь только заступничество Моисея сохранило отношения между Богом и израильтянами. И они услышали приговор. День за год определил им Бог. Сколько дней соглядатые их ходили по Ханаану и смотрели, ее осматривали, столько лет им придется ходить по пустыне. Вновь поднялся плач, вновь сожаление у израильтян. И на следующее утро, после того, как Бог объявил свое определение, Моисей видит, а израильтяне в боевых порядках. А израильтяне уже с мечами наголо и говорят Моисею, мы согрешили, да, мы отказались идти завоевывать Ханаан, да, но это было вчера, сегодня мы пойдем и его завоюем. Как так, говорит Моисей, зачем? Зачем вы это делаете? Бог же сказал, он ее не даст сейчас вам, эту землю. Нет, мы пойдем и попробуем. Жестокое поражение испытали израильтяне в тот раз от жителей Ханаана, развернулись и начали свое 40-летнее странствование по пустыне. Сколько было невинных людей, которые вот вместе с бунтующими, вместе вот с этими бунтовщиками пострадали в тот день. Иисус Навин, Халев, Моисей, малые дети, все они понесли на себе вот эту ответственность, все они понесли на себе последствия вот этого бунта против Бога. Что делать? Такова природа жизни и такова природа греха. Когда грешит какой-то один человек, тем более человек, от которого
зависят другие люди, то вот все, кто от него зависит, страдают вместе с ним.

им, и Моисею пришлось смириться тоже с тем, что и ему 40 лет придется скитаться с израильтянами. И вот эти дети, невиновные ни в чем дети, они 40 лет за грех своих родителей вместе с родителями ходили по пустыне. Там много чего было. Там было и сопротивление окружающих народов, и было...

несколько десятилетий спустя были обращены слова Моисея: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Да, для тех людей, которые бунтовали около земли Ханаанской, для них это было наказание. Но для их потомков, для их детей, в этом скитании было и благословение. В третьем тексте той же самой главы Второзакония Моисей говорит, почему Бог это делал? Он смирял. Под этим словом «смирял» следует понимать воспитательный процесс. Видите ли, люди, вышедшие из Египта, но ведь это же были рабы, ведь это же были люди, которые привыкли трудиться из-под палки, когда за ними следили надсмотрщики, когда ими понукали. Ну, у них и соответствующая психология была, и соответствующее настроение. Они очень часто, мы читаем в Библии, вот эти вот люди, вышедшие из Египта, они говорят, мы хотим вернуться. Они обратно туда, в то вот свое состояние, их тянет туда-обратно, к кнуту надсмотрщика. Надсмотрщик за них все решал. Он говорил им, что делать. Меньше ответственности, парадоксально, раба тянет к кнуту надсмотрщика. Написано, Моисей говорит, 40 лет водил по пустыне, потому что смирял. Вот это смирял, это значит воспитывал. Это значит воспитывал новое национальное самосознание. Воспитывал нацию, которая способна будет в будущем, ни много ни мало, явить миру его Божью славу, его Божий характер. И вот очень интересно, новый библейский комментарий, в новом библейском комментарии сказано, что период, проведенный Израилем в пустыне, вначале рассматривался как наказание за непослушание. Почему за непослушание? Потому что Бог повелел идти овладеть обетованной землей, а люди не захотели. Но позже, когда израильтяне возвращались по заповеди Моисея в памяти к тем дням, они это переосмыслили. И этот же период стал рассматриваться с другой точки зрения, как возможность возрасти в вере. И Иеремия позднее назовет это время, проведенное в пустыне, временем, посвященным Богу. Еще раз вернемся к словам известной христианской писательницы Елены Уайт, которая в книге «Свидетельство для церкви» говорит такие слова. «Нам нечего бояться за наше будущее, если только мы не забудем того пути, которым вел нас Господь в прошлом. Если только мы не забудем Его наставлений в нашей прошлой истории, какие важные и актуальные для нас, для каждого из нас сегодня слова. И как мы видим, эти слова являются подлинной библейской позицией, чтобы помнили. Помни тот путь, которым вел Бог тебя. Помни тот путь, которым проводит Бог твою семью, твой народ, и вот этот бесстрашный взгляд в будущее, который так необходим современному человеку, человеку, живущему среди мятежного и неспокойного мира, имеет две важнейшие составляющие, которые я очень прошу вас запомнить, дорогие друзья. Во-первых, о делах Божьих в прошлом нужно уметь сохранить память. И во-вторых, из дел Божьих, которые Он делал в прошлом, необходимо научиться извлекать уроки. Вот эти два момента, они и стоят за словами Моисея. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. И, наконец, книга Притчи, 3 глава, 6 стих.
во всех путях.

Потом Иисус сказал ученикам Своим: «Вот почему я говорю вам, не тревожьтесь о повседневной жизни вашей, что будете вы есть и будет ли у вас одежда для тела. Ведь жизнь – это больше, чем пища, и тело не больше ли, чем одежда? Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут. У них нет ни хранилищ, ни житниц. Бог их питает. Насколько же вы дороже для Бога, чем птицы? И кто из вас при всем своем беспокойстве может продлить свою жизнь хотя бы на час? Если вы даже малого сделать не можете, так зачем же беспокоиться об остальном? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся они, не придут. Но я говорю вам, даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как любая из них. Если даже траву на поле, которая сегодня есть, а завтра сгорит в огне, Бог так одевает, то тем более Он позаботится о вас, маловеры. Так пусть же заботы о том, что вам есть и что пить, не поглощают вас и не беспокоят. Ибо этим заняты все помыслы язычников, людей мира сего. А ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этом. Ищите же Царство Его, и все остальное вам также будет дано».

0: действительно ли христианин должен отречься от всего мирского, в том числе и от своих близких? Как с этим согласуется принцип христианской любви? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Павел Владимирович, вот в Священном Писании, когда мы читаем, мы видим некоторые утверждения Христа, когда Он говорит, например, «враги человеку домашние его», или когда Он говорит, что тот, кто не тот, кто хочет следовать за мной, не возненавидит при этом, я прошу прощения за небуквальную цитату, но не возненавидит при этом...
1: Не оставит.
0: Да, не оставит. Там и о ненависти есть где-то текст. Тот недостоин меня. То есть вот как это вообще понимать?
1: Ну, просто... На самом деле. Дело в том, что любые библейские изречения, да, такие радикальные, вот, мы должны истолковывать. Угу. Мы же не можем их буквально воспринимать. Да?
0: Ну да, как, взять как есть. И...
1: Да, как в одном месте написано «Иуда пошел и повесился», а в другом месте написано «Иди и делай то же». Вот такая шутка.
0: Ну да.
1: Да, то есть это показывает абсурдность такого подхода. Да. Или Спаситель говорит, вырви глаз, отсеки руку.
0: Да, да, да.
1: Ну, лучше, кстати, тебе войти контекст... без руки и без глаза, значит, в Царство Небесное, чем погибнуть с глазами и с руками.
0: Тоже в контексте выбора, в контексте посвящения и так далее.
1: Или говорит... Трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти через игольное ушко. Да. Вот. Ну, таких, или вот тот, кто соблазняет, лучше ему мельничный жернов повесить на шею.

0: да, это такая тяжелая штука, и утопить в воде, в пучине морской. Ну и это образный язык, понятно, да?
1: Конечно.
0: Вот теперь мы...
1: Но там-то мы сразу понимаем, что это образный язык. А здесь вроде как привязывается к каким-то конкретным...
0: Ну, дело в том, что нам рука наша дорога.
1: Да.
0: А что нам дороже, наша рука или наши ближние?
1: А вот честно, даже не знаю. В какой ситуации, в каком конкретном...
0: Нет, ну, тем не менее, ну, с натяжкой, с большой, но сопоставимые вещи, да?
1: Ну, да. Да,
0: хотя есть, сказано, нет больше той любви, если кто душу свою, значит, положит за други свои, за своих друзей. А сопоставимые вещи. То есть, ну, понятно, о чем идет речь. Речь идет... вообще, драма Новозаветия, драма Евангелия, заключается в том, что пришел Мессия. А что такое приход Мессии? Приход Мессии – это вообще смысл всей истории человечества. Если Мессия не пришел, то смыслов истории человечества нет. Солнце потухнет, да, что-то там случится, просто все исчезнет, как будто бы ничего и не было. То есть в перспективе бездны космоса или в перспективе вечности такая история не имеет никакого смысла. И все наши разговоры, записи здесь, да, это любовь, ненависть, война, мир не имеет никакого смысла. Это
1: все
0: просто,
1: когда-то пройдет.
0: Это просто мимолетный эпизод, вот, который то ли было, то ли нет, как мы прошлое вспоминаем свое, то ли это был сон, то ли это было со мной.
1: Ну, а там, в общем, и вспомнить некому.
0: Вот. А приход Мессии – это кульминационное событие, кульминация. Почему? Потому что вот чем ветхозаветнее время отличается от новозаветнего времени? Да? Ветхозаветнее время – это предвкушение Мессии, ожидание Мессии. А новозаветнее – это уже приход Мессии. И Христос – это не просто пророк, который, как в Ветхом Завете, пришел для того, чтобы сообщить весть, которую ему Бог передал. Да? А это сам Бог, единосущный, вечный, нетварный, который снял с себя божественное свое превосходство, да, как послание к филиппийцам апостол Павел говорит, и унизил себя, уподобившись рабу, до смерти и смерти крестной. Для чего? Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Ну, в смысле, обрел вечность. Как в ранние христиане говорили, Бог очеловечился, чтобы человек обожился. И вот в этом сердце христианства. И вот представляете, вот это происходит. Бог очеловечился, а человеки его не принимают. То есть это вопрос не просто жизни и смерти, а это вопрос вечности, это вопрос смысла существования всей Вселенной. О каких руках, о каких глазах, о каких близких, детях или родителях тогда можно говорить, когда ты стоишь перед лицом этого великого смысла. А драма Евангелия как раз и заключается в том, что пришел к своим, а свои не приняли, да? Пришел к своим чадам, а они не узнали. И Евангелие – это евангельский рассказ, это попытка Христа все время достучаться до очерствевшего и непонимающего сознания своих слушателей, вот, людей, к которым он пришел, чтобы они все-таки вот сделали этот правильный выбор, чтобы они увидели в нем Мессию, Сына Божьего, и обрели вечную жизнь. А по сравнению с вечной жизнью нет такой ценности в этом временном мире, которая бы могла сравниться. Но это как бесконечность и то, что мы измеряем сантиметрами и километрами. Ну, как бы, как это можно сравнить, понимаете?
1: То есть есть Бог, А

0: есть вечное и есть что-то временное. И в этом контексте ближние у нас попадают, как, в общем-то, и все остальное, попадает в разряд временного.
1: Ну, я вам скажу, что ради вечности мы призваны жизнью своей пожертвовать.
0: Ну, это...
1: Апостолы, кроме Иоанна, все умерли мученической смертью.
0: Да и про Иоанна не очень понятно, как.
1: И христианство, оно росло из крови мучеников, как семени Царства Небесного здесь на земле, да? Поэтому ничто не может сравниться. А что может быть дороже жизни? Ничто может сравниться по ценности с Христом, который пришел в этот мир для того, чтобы мы обрели эту вечность. Вот. И история, вот эта евангельская, это драма. Драма непринятия. И кульминация этой драмы – это распятие Христа. То есть не просто не узнали, а отвергли, надругались, вот, объявили заблуждением, вот, и таким образом лишили себя, продали за земные блага, да, за временное продали вечность. Вот эта драма. Поэтому в контексте этой драмы мы смотрим на эти тексты, и они становятся понятны. Если, конечно, так на бытовом уровне смотреть, да, то можно сказать, ой, какой ужас. Христос к чему призывает? Семьи разрушать, значит, руки себе отрубать, там, еще что-то делать. Вот. Но это смотря с чем сравнивать.
0: Ну, а еще есть же, наверное, и контекст того, что и для ближних есть вечность.
1: Конечно, это не подразумевает, это как бы обострение этой драмы, понимаете? Вот когда Христос таки делает утверждение, это обострение. Mm-hmm. Это вот когда, например, происходит какая-то экстренная ситуация, там пожар, да, или там человек тонет, то когда вы его спасаете, вы не думаете, вы ему причиняете боль или нет. Вы как бы ему должны ласковые слова тихим шепотом говорить или нет. Вы как бы действуете по обстановке.
0: Говорят, после искусственного дыхания у человека болит вообще все.
1: Болит
0: все отбито и продавлено.
1: Да, или как у меня дочка моя ходила на плавание и говорит, такое у нее воспоминание об этом времени. Учитель плавания, женщина такая крупная, мощная, она, говорит, кричала так, что мы под водой слышали. Ну, когда кто-то делал что-то не так, кто-то шалил, потому что она отвечала за их безопасность. Никто не должен был там утонуть на этих тренировках. Понимаете? Так и здесь. Христос кричит так, такие образы употребляет, чтобы его услышали. Потому что если его не услышат, вечность люди потеряют. Что ж тогда будет? Вот. Но это ни в коем случае не отменяет следующей части, нашей ответственности. Потому что церковь, да, те, кто последует Христу в этом мире, они, ну, как бы должны обращаться к людям, в первую очередь к ближним своим. Ближние – это те, кто близко. Вот, к детям, там, к женам, к мужьям, к родителям. Вот, для того, чтобы их тоже приобщить к вечной жизни, для того, чтобы они уверовали во Христа.
0: А тут ведь еще и предупреждение, что меня гнали, будут гнать вас, и как меня не принимали, так и вас будут не принимать. То есть конфликт, в принципе, заложен.
1: Конфликт заложен, потому что не все это понимают, ценность вечности.
0: Ну, изначально никто не понимает.
1: Да, и так бывает в семье, что одному открылась эта ценность, а для другого нет. И вот этот другой смотрит, как на человека, который с ума сошел. Ну вчера вот он был как
0: Больше
1: все.
0: Больше того, у него есть, в общем-то, ну, такой железобетонный аргумент. Я для тебя был ценностью, а сейчас ты кого-то ставишь на первое место вместо меня.
1: Да, да, да. Или друзья говорят, ну, слушай, мы вчера с тобой

0: значит, выпивали вместе, блудили вместе, вот, и рассказывали друг другу о подвигах, которые мы там совершаем на этом поприще, да, а тут вдруг, ты с нами не хочешь это делать, ты сошел с ума, ты странный, да. Это у Пушкина есть, он незадолго до своей кончины написал «Странник», такую поэму или стихотворение. Вот она как раз вот этой драме посвящена. Человек на своем жизненном пути встречает эту истину. Значит, человека, одетого в белом, ну, некое существо в белом, с книгой, и открывается ему эта истина. И когда он приходит домой, его не понимают, что с ним произошло. Пытаются его так убедить, и никак это не получается. И в конце концов он покидает свой дом и идет, значит, на этот свет, который ему открыт, и, значит, люди за ним гонятся, пытаются его удержать, но вот он уходит. И вот этот образ, с которого мы с вами начинали, кто оставит отца, свою мать, да, ради меня, тот получит во сто крат.
1: То есть вопрос не в том, что, как сказать, чтобы отречься от своих ближних, как, в общем-то, и не в том, чтобы отрубить себе руку и выбросить. То есть вопрос в том, что этот конфликт, он возможен.
0: Конечно. Кстати говоря, слово «отречься» в Евангелии, оно употребляется только по отношению к себе. Кто не отречется от себя и не возьмет крест свой, не последует за мной, тот недостоин меня. Да? А ближних оставляют. То есть оставляют все то, что мешает уверовать во Христа и за ним идти. Неважно что. Жизнь, руку. Ну, это образно, понятно. Там, ближних, там, отца и мать. Вот. Потому что это все не может сравниться по ценности с вечностью. И это из этого выросло христианство. Если бы христиане не исполняли эту заповедь Христа, оно бы до наших... Мы бы не переняли бы эту эстафету. Оно бы умерло бы там.
1: Да, мне кажется, не только христианство. Любое большое дело, оно в себе содержит, что для того, чтобы что-то сделать, я должен от чего-то отказаться.
0: Да, но христианство требует максимального отказа. Ну, не всегда, а в какой-то вот ситуации. То, что, ну, каждому дано по мере сил. То есть, если человек может от жизни своей отречься ради Христа, значит, он дано ему это. Да. А если не дано, значит, меньшее какое-то испытание. Но все мы так или иначе проходим через это испытание отречения себя или оставления того, что нас удерживает от веры во Христа. И я вам скажу, что это испытание подавляющее большинство людей не проходит. И более того, они даже не приближаются к нему. То есть уже на уровне мысли о том, что это нужно будет сделать, люди отрекаются от креста, говорят, не, это слишком большая цена. Я не смогу ее заплатить. Мне надо что-то попроще, что-то подешевле. Вот. Поэтому это вот императив заповеди.
1: Люди становятся недостойны Христа?
0: Таким образом, да. Ну, опять я говорю, у каждого в жизни это по-разному. Для кого-то большим испытанием может сказать какая-то мелочь. Да. Вот. А для кого-то ничто не является таким испытанием, он все преодолевает.
1: Ну, то есть мы можем подвести итог, что, в принципе, Христос нигде не говорит о том, что вам нужно все
0: да, то есть,
1: от всего отказаться.
0: От чего мы отказываемся, не является инструментом, а является следствием нашего уверования за Христом. Если это мешает, мы просто это оставляем. Но то, что мы оставляем, не делает нас христианами. Мы этим не зарабатываем свое христианство и свое перед Богом праведность.
1: Ну, то есть нет такого условия?
0: Условия нет, да.
1: То есть речь не идет о том, что ты должен отказаться. Речь идет о том, что если это мешает, то где-то нужно...
0: Если это случается, то это так, да.
1: То есть...
0: Ну, обстоятельства требуют этого.
1: В конечном итоге просто вечность больше всего земного.
0: Ну, вспоминаем гонения первых веков на христиан, да, или современные, которые в этом мире продолжаются. Это оно и есть. крайнем своем проявлении.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, речь не идет о том, чтобы отвергнуть все земное. Речь о том, чтобы выбрать главное. Чтобы в ситуации противопоставления понимать, что на одной чаше весов вечность, возможно, и вечность тех самых близких людей. Всего доброго, до свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы с нами на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». На предыдущих программах мы приглашали в гости сотрудников редакции «Сокрытые сокровища». И сегодня они вновь с нами. Здравствуйте, это Юлия Коровина, главный редактор газеты «Сокрытые сокровища» и руководитель отдела маркетинга Роман Кошкин. Здравствуйте, очень рада, что вы сегодня опять с нами. Вот в предыдущей нашей встрече вы подробно нам рассказали о газете «Сокрытые сокровища», о «Ключи здоровью». Особенно мне понравилась та рубрика, которая называется «Мой путь», да? Где ваши читатели присылают свои истории о том, как Бог коснулся их сердца, о том, как Бог разрешил какую-то ситуацию жизненную, кому-то помог выйти из зависимости. И сегодня мне вот тоже хочется вам задать такой вопрос. Вот случалось ли в вашей жизни такая ситуация или такой кризис, когда Господь помог вам? Вот могли бы вы поделиться с нашими зрителями?
1: Да, у меня была такая ситуация. Вообще впервые осознанно я стала обращаться к Богу, когда ждала первого ребенка и простудилась, и достаточно сильно заболела. И меня положили на сохранение в больницу.
0: То есть вы были беременны, да?
1: Да. И тогда я каждый день стала обращаться к Богу, молиться и просить здоровья для себя и для своего будущего малыша. Ну и слава Богу, он родился благополучно.
0: Ну, врачи что-то там говорили, что вот могут быть осложнения или какая-то там ситуация может сложиться?
1: Ну, в общем-то, нет, все было хорошо, но просто вот этот сам факт болезни, и, в общем-то, и потом в течение беременности я 4 раза лежала на сохранении, как-то так, ну, какие-то были проблемы.

0: и вот я научилась тогда разговаривать с Богом и доверять Ему какие-то вот эту свою самую главную проблему.
1: А как вы поняли, что именно Бог вам помог? А может быть, это медработники вам помогли?
0: Какая-то вот была у меня тогда какая-то такая вера, что нужно надеяться не только на медицину, но и вот какой-то поиск Бога, видимо, у меня тогда уже происходил. И я доверилась Ему, доверила Ему вот эту ситуацию. Ну, а в дальнейшем, когда моему сыну был уже годик, моя мама пошла на библейские курсы. И там ей подарили Библию. И для меня она тоже Библию смогла приобрести, я ее стала читать. И также там была возможность приобрести и другие книги, она стала их приносить. И я тоже стала их читать. И среди них была книга об Иисусе Христе, которая называется «Желание веков». И вот тогда это очень коснулось моего сердца. Я поняла, кто такой Иисус Христос, для чего Он вообще приходил на нашу землю, что Он умер за грехи людей, за всех людей и конкретно за меня. Хотя я, в общем-то, не считала себя грешницей, потому что я в такой благополучной семье воспитывалась, и у меня не было никаких вредных привычек. Но со временем, когда я читала Библию, и я стала понимать, что я тоже грешница, я тоже в этом нуждаюсь.
1: Ну вот многие люди говорят, мы читаем, читаем, но у нас вот что-то такого не происходит. И многие говорят, мы слышали о Христе. Вот вы, наверное, тоже слышали о Христе перед тем, как читать книгу, правильно? Вот эти
0: желания, веков
1: и Библию. Да. А сейчас вы говорите, я прочитала, и я поняла. То есть до этого вы просто, вот, получается, только слышали слово
0: Иисуса. Да, то есть, как бы была такая информация. Я видела фильм «Иисус», я читала Евангелие от Луки. Но как бы вот эта книга «Желание веков», там так все подробно объясняется, что именно вот тогда я и поняла всю суть христианства.
1: Ну вот расскажите нам, какую суть-то вы поняли?
0: Ну вот что Иисус, Сын Божий, который вечно существовал вместе с Небесным Отцом, что Он спустился на нашу землю, пришел как человек, стал подобным нам и умер для того, чтобы каждый человек мог получить прощение своих грехов. То есть Он наши грехи взял на Себя.
1: И вы поняли, что вот именно прочитав это, что ваши грехи Иисус тоже...
0: Да, что я тоже в этом нуждаюсь, что я тоже грешница, что Он и за меня умер, лично за меня. И я поняла, что такого Бога я люблю, я хочу служить такому Богу, хочу поклоняться такому Богу, которому есть до меня дело.
1: Это вот многие также говорят, что я был слеп, и вдруг я прозрел. Вот это к вам относится, вот такое выражение?
0: Да, можно так сказать, да.
1: Потому что многие, я читаю, вот, например, мои знакомые, я читаю, я ничего не понимаю. И в какой-то момент вдруг ты прозреваешь, это значит, ты понимаешь, да, то, что ты прочитал.
0: Да, раньше думала, что, Бог есть, что, так вот, чисто гипотетически. А тут я поняла, что именно действительно Он лично меня любит, лично обо мне заботится и готов лично мне помогать, если я Его об этом прошу.
1: Вот мне интересно, муж и дети, они тоже доверяют Богу своей жизни, судьбе?
0: Да, у нас верующая семья.
1: Ой, слава Богу. Ну, тогда, Роман, поведайте нам свою историю, которую вы хотели бы разместить в вашу рубрику «Мой путь сокрытого сокровища».
2: Я вырос в верующей семье, и Бог на протяжении всего этого периода хранил нашу семью. Но еще хочу добавить, что как бы таких серьезных не было у меня сомнений, что Бога не существует. Я знал, потому что отец рассказывал постоянно какие-то истории.
1: Это вам
2: такие
1: передалось с молоком матери, как многие говорят?
2: Чуть позже.
1: Чуть позже.
2: Да, со школьного возраста, с дошкольного. Вот. И несколько примеров. Однажды я не был дома, и мне звонят родители, говорят, дом горит. Я там побежал, был не очень далеко, и реально дом горел. Он был двухквартирный деревянный дом. И
1: это ваш личный дом был, да?
2: Ну, мы там жили. Как бы. И соседи полностью, соседняя половина полностью сгорела, причем жертвами. А наша

0: С Божьей помощью ничего не пострадало, никто. И даже мы успели что-то вытащить, вещи. И действительно, это было большое чудо, потому что очень опасная была ситуация. Если бы, ну, как бы ничего такого не было, ну, все спали, это была уже ночь. Ой. И если бы как каким-то образом не проснулись, то могли бы и не проснуться вообще.
1: Так что вас кто-то разбудил в это?
0: Меня не было вначале, я не помню. Я уже прибежал, когда люди вытаскивали, помощники пришли, люди начали. И вообще не было никаких таких. Даже половина, которая между домами, не сгорела. То есть просто мы занесли и стали дальше жить.
1: То есть вы хотите сказать, прямо ангелы оградили ваш дом?
0: Да, я не видел духовную сторону этого события, как это происходило, но, конечно, ангелы помогают, да.
1: Интересно, а Господь как помог вам создать семью?
0: Так, переходим к семье.
1: Меня всегда волнует этот вопрос, и многих молодых людей также.
0: Мне повезло, что моя жена, она... точно так же разделяет мои
1: убеждения,
0: у нее примерно такие же цели, и она тоже верующая. Не скажу, чтобы я прям так ходил и молился, где бы мне взять жену.
1: Но она, может быть, молилась.
0: Может быть, да. И вот Бог дал, мы стали встречаться и как-то постепенно поняли, что мы...
1: созданы для драгоценных.
0: Трудно сказать, что прям, но видна рука Божья. Конечно, были моменты, когда мы постепенно как-то притираемся, и любовь растет. И я скажу, что вот на 14-й год совместной жизни я больше люблю жену, чем раньше. То есть эта любовь, она все прорастает и прорастает в жизнь. И вот уже тяжело оставлять фотографии. Вот малыша присылала жена, как они утро встретили.
1: Скажите, пожалуйста, вот многие говорят, что верующая семья, у них, значит, все хорошо, у них такое благополучие. У вас тоже в жизни никаких проблем, никаких кризисов, никаких там ситуаций не случается в семье?
0: Таких вот, что у меня даже сестра как-то меня, поделилась своими такими переживаниями. Я, говорит, когда училась... у одноклассниц часто случалось, то ли кто-то умер, то ли еще кто-то из близких родных. И у меня, вот, говорит, слава Богу, вот семья вся целая. И, с одной стороны, так и есть. Вот в нашей семье Бог хранит. Но, конечно же, бабушки постепенно уходят. И такие вещи, как кризис, всякие вещи окружающие, все равно касаются нашу семью, болезни.
1: Но проблемы семейные бывают, что вот вы каким-то образом их также разрешаете, как
0: семейные
1: и обычно.
0: Семейные тоже бывают, но постепенно все меньше. То есть фактически мы такие же люди. Просто единственное, у нас есть уверенность, что мы не одни. И в те моменты, когда какая-то проблема или стресс, или еще что-то, нам есть к кому обратиться. И нет такого страха, как «а что же будет завтра?». Мы знаем, что в Библии написано, верующим все содействует ко благу. Особенно сейчас я все в связи с этими всеми болезнями как-то так размышляю. И часто свои планы, может, не всегда получается реализовать, но вот этот стих утешает. И потом ты действительно, оглядываясь назад, видишь, что действительно не надо торопиться, а вот чуть-чуть подождать, и все будет хорошо.
1: То есть, получается, когда у вас проблема какая-то в семье, вы читаете Библию, и вот эти библейские тексты, они как раз подкрепляют вашу семью. Таким образом?
0: Да.
1: А могли бы поделиться вашим любимым библейским текстом, чтобы телезрители могли бы прочитать и также успокоиться? Есть у вас интересный?
0: 22-й псалом. Господь пастырь мой.
1: Весь псалом, да?
0: Весь уже не буду рассказывать. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Вот реально вот эти тексты, когда вот бывают моменты как-то, может, подсознательно, еще что-то, сильный страх или стресс, и вот этот текст успокаивает меня. А также, вот когда о чем-то просишь и нет уверенности, допустим, мне текст помогает, что если чего не попросите у Отца во имя Мое, то Я дам. Сам Иисус оставил вот такой текст, и если мы действительно просим по воле, не ради там какого-то наслаждения, то Бог реально дает.
1: Спасибо большое, Юлия Романовна.

0: Дорогие друзья, вы смотрите нашу программу в гостях у телекомпании «Триангела». А мы продолжаем беседу с сотрудниками газеты «Сокрытое сокровище» Юлей и Романом. Юля и Роман, вы тогда мне подробно рассказывали и о «Сокрытом сокровище», и «Ключи здоровью», и обещали рассказать о других печатных изданиях, которые издает ваша редакция. С чего начнем?
1: У нас есть такая вот молодежная газета, называется 7D-формат.
0: Угу. Это конкретно только для молодежи?
1: Да, это для молодежи, и занимаются ей тоже молодые люди, готовят материалы.
0: То есть они редакторы?
1: Да, молодежь для молодежи. Ну, чтобы тоже доступно, интересно, увлекательно показать преимущества жизни с Богом угу. современной молодежи. И... Ну, такая изюминка в этой газете, что все рубрики начинаются на букву «Д».
0: Как интересно.
1: Например, рубрика «Двое».
0: А именно поэтому она называется 7D?
1: В том числе, да. Тут не обязательно, не 7 статей, может быть, больше или меньше. Ну, больше обычно. «Двое» — это как построить отношения, например. Там...
0: Актуальная тема поиска партнера.
1: Да. Да. Как наладить отношения, как ладить с людьми. Например. Или в этой же рубрике могут быть какие-то истории любви интересные. Рубрика «Догмали». Здесь рассказывается о каких-то таких нравственных ценностях, которые, может быть, забыты в современном обществе, но которые действительно важны.
0: И... Ну, например, что такое?
1: Здесь статья «Обмануть обманщика» или «Аренда транспорта в Азии». Да, о том, как важно проявлять честность в такой обычной нашей жизни. И когда, может быть, это и невыгодно, но если человек все-таки эту честность проявляет, то потом он видит, какие благословения это приносит.
0: Ну, то есть, например, в бизнесе это в порядке вещей что-то ты можешь обмануть. Да,
1: тут и о честном бизнесе, и о каких-то других вещах. Ну, в основном это вот есть в Библии 10 заповедей. Вот, а каждая из этой заповеди на каких-то таких практических примерах мы и рассказываем, как важно соблюдать. Вот.
0: Более доступно.
1: Да. Притча «Дверь в небо». Но это о Боге, о Божьей любви, о том, что есть Бог, который нам помогает. Для молодежи это, в общем-то, тоже важно. Потому что бывали случаи, что молодые люди теряют в жизни ориентиры и просто появляются мысли какие-то там о суициде, о самоубийстве. Угу. И важно показать им выход из тех проблем, в которых они находятся, и которые, по их мнению, можно решить вот только покончив жизнь.
0: Ну, понятно. Да, что есть другой выход
1: такие
0: для
1: случаи,
0: них,
1: да.
0: такой ситуации.
1: Рубрика «Давно забытая правда». Это тоже о Библии, о том, что в ней сказано. Там, например, что такое грех, почему он появился.
0: То есть это вот молодые ребята сами вот изучают Библию и пишут такие статьи, да, получается?
1: Да, когда пишут, когда, может быть, редактор находит в интернете какой-то интересный материал и тоже может...
0: Так вот эту 7D-газету кто, как бы сказать, придумал?
1: Идея возникла в нашей редакции, мы ее обсуждали, и когда было принято решение, чтобы появилось такое издание, мы стали привлекать молодежь, искать молодых редакторов, молодых авторов, которые могли бы заниматься этим изданием.
0: Им нравится, да?
1: Да, нравится.
0: Какой-то необычный формат газеты такой.
1: Мы посчитали, что для молодежи так удобнее такой формат. Его можно положить.
0: Быстро в рюкзак, там, сумочку.
1: Да, такой. Также рубрика «Действия». Тут бывают интервью с какими-то интересными личностями, людьми, которые, может быть, чего-то добились в своей жизни. Вот здесь интервью со спортсменкой, мастером спорта международного класса Юлией Качаловой.
0: Интересно.
1: Например.
0: Известная фамилия, да.
1: Да. И со всякими другими людьми, которым есть что рассказать, чем поделиться своим опытом с молодежью. Рубрика «Долго и счастливо» — это о здоровом образе жизни.

0: что делать, чтобы не болеть. Ну, молодежь редко задумывается о том, как бы жизнь вроде бы впереди долгая, но ну, мы молодежь, стараемся.
1: Вот интересно, какие темы у них о здоровье касаются молодежи?
0: Здоровье, например, ну вот здесь статья «Ешь, пей, живи».
1: А, тоже молодежь слишком много питает.
0: Ну,
1: или неправильная пища.
0: Да, важно правильно питаться. Да, и тут принципы правильного питания содержатся.
1: Чтобы сохранить здоровье.
0: Да, чтобы сохранить здоровье в будущем. И показываем, что важно с молоду начинать сохранять это здоровье. Для души рубрика. Ну, тут просто какие-то такие добрые рассказы, истории, может быть, из жизни, или просто какие-то размышления. Ну, просто чтобы вот они коснулись сердца.
1: Ну, много страниц. Сколько страниц вот у газеты?
0: Ну, здесь 32 страницы. Угу. Рубрика «Думай, куда идешь». Это ну, о разных зависимостях. Например, в этом номере статья называется «Йога. Польза или вред?».
1: То есть это тоже...
0: Да, это ну, размышления на эту тему. Да. Ну, или там... освобождение от наркотической зависимости, там алкогольное, о курении что-то. То есть, чтобы молодежь задумалась тоже о том, что какой вред организму причиняют все вот эти вот зависимости. И если у кого-то есть проблемы, мы показываем, как...
1: И как не попасть.
0: Выход, туда, как не попасть и как выйти.
1: Ну вот молодежь часто пользуется не только печатной продукцией, но и в электронном варианте. Существует такая?
0: Да, газета? Конечно, у газеты есть сайт, вот он тут на первой страничке. Указан проект 7d.ru. Там можно найти все наши материалы. Также вот тут в конце есть рецепты для студентов. Какой-то простенький такой легкий рецепт, который в общежитии несложно приготовить.
1: Ну, вот какой здесь вот рецепт?
0: Соусы по-домашнему, например.
1: А я думала, как сделать по-быстрому бутерброд из того, что есть в холодильнике.
2: Бутерброды уже были.
0: Да, были в каждом номере. Бутерброды не будешь делать. Вот тут соусы. Есть какие-то десерты простые. Ну, в общем... такое для студентов, и какие-то мотивирующие такие цитаты, высказывания. Вот такое издание.
1: Интересно, молодцы. А какой тираж у 7D? Тоже такой же, как у «Сокрытого сокровища»?
0: Нет, тут гораздо меньше тираж. Ну, вот здесь, по-моему, порядка 12 тысяч, угу. Да, 12-200.
1: Но... ну, заказать может любой человек, да? Вот.
0: Да.
1: Подписаться на...
0: подписаться, да.
1: Угу. Спасибо большое. Я смотрю, тут у нас еще лежит очень красивый такой журнал, цветастый. Роман, может, расскажет нам,
3: да.
1: Что это такое интересное?
3: Расскажу. Это детский журнал «Чудесные странички». Я начал работу именно с ним в качестве дизайнера, угу. Поэтому этот журнал мне близок. Угу.
1: А вот какие-то вот у вас нарисованы герои.
3: Да, у нас есть в журнале группа героев, которые и ведут этот журнал, как бы они являются виртуальными ведущими статей вот этих.
1: Они знакомят.
0: У каждого свой характер, и каждый вот именно за свою какую-то рубрику.
3: Да, отвечает. Вот допустим, это лисенок Леша.
0: Да, Леха.
3: Леха. И ежик Самоделкин.
0: Коля Самоделкин. Ежик Коля Самоделкин.
1: У вас всего два героя или там еще
3: нет,
1: есть?
3: Их много, да.
1: Много героев.
0: Главный герой у нас овечка Кудряшка.
1: Угу. И каждый со своим характером, я так понимаю.
3: Да, набором функций. И вот, допустим, обязательно история об этих героях и какая-то такая морально добрая история. И вот ведущий тут кот Афанасий Петрович.
0: Он доктор, важно. Это доктор, да. Кот Афанасий Петрович.
1: То есть, если в газете «Сокрытый сокровищ» там отдельные рубрики, то в «Чудесной страничке» каждый герой – это отдельная рубрика.
3: Да.
1: Получается так, да? То есть такая детская версия «Сокрытого сокровища».
0: Ну, можно так сказать.
3: Комиксы, интересные истории, краткие такие...
0: Фотоистории.
3: Фотоистории.
1: А вот наши зрители, они могут посмотреть, как выглядит газета где-то вот в электронном варианте?
3: Журнал вот этот?
1: Да, да, да.
3: Да, у нас у каждого издания есть отдельный сайт. Угу. Вот у нас есть реклама. Ну, внутри есть, так и вбить сайт «Чудесные странички», журнал.
0: Журнал «Чудесные странички», да?
1: Это отдельный
3: сайт. И там все
1: сайт.
3: Материалы есть. И вот я сейчас еще расскажу, что именно есть. Урок доброты обязательно, про какие-то такие моральные ситуации, которые мы

0: вот обязательно нам, нашим детям нужно рассказывать, да.
1: Я смотрю раскраски любимые для детей тоже там есть.
0: Да, да, да, да. С подсказками, разные рассказы, раскраски. И вот у нас аудитория бывает разная. Угу. Тот, кто учится только читать,

0: То есть родители могут приобретать этот журнал и учиться с детьми читать, да?
1: Да, тут и читать, и бывает, что и ну, какой-то рисуночек, например, по деталям, ну вот, повторяю.
0: Вот, кстати, у вас в газету читатели посылают стихи, истории, а вот в чудесной страничке дети вам что-то посылают?
2: Тоже посылают, и опыты бывают посылают, как Бог им помог, вот у меня как-то сын Леон, он писал опыт, потерял варежки.
0: Да.
2: И молился, и на следующий день вроде их не было, и мы их нашли именно после молитвы.
0: А эти истории вы сюда пишете?
2: Или да, у нас есть вот здесь
0: такая рубрика,
2: творчество
0: история
2: наших читателей. Или ничего картинки,
0: фотографии,
2: или рисунки, опыты детские, истории, как Бог им помогал уже с детства. Такие вдохновляющие истории.
0: То есть вы молодцы, то есть дети вам тоже все посылают.
2: Есть у нас и как бы обратная связь с детьми. Они могут отвечать на вопросы, типа это Кудряшкина школа называется, они переписываются с овечкой и получают небольшие
0: вопросы.
1: Но они отвечают на контрольное задание в журнале, и за каждое присланное контрольное задание они получают книжечку, ну какой-нибудь подарочек там, или открыточку, магнитик.
2: Да. И они могут грамоты такие получать,
1: да,
2: обучаться.
1: Дипломы там за определенное количество контрольных заданий выполненных, они получают диплом, там степень, такое.
0: Это как уроки
1: третий,
0: такие, да?
1: Да, уроки небольшие.
0: А вот прочитайте хотя бы один раз такой вопрос для ребенка. Мне вот интересно даже.
2: Ну вот есть по истории, которую мы здесь написали, а есть, допустим, уже выбери неправильное утверждение. От бездействия слабеют мышцы. Чем меньше двигаешься, тем меньше болеешь. Когда долго сидишь, легким тяжелее дышать. То есть именно вот такие вопросы, которые уже нужно
0: непростые
2: задействовать
0: вопросы
2: взрослых.
1: Да. Да. Это все, в общем-то, по истории, это и о здоровье. То есть эта информация была представлена в истории о здоровье. И потом контрольные вопросы по этой истории. То есть они там
0: по разным рубрикам, я так понимаю.
2: Да. Книжка «Малышка». Детки могут вырезать, и у них останется на память книжки такие.
0: То есть здесь можно что-то уже порезать безболезненно.
2: Да, и вот у нас это обязательно каждый номер. Самоделка. Раньше у нас были вообще сложные такие животных, объемные животные. Не всегда, наверное, не все детки справлялись, но целая коллекция у нас хранится. Такая.
0: Ну, зато родители.
2: Да, гирлянда дружбы вот в этом номере. Можно вырезать и на память останется.
0: Или подарить другу, да, например.
2: Да. Также, если детки присылают вопросы, вот ответы на них. Как завести друзей? Что делать, если друзья поступают плохо?
0: А, то есть это ответы уже на вопросы самих детей, да? То есть дети тоже могут посылать вам вопросы, и вы им прямо отвечаете там в журнале.
2: Да.
0: Как интересно. И у вас, смотрю, даже расписание уроков, что ли?
2: Да, обязательно. Такие в конце у нас полезные материалы, которые можно вырезать и повесить.
1: Ну да, было как-то у нас там какие-то наклеечки они должны вырезать, собирать и наклеивать там на какой-то постер, который тоже был заранее размещен. И вот они собирали в коллекцию там
2: ту
1: или иную тему.
2: Рассказы о животных. И вот этих героев мы не все назвали. Я хотел сказать, что мы, как бы можно сказать, это все теория, да? И коллектив нашей редакции как-то пришел к выводу, что надо еще что-то делать, не только писать. И вот в частности с детей, начну я расскажу, мы для детей проводим такие праздники, можно сказать. Ездили мы в детские дома.
0: Это кто подписался на вашу чудесную страничку? Это для любых детей?
2: Да, мы начали с детских домов, мы туда ехали, готовили программу и проводили эту программу вот герои. Я, соответственно, был и ежиком, был и котом. Вот. Детям нравится, и мы стараемся, чтобы эта программа не просто как приносила просто радость, но
0: развлекательная,
2: чтобы это принесло пользу, мы рассказываем о здоровье, о принципах, потому что детки очень любознательные, и если взрослые уже, когда нервные окончания так огрубевают, и взрослым очень тяжело привычку оставить. А детки, если им рассказать и ненавязчиво, то мы надеемся, они уже от каких-то вредных привычек откажутся.
0: Ну вот, например, на этих мероприятиях приходят дети. Что вы им там показываете? Ну, помимо того, что вы развлекаете их.
2: А все как раз зависит от характера этого героя. Допустим, ежик Коля Самоделкин, он делает какие-то самоделки с детьми.
0: А, то есть...
1: Они сами делают что-то, какие-то

0: подделочки, которые могут потом себе на памяти забрать. Ну,
1: то есть, по факту, это мероприятие, это больше квест такой, где детки должны или по всем станциям пробежаться, или собрать, допустим, с разных мест какие-то наклейки и собрать в одно, и у них будет такой подарок.
2: Это любой ребенок может туда прийти и поучаствовать в этом квесте,
1: да, получается? Именно в тот момент, да, кто придет, тот и...
2: А у вас проводится это в каком-то определенном городе только, да?
1: Ну, больше, да.
0: Ну, в своем городе, в Вышкар-Оле, мы проводим, и в Центральном парке мы проводили такие мероприятия, и вот в детские дома ездили.
2: А если кто-то вот из наших телезрителей захочет вас пригласить, чтобы у них там в городе провели такое мероприятие, вы приедете вот с вашими чудесными страничками?
1: Было, мы были в Самарской области, угу. Были опыты, как проводили и в Кировской, и в Татарстане, и в Нижегородской. То есть,
0: мы можем выслать сценарий, и волонтеры, которые хотят этим заниматься, они могут по нашему сценарию сделать.
1: Совместно, их команда с нашей, мы что-то делали такое, что могло и принести пользу их области, республике.
2: Какие-то отзывы детей вы слышали о таких мероприятиях?
1: Интересно. Дети ждут, именно вот в Вишкар-Оле, если часто проводятся, то они узнают даже опыт там. Как лист там или еще что-то.
2: Они по именам.
1: Они вот любят, да, дети, герои всевозможных, и они запоминают, и вот как бы уже потом обращаются не дядя с усами там, а кот Афанасий Петрович.
2: Я вот на фотографии видела, ребенок что-то там мешал. Это что там такое он делал на фотографии?
1: Вот как раз самоделку какую-то.
0: Ну или там опыты там, да, бывают, станция с опытами есть. Такой персонаж, как сова Софья Наумовна. Она такая, она мудрая и тоже учит детей каким-то правильным...
2: Нравственным уже таким
0: поведением. Вещам, да, и показывает опыты какие-то, из которых делает в том числе и духовные выводы.
2: Интересно. Так это.
1: Еще хочу добавить, что мы как бы стараемся, почему мы начали издавая, проводить уже после, а не наоборот. Угу. Потому что люди видят, если ты этим не живешь, а это просто теория, то это не меняет людей. И помните, наверное, историю о Махатме Ганди. К нему женщина обратилась, у нее ребенок очень любил сахар. Прям все и сладкое ел. И она подошла к нему и говорит, вы можете помочь? Вы такой мудрый, расскажете. Он говорит, хорошо, приходи через неделю. Они пришли, говорит, еще рано, давай еще. И несколько раз перепосылал их. И вот через месяц они уже пришли. Он склонился к ребенку, говорит, сказал, что это вредно, тебе лучше не кушать, не расстраивай маму. И вот они ушли, и потом она благодарит, действительно, он перестал, прям вообще поменялся. Но скажите, почему вы несколько раз мы приходили позже? Ну, я не могу заставить человека делать то, что делаю сам. Я отказался от сахара, но не успевал за неделю, за два полностью отказаться. Поэтому, когда я сам бросил это, тогда уже и ребенок сразу же это понял и применил. Поэтому мы, да, и ключи к здоровью, и в 7D постоянно говорим о пользе вегетарианства, профилактике каких-то здоровых продуктов. Поэтому и наши праздники, они нравятся детям, потому что мы реально... Что делаем, то и говорим, или наоборот.
2: Ну и получается, что и родители узнают какие-то интересные вот такие вещи, как бы занимаясь и читая этот журнал вместе с детишками, когда они находятся.
1: Да, у нас вот на сайте очень пользуются материалы, и по факту дети еще маленькие, и материалы находят мамы, и уже занимаются, самоделки делают, библейские уроки проводят, и вот прям по запросам, как провести или как сделать, там ответы на всякие вопросы детские.
2: Получается, на сайте у вас можно сразу найти какие-то разделы, отдельно поделки, отдельно рассказы,
1: найти,
2: так что ли?
1: Да, и даже настольные игры мы издавали, ну, можно скачать, распечатать, и вот настольная игра будет.
2: Как интересно, надо будет обязательно посмотреть. И еще я смотрю, у вас лежат буклеты, я так понимаю, и еще такие мероприятия, о которых говорил Роман, проводятся еще для взрослых, да?
0: Да, но я хочу немножко дополнить еще о чудесных страничках. Вообще журнал выходит 6 раз в год, и три выпуска о здоровье, полностью посвященные здоровью, бывают. Вот, например, выпуск «Витамины». Да, тут, ну,
2: и журнал,
0: все вот связано, да, все рассказики, все связано с темой о здоровье. Мы рассказываем детям как бы о разных принципах здоровья. Вот,
2: доступно,
0: да.
2: Молодцы, очень интересно. А главное, доступна информация для детишек

0: о том, как нужно пить воду, есть фрукты, спать, что там еще, гулять, вести физическую активность, все, что нужно для взрослых.
1: Да, и проводя вот эти праздники, обязательно детки получают у нас в подарок эти журналы.
0: После... А можно, например, в подарок получить даже годовую подписку? Вот такое бывает у вас?
1: Да, мы проводим конкурсы. Угу. Не знаю, тут вот, наверное, есть или нет в этих номерах. Нет, здесь нет. Угу. Конкурсы, например, открытка маме, допустим, на 8 марта. Детки нам присылают открытки или прям вот реально в конвертах присылают, или фотографируют и по электронной почте присылают. Собирается комиссия, мы распределяем места, и вот главный приз – это годовая подписка. Так что если детки участвуют в наших конкурсах, они получают подписки.
0: Мы вот тоже думаем, что, может быть, на телекомпании «Триангел» нам тоже организовать конкурс, и в подарок мы, например, предложить годовую подписку. Вот реально это для телекомпании?
1: Ну, конечно.
0: И вообще нашим телезрителям, как вообще можно подписаться на такие чудесные журналы, газеты «Сокрытые сокровища», «Ключи здоровья», 7D.
1: У каждого нашего издания есть подписной индекс. Например, вот у «Сокрытого сокровища» здесь на первой страничке указан подписной индекс. Можно подписаться через Почту России на любое наше издание.
0: А, то есть прямо на Почте России можно?
1: Да, прийти? Или прийти в почтовое отделение, или на сайте, сайт подписка.почта.ру. Онлайн можно оформить подписку. Вот, или у нас есть такая акция, вот здесь на последней страничке крупно написан номер горячей линии.
0: То есть это любой читатель может позвонить по любым вопросам?
1: Да, можно позвонить. 3 месяца мы предоставляем бесплатную подписку.
0: Это на любое издание? Нет? Или на
1: кроме чудесных страничек. А на газеты, да, 3 месяца бесплатная подписка. И здесь есть и адрес электронной почты, куда можно написать на этом номере.
0: Это приятный приз WhatsApp для подписчиков.
1: Да, а уже после того, как мы 3 месяца бесплатно высылаем, уже мы предлагаем подписываться через Почту России нашим читателям.
0: Я вот хотела все-таки вот опять перейти к буклетам, потому что они такие красивые, интересные. Вот вы их раздаете на каком-то тоже мероприятии, но для взрослых, насколько?
1: Да, мы проводим выставки здоровья, вот покажу такие буклеты. Ну, у нас разные буклеты есть, но вот именно этот комплект о здоровье. Тут как предотвратить инсульт, растительные заменители мяса, скандинавская ходьба, путь к здоровью, как предотвратить рак. Ну, вот разные такие темы, все эти статьи были в наших... В газете «Ваши ключи к здоровью» по статьям мы издали такие буклеты.
0: То есть в буклетах эту информацию можно прочитать только в коротком варианте таком?
1: Ну да, тут такая выжимка. Вот. И эти буклеты мы дарим, проводим для взрослых выставки здоровья. И каждому посетителю дарим в подарок такие буклеты. Но эти выставки интересны тем, что люди приходят, они там... Есть стенды с определенной информацией о принципах здорового образа жизни. Есть инструкторы, которые в краткой форме рассказывают буквально 5 минут.
0: У каждого стенда свой инструктор, который...
1: Да, 5 минут буквально коротко рассказывает тот или иной принцип здоровья, здорового образа жизни. Также люди измеряют биометрические параметры. Там и давление им померяют, рост, вес, процент жира в организме.
0: Ну, все жизненно важные показатели.
1: Такие показатели, они заполняют анкету. И туда вносятся вот все эти параметры. Потом они отвечают кратко анкета о своих привычках. И все это вносится в компьютер. И компьютерная программа определяет биологический возраст человека. И на основании вот того, что определил компьютер, потом уже консультант каждому человеку объясняет, что ему нужно поменять в своей жизни, чтобы... как-то достичь лучших результатов. Что вот
0: поправить свое здоровье.
1: Поправить здоровье, да, улучшить, может быть, продлить.
0: Много народу у вас приходит на такие мероприятия?
1: Ну да, достаточно много.
0: То есть это тоже любой человек с улицы может прийти и поучаствовать? Или это надо заранее записываться, созваниваться?
1: Нет, это мы даже в парке центральном проводили. Вот все, кто проходит мимо, кто захочет, проходят эти выставки здоровья.
0: И там тоже какие-то выдаются призы?
1: Ну, вот эти буклетики,
0: да?
1: Газета «Ваши ключи к здоровью», буклеты о здоровье мы раздаем там.
0: Спасибо вам большое, спасибо Юля, спасибо Роман, и особое спасибо

0: за то, что вы проводите такую активную работу, помощь людям. Это действительно помощь людям. Это действительно такое сокровище, которое они могут здесь все найти. Они могут найти и духовное свое подкрепление. Они могут поправить свое здоровье, они помочь своей семье, своим детям. Даже прийти лично с вами познакомиться и, как бы сказать, узнать о принципах здоровья. Мы благодарим за ваше служение. Мы надеемся, что Господь благословит и в дальнейшем вашу работу. Желаем, чтобы ваши газеты процветали, чтобы было больше читателей, подписчиков. И благодарим, что вы пришли сегодня к нам на встречу. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, и вам спасибо, что вы сегодня были с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы к газетам, к редакции, и обязательно пишите, звоните нам. Мы будем рады вам предоставить всю информацию. А также оставляйте свои отзывы на нашем сайте. Всего доброго. Да благословит вас Господь.

0: «Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
8: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
9: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
10: А Бог открылся вот для меня как друг.
11: В жизни происходят иногда такие случаи, в которых просто удивляешься, каким образом ты можешь выбраться. Кажется, что выхода никакого нет. Хотя случаев таких мало бывает, но эти случаи происходят, мне кажется, вот в моей жизни неоднократно. Этот случай, наверное, самый яркий в моей жизни был, потому что больше всего я, наверное, переживал за то, что пути, которые мы совершали через широкую часть, самую широкую часть Волги, реки, в этом пути со мной была моя сестра, которая никогда раньше со мной не была. У нас было три друга и отец одного из друзей. Мы постоянно переплывали на другую часть Волги, на рыбалку. И вот в этот день один друг не поехал, он заболел. Вместо друга я взял свою сестру. Когда мы планировали на следующий день ехать обратно, тучи надвинулись и шли как раз нам навстречу вдоль Волги, и нам нужно было срочно переправиться на другую часть, чтобы не попасть в этот шторм. И мы решительно стали грести со своим другом, в то время как рядом сидела сестра и отец его, вот этого моего товарища. В самый момент, когда мы оказались в центре Волги, шторка закрылась. Слева и справа, спереди и сзади туман. Шторм такой никогда не видел. На море показывают картинки, иногда видишь, вот, или видео показывают. Вот такой примерно был шторм. Волны высотой 1-1.5 метра. Мы на дне этих волн находимся или поднимаемся на гребень этой волны. Вот нас бросает вот в ялике. В это время льется вода сверху, дождь стеной стоит. Мы не видим ни берега, мы не видим, куда плыть, мы не знаем, как плыть.

И вот все, что мы могли делать, судорожно, баночкой вот этой вот, которая у нас оказалась в лодке откуда-то, из-под червяков, наверное, поскольку мы рыбачили, вот мы начали черпать вот воду, не знаю для чего, потому что вода все время лилась, то через край, то сверху. И вот в таком состоянии у меня была одна мысль. Что мама подумает, когда мы вдвоем не придем домой? Не было страха, было одно переживание, зачем я взял с собой сестру. Но в какой-то определенный момент на корме я увидел спокойствие вот этого взрослого человека, отца моего друга. Я не знал, почему у него было спокойствие. Может быть, это не спокойствие было, был шок, но на его лице была улыбка, что заставило меня собраться с силой. В свое время я занимался греблей. Я сказал: гребем на счет и раз. Попытки наши сначала были бесполезны, поскольку если ты плывешь на дне волны, то весло, оно просто там врезается в эту волну, но не гребет. Когда оказываешься на гребне волны, соответственно, прокручиваешь по воздуху. Но мы решили, гребем на счет и раз. И вот, и мы сделали несколько буквально рывков, примерно 5 рывков. Неожиданно шторм куда-то, вот как шторка закрылась, так она открылась. Чисто все, пространство, все видно. Резко меняется ветер. То есть если все время ветер дул вдоль Волги, соответственно, тащил за собой вот эти тучи, которые прошли мимо нас, и над нами, и на нас, то в этот самый момент ветер поменялся, и мы практически, как на моторной лодке, за несколько минут доплыли до берега. Подгребая только вот так немного совершенно, то есть вот этими веслами, поскольку все помогало нам, вся природа помогала нам добраться до берега. Нас удивило то, что на берегу все стояли сухие. То есть вода шла, то есть вот это все, весь поток шел, то есть именно в центре реки, как будто это было все на нас. То есть вот эта вся масса шла. И она вдруг неожиданно исчезла. Мы приплываем на берег. Мы были в шоке не только от того, что произошло. Люди были в шоке от того, что мы оттуда, из этой вот массы, из этого тумана выплыли каким-то образом. Но у нас совершенно было, у меня была единственная радостная мысль о том, что сестра жива. Мама ничего плохого не подумает про меня. Но это так было шутком. На самом деле, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю о том, что тогда я еще не был верующим человеком. Мы выросли в атеистической культуре, в атеистической атмосфере, и понятие о Боге вообще не присутствовало. Не было спора о том, кто такой Бог, присутствует ли он вообще в природе. И поэтому думать о том, что в этот момент что-то произошло сверхъестественное при участии Творца или какой-то другой силы, конечно, этого не было. Но что-то удивительное тогда мне произошло, то есть понимал, что это какое-то чудо. По молодости, конечно, это все было на эмоциях, на адреналине. Здорово, классно. А сейчас просто уже, когда старше становишься, и уже когда встретился с Богом, понимаешь, что это было не случайно. Эта случайность стала действительно за какой-то закономерностью. Вот этот решительный шаг, который мы должны были сделать, он поменял все. Я думаю, что нам нужно научиться встречать свои трудности, понимая, что Бог готов принимать участие в нашей жизни. Нам нужно только сделать один шаг навстречу к Нему.

У нас, во-первых, в Конституции и в законе о свободе совести 97 года присутствует очень важная фраза о том, что религиозные объединения отделены от государства, но не отделены от общества, как сегодня уже говорилось, и равны перед законом. Поэтому в равной степени тот правовой режим, который создается для одной религиозной организации, распространяется и на другие религиозные организации. Другое дело, что по факту не всегда

0: это соблюдается, но я хочу сказать, что несмотря на немногочисленность протестантских деноминаций в России, они известны активным социальным служением, но в частности адвентисты известны, так сказать, пропагандой здорового образа жизни, выращиванием замечательных растений, так сказать, экологически чистых. Ну и самое главное, что вот тот период, который мы сейчас переживаем, период пандемии, он показал, что помощь вне зависимости от конфессиональной принадлежности очень востребована государством, обществом. И в этом смысле у протестантов большие перспективы. Тем более, что, насколько я понимаю, государство в последнее время сделало довольно большие шаги для поддержки социально ориентированной деятельности. Это и закон о волонтерстве, это закон об организациях, исполнителях общественно полезных услуг, закон о некоммерческих организациях, которые занимаются социальной деятельностью. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень много позитивных моментов, которые могут вне зависимости от отношения к протестантам, там, отдельной части общества, привлечь их к активной деятельности на благо нуждающихся граждан.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам.

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишее. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и Слово Мое не возвращается ко мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека. Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих. Очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа».

Разумная жена от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать, Он знает конец от начала, потому к Нему надо обязательно обратиться в самом начале». Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Вы знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя. Я же вас предупреждал, дорогие, что ожидается естественная реакция. Давайте еще раз попробуем. О, еще не начал, уже есть, уже лучше. Господи, вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господь, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил. Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет: я тебе дам, и верблюдам сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют, и так далее, и так далее. То вот это та. То есть ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа хорошая жена, значит, Господи, ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость. Обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить: Господи, яви милость. И вот дальше, когда она пришла и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги «Бытие» написано: «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание?

что он смотрел? Предыдущий стих говорит, 20-й, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и не уверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему не доставало? Давайте читать дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь?» Вот чего не доставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 39 земель своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так, и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Ему важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красива, не просто услужлива. И даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим, Господи, открой, Господи, покажи. Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза являются определяющими, потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда. Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние противоположное жизни по Божьим законам называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем рассматривать Божью модель, когда двое становится одним, в третьей главе есть ряд риторических вопросов. И вот один из них очень важен для нашей темы. Прочитаем 3 глава, стихи с 3 по 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища свое, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет на ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался?» И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет. То есть это

рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно. Договариваться нужно. Задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свидания тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третья глава книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой нюанс, который подчеркивает ту или иную мысль. Например, в Септуагинте, это греческий перевод священных писаний ветхозаветных, написано «Пойдут ли вообще двое, если не знают друг друга?» То есть, если не знаешь друг друга, если нету знания, если недостаточно знаком с человеком, не стоило бы идти, не стоит идти. Надо знать, надо узнать человека. Другой перевод говорит, так называемый перевод короля Иакова, могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия? А это чуть-чуть с другой стороны, правда? То есть не только нужно друг друга хорошо знать, но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель. То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись, встретиться. Вот, то есть, надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам, объективно говоря, не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть, готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все выяснить. Еще один перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились делать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод, так называемый новый живой перевод, пойдут ли двое, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот, то есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь. Что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь, прося у Господа знамений, конкретных, ясных, мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться.
Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот

об этом сотрудничестве между Богом и человеком. Это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных? У них очки какого цвета? Розовые. Так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях. Так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть, имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? А, уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странный вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к Римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы много согрешаем». Дорогие жены, ваши мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть, стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию, говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна, и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. На это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой, и она такой станет. Именно так написано. Да. Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Да, то есть я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить, и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость, аллилуйя, вы счастливы. А если вы думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, и будет лучше, и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. Народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. Идеальных отношений нет,

гласит народная мудрость, есть женская мудрость не замечать мужские слабости, есть мужская сила прощать женские глупости. Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили

благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так. Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? «Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал». Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. Жена, которую ты дал мне, она виновата. Господство, муж будет господствовать над тобою и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия. Один ребенок убивает другого. Братоубийство в рамках этой благословенной Богом семьи. И все это не только их жизнь отравила, не только они свое благословение потеряли, но и, сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили. Все семьи на земле, к сожалению, грешны. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее. Была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно, это испытание. Как же это благословенно. Господи, что за жену ты мне дал? Так, с которой у меня не может детей. Я не могу детей с ней во исполнении твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман. Она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал: «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит: «А может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет». Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте, потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили – просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустила ошибки? Может быть, я сделал что-то не так? Но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
1: Здравствуйте! Регулярно в мире растет число людей, страдающих расстройством пищевого поведения. Как оно проявляется, в чем его причины и как решить проблему? На наши вопросы сегодня отвечает клинический психолог Иван Соклаков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, казалось бы, совершенно обычное дело – прием пищи. Но нередко еда приводит к расстройствам, таким, например, как расстройство пищевого поведения. Вообще, как проявляется расстройство пищевого поведения, или как его называют еще сокращенно РПП, и в чем его причины?
2: Смотрите, когда человек переедает, и дело не в том, что когда он, там, например, на день рождения приехал кому-то, там, на Новый год, какие-то праздники, а это с таким, знаете, с перманентным завидным постоянством. Когда человек включил какую-то диету в свою жизнь, когда он так сильно озабочен своим телом, что ну, у него даже не просто озабочен, он, ему не нравится его тело, и он хочет похудеть. Это и при булимии, да, есть булимия, когда человек считает, что он выглядит достаточно полным, и для того, чтобы ему не продолжать значит, приобретать в весе, соответственно, он индуцирует, ну, то есть искусственное вызывание рвоты, или там диуретики, или там какие-то слабительные. Вы знаете, есть даже спортивная булимия, когда человек вместо того, чтобы, значит, удалить пищу, он идет и занимается спортом. Может, ежедневно по 4 часа для того, чтобы вот, скинуть вес, для того, чтобы чувствовать себя как бы хорошо и полноценно и выглядеть хорошо в глазах других людей. Когда мы говорим о видах РПП, то здесь и анорексия. Когда девочка, подросток, например, смотрит и видит себя в зеркале, она думает, что она такая некрасивая, такая ужасная, такая полная, и начинает переходить на диету. Кето-диеты, может быть, там интервальные голодания. Там человек считает, что в сахаре вся проблема, потому что там быстрые углеводы. И
1: глютене,
2: если сахар много
1: проблема,
2: есть, то,
1: да,
2: соответственно, будут жировые бока образовываются и так далее. И всякий раз, когда девочка приходит к какому-то результату, как правило, это женская болезнь, то она не удовлетворена, ей хочется еще и еще худеть. И вы знаете, статистика сегодня говорит о том, что 30% летальный исход, 30% подросток – это девочки от 9 до 19 лет. 30% летальный исход. То есть от полного веса умирает намного меньше, чем девочек, которые
1: от
2: занимаются голоданием.
1: Скажем, да.
2: Кроме того, есть еще и орторексия. И хотя еще нет официального да, такого понятия, нигде никуда не занесено, еще и не в DSM-5 американская версия.

0: версия, да, психических заболеваний и МКБ-10. Но тем не менее, просто сейчас должны быть какие-то научные статьи, когда должны люди прийти, исследования должны быть. То есть что это такое? Это когда человек подсаживается на правильное питание, так называемое ПП сокращенно. Да, и начинают делить. Вот есть правильные продукты, есть, соответственно, неправильные продукты. Сначала какой-то один неправильный продукт, потом оказывается этот список таким длинным оказывается, что из правильного там, ну, вообще невозможно что-то выбрать. А рано или поздно мы все равно где-то под праздники мы можем что-то поесть. И потом у человека возникает такое чувство вины. И вот возникает такая цепочка. Стресс, допустим, неудовлетворенность собою, какая-то неудача. Ну, как можно восстановить? Как можно немножко почувствовать себя легче? Пошел, заел. Съел что-то запрещенное, в кавычках. Возникает чувство вины. Чувство вины куда опять? Опять надо заесть, ну, чтобы не испытывать вот эту вот боль. Поэтому вот такие вот есть виды расстройств. И я немножко рассказал о цикле расстройств пищевого поведения. Как это возникает?
1: Ну, вот вы говорите, в основе неудовлетворенность собой, например. Ну, многих, да, многих, так скажем, расстройств. Неудовлетворенность собой. Но неудовлетворенность может своим даже образом жизни, да, если речь идет о правильном питании. Но мне кажется, это не всегда плохо. К примеру, если излишне большой вес у человека, который даже ему, ну, полноценно двигаться, простите, мешает. Что плохого в том, что человек хочет скинуть, ну, несколько хотя бы килограммов, чтобы ему полегче было и, ну, как бы без одышки подниматься на пятый этаж и так далее. И конечно, тут нужно себя ограничивать.
0: Это нормально.
1: Да.
0: Понимаете, ну, здесь вступают в жизнь ценности человека. Ага. Когда человек говорит, я себя люблю, я принимаю даже свое тело такое, какое оно есть, пусть оно там, не знаю, ожирение третьей степени, но благодаря телу я могу ходить, видеть, я могу обнимать кого-то, я могу коммуницировать. И такой, знаете, нормальный бодипозитив. И хотя, к сожалению, может быть, у нас тоже есть разные мнения по поводу этого направления. Но что такое в корне бодипозитив? Это тогда, когда я принимаю свое тело таким, какое оно есть, и люблю себя. И не пытаюсь стать лучше за счет того, чтобы изменить свою внешность. Но проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что когда вдруг человек сразу кардинально меняет свою жизнь, то есть, ну вот, я столько вешу, завтра от всего откажусь, вообще перестану есть. Неизбежен срыв. Вот в чем дело. И когда неизбежен срыв, человек еще больше начинает есть, даже больше того, как он ел вот до этого момента. Вот какая ситуация.
1: Ну и когда другая сторона, когда наоборот... Ничего не ест человек, и это анорексия, да, я анорексия, так понимаю. Ничего не, ну, это чаще всего у девушек, да? Вот, ничего не ест, и все сокращает калории, и талия-то уже такая, и все равно мне кажется, что я полная, и уже в зеркало вижу я, ну, простите, косточки одни, а все равно кажется, что есть мне нельзя, потому что вдруг я снова поправлюсь.
0: И вы знаете, это уже госпитализация, это уже... фармолечение. И РПП – это заболевание, которое, диагноз которое может поставить только врач. Конечно, есть определенные предпосылки, там, да, признаки, вот уже мы стали, это компульсивное там, переедание, это какие-то диеты, это когда человек начинает других ругать за то, что они там неправильно питаются. Знаете, такой фанатизм нездоровый начинается. То есть всех пытается обратить в эту диету. Вот это уже как раз признаки, которые говорят, что с человеком что-то не так.
1: Ну, в основе это неудовлетворенность собой.
0: Да, так? А вы знаете, откуда вообще она появляется?
1: Да, откуда?
0: Это снова из детства. Было замечено, что дети... которые занимаются художественной гимнастикой, какими-то творческими видами спорта, там, художественная гимнастика, коньки. Вот у них проблемы с булимией, анорексией. А почему? Потому что там очень высокие требования. Там такая сильная компенсация, как достигаторство. Ты должен стать лучше, сильнее, выше, быстрее. Ты не должен быть удовлетворен результатами. Ты должен постоянно обыгрывать всех. И это, знаете, это вечно.
1: Превосходить себя.
0: Да, превосходить себя. И мы тебя любим за твои достижения. И, конечно, там чувства подавляются, там потребности человека подавляются, потому что нужно работать на результат. Да, пятилетка.

0: за 3 года надо сделать. Нужно добиться, получить мастера спорта международного класса и так далее. Также это проблема в семьях, где проблемы у самих родителей. То есть вот мама, например, она тоже, у нее там своя диета, и она постоянно, значит, ропщет о том, что у нее такое некрасивое тело, и говорит об этом вслух. И девочка, она вот смотрит, это впитывает это все. Естественно, у нее большой риск тоже заболеть вот таким заболеванием.
1: Иван, а вот меня очень удивил тот факт, что, оказывается, расстройство пищевого поведения может быть вызвано тягой к правильному питанию. Потому что я-то вот, например, очень восхищаюсь людьми, которые, так скажем, считают калории, количество белков, там, сложных углеводов, отказываются от сладкого. Я вот хотела бы тоже прийти к правильному питанию, оно у меня не всегда правильное. И тут вы говорите, это для меня открытие, что, оказывается, это может тоже стать триггером и привести к РПП.
0: Когда мы говорим о правильности, вообще для меня это всегда тоже является таким достаточно триггерным словом. Вот есть норма, а есть патология. Но норма – это не что-то вот так должно быть. То есть это вот сюда немножко и вот сюда немножко. То есть это, значит, это некая…
1: Есть граница более широкая.
0: Да, широкая граница, да. Совершенно верно. Да. А вот про правильность – это ведь про перфекционизм. И когда человек говорит себе, я хочу стать правильным человеком, хочу стать таким прокачанным, идеальным, чтобы я нигде не ошибался. Значит, все, чтобы в моей жизни было хорошо, в том числе и питание. Знаете, это тоже такие не очень здоровые размышления, потому что человек может вот как раз попасться на такую удочку, что он начнет соблюдать все эти диеты, считать все эти калории. И он основывается не на каком-то своем интуитивном понимании, вот что можно, что сейчас я могу принять, что вот мне не очень. Вот это какой-то, знаете, контакт с самим собой. А основывает, значит, свои решения, свою осознанность на каких-то внешних позициях, костылях. Калории, диетологи, нутрициологи, там, врач рекомендовал, кто-то еще сказал. И человек ставит во главу угла какие-то внешние факторы, но при этом забывая о том, а где я? А где я? Где мой личный выбор? И опять же, статистика говорит о том, что правильное питание часто приводит к тому, что человек срывается и начинает вести более неправильный образ жизни, чем вел до этого. Поэтому здесь нужно быть очень осторожнее. И опять же, здесь очень важно прислушиваться к себе, что для меня важно. И идти вместе со своими ценностями, а не из-за того, что я хочу повысить свою уверенность, и поэтому хочу, чтобы обо мне говорили как о хорошем человеке, только потому что, глядя, я оцениваю мое тело. И говорили, вот какой молодец, правильный, вот у него все хорошо. И вот, понимаете, да, о чем
1: я
0: говорю?
1: Да, да. И вот, Иван, мы уже как бы подходим к тому, что же делать, если у человека РПП, или он видит в себе признаки, которые потихоньку к этому ведут, и как бы может попасть в ловушку вот этого расстройства. Что делать? Может ли человек сам увидеть проблему? И что делать дальше?
0: Смотрите, РПП – это больше не вопрос еды и не вопрос тела. Хотя это два главных триггера да, вот в этой ситуации. РПП – это больше про эмоции. Про эмоции. То есть человек не может отслеживать свои эмоции, он не понимает, что он чувствует, как эта эмоция говорит ему о какой-то незакрытой потребности. Например, человек испытывает стыд или вину, или страх, он не в безопасности, он берет и идет утешать себя или приходить к такому, знаете, как говорят, психологическому гомеостазу через еду. Потому что еда – это удовольствие, ну, согласитесь. Очень плохо, когда мы едим еду, и мы не получаем удовольствие.
1: Конечно.
0: Да, Бог создал еду для того, чтобы мы получали удовольствие. И вот когда человек ко мне с депрессией приходит, один из главных признаков депрессии – это ангедонизм. То есть это не получение удовольствия.

0: возраста. Ага. То есть раньше ему нравилось есть, спать, заниматься какими-то своими делами, а сейчас ему это не нравится. Естественно, это нужно восстанавливать, чтобы ему все это стало тоже нравиться. Потому что мы живем, мы живые люди, нам хочется получать удовольствие, это нормально. Вся проблема в том, что вот в детстве как раз эти эмоции были подавлены. Когда, например, девочке или мальчику запрещали выражать такие отрицательные эмоции.
1: Как, не злись, да, не повышай голос, да, не плачь.
0: Ты должен быть послушным, ты должен быть удобным, ты как себя ведешь, там, что люди подумают, стыдят и так далее. И поэтому, когда уже ребенок вырастает в взрослом возрасте, он скидывает свой стресс через что? Через еду, потому что он не научен решать проблему эмоционального голода как-то по-другому. И поэтому что в этом случае можно посоветовать? Отслеживать свои эмоции. Нужно вести дневник эмоций. То есть, где я нахожусь, что я, это, что я чувствую, почему я это чувствую, как я это выражаю. Тоже очень важно обратить внимание на диеты. То есть, стараться все-таки употреблять всю пищу, какая есть, и белки, и жиры, и углеводы.
1: Ну, сбалансированно.
0: Сбалансированно, да, конечно, ну, чтобы там были и жиры, и углеводы. Кстати говоря, вкус пищи придают именно эти ингредиенты, жиры и углеводы. И нормально, если это может быть какие-то простые углеводы. Да, вы съели полноценный, там, допустим, обед, ну и при этом какую-то булочку. Это нормально, все хорошо.
1: Уже в конце как десерт, да?
0: Да, как десерт. Практиковать осознанное питание. Осознанное питание тогда, когда я понимаю, что я принимаю сейчас пищу без каких-то раздумываний о чем-то еще и не занимаюсь какими-то другими делами. Хотите, прямо сейчас, кстати, мы попробуем провести вот такое небольшое...
1: Сеанс осознанного питания.
0: Совершенно верно, да. Это называется изюмная медитация. Представляете?
1: Так, ага.
0: Так, вот смотрите, что-то? Сейчас я хочу вам предложить взять изюминку.
1: Изюминка.
0: Сразу ее не кладите в рот, понаблюдайте за ней, можете вот пощупать ее тактильно, да, какую текстуру эта изюминка имеет. Можно поднести к носу, понюхать, вот,
1: она
0: пахнет,
1: пахнет,
0: не пахнет и так далее, да. Так, то есть мы задействуем все органы чувств. Теперь попробуйте ее положить на язык, но не глотать, не разжевывать. Да, попробуйте. Так. Вы тоже, наверное, чувствуете какой-то вкус, текстуру.
1: Текстуру, да.
0: Да,
1: чувствую.
0: Очень интересно.
1: Да, такую сморщенную.
0: Сморщенную, да.
1: Вкуса так. Не так много, как если бы это был леденец сладкий.
0: Но, тем не менее, теперь попробуйте разжевать и проглотить. Вот сейчас как раз мы провели такой сеанс осознанного питания. На питание, на прием пищи нужно... Используй достаточное количество времени, хотя бы минимум 20 минут, потому что через 20 минут происходит чувство насыщения. Очень важно делать это без гаджетов. То есть восхищаться едой, прям вот кайфовать от того, что я сейчас ем, и я забочусь о себе. Я люблю себя, я очень сильно ценю себя. А что еще здесь можно? Есть тогда, когда мы хотим есть. То есть чувство голода удовлетворять через еду. Все остальные... чувства, стыд, страх, эмоции. Нужно решать это как-то по-другому.
1: Ага.
0: Вот такие простые советы помогут нам в профилактике от таких серьезных заболеваний, как РПП.
1: Ну вот я как раз хотела и уточнить, что это, скорее всего, профилактика. Потому что когда оно есть и очень серьезное, тут, наверное, уже медицина должна включиться, чтобы спасти человека.
0: Конечно, да? РПП – это диагноз, который ставит врач-психиатр. Если это сложная анорексия, тяжелая анорексия, то лучше обратиться.
1: Да, ну и, наверное, не надо бояться, потому что если ты уже дошел до определенного момента, точки невозврата, ты не можешь уже сам с собой ничего сделать, не надо бояться того, что, сейчас мне придется обращаться к психиатру.
0: Не переживайте, за это на учет не ставят.
1: Ага.
0: Конечно.
1: Ага. Ну, то есть решать нужно проблему сразу, как мы ее осознали, совершенно не откладывая, верно. Да. Итак, очень интересная тема, она актуальная. Иван, я благодарю вас за эту программу, благодарю вас за то, что вот мне лично вы дали сейчас прочувствовать вкус еды одной маленькой изюминки, и прям до сих пор вкус такой сладкий, терпкий, и я, наверное, буду это практиковать. Итак, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том выборе, который человек делает в стесненных обстоятельствах, когда в его жизнь приходит беда. Уповать или не уповать на Бога. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили об иудейском царе Иезекии, молодом человеке, который в раннем возрасте стал царем и столкнулся с серьезными препятствиями. Как мы относимся к испытаниям в нашей жизни? Как мы относимся к скорбям, которые приходят в нашу жизнь? Бывает ли в нашей жизни такое, когда мы делаем все, что от нас ожидает Господь? Когда мы уповаем на Него? И в ответ на нашу верность, в ответ на наше послушание, в ответ на многие годы искреннего служения мы получаем проблемы. Какие чувства нами овладевают в этот момент? Начинаем ли мы сомневаться в Господе? Как мы относимся к подобного рода испытаниям? Сегодня хотелось бы поговорить о доверии. Не о нашем доверии к Богу, а о Божьем доверии к нам. Приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, 29 глава. Мы читаем с первого стиха. «Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме». Иезекия воцарился в 25 лет. 25 лет для того, чтобы стать царем. Это много или мало? 25 лет стать царем для народа, который не всегда был послушен, не всегда был верен Господу, который находился в этот момент в не самых простых обстоятельствах. 25-летнему царю Иезекии пришлось столкнуться с непростой ситуацией после царствования его отца. Если мы посмотрим на последний стих 28 главы 2 книги Паралипоменон, мы увидим, что наследие его отца было настолько сложным, что даже живущие в Иерусалиме жители этого города не положили его отца в царскую гробницу. Об этом мы читаем с вами в 27 стихе 28 главы 2 книги Паралипоменон. «И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых». Царь Ахаз настолько отличился, что даже не удостоился чести.

вместе быть погребенным со всеми потомками Давида. Царя Ахаза похоронили как обычного человека, но не как представителя царского дома. Царь Ахаз совершил много преступлений в конце своей жизни, отказался поклоняться в Иерусалимском храме, он запер двери Дома Божия, он поставил на месте медного жертвенника жертвенник дамасским богам и, как результат, оставил своему сыну непростое царствование. 25-летний царь Иезекия должен был решать проблемы, оставленные его отцом. Наверное, у царя Иезекии были хорошие воспитатели, и, наверное, у него была хорошая благочестивая мать, которая привила ему верность Господу. Не случайно ее имя оставлено в первом стихе. Имя матери его Авия, дочь Захарии. Вероятно, эта благочестивая женщина привила своему сыну любовь к Господу и верность к нему. Потому что, когда царь вступает на трон, он принимает решение совершить великие преобразования в своем народе. Мы читаем третий текст 29 главы 2 книги Паралипоменон. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери Дома Господня». Царь Иезекия понимает, что народ Божий не может существовать без храма. Царь Иезекия понимает, что народ Божий не может жить без поклонения Господу. Первое его действие на царском посту – отворить двери Дома Божия. Для того, чтобы воскурялся фимиам, для того, чтобы приносились утром и вечером однолетние агнцы, для того, чтобы звучали трубы священников, говорившие о том, что милость Божия изливается над Божий народ. Самое первое, что необходимо было сделать царю, ему нужно было восстановить богопоклонение. Царь принимает решение отворить двери Дома Божия. Мы читаем с вами вторую книгу Паралипоменон, 29 главу, 21 текст. «И приказал он, царь Иезекии, и сынам Аароновым священникам вознести всесожжение на жертвенник Господень». Самое первое, что царь повелевает сделать, он повелевает принести всесожжение. Почему очень важно было принести всесожжение? Мы знаем с вами, что жертвенник, который стоял во дворе, назывался жертвенником всесожжения. Главная жертва, которая была у народа израильского, это была жертва всесожжения. Что она собой символизировала? В какие моменты истории народа израильского жертва всесожжения приносилась? Мы помним с вами, что тогда, когда согрешил царь Давид и совершил исчисление народа Божия, он принес всесожжение на том месте, где должен был появиться Иерусалимский храм, и написано: «Поражение от Господа прекратилось». Подобно своему далекому предку, своему прапрапрадеду, царь Иезекия приносит всесожжение для того, чтобы гнев Божий отвратился от народа Божия. Царь Иезекия понимает, что для его реформ ему необходимы люди, которые будут совершать служение в Иерусалиме, и он призывает этих людей обновиться. Мы читаем 31 стих. «И продолжал Иезекия и сказал: теперь вы, сыны Аарона, посвятили себя Господу. Приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в Дом Господень». Царь Иезекия восстанавливает храм. Царь Иезекия вдохновляет священство. Царь Иезекия приносит жертву, которая должна отвратить Божий гнев. Первое, что делает царь, 25-летний юноша на посту, на царском троне, он восстанавливает отношения с Господом. Он восстанавливает вертикальные отношения, чтобы милость Божья была с его народом. Что же дальше делает царь Иезекия? Царь Иезекия понимает, что народ его разрознен. Царь Иезекия понимает, что уже долгие столетия
Северное и Южное царство живут врозь. В Северном царстве уже совершилась страшная беда. Ассирийцы напали на Северное царство, и большинство народа увели в плен. Царь понимает, что если ему и его народу не сохранить верность Господу, то, возможно, их ждет подобная участь. Он принимает решение объединить народ. И об этом мы читаем в 30 главе 2 книги Паралипоменон в 1 стихе. «И послал Иезекия по всей земле Израильской и Иудеи письма, и писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву». Обратите внимание, царь принимает решение объединить народ посредством особого праздника, который когда-то евреев сделал народом Божьим. Праздника, когда Господь особым образом вмешался в их жизнь и показал, что жизнь их первенцев находится в его руке. Царь Иезекия приглашает к этому празднеству не только живущих в Иудее представителей колена Иуды и Вениамина. Из первого стиха мы видим, что он писал к Ефрему и Манассии. Он писал к тем остаткам, которых оставили ассирийцы на территории Северного царства, где когда-то жило большинство из колена Ефрема и Манассии. Он пытается объединить свой собственный народ, и он пытается объединить тех, которые еще остались на территории Северного царства, посредством особого участия в празднике Пасхи, чтобы они принесли пасхального агнца, чтобы они покропили косяки дверей кровью, чтобы они перезаключили завет с Господом. И мы видим с вами, что ему это удается. 14 текст 30 главы говорит: «И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, что в нем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон». Царь приглашает народ совершить праздник Пасху. Но прежде чем народ совершит великое действие обновления завета, он ожидает, что народ Божий внутренне преобразится. И народ Божий готов к преобразованиям. Народ Божий готов выбросить тех идолов, которые последнее время занимали их внимание. И мы видим с вами, что в Иерусалиме начинается великое преобразование. Многие жертвенники, которые там были созданы, идолы, которые там были поставлены, разрушены и брошены в поток Кедрон. В 19 стихе мы читаем о том, как Иезекия молится. «Но Иезекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, Господа Бога, Бога отцов наших, хотя и без очищения священного». Иезекия понимает, что народу необходимо обратиться к Господу особым образом. Он благодарит Господа за то, что народ Божий следует Божьему призыву. Он благодарит народ за то, что народ вместе с ним в едином порыве готов Господу служить, готов очиститься. И далее 31 глава повествует нам, как совершается великий праздник Пасхи. Огромное количество людей собирается в этот день в Иерусалим. Огромное количество жертв приносится. Что происходит далее? Через какое-то время мы видим с вами, что Иезекия сталкивается с определенной сложностью. Он совершил великое преобразование в народе Божьем. Он восстановил взаимоотношения с Богом. Он принес всесожжение. Он открыл двери Дома Божия. Он попытался объединить народ, и он увидел плоды своей деятельности. Народ отказывается от идолов. Государство его на подъеме, но Иезекия сталкивается со страшной проблемой. Мы читаем, 32 глава. «После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их».
Обратите внимание, что говорит Священное Писание.

после таких дел и верности. Автор, который пишет вторую книгу Паралипоменон, подчеркивает, что Иезекия проявляет особую верность. Иезекия демонстрирует огромную верность Господу. Он говорит, таких дел и такой верности. Что происходит? Почему Господь неверен? Почему в ответ на мои верные поступки, в ответ на восстановление служения в храме, в ответ на примирение народа с Господом, обновление завета народа с Господом, в ответ на уничтожение идолов, приходит в землю Израилеву царь Сеннахерим. Что это? Это наказание? Как к этому относиться? Что с этим делать? Вполне вероятно, что в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы долгое время служим Господу, поклоняемся Ему, занимаемся миссионерской работой, делаем много разного для людей, которые рядом с нами живут. Но наступает такой момент, когда в нашу жизнь приходит беда. И мы задаем вопрос: Господи, почему? Господи, за что? Наверное, царь Иезекия, молодой царь, 25-летний царь, должен был задавать вопросы: Господи, что я сделал не так? Где я ошибся? В чем мой грех? Наверное, мы в подобной ситуации тоже задаем Господу вопросы. Господи, где я ошибся? Что я сделал не так? В чем мой грех? После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Сегодня в европейских музеях находится большое количество артефактов, которые говорят об ассирийской истории. Среди них находится и призма царя Сеннахерима, который хвастается тем, что он захватил, вернее, не захватил, а осадил город Иерусалим и запер царя Иезекию в его престольном городе, подобно птице в клетке. Сегодня мы с вами знаем о нашествии царя Сеннахерима достаточно много, потому что этот царь успел оставить об этом нашествии некоторые свидетельства. Царь бахвалится и говорит о том, что он воспользовался своей силой, он привел многотысячное войско к Иерусалиму, и теперь он ждет, когда царь Иезекия выйдет и сдастся на милость победителю. Царь Иезекия оказался в очень непростой ситуации. Царь Сеннахерим послал своего военачальника Рабсака для того, чтобы он убедил народ израильский выйти и сдаться на милость победителю. Четвертая книга Царств, 18 глава, говорит: «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, говоря, и сказал: «Слушайте слово царя, великого царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда».

Да. «И будете жить, и не умрете. Не слушайте же Иезекию, который обольщает вас, говоря, Господь спасет вас». Представьте себя израильтянином, жителем Иерусалима, который находится на крепостной стене и который слышит такой призыв Рабсака. «Да не обольщает вас Иезекия». Разве Господь силен спасти вас? Разве не по воле Господа я пришел? Разве способны были боги других народов спасти эти народы от моей руки? Когда народ израильский находился на стене, когда они слушали говорящего по-иудейски Рабсака, они слышали те призывы, те предложения, которые царь ассирийский предлагал. «С вами ничего страшного не случится. С вами будет все хорошо. Я милостивый царь. Я аккуратно выведу вас в другую землю и поселю вас в землю такую же, как ваша земля, а может быть даже и лучше». И когда израильтяне слушали эти слова, когда израильтяне слышали эти обольщения, они, конечно, должны были задуматься. Они, конечно же, могли начать сомневаться. Конечно же, мог начать сомневаться и царь Иезекия. А может быть, сдаться. А может быть, забыть о тех добрых делах, которые я сделал, когда вступил на царский престол. А может быть, забыть о том, что я восстановил храм. Может быть, есть смысл подумать и согласиться, что Господь не спасет? А может быть, есть смысл подумать и согласиться на переселение? Почему Господь позволил прийти врагам? Почему Господь позволил хаять свое доброе имя? Царь Иезекия оказался в очень непростой ситуации. Он должен был сделать непростой выбор. Он должен был либо сидеть в Иерусалиме, подобно птице, в клетке и уповать на Господа, либо выйти и сдаться на милость победителя. Когда ты, дорогой друг, оказываешься в подобной ситуации, как обычно поступаешь ты? Хватает ли тебе сил уповать на Господа, тогда, когда тебе кажется, что твой Бог тебя предал? После долгого времени упования на Него, Он посылает тебе страшную непреодолимую скорбь. И ты не знаешь, как реагировать, и ты не знаешь, как действовать, и ты искушаем думать, что путь Божий – сдаться на милость победителю и не сидеть в осажденном Иерусалиме. О чем должен был думать Иезекия и на что он должен был уповать? Священное Писание говорит, о чем он должен был думать и на что он должен был уповать. В год смерти его царя прозвучало особое пророчество. Господь предсказал, какие планы он имеет в отношении своего народа и какие планы имеет в отношении ассирийцев. 14 глава книги пророка Исаии представляет нам эти планы. Книга пророка Исаии, 14 глава, 24 текст. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Что я определил и что я помыслил? «Чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих». Обратите внимание, что говорит Господь. Каковы божественные планы? Что Господь предсказал заранее? Сокрушить Ассура и не где-то, а на горах моих. Господь определил место, где Он явит славу свою. Господь сказал, что Он повторит особым образом великие свои деяния прошлого, когда слава Его явится в Иерусалиме, когда слава Его явится в окрестностях этого священства.

Единого города. Города, в котором обитает слава Божья, города, в котором теперь Господь живет, потому что слава Божья туда вернулась, потому что храм восстановлен, потому что всесожжение приносится утром и вечером. Господь жаждал особым образом защитить свой народ раз и навсегда. На протяжении многих десятилетий ассирийцы создавали проблемы

И почти 100 лет, даже более чем 100 лет, более чем 120 лет, ассирийцы были постоянной угрозой для народа Божия. Ассирийцы заставляли не только Северное царство, но и Южное царство постоянно платить дань. Это был национальный позор. Это было национальное унижение. Разве не мог Бог Израилев защитить свой народ? И теперь Бог Израилев говорит: «Я принял решение защитить свой народ раз и навсегда, чтобы сокрушить Ассура, чтобы растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо, и снимется бремя с рамен его». Этот позор, позор бремени, позор ярма, которые повесили на выю, иудеев ассирийцы, должен быть уничтожен. Ярмо должно быть уничтожено. Когда это пророчество произошло? «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить его? Рука его простерта, и кто может отвратить ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово». Современные английские переводы, современные переводы на русском языке именно таким образом структурируют текст. 28-й текст относится не к последующему повествованию, а к предыдущему. Именно в 28 стихе говорится о том, когда Господь дал это пророчество. В тот год, когда умер Ахаз, в тот год, когда воцарился Эзекия, Господь дал особое пророчество о том, что у него есть планы на этого царя, о том, что у него есть специальная миссия для этого царя. Царь должен был стать исполнителем божественного замысла. И когда автор второй книги Паралипоменон говорит: «После таких дел и верности пришел Сенахерим», он, конечно, заставляет удивляться. Но знающий пророчество человек удивляться не должен. Сенахерим пришел в землю Израилеву для того, чтобы там снискать свой позор. Он пришел туда, потому что Господь его привел. Он пришел туда для того, чтобы слава Божия раз и навсегда осталась в Иерусалиме, и больше бремя тяготевшее, выя, которая была на них, больше не находилась на шее народа Божия. Сенахерим пришел в Иерусалим умирать. И Эзекия должен был знать это пророчество. И когда мы читаем с вами вторую книгу Паралипоменон, то мы находим в этой главе такие слова. В 32 главе такие слова. «И помолился царь Эзекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». Тот пророк, который оставил пророчество, и тот царь, который должен был исполнителем пророчества стать, обращаются к Господу и молятся: «Господи, исполни обещанное». И Господь спас. 22 стих говорит: «Так спас Господь Эзекию и жителей Иерусалима от Сенахерима». Господь исполнил обещанное. Дорогой друг, всякий раз, когда приходят испытания, не всегда мы должны относиться к ним как к наказанию. Может быть, это особая миссия, которую Господь возлагает на тебя. Да благословит тебя Господь, чтобы все испытания, которые ты получаешь от Господа, ты не расценивал как наказание, а как особое доверие Господа.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках.

веках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Всадники Апокалипсиса, всадники из последней книги Библии, из книги Откровения. Продолжаем сегодня говорить о первом всаднике. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Мы с Еленой вновь принимаем нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, очень глубоко и интересно исследует Священное Писание. Мы очень рады, что не только нам с Еленой, но и очень многим из вас, дорогие друзья, мы судим по вашим комментариям, откликам, интересны эти встречи. Лена, что ты помнишь о всадниках Апокалипсиса, о чем мы говорили на прошлой встрече?
2: Но вообще вначале ты прошлой программы задала, как будто это что-то страшное, да? Но по программе мы поняли, что это вестники Божии, которые посланы до края земли о том, чтобы возвестить весть благую. О спасении, о любви Божьей.
3: Да, то есть мы выяснили, что всадник Апокалипсиса, да, это этап, да, в благовестии. Да, то есть они как-то характеризуются. Да, и сегодня мы как раз хотели поговорить, вот, наверное, о первом из них. Да?
1: И, кстати, вот хочу напомнить вам, дорогие друзья, если вы смотрели прошлую встречу, а если нет, то посмотрите ее, что о всадниках Апокалипсиса становится понятным уже из Ветхого Завета.
3: Из Ветхого Завета, да.
1: Из книги пророка Захарии. Вот еще раз поэтому хотим сказать, как важно читать Ветхий Завет, в том числе и для понимания вот этой... Хотя Александр утверждает, что книга эта простая, но мне все равно продолжает казаться, что это очень сложная книга, последняя книга Библии, книга Откровения.
3: Что она открывается, открывает, она открывает.
1: Она открывает намного. Книга Откровения или Апокалипсис.
3: Да. Вот, давайте прочитаем, да?
1: Давайте.
3: Что это за всадник? Это Откровение, 6 глава, 2 стих.
1: Про первого всадника говорим, да?
3: Да. Давайте вспомним, что Херувим, да, что говорит? Приходи.
1: Иоанну.
3: Не Иоанну, а всаднику.
1: Всаднику
3: приходит, да. И вот он приходит. А Иоанн смотрит, и взглянул я, и вот конь какой?
1: Белый.
3: Белый. На нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить.
1: Ага. Это вот первый всадник Апокалипсиса.
3: Это первый всадник, да. Что тут может быть страшного? То есть мы просто сейчас давайте посмотрим, что это за всадник, да? Посмотрите, белый. Что значит белый вообще?
1: Ну, положительная ассоциация.
3: Всегда положительная, да. То есть на белом
2: чистота,
3: что видно обычно.
2: Вообще это чистота, да. Святость, ну, с белым
3: как-то
2: связано.
3: Да, мы же говорим, написано черным по белому, чтобы заметно было, да? Но это садик весь белый, и конь на нем белый, потому что это непорочность. Что
1: конь
3: это?
1: Под ним. Ага.
3: Да, что это означает? Это означает как раз то, что первый этап боговестния как раз был непорочен, да? То есть вот так его характеризует Священное Писание.
1: Еще раз, Александр, давайте напомним, почему мы утверждаем, что они должны были благовествовать, эти четыре.
3: А они должны пройти всю землю были.
1: Ага, потому что Бог им сказал, пройдите всю землю.
3: То есть образ мы нашли ветхозаветный, он находится у Захарии, да, 6 глава, мы с вами говорили, зачем эти всадники, зачем эти кони там скачут. Их задача пройти всю землю, да, то есть вот они должны обойти всю землю. Они, мы с вами

0: говорили о том на прошлом передаче, что не просто обойти, а что еще? Благовествовать.
1: Весть спасения.
0: Ради спасения людей. Вот это как раз первый этап, это так называемая первоапостольская церковь, когда Дух Святой сходит на апостолов, и они начинают проповедовать о истине Божьей.
1: Первоапостольская церковь – это какая церковь? В какое время?
0: Первоапостольская церковь, ну, это 31-й год, можно сказать.
1: То есть это буквально вот после...
0: Год распятия Иисуса Христа. Угу. Мы говорили о праздниках Божьих, да, и о Пятидесятнице так называемой. Вот, когда...
1: Об излитии Духа Святого.
0: Об излитии Духа Святого. Мы о нем, кстати, еще будем говорить на следующей передаче как раз. Угу. Будет посвящена Пятидесятнице, как это все происходило в Иерусалиме. Вот, и мы с вами видим, что этот всадник белый, белый также конь, да, это означает чистота учения, угу. Чистота учения. На нем всадник белый, да, и сам конь белый. Смотрите, что еще есть у этого всадника?
1: Лук.
0: У него есть лук, да? Угу. Вот греческое слово таксон означает не просто лук, а еще и радугу. Угу. То есть лук — это у нас дуга. Угу. Радуга, мы тоже говорим радуга, дуга, да? Угу. То есть греческое слово как раз лук означает, может означать и радугу, да? Угу. А радуга у нас, мы где ее встречаем?
2: Символ после потопа.
0: То есть Господь, это символ завета,
2: да,
0: вообще,
2: символ,
0: да?
2: Символ завета,
0: то есть,
2: да.
0: А что Бог говорит? Я на небе полагаю
2: радугу,
0: да?
2: Угу. Что больше дождя не будет.
0: Бога с человеком, да, угу. Что плоть больше не будет гибнуть от воды, от дождя, да? И мы с вами, когда встречаемся с видениями пророка, например, Иезекииля, да, мы видим вокруг престола радугу. Когда мы читаем о видении Иоанна апостола, да, то есть вот там вокруг престола опять находится что?
2: Радуга.
0: Радуга, да. И мы понимаем, что вот этот лук связывает, по сути, этого всадника с престолом, да, то есть он связан с этим престолом через Духа Святого, потому что Дух Святой был излит на апостолов. И посмотрите, как его орудие описывается. Это лук. То есть что делает лук? Он стреляет, да, угу. Стреляет, причем у него есть цель. Он постреляет прицельно, да. Копье и меч, они далеко как бы это, кстати, не летят, да. Копье может быть брошено, может, но разве оно так далеко полетит, как стрела, запущенная из лука, да? Ну, а меч вообще это орудие, которым пользуется...
2: В рукопашном бою.
0: В рукопашном, именно, да, вот я думаю, как выразиться, в рукопашном бою, то есть вблизи, да? Вот, а здесь есть цель. А какая цель у Христа?
1: Спасение.
2: Идите научите,
0: да? И вышел он как кто? Победоносный, и чтобы...
2: Победить.
0: И вообще, немножко сбегая вперед и говоря о 19 главе, Откровение, когда описано пришествие Иисуса Христа, там тоже Иисус описывается как белый всадник, сидящий на белом коне. Да? То есть этот всадник вообще похож на Христа. А почему он похож на Христа? А потому что Христос буквально присутствовал в своей церкви. Да?
1: А первоапостольская, ранняя апостольская, это одно и то же, наверное. Да? То есть первые апостолы, первые ученики.
0: Да.
1: Они вот пошли по миру, ну, куда смогли дойти, и
0: это,
1: образовали
0: это,
1: церковь.
0: То есть она начинается с 31 года, да, и считается, угу. Что она заканчивается в 101 году. Это время смерти, год смерти Иоанна. Это последний апостол, который видел Христа.
1: Иоанна, который как раз и писал Откровение.
0: Который как раз там пишет на острове Патмос, получает вот это видение. Давайте с вами посмотрим задачу, цель. Вот этого всадника с луком. У него есть цель, он стреляет, да? Смотрите. Что сказал Иисус?
2: Своим ученикам.
0: Да, это тоже, это уже Евангелие от Матфея. Мы с вами говорили, что в Деянии апостолов перед своим вознесением последняя фраза Христа. Это тоже одна из последних фраз Христа. Этой фразой кончается Евангелие от Матфея, да, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите... Что сделаете?
2: Научите,
0: а в оригинале народы. Сделайте учениками
2: все народы.
0: Кого? Все народы, крестя их во имя. А посмотрите, кого опять?
2: Отца.
0: Сына. Опять троих, да? Отца,
2: сына
0: и Святого Духа. Угу. Вот разве сюда мог попасть Святой Дух просто так, не будучи Богом? Угу.

0: уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Очень такая емкая, интересная фраза. Вот смотрите, мы с вами же говорили, да, что сделать учениками, да, то есть угу. смысл фразы из греческого оригинала «сделайте учениками», угу. учениками, все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Смотрите, уча их
1: соблюдать.
0: Угу. Вот почему они на Христа похожи. Вот угу. этот всадник, понимаете? Почему он белый? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Угу. Ничего меньше и ничего да. больше. Истинность. Вот почему он белый. Угу. Истинность Евангелия, истинность учения. Угу. Слова Иисуса Христа. «И сей я с вами через Святого Духа угу. во все дни до скончания века».
1: Александр, вот как-то для меня очень ободряюще прозвучало и раньше, и сейчас вот снова, что «сделайте учениками». Вот, ну, мы не можем говорить, что вот апостолы, они были такие особенные, а вот что я, а кто я? Да нет, мы каждый имеем свои дарования, свои какие-то особенности. И даже просто то, как мы живем, да, просто то, как мы общаемся с людьми, то, как мы говорим, то, как мы их поддерживаем, это мы уже тоже проявляем себя как ученики Христа, правильно я это понимаю?
0: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Ученики Иисуса Христа. А кто такие ученики, которые имеют учителя Иисуса Христа? Это мы его последователи.
2: Но вообще вот интересно, да, Иоанн как раз, ну вот он Евангелие от Иоанна написал, да. и Откровение, да. книгу, и послание у него три. Да, да. И это вот, ну, как называют, это послание любви, угу. потому что Иоанн да. пишет всегда о любви. Апостол любви, да. И он, как сказал, узнает, что вы мои ученики, если любовь будет между собой, между да. вами. То есть вот именно любовь – это свидетельство об Иисусе Христе, потому что Бог есть любовь. И вот важно нам быть вот именно свидетелями о любви Божией, да. о любви Божией да. между собой и о любви Божией к другим людям.
0: К другим людям, конечно.
2: Да, то есть вот это вот очень важно нам действительно понимать.
0: И всегда Иоанн, уже будучи старцем, наставлял всех остальных, прощаясь с ним, всегда говорит: любите
2: друг друга.
0: Дети, любите друг друга. Дети, любите друг друга. Вот.
1: Самая трудная порой задача, да, потому да, что, да. к сожалению, вот дьявол настолько разрывает нашу душу, настолько вот берет нас в свою волю, да. что ли, что мы начинаем находить, что мы начинаем видеть недостатки, начинаем, ну, раздражаться, начинаем быть нетерпимыми. А вот как Бог к нам относится? Он разве нетерпим к нам за наши недостатки? Разве он преследует нас за то, какие мы? Вот именно о такой любви говорят, да?
0: Да, Бог смотрит на грешника в таком ракурсе, кем бы грешник мог стать. Mm. То есть он видит его с лучшей стороны. Uh-huh. А сатана пытается нам показать человека с его худшей стороны. Чтобы мы брали соринку с пола, поднимая ее. Да.
1: И разглядывали в...
0: Да, и делали из мухи, из этой мухи, там, чего там. Mm-hmm. Слона, который заслонит собой Бога. И мы ничего не будем видеть, кроме вот этой соринки, которая разрослась там до размеров Вселенной. Угу. То есть вот. А если мы отдадим свой разум Богу, то Бог, наоборот, нас наставит на всякую угу. истину. И посмотрите, да. какой угу. вот образ рисует нам как раз апостол Иоанн. Да? То есть это образ, который рисует нам Христос. «Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас», это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7-8 стихи, да? Угу. «То, чего не пожелаете, просите,
2: будет вам».
0: Будет вам. Представляете, что это Слово Божие.
1: А вот можно на этом остановиться? Ведь вот иногда мы как-то вот читаем последнюю часть. «Чего не пожелаете, просите, да. и будет вам». А вот о начале этой фразы, да, да, да, «если да, прибудете да. во мне, да. и слова мои в вас прибудут». Да? Ведь вот просто если мы будем в Господе, если слова Его будут в нас пребывать, так мы и не пожелаем того, что вне Его воли. Да. Да?
0: Именно, именно. Вот, потому что Бог нас производит и хотение, и желание, да, то есть у нас
1: по своему
0: образу, по своему благоволению, да.
2: А самое-то главное, миссия его, да, то есть о да. чем просить, чтобы послал туда, куда.
0: Вот, и волю его исполнить, да.
1: Да, если где мы можем свидетельствовать.
2: Да, да, да, да.
0: Конечно. Вот, вы понимаете, вот мысль дальше продолжается. Тем прославит

0: Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Это образ...
1: Это прославляет Бога.
0: Это образ виноградаря, то есть отец мой, я виноградная лоза, говорит Иисус. Отец мой виноградный, а вы...
1: Ветви.
0: Ветви. Да? Вы должны питаться соком виноградной лозы.
1: Что-то... А отец как виноградарь, что он делает?
0: А он ухаживает за этой лозой. Угу. Вот, понимаете? Тем прославится отец мой, если вы принесете много, как виноградарь, много плода, понимаете?
1: То есть, когда мы вот становимся учениками, когда мы приносим вот эти плоды любви, доброты, да, когда мы несем людям весть о спасении, то мы этим прославляем Бога, получается,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно. Он в нас, через нас открывается людям. Через нас открывается. Вы письмо Христово, сказано апостол Павлом, да? Смотрите, «прибудьте во мне», 4-5 стихи, да, «и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе». Угу. Вот. То есть, что мы сможем сделать? Ничего без Христа.
1: Так а все это верой. Вот да. Задают этот вопрос, а как? Просто верой, просто верить, доверяться, то есть просто быть с Ним, вот стремиться быть с Ним все время.
0: Да, да, да, да. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода. Ибо без меня», то есть потому что вы без меня, не можете
1: делать ничего.
0: А как пребывать во Христе? А как Он в нас пребывает?
1: Опять? Ну, верой, да.
0: Через Духа Святого.
1: Через Духа
2: Святого. И, по сути дела, Павел тоже вторит Иоанну, да, и говорит, «все могу». Да. В укрепляющем меня Иисусе Христе.
0: Все могу.
2: То есть только со Христом. Только
1: Александр,
2: во Христе.
1: А как вот совместить вот это два, что верой и через Духа Святого? То есть когда мы верим Господу, то тогда Дух Святой работает, и Он между нами.
0: Когда...
1: Да, Он тогда между мною и Богом. Да. То есть вот этот вот, может быть, вера, это вот
0: стою,
1: канал связи какой-то.
0: Стою и стучу. Вы кому дверь открываете? Тому, кто кому доверяете, да? Сейчас же домофоны умные всякие и так далее. То есть там, посмотреть, кто же пришел. Вы доверяете этому человеку дверь открыть? Своего, там, своего сердца доверяете? Вот. Вы доверяете Христу свое сердце? Вы доверяете Христу свою судьбу? Вы можете отдаться в его руки?
1: Да. Тогда вы, Дух Святой приходит.
0: Тогда Дух Святой придет, да? И еще раз вернемся к этому тексту. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и даже
2: до
0: края земли». Почему? Потому что когда придет, вот это 15 глава Евангелия от Иоанна, 26-27 стихи, «когда придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне».
1: То есть Дух Святой свидетельствует об Иисусе.
0: Да. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной.
1: Как удивительно, да? Вот еще единство, то, что мы со Христом, мы с Богом Отцом, и мы едины с Духом Святым. То есть Дух Святой свидетельствует о Христе, и мы свидетельствуем о Христе. Так, о Христе. Такая честь великая нам оказана.
0: Вот почему считается, что значит, первый всадник апокалипсиса, вот этот белый всадник победы, да, можно вот так еще назвать, заканчивает свою весть со смертью Иоанна Апостола, который знал Иисуса Христа. Потому что вы сначала со мной, вот здесь написано, будете свидетельствовать. Но этот стих относится к нам тоже. Тоже к нам, да. Потому что Дух истины напоминает нам об Иисусе Христе.
1: Дух Святой.
0: Дух Святой, Дух истины, да. Дух Святой. Вот, поэтому...
1: Александр, я не знаю, это провокационный вопрос или нет. А надо вот что? Надо молиться, что Дух Святой приди. А тут как бы чужого духа не пригласить, когда вот так
0: именно,
1: вот делаешь.
0: Вот именно, да, вот именно. Об этом мы, кстати, будем говорить на следующих передачах.
1: Да.
0: Ведь то есть... очень важно знать, какому духу мы будем поклоняться и какой дух мы примем, да? Как определить, дух от Бога или не от Бога, да? У нас есть признаки Священного Писания. Мы, кстати, на них обратим серьезное внимание.
1: Ну да. Да. Ну ладно, может, все-таки предвосхищая, можно тогда сказать, что мы знаем, что плоды Святого Духа – это любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, благость. То есть вот если у нас такие плоды, если таково естественное состояние нашего сердца.

0: сердце, значит, мы с Духом Святым. А если вдруг нашим плодом окажется кому-то ненависть, кому-то злоба, кому-то осуждение, и нам будет казаться, что мы так праведны в этой своей осуждении, в своем недовольстве. Так вот, когда такие плоды, по любому поводу, это не плоды Святого Духа. Так
1: да,
0: ведь?
1: Да, именно так оно и есть. Угу. Можно судить по плодам.
0: Ну что же, хорошо. Одна еще очень интересная встреча. То есть фактически о первом всаднике апокалипсиса буквально одна фраза сказана, да?
1: Ну это в Откровении сказано.
0: Да.
1: А мы о нем еще будем достаточно долго говорить.
0: Ага.
1: Как развивалась апостольская церковь, как Дух Святой действовал в ней, как он вел апостолов, об апостоле Павле, об апостоле Филиппе, там, об апостоле Петре. О язычниках, принявших Евангелие, как Дух Святой на них подействовал. Обо всем этом мы будем смотреть и рассуждать на следующих передачах.
0: Ну что же, очень интересно. С нетерпением ждем следующих встреч с вами, дорогие друзья, с Александром. И благодарим вас за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете нас своими очень такими сильными словами ободрения. До следующих встреч. До свидания.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья! Рад каждого из вас поприветствовать. И тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она будет основана на первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 стиха и до конца главы. Здесь написано следующее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». И вот перед нами библейский текст, серьезный библейский отрывок, который проливает свет на понятие смерти. Итак, что мы находим в этом отрывке? Первое, что здесь мы находим, это то, что Павлу не безразлично, что происходит с умершими. И второе, отсюда вытекающее, что все-таки скорбь имеет место у христиан и не у христиан, но она может отличаться. Поэтому утешать человека можно словами, которые ниже приводит апостол Павел. Поэтому он заканчивает отрывок. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Значит, человек нуждается в утешении, когда сталкивается с понятием смерть. Смерть – это не просто шутка. Смерть – это, так знаете, кажется только, что ну, что-то такое, что у всех, ну, всем не избежать и так далее. Но что показала история, что я прочитал очень много интересных таких событий, связанных со спасением людей. И одно из них я сегодня чуть в конце позже расскажу обязательно. И во всех практически случаях я наткнулся на такую маленькую, скажем, ремарочку, что человек всю дорогу молился, человек взмолился, и я попросил Бога, чтобы он меня сохранил. Я читал истории спасения при пожаре, история спасения там в самолете, вертолет, на море и так далее, и так далее. Везде присутствует этот элемент. Почему? Потому что, когда мы живем, мы не всегда ценим жизнь настолько, чтобы ее ну, прямо дорожить. Что-то должно произойти какое-то изменение мышления, чтобы мы начали ценить жизнь. И я заметил, что многие люди более уже к пожилому возрасту, за 60 и плюс и далее туда, они начинают ценить жизнь. Хотя и среди этого возраста есть люди, которые как бы говорят, да, мне уже 60 лет, о, уже все, как бы они не планируют как бы продлевать свой срок жизни, вот как идет, так и идет. Конечно, этот вопрос достаточно индивидуален, но, вы знаете, недавно у нас тоже было потрясение, умер наш друг, как бы очень хороший, близкий человек, знакомый, Владимир Филиппович Ткачук, 53 года, крепкий, здоровый. Как это произошло? Заболел. Говорят, что второй раз заболел. В больницу буквально туда-сюда реанимация, и не смог он перенести эту болезнь. И вот он умер. Это шок. Это как мы говорим, не ко времени, да, или безвременная кончина произошла вот в жизни этой семьи. Как так может быть? 53 года. Это же немного. Это может быть для 15-летнего подростка много. Я помню, когда мне мальчик

Мальчик спросил, сколько, я его говорю, сколько тебе лет? Ну, давай я угадаю. Гадали, ну, в итоге там на 13 чем-то сошлись. Говорю, а мне сколько? Он так это говорит, 20? Я говорю, не, больше. Он потом, 23? Я говорю, не, больше. Он потом так посмотрел на меня, 30, что ли? То есть для него после 30, наверное, вообще уже не жизнь. Вот, ну, я его не стал расстраивать. Говорю, да, столько есть, не переживай. Ну так если серьезно вернуться к теме, понимаете, апостол говорит, не хочу оставить братья в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. То есть разница в том, что когда человек верит Иисусу и не верит, в том даже, как они скорбят об умершем. Мы тоже скорбим. Нам очень больно терять близких. Я сам похоронил маму. Я знаю, как это нелегко. Но с другой стороны, когда у тебя есть надежда, она дает силу. Почему мы об этом спокойно говорим, когда человек заблудился где-нибудь в лесу, и вот эта надежда, что он спасется, что его найдут, она ему помогла выжить. Здесь это работает, а в жизни не работает. Работает оно и в жизни. Поэтому мы, как христиане, как верующие люди, доверяющие Богу, читающие Писание и понимающие, что тут Бог хочет сказать о жизни, о смерти, о воскресении. У меня, кстати, очень скоро выйдет еще одна тема, касающаяся двух воскресений, первого и второго воскресения. Очень серьезный вопрос, и мне приходят в комментариях как бы, ну, вопросы, люди задают, а все-таки, а почему смерть, там, а вечные муки или в аду, или не вечные, мы об этом обязательно поговорим. Но сегодня я вот хочу все-таки сделать акцент на том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас нет надежды, но мы как бы тоже плачем. И у человека есть надежда, и он тоже плачет. Так вот, в чем разница у этих двух людей? Очень большая разница, потому что человек, он имеет надежду на встречу. А это совершенно меняет трагизм ситуации. Да, конечно, тяжело терять близкого. Да, очень тяжело вообще. Это надо перестраиваться. Знаете, как вот жизнь без ноги. Жить можно, но жизнь будет другая, уже все будет другое, походка другая, образ жизни, сфера деятельности другая, все будет другое. Вот точно так же и здесь. Поэтому, когда в христианской семье происходит трагедия, и даже безвременно, как мы понимаем, уходит человек, я лично сторонник такой точки зрения. Не надо задавать Богу вопросов, на каком основании, Господи, ты забрал там моего родственника, моего мужа или еще сестру, брата. Это неправильный вопрос. Придет Христос, Он очень скоро придет. На все вопросы мы получим очень исчерпывающий ответ. И любой доверяющий Богу, он согласится с тем ответом, который ему представит Бог. Потому что это безошибочный, это тот ответ, который Бог представит, как тот, кто держит всю вселенную в своих руках. Поэтому вот здесь формируется наша вера, научиться Христу доверять. А когда живем, научиться жить такой жизнью, чтобы ты был готов в любой момент, минуту, если придется расстаться со своей жизнью, чтобы ты не был застигнут врасплох. Я недавно смотрел сводки, там сгорели заживо муж с женой в не сильной достаточно аварии, но так произошло стечение обстоятельств, что после удара машины загорелись, и они, не успев выбраться, заживо сгорели в машине. Казалось бы, ехал человек со своей семьей, да, с женой, ничего не предвещало беды, абсолютно ничего. И вдруг на тебе авария и такая трагическая смерть. Поэтому мы сегодня не сможем ответить на вопросы, почему это происходит. Я хочу немножко все-таки поднять другую сторону этого вопроса. А ценим ли мы сегодня жизнь? Я нашел интересное выражение, что до 40 лет мы издеваемся над здоровьем, а после 40 оно издевается над нами. Вот так мы и живем. Так и получается, что мы едим то, что вредно, пьем то, что вредно, употребляем то, что вообще нельзя употреблять. И потом, когда мы начинаем болеть или с нами что-то происходит, ну, какие-то перемены, скажем, ну, вызванные образом жизни, а это, кстати, если вы видели когда-то вообще такой пирог, как бы деленный на то, что влияет на здоровье человека, там, наследственность, потом экология, еще какие-то, медицина там и прочее. И вот огромный пирог, скажем, вот этого влияния имеет образ жизни.
наследственность немного, медицина немного.

там около 10%, если я не ошибаюсь. Так вот, что интересно получается, наш образ жизни формирует нас, как мы живем, где мы живем, как нам живется, если даже так можно взять, какое качество нашей жизни. Или мы просто кряхтим с утра и до вечера, проклиная или кляня всю эту жизнь и на всех-всех уровнях, и погоду, и природу, и правительство, и все. Или мы все-таки с радостью живем и дарим эту радость людям, окружающим нас. Это очень серьезные вопросы. Поэтому я посмотрел на то, что действительно нашу Землю сегодня уже невозможно реанимировать. Знаете почему? Да потому что элементарно мы с вами сегодня даже мусор не делим. А посмотрите в мусорное ведро, как может, где может утилизовать, или скажем, быть утилизированным стекло, металл, бумага, пищевые и прочие отходы. Конечно, это очень серьезный вопрос. И что получается? Вся земля заражена, она загрязнена. Это ее можно только сжечь, поэтому правильно, есть мусоросжигательные заводы, потому что перебирать уже невозможно отделить, понимаете, что происходит? И мы говорим, да, надо полигоны там для строительного мусора, для бытовых отходов, твердых бытовых отходов. И в тех странах, где люди начали уже бить тревогу об экологии, потому что мы тут на мусоре, а сюда отнамусорили, а сюда отвезли. И это не решило проблему, потому что это неправильно, так не должно быть. Посмотрите, сколько целлофановых пакетов и полиэтилена вокруг нас. Немереное количество. И поэтому они начали уже делить, и они хотя бы снизили это. Но что решает вопрос? Мусоросжигательный завод. А вы не видите аналогию, что когда в конце времен будет написано огонь и сера, который сгорит, земля, и так четко написано прямо, что земля и все дела на ней сгорят, потому что по-другому невозможно решить проблему нашей Земли. И вот здесь как бы возникает еще один очень такой важный для нас вопрос. А мы ценим жизнь сегодня или нет? Может человек сказать, я ценю жизнь, я борюсь за жизнь, я делаю ее лучше, я делаю так, чтобы вокруг меня было лучше. Я не уверен. Я посмотрел, сколько сегодня молодежи конкретно убивает свое здоровье. Посмотрите, как вообще, что человек кушает. Потому что еда низкого качества, она не может привести к крепкому здоровью. Это все в долг, это мы просто съедаем те запасы, которые получили от родителей, вот этот как бы жизненный потенциал. Это все не просто так. Кстати, я хочу вам прочитать одно интересное стихотворение. Написала его девушка, я не знаю, или женщина, Гай Елена. Она написала следующее. «Гроза гремела, ливень шел стеною, и ветер дул кусты к земле клоня. Мужчина с непокрытой головою по лужам брел, судьбу свою кляня. Как я устал, работу ненавижу, жена достала, денег вечно нет. На доме где-то крыша протекает, машина встала, столько разных бед. Промок до нитки и замерз до дрожи. Был зол на всех, на близких, на чужих. И, глядя в небо, спрашивал, о Боже, зачем меня все время бьешь под дых? И тут на небе молния сверкнула. Да так, что ослепило мужичка. Нога с дороги мокрой соскользнула, упал мужик, ударившись слегка. Из грязи, поднимаясь, чертыхался. Ну как же может столько не вести? Вдруг нежный голос издали раздался. Мужчина, я могу вас подвести. Из новой белоснежной иномарки махала ему девушка рукой. Я весь в грязи, машину пачкать жалко. «Да ничего, садитесь, не впервой». Машина вдаль неслась, качаясь зыбко. Дождь дворники сгоняли со стекла. А девушка с приветливой улыбкой с попутчиком беседу начала. О том, о сём, о жизни, о погоде. Мужик в машине тёплой разомлел. И девушку, одетую по моде, наглее он разглядывать посмел. Плащ чёрный с капюшоном, элегантный. А на плече пшеничная коса. И голос у красавицы приятный, и яркие зеленые глаза. Откуда же взялась такая краля? Ты в захолустьем нашем, расскажи. Ты замужем красивая такая? Колечко есть на пальце? Покажи. Не замужем. А вам какое дело? У вас же есть, наверное, семья? Семья-то есть, давно мне надоело, и жизнь не удается у меня. Ну, без проблем. Раз вам все надоело, то заберу вас навсегда с собой.
у мужичка глазенки заблестели, я буду рад отправиться с тобой. А как зовут тебя, моя ты зая? Скорей свое мне имя назови. Да смерть меня зовут, и к вам пришла я. У мужика вдруг ёкнуло в груди. Ну что за шутки? Я тебе не верю. Я молодой, мне рано умирать. Работу никому я не доверю, да и детей мне надо поднимать. Вон книга в бардачке лежит. Достаньте, откройте и читайте. Все про вас. Всю жизнь свою не любите. Вы жизнь свою не любите. И знайте, сейчас проходит ваш последний час. Мужик от страха в панике забился, в салоне заметался. Отпусти! Возможно, я тогда погорячился. Прошу тебя, пожалуйста, прости. Он дергал ручку на двери в смятении, надеясь, что он от смерти убежит. И вдруг увидел сзади на сиденье коса большая, острая лежит. От ужаса его перекосило. Он заорал: «Убийца, отпусти! Людей ты миллионы погубила, и мне ты хочешь голову снести?» У девушки глаза сверкнули гневом и закричала: «Нет у вас стыда! Так значит, я убийца? Это я-то демон! В грехах людских виновна я всегда! Да вы же сами, люди, виноваты! В своих смертях не любите вы жить! Зато когда приходит час расплаты, пощады начинаете просить. Друг друга убиваете вы сами, из мести, в пьяных драках, на войне. Да вы же все чудовищами стали, о гадости кричите обо мне. Себя вы божествами возомнили, вершителями судеб и смертей, как будто всех вас правом наделили, чтоб убивать и женщин, и детей. А я лишь провожаю ваши души, когда пора приходит на тот свет, и думаете, мне приятно слушать проклятие, что вы шлете мне во след? Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь. Мне смерти страшно, я боюсь людей. Я пыткам вашим часто поражаюсь. Страшнее человека нет зверей. И смерть на руки голову склонила, в отчаянии рыдая в тишине, и вдруг в машине дверцу отворила. «Идите уже к детям и к жене!» Мужик сидел, не мог пошевелиться. «Тогда скажи, зачем тебе коса?» «Да все надеюсь, может пригодится. Тропинка в рай бурьяном заросла. Идите и всем людям расскажите. Пора ошибки срочно исправлять. Любите жизнь, цените, берегите. Когда приду, уж поздно горевать». 23 сентября 2018 года было написано это стихотворение. Ну, трогательное, до глубины души. Потому что действительно, когда мы читаем вот эти тексты библейские, тексты о том, что действительно мы можем не скорбеть, как те, у которых нет надежды. И как здесь написано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратите внимание, умерший в Иисусе. И дальше он здесь говорит, что «потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и Божьей трубе сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть, как важно, Он идет за своими детьми. Вот почему есть два воскресения, но об этом уже в следующей теме. Два воскресения. Первое воскресение праведников, и оно первое, потому что даже умершие дети Божьи, Бог хочет их первыми воскресить, вдохнуть в их безжизненные тела жизнь, дыхание, и чтобы они восстали, как написано в Слове Божьем, нетленные. Но вместе с этим это Бог решает. И у нас есть вера, чтобы понимать, что это может так быть. Доказательство. Лазарь, сын вдовы,
И мы знаем 6 случаев воскрешения мертвых людей в Библии. И поэтому, когда мы читаем вот эти тонкости, вот эти моменты, мы верим в это. Потому что, ну, есть основания верить.

Потому что написано «верен обещавший». С другой стороны, давайте посмотрим на качество сегодняшней нашей жизни. Давайте ее ценить. Давайте дорожить этой жизнью. И тогда у нас, как здесь написано, потом мы, оставшиеся в живых, он верил, что он будет живым встречать Христа, потому что такое событие происходило в Первоапостольской церкви. Представляете, все жили, радовались, Евангелие распространялось. Конечно, он понимал, что сейчас охватят всю землю проповедью Евангелия, и Христос придет. Но, вы видите, Христос замедлил, и благодаря этому мы с вами сегодня имеем такое же право и надежду на спасение. Поэтому он говорит, будем восхищены на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Если у вас есть скорбящий человек, если вы сами скорбите в результате какой-то утраты, какого-то горя, постигшего вашу семью или ваших родных, читайте эти слова и утешайтесь этими словами. Пусть Господь вас и этим благословит. И в завершение я хочу рассказать одну интересную историю, которая произошла достаточно давно. Про одну молодую девушку, которую звали Джулиана Маргарет Кепке. Ну, вот такое интересное у нее имя, потому что 24 декабря 1971 года, когда ей было 17 лет, она, вот эта как раз-таки девушка, перуанка Джулиана Кепке, выжила после падения в тропический лес с высоты 3000 метров. Она стала единственной выжившей в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом, который направлялся на промежуточную посадку в город Пукальпа в Перу. Полет изначально проходил нормально. Я кое-какие вещи хочу зачитать. Пока в крыло самолета на высоте более 6000 метров не ударила молния. Это привело к возгоранию топливного бака, после чего воздушное судно начало пикировать и на высоте 3200 метров стало разрушаться и рухнуло на землю. Джулиана, потерявшая сознание, при падении самолета очнулась только на следующий день после падения самолета. Она обнаружила себя пристегнутой к перевернутому креслу. У нее были многочисленные травмы, включая сломанную ключицу, многочисленные глубокие порезы, ну и сотрясение мозга. Надо сказать, что Джулиана обладала теоретическими знаниями в способностях или о способах выживания в тропических джунглях, которые, как она еще раньше получила от своего отца-биолога. И отцовские уроки, видим, что не прошли даром. Они помогли девушке выжить. Джулиана была близорукой. Она понимала, что тропики кишат ядовитыми змеями, которых она может даже не успеть увидеть. Из еды у нее было всего лишь несколько конфет, которые очень скоро закончились. И вот эта Джулиана Кепке решила идти по воде вдоль ручья, думая, что так будет безопасно для нее. И так начался ее, заметьте, долгий путь к спасению. Днем она переживала жуткую жару, а ночью было довольно холодно. Кроме того, несколько раз в течение каждого дня на лес обрушивались тропические ливни. Тяжелейшие испытания девушки продолжались, на минуточку, 9 дней. Она уже почти отчаялась, утратила надежду на спасение. Вдруг увидела небольшую пристань, ведущую к лесной хижине и привязанную лодку. Джулиана осталась в хижине в надежде, что кто-то из людей может прийти за лодкой. И она уже была совсем без сил. В итоге девушка рассудила верно. Кстати, на следующий день пришли люди за лодкой и обнаружили обессиленную жертву авиакатастрофы. Травмированная ключица доставляла ей очень жуткую боль. Сама рана начала гноиться и была инфицирована личинками насекомых. Местные жители промыли ее авиационным керосином, что позволило извлечь нескольких личинок. Сутки ей пришлось провести в небольшом поселении, где она получила минимальный уход, а потом местные испаноговорящие жители помогли обеспечить уже переход на более серьезное место, и получила она уже профессиональную медицинскую помощь. И вот интересно дальше. Благодаря показаниям Кепки Джулианы, власти нашли место падения самолета. Уже позже Джулиана узнала, что в авиакатастрофе вместе с ней выжило 14 человек, включая ее мать. Однако все они скончались в течение нескольких дней, так и не дождавшись помощи. Сейчас она живет в Германии, трудится в немецком институте зоологической государственной коллекции Мюнхена. По ее истории были сняты художественные и документальные фильмы. Сама она издала в 2011 году книгу под названием «Когда я упала с неба». Что значит, когда

Когда ты хочешь жить и царапаешься за эту жизнь, и когда ты не ценишь эту жизнь. Поэтому, делая выводы, друзья, давайте согласимся с тем, что нужно ценить жизнь. Не надо метаться из крайности в крайность, как это делали израильтяне, когда они

Мы всегда были стабильны в своей жизни, жили с надеждой, умирали в мире, если это придет время. И как нам всегда приятно слышать истории, когда кто-то уходит от нас и говорит, ушел так достойно, так красиво, так вот спокойно. Да? Почему? Потому что есть надежда в сердце. И поэтому давайте не будем верить в то, что сегодня пытаются иногда люди, не знающие Библии, сказать о какой-то потусторонней жизни, о вечных муках или еще о чем-то. Поверьте, друзья, в Библии нет этого. В Библии есть очень важная для нас надежда, поэтому хочу, чтобы Господь нас благословил тем, чтобы мы утешали друг друга этими словами, что умершие со Христом воскреснут со Христом. Ведь это такая радость. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы дорожили жизнью, и это было очевидно для нас самих и для тех, кто рядом с нами. Давайте не портить качество нашей жизни. Да, у нас немного денег, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не от этого зависит счастье. Радость должна быть, улыбка должна быть всегда на лице всех живущих в доме. Всегда нужно смотреть на жизнь позитивно. Жизнь – это дорогой подарок. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы именно вот эту концепцию жизни избрали. И если даже Бог допустит смерть, чтобы мы могли знать, что Богу все известно, значит, очень скоро эта могила откроется и оттуда выйдет совершенно другой человек. Если с нами что-то случится, наша жизнь, она была утром отдана в руки Бога. Значит, Он знает, почему это произошло, почему Он это допустил и что будет потом. Будет славная встреча на Кристальном море всех спасенных. Это величайшая надежда Евангелия. Евангелие – это благая весть. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Доверяйте Господу, и Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что у нас есть надежда, чтобы мы не скорбели, как люди, которые безнадежно скорбят о своих умерших. Мы, Господи, знаем, что смерть – это не конец, но это сон. Ибо очень скоро Ты придешь, чтобы разбудить в первом своем воскресении, в приоритетном воскресении своих детей, чтобы открыть их глаза, и их глаза впервые увидели бы Тебя, живого Спасителя, и ту красоту, которую Ты приготовил для всех спасенных. И только потом Ты совершишь суд над нечестивыми людьми, которые избрали в своей жизни другой путь. Не идти, не верить, не доверять Тебе, не идти с Тобой. И поэтому, Господи, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови каждого зрителя, особенно тех, кто, может быть, сейчас пережили утрату, переживают эту скорбь. Дай им утешение. Дай им, Господи, этот елей Святого Духа на сердце пораненное, чтобы им стало легче. Благослови, Господи, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, и поклонение нашему Спасителю. Аминь. Итак, друзья, утешайтесь. Утешайте друг друга этими словами. Пусть эта глава станет для нас утешительной. А для того, чтобы вам было интереснее, чтобы вам не было скучно, я хочу вас еще раз побудить подписаться на наш канал и на мой канал. Вы можете подписаться, я думаю, вы не пожалеете. И если вы нажмете колокольчик, вам придут напоминания о том, что вышла новая проповедь или новое видео, новая мысль. Я думаю, вам понравится. Ну и, конечно же, у нас есть очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Подпишитесь, вы не пожалеете, и вашим детям понравится, и молодым людям, музыка и все остальное. Берегите друг друга, берегите свое здоровье, живите с надеждой и никогда не унывайте. До встречи!

Однажды Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: «Переправимся на другой берег». И они отплыли. А во время их плавания он уснул. Между тем поднялась буря, и на озере начался сильный шторм. Вода стала заливать лодку, и их жизнь оказалась в опасности. Подойдя к Иисусу, ученики стали будить его. «Наставник, наставник, мы погибаем!» – кричали они. Пробудившись, он словом своим усмирил ветер и бушующие волны. Они

Улеглись, и наступила тишина. «Где ваша вера?» – спросил он учеников. А они со страхом и удивлением говорили друг другу: «Кто же он такой, что приказывает ветру и воде, и те повинуются ему?»

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о прощении. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Тема о прощении периодически всплывает в наших передачах с разными гостями, потому что однозначно она, наверное, никогда не закончится, потому что мы постоянно друг перед другом где-то в чем-то виновны, постоянно нужно прощать или не прощать, и как-то к этому относиться. Начну с одной известной истории. Подходит Петр ко Христу и предлагает быть очень добрым таким человеком. Говорит, не до 7 ли раз прощать? Не до 3, как вот там все остальные, а вот я хочу до 7 прощать.
1: Ну, Петр в этом плане молодец, джентльменский набор налицо. 7 раз простить – это тоже усилия определенные, это волеизъявление, это сила духа и так далее. Но Иисус Христос эту математическую задачу относительно что больше, 3, 7 или и так далее, переводит в другую математическую категорию, причем с конкретными цифрами. И говорит о том, что число прощения в разы больше. И дает цифры. 70 раз в 7.
0: Ну и... Неужели кто-то обязан там до 490 там считать? Обычно, я так понимаю, все исследователи сводятся к тому, что это просто такое вот образное выражение некой бесконечности или некого совершенства. То есть ты должен достичь совершенства прощения.
1: Да,
0: люди... Приходит, говорит, каюсь, ну, прости ему.
1: Люди пытаются переводить многие земные категории, даже вопрос прощения, в измерение божественное. И упоминают часто такие понятия, как... бесконечность, бесценность, то, что человеку самому не подвластно. Это категория Бога. Мы, люди, существа ограниченные, материальные, измеряемые. Поэтому нам донести какую-то идею, нам нужны конкретные цифры, конкретные реалии. Если бы это была цифра 1 раз упоминаемая в Библии, я, может быть, и согласился, что это может быть показатель вечности. Однако число 490 мы можем встретить еще в другом отрывке Священного Писания. Это книга «Бытие». И там вот так вскользь проскальзывает, но противоположная категория понятию прощения. Ведь прощаем-то мы что?
0: Прощаем, хотел сказать, грех, но с другой стороны, друг другу-то мы что прощаем? Друг другу мы прощаем какие-то обиды, какие-то там...
1: Ну, чем не грех?
0: Да.
1: «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Мы кто? Грешники пред Богом. Нам согрешили, против нас тоже грех. И мы прощаем эти грехи на
0: просто уровне... Просто обычно воспринимается грех перед Богом, а друг перед другом, ну, вина какая-то, обида какая-то, там, ущерб какой-то.
1: В этом есть некая проблема, потому что мы считаем, что прощение – это только то, что принадлежит Богу. Ну, помните,
0: к Иисусу... Бог простит, да?
1: Да, к Иисусу были претензии, почему Он прощает. Прощать может только Господь, это богохульство. А Иисус говорит, что мы должны быть похожими на Бога в вопросе прощения. Простить и проститься, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И это то, что мы должны проявлять в своей жизни. Ну, естественно, прощать грехи других людей по отношению к себе. Это один момент.
0: Можно ли вообще некие, как бы это по-другому назвать, да, преступление человека одного против другого называть грехами? Не является грех только преступлением перед Богом? Почему вы смешиваете это в вопросах взаимоотношений людей между собой?
1: Ну, потому что закон Божий содержит в себе заповеди по отношению к людям. Их нужно исполнять по отношению к людям. Родители, чужая жизнь, чужая собственность.

0: есть чужое, ну, репутация, если угу. про лжесвидетельство, имущество, чужой брак. Это все людская категория, человеческая, видимая. И это все грех. Если это нарушать по отношению к другому человеку, это грех.
1: Ну, интересно, Христос сказал, да, что если ты даже там помыслил сердце своем, то уже согрешил.
0: А вот это уже
1: и тут получается,
0: сложнее.
1: Ага, если это тоже грех, и этим я виновен перед своим соседом, то что, каждый раз, когда я там подумал, ой, хорошо бы мне такую же машину или такой же дом, да, я должен бежать к нему и стучаться, говорить, слушай, сосед, я тебе позавидовал, ты уж меня там прости, пожалуйста.
0: Ну, может быть, в тайной доверительной беседе можно это сказать так по-дружески. Ты знаешь, я вот тебе позавидовал и так далее. Но это не инструкция. Почему? Нас христианская церковь учит вот какой важной вещи. Тайные грехи исповедуются тайно, явные грехи исповедуются явно. Мы из истории знаем, что все это тоже было нарушено. Поэтому, если что-то подумал, об этом я прошу у Бога. Бог знает мое сердце, знает мои мысли, знает мотивы. И он, соответственно, это и может прощать. Но когда мы что-то сделали конкретно, обязательно нужно просить у человека. Иисус говорит, согрешил ты против брата или брат против тебя, ты пришел поклоняться Богу, оставь жертву, иди, проси прощения, и после того, как решишь этот земной вопрос небольшой, приходи ко мне, будем решать твой вопрос, ну, душевный, вопрос спасения и так далее. Вот это очень важный момент. Если мы эту будем субординацию соблюдать, то прощение будет не богословской категории, не каким-то абстрактным понятием, а основой наших взаимоотношений. Потому что мы, как немощные люди, обязательно где-то как-то навредим друг другу разными путями.
1: Но вы говорили о какой-то цифре противоположной в бытие или такой же.
0: Есть такое, но эта цифра уже не о прощении, а о том, что надо прощать, и тоже о цифре в 490. Это история одного из допотопных патриархов, звали его Ламех. Он был седьмой от Адама, как и Енох седьмой от Адама, он был потомком Каина. И вот этот Ламех однажды сказал, я убил отрока в язву мне, и если за Каина отомстится всемеро, знакомая цифра, прям как у Петра, то за Ламеха отомстится в 70 раз всемеро. И когда я смотрю на историю, которая раскрывается всего лишь где-то в 4-5 главах книги «Бытие», я вижу эту прогрессию греха, потому что уже к 6 главе книги «Бытие» Господь настолько реагирует на эту прогрессию греха, что потом говорит, я устал это терпеть. Велико развращение. Они мыслят зло на каждое время. Вот как дышат, так и зло творят. И Господь что решает? Уничтожить.
1: Все это...
0: Да, всю землю уничтожить полностью. Значит, вот эта прогрессия в 490 она была достигнута. Потому что Ламех об этом упоминал, говорилось о мести, месть за Каина, месть за Ламеха, потом злодеяние, и Господь уже реагирует. Я воспринимаю это буквально, ну, не, конечно же, там не какой-то подсчет, но почему так? Грех растет масштабно, не арифметически, а в геометрически, да? Один, семь и 70 раз в семеро.
1: То есть, такие понять, это буквальное число или это все-таки символическое число, только означает другое?
0: Все-таки оно символическое, но хотел бы я к нему относиться буквально. Почему? Как человек ограниченный, мне нужно какое-то измерение. И нужна какая-то практика. Когда я начинаю считать, когда я начинаю что-то делать по системе, то я начинаю тренировать себя на что-то. Человек, который что-то делает повторяющееся, да, ну, допустим, спортсмен, занимающийся легкой атлетикой на турнике, да, он делает какое-то количество подходов и какое-то количество раз он выполняет упражнение. И от этого он достигает успех. То есть его тело тренируется, он приобретает навык. Когда говорит нам, ну, грех, понятно, он сам себе развивается, как вирус и так далее, нам Господь говорит о прощении. Он говорит о том, чтобы мы натренировались прощать. Не натренировались мстить, отсчитав, так сказать, выдержав дистанцию, да, там, или времечко, 3 раза или 7 раз, а потом будем мстить. Он говорит, 70 раз семеро попробуйте. Почему, опять же,
1: то есть на 491 раз теоретически можно мстить?
0: Нет. Суть в другом. Человек, существо, оно психологическое, такое предсказуемое, науке подвластное. Когда мы что-то повторяем многократно, это называется в человеческом сообществе привычкой. Я вырабатываю у себя модель поведения естественная. То есть, когда я много раз это сделал, для меня это стало

0: естественным. Если я 490 раз прощу, то для меня что? Прощение станет естественным.
1: Не становится вот ключ. Ли такое естественное прощение менее ценным?
0: Ни в какой мере. Это то, что человек прописал в себя, в свое тело, на уровень подсознания, на клеточный уровень. То есть на зло, на грех я как реагирую?
1: Нет, добром. Не для того человека, который прощает, а для того человека, которого прощают.
0: Что он будет делать?
1: Просто я пытался подумать, да, вот если человек ощущает себя виновным перед другим, и он понимает, что он сейчас придет, он попросит прощения, ну да, его простят, и тут он согрешает тем же самым второй раз, третий раз, и он уже второй раз, третий раз, ему с каждым разом все более и более стыдно подходить, просить прощения за одно и то же у одного и того же человека. Если этот человек прощает его на автомате, еще до того, как он к нему придет, просить, ну, тогда он скажет, а что я буду приходить, он меня все равно простил.
0: Нет.
1: А он вообще...
0: Это уже манипуляция.
1: Он вообще безвольный тогда человек. Смысл Конечно. Тогда его даже и просить. Можно и сесть на шею.
0: Ну, действительно, можно так и передернуть, и получится, что это манипуляция, это тоже тупик. То есть попытка сделать слабохарактерного человека, который предсказуем.
1: Ну, в данном случае, разве подобные люди непредсказуемы? Очень даже.
0: Нет, во-первых, благоразумие никто не отменял. И Священное Писание не состоит из одной фразы там, «прощайте и любите». Правда же? Священное Писание – это огромное собрание книг очень разной мудрости. И в вопросах прощения тоже есть определенное благоразумие или оценочная тоже модель поведения. То есть, когда ты имеешь общение с человеком, и проблема многократно повторяется, то в каких-то моментах есть повеление Христа «отряси прах». Уйди, грех на нем, или да будет он для тебя как язычник, там апостол так говорит. То есть есть модель. И даже Иисус говорит, поконфликтовал, реши лично, потом при двух-трех свидетелях, потом при народе или церкви, и потом для тебя будет тоже как язычник. То есть прощение тоже имеет
1: Все-таки определенные какие-то стадии есть. Некий 491 раз, пусть и символический, но он существует, после которого ты уже можешь прощать этого человека.
0: Что получается? Сначала я сказал о том, что человек программируется на прощение,
1: так.
0: А другой человек, вы его привели в пример, программируется на злоупотребление.
1: Да, на злоупотребление, да.
0: То есть он на 491 раз становится абсолютно цитаделью зла, то есть тот, которого должен уничтожить. Ну, Господь уничтожит злых, нечестивых уничтожит. Как говорит книга Откровения, так и произойдет, правда? И называет, каких людей он уничтожит. Это те, которые ввели в привычку после 490 раз. У них какой-то лимит был, какой-то момент, возьми да покайся, да? А человек ввел в привычку вот этот грех. Это для него, естественно, как дышать. Он нечестивый, он боязливый, он лжец, он какой угодно. Списков таких грехов много. И, соответственно, это его природа такая. Такой уже даже и спасение принять не может. Весть о Христе не может принять. С ним разговор не получится.
1: Есть в Писании еще один интересный случай, где прощение отменяется. Христос приводит притчу... Когда господин прощает одного должника, который должен был ему 10 тысяч талантов. И вроде он его простил, а тот, в свою очередь, не простил должника, который должен был ему гораздо-гораздо меньше.
0: Да.
1: И когда донесли господину, что он оказался, по сути своей, как бы злым, он отменяет это прощение. Он говорит, слушай, тебе надо было тоже простить. Поэтому я тебя не прощу. Вот интересный фактор. Если господин простил, что он лезет в те взаимоотношения? Это было искреннее прощение или нет, которое господин выдал? Это вот первый вопрос. И сразу следом за ним второй. Отменяя прощение на основании чего? Даже не на основании повторного греха по отношению к господину, а на основании совершенно посторонних вещей, казалось бы.
0: Ну, нет. Это все соответствует молитве Иисуса Христа, молитве «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, когда мы молимся Богу в основной молитве христиан, мы опираемся на то прощение, которое продемонстрировали. Это, представьте себе, наше обращение к Богу опирается на наши же собственные деяния.
1: То есть, если вдруг, допустим, там, я не знаю, 7 раз, 490 раз прощал, прощал, прощал, прощал, вот, а тут перестал прощать, ну и Бог мне, соответственно, прощал мои какие-то.

0: какие-то прегрешения. А тут я решил кого-то не простить. Бог говорит: слушай, а вот ты этого не простил. Поэтому и тебе сейчас все вот это вот, отменяю свое прощение, будешь гореть в аду, что называется.
1: Ну, не будешь в аду, один раз горишь. Вот смотрите, что мы сейчас говорили о том, как работает это число на меня, как влияет вот то, что Иисус прямо говорит Петру. 490 раз прощай. Я сам буду тренироваться прощать. Потому что грех настолько масштабен, настолько серьезен, что он привел мир за 1600 лет к потопу, к истреблению потопом. Я должен на основании того, что сделал грех, какую он прогрессию несет, должен что-то противопоставить от Бога исходящее. И вот, этим противостоянием греху является прощение. Вот почему так получилось, что спустя тысячелетия, но совпали эти цифры. Грех растет по динамике 490, Господь говорит: у меня на это есть свой ответ. У меня есть прощение на 490. И теперь моя задача не считать, что будет на 491 раз. Для начала давайте как бы выполним первую задачу. Простим 490 раз. Я считаю, что за свою жизнь я еще столько раз не простил. Это во-первых. Во-вторых...
0: Это имеется в виду вообще в целом или имеется в виду какого-то конкретного человека, да еще и за какое-то одно действие?
1: Это уже на усмотрение каждого человека. Как
0: просто
1: он
0: если вообще
1: подумает.
0: В целом, то
1: это не доктрина.
0: Это быстро произойдет.
1: Это не доктрина, но я хочу, чтобы лично я усвоил в своей жизни, я хочу на хорошее себя настроить и выполнять Божьи повеления. Он сказал мне прощать столько, я буду столько прощать. И вот этот процесс повторения правильного действия, я не вижу проблемы в хорошей привычке. В хорошей привычке нет проблем, потому что я делаю хорошо. Мне сказал это Господь делать. Я уважаю Господа, я уважаю людей. Я делаю это искренне, конечно же. Тут манипуляций быть не должно. И я учусь. И когда я повторил многократно, ну, я готов и 500 раз простить, потому что мне привычно. Потому что мстить потом тоже надо тренироваться, как в жизни с ломехом. Вот эти цифры делают советы Иисуса Христа максимально практичными. Дай Бог, чтобы получилось в жизни так отвечать. И тогда чуть больше уверенности в молитве будет. Будет дерзновение. То есть я прихожу к Господу, молюсь Ему, зная, что вот меня там обидели. Да ну и что? Ну что это такое? Ну, Бог судья. Я как бы отпустил, я простил. Господи, ну видишь, что вот я несправедливо пострадал. То есть обида, вред есть, но, Господи, я мстить не буду, я судить не буду, я вмешиваться в жизнь того человека не буду. Ну, пожалуйста, и меня прости. Я что сделал? А я против тебя восстал. Я против тебя грех сделал. То есть вот эти мысли – это личные отношения с Богом. Как я освящаюсь от Божьих повелений. Это будет реальностью, это будет счастье.
0: Некий принцип нашего совершенствования и освящения,
1: да.
0: Я так понимаю.
1: Да.
0: Хорошо, спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья. Желаем вам, чтобы принцип вот этого взаимного прощения друг друга совершался в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас и поможет вам в этом.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте. Когда в нашей жизни наступают сложные времена, мы или начинаем опускать руки, или становимся в них крепче и сильнее. Как же нам проходить трудности? Сегодня тема нашей программы «Как проходить сложные времена». И в гостях у нас учительница английского языка для детей и путешественница Алина Ронжина. Алина, привет!
1: Привет!
0: Спасибо, что ты нашла время и сегодня приехала к нам. И хочешь рассказать свою историю вообще перехода вот этих вот жизненных трудностей, как ты их проходишь, да, и вот что тебе помогает вообще на твоем жизненном пути? А вообще вот сложности, они тебя пугают? Ну, какой-то страх вызывают внутренний?
1: Наверное, в определенной степени, да. Когда я чувствую, что я не тяну, когда я не выдерживаю, то, конечно же, это пугает. Но как бы так или иначе, я понимаю, что этот период закончится, нужно просто как-то через него пройти.
0: Ну, вот очень часто люди в жизни так размышляют, знаешь, вот в плане, что, ну, пережду, обязательно после вот этой вот черной полосы будет белая полоса, и, в принципе, никаких действий не предпринимают. А вот как ты думаешь, стоит ли предпринимать какие-то действия или иногда все-таки переждать?
1: Ну, у меня лично был такой опыт, то, что я работала в школе. Это было не в России, и это было в Колумбии, и там все дети говорили со мной по-испански. Я пыталась вместе уроки английского языка. Это получалось с большим трудом, потому что они не понимали, что я говорю. Ну, то есть они даже не знали там цифры на английском или цвета, а я им пыталась что-то объяснять. Вот. И это было, конечно, очень сложно. А нагрузка у меня была такая же, как и у местных учителей, почти. Но они-то говорили на своем родном языке, а я говорила на двух неродных, на английском и испанском, поэтому я очень сильно уставала. Но вот я думала то, что я пережду, я думала, что я адаптируюсь и смогу как-то это, наберусь сил, наберусь опыта. И как бы я потеряла, наверное, тот момент, когда уже перешла какую-то границу. То есть, ну, у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, я стала терять вес, у меня дергался глаз. Но я все жалела детей, а кто же их будет учить, если я уеду? Ну, то есть я же подведу школу. И, ну, Господь допустил такую ситуацию, то, что Он меня вывел оттуда. Когда мне не хватало силы самой уйти от того, что я не выдерживала, Господь сказал: «Все, хватит, я тебя отсюда собираю».
0: А как ты чувствовала, что вот Он тебе отвечает, да?
1: Там были такие обстоятельства, которые я уже как бы не могла превозмочь, и как бы мне пришлось уйти, и с одной стороны мне было очень грустно, потому что я уже привязалась к детям, я их полюбила,
0: да,
1: а с другой стороны я была благодарна, потому что, ну, в пятницу я приходила домой, и я лежала, умирала в кровати, я просто не могла встать, поэтому... Я думаю, что было пора. И то есть, если мы сами не уходим, то Богу приходится вмешиваться в ситуацию.
0: То есть иногда, вот даже вот если ты приводишь пример вот сейчас как раз, да, про то, что ты хочешь помочь, и в первую очередь для тебя это вот человеческие взаимоотношения. То есть ты, можно сказать, себя уже отодвинула куда-то там на задний план, да, и поставила вот эти человеческие взаимоотношения на первое место. И, соответственно, сама лично пострадала. Да, можно так сказать.
1: Ну, в какой-то степени, да.
0: Да. А Бог, вот, заботясь о нас, Он как бы все равно выстраивает так обстоятельства, что Он выводит нас вот из таких ситуаций, да, чтобы мы не пострадали, чтобы могли еще кому-то пользу принести, потому что мы все равно должны быть наполненными, да.
1: Да, ну, вот... то есть вот сложно прочертить как бы эту грань, когда самопожертвование — это геройский поступок, и это хорошо, и ту ситуацию, когда это как бы нам во вред уже становится.
0: Ты уже там себе сказала «стоп», да? А вот когда вот это переосмысление произошло, как ты себя вообще открыла с другой стороны? В какие качества себе открыла?
1: Может быть, это не самые хорошие качества, то есть, ну, нас приучают как бы к героизму, то, что мы должны быть очень сильными, крепкими и все выдерживать,

0: выдержать. И я узнала, что, оказывается, я могу выдержать не все. То есть я знаю, что я чувствительный человек, и в то время, когда всем остальным людям может быть комфортно при очень громкой музыке, при шуме, то у меня это вызывает стресс, и мне хочется убежать. Вот. Если я долгое время нахожусь среди шума, то как бы это становится стресс длительный, и он уже вот как раз-таки на здоровье откликается.
1: Интересно. То есть нужно прислушиваться, да, к своим каким-то определенным впечатлениям, внутренним, да, ощущениям.
0: Да.
1: Что мы чувствуем внутри, да? И как вот эти вот трудности мы можем сами себе создать, собственно, если мы будем погружаться в ту или иную, да, какую-то сферу, которая совершенно нам никакой пользы не принесет.
0: Да, конечно.
1: Алина, вот ты чувствовала иногда, что, может быть, я не в какой-то той сфере, где должна быть?
0: Ну, когда у меня держу согласие.
1: Может быть, пример какой-то есть? Вот когда ты поняла, что так, стоп, Алина, я не должна быть здесь. Или надо немножко ракурс сместить?
0: Одну неделю заменяла учительницу в старшей школе. И я очень молодо выгляжу. И поэтому...
1: это прекрасно.
0: Это прекрасно, но не тогда, когда ты преподаешь в старшей школе. То есть я приходила в класс, и ученики не воспринимали меня как учителя. Поэтому они не относились ко мне как к авторитету. Они не воспринимали правила и то, что как бы вообще мне нужно слушать. Это был такой момент, как бы, когда я поняла, что я больше не вернусь в старшую школу, по крайней мере, до тех пор, пока я не стану выглядеть взрослее, и попросила перевести как бы, меня в начальную школу.
1: Ну, какие-то качества в тебе
0: нужна
1: появились?
0: Нужна большая твердость, чтобы работать с детьми, которые не привыкли к дисциплине.
1: Ну, ты в себе вот это культивировала внутри?
0: Ну, постепенно как-то, да, я пытаюсь. То есть...
1: Получается уже лучше? Выходишь на какой-то определенный?
0: Конечно, да.
1: Но, безусловно, это сложно, когда характеру присущи совершенно какие-то другие, да, качества.
0: Ну да, раньше я была такой очень мягкой, стеснительной. То есть подружка вместо меня поднимала руку и говорила: «Наталья Николаевна, Алина хочет выйти, можно ей?» Потому что у меня был очень тихий голос. Теперь, когда я учитель, мне приходится разговаривать громко, мне приходится иногда как бы проявлять такую твердость, показывать ученикам то, что они не могут переходить определенные границы.
1: Как ты думаешь, то есть получается, вот сложности и трудности, они по факту нам для роста необходимы? То есть мы в этом начинаем расти, мы начинаем в этом крепче становиться, да? И как вот удержаться на этом уровне?
0: Ну, конечно
1: уровне?
0: Же, они закаляют. И, наверное, ей нужна какая-то особенная мудрость, чтобы почувствовать, как бы, какие качества вот действительно мне нужны, а в каких моментах, может быть, я могу переборщить и стать уже не такой, какой я хочу быть на самом деле.
1: То есть быть собой в первую очередь, да?
0: Да.
1: Это очень важно. А вот мудрость, это же вопрос практики.
0: Ну, я думаю, что ее в какой-то степени дает Бог, потому что когда я сталкиваюсь с ситуацией, в которой я никогда не была, у меня еще нет практики, то тогда Господь дает какие-то идеи, как с этим справиться, как решить эту проблему.
1: А как он дает? Вот с помощью каких моментов?
0: Например, у меня были сложные ученики. У меня был мальчик, который вытаскивал вещи из моей сумки на уроки. И остальное время как бы он тоже очень много шумел, там дрался, и вот я почувствовала, что, скорее всего, дома с ним никто не занимается. То есть иногда наши трудности — это то, трудности других людей, особенно если мы работаем с детьми. То есть у них в семье есть какие-то проблемы, и это выливается как бы на нас. То есть ребенок не может себя контролировать, если он как бы эмоционально проходит через сложные времена. И становится для меня эмоционально сложным временем. Вот, поэтому важно строить контакт с ребенком, возможно, личный, то есть общаться в неучебное время. Это помогает.
1: Да, и при этом, конечно, это очень сложно. Просто нужно быть и с собой, ну, оставаться, да, при этом, и наполненной, да, вот, продолжать вот эту силу внутреннюю какую-то держать, и доверительный контакт при этом сохранять, да, чтобы с каждым ребенком как-то вот построить хорошие гармоничные взаимоотношения, чтобы быть услышанным. А удается вообще в целом вот так вот с ребенком? Ну, вот, они же разные все, безусловно.
0: Когда ребенок открыт, то да. То есть дети, которые себя очень плохо ведут, и они могут себя не контролировать, выражать гнев, могут, я не знаю, бросаться на людей.
1: Серьезно, у тебя вот есть какой-то пример, когда, вот, например, ребенок как-то раз и отреагировал? И что вот в данном случае ты делала?

0: данной трудности?
1: Ну, в основном были как бы мальчики, которые дрались и кричали. Вот. Ну, были разные,
2: В принципе, с детьми как-то
1: но
2: вот...
1: Но при этом они могут относиться ко мне с такой теплотой и с любовью, как к учителю. То есть это не значит то, что они ко мне плохо относятся, когда они себя плохо ведут.
2: А вот относительно взрослых, родителей, там сложностей очень много порой возникает в плане общения даже, какого-то недопонимания.
1: Еще больше сложностей, когда нет общего языка.
2: О, это вообще просто... Я не представляю, вот как можно найти контакт, вот это взаимопонимание, услышанность элементарно, чтобы быть понятым, да?
1: Ну, в этой ситуации мне помогали местные друзья, то есть люди, которые выполняли такую роль ходатая, они мне помогали писать сообщения на испанском языке, когда я работала в Колумбии. То есть если родители не понимают английский язык, и я, возможно, мне не хватает какой-то такой мягкости, обходительности в общении, потому что колумбийцы, они очень вежливые, и у них к основному сообщению еще много идет благословений, доброго вам дня. У них есть слово «родители» в уменьшительно-ласкательной форме. Свое сообщение они обликают в очень ласковые и добрые слова. Даже если это просто домашнее задание. Ну да, то есть я могу сказать вот просто «здравствуйте, нужно сделать вот это, вот это». Если ваши дети завалили тест, контрольную работу, вы можете прийти в 3 часа. А колумбийцы к этому добавят «прекрасного вам дня». И мы надеемся, что у вас все хорошо. Благословений. Вот такое.
2: Ну, это хорошая нота. В принципе, по итогу разговора хорошая нота.
1: После того, как я ушла из той школы, мое здоровье восстановилось. Класс перестал дергаться. Но дело в том, что жилье мне предоставляла школа, в которой я работала. И поэтому я оказалась за границей, но без жилья. На тот момент билеты в Россию были очень дорогие. 170 тысяч примерно. Это было в марте, и я понимала, что вот просто взять все, бросить, вернуться я не могу, не хочу. И к тому же я жила на юге Колумбии, в бедном районе, я не видела вот всей той красоты, про которую мне рассказывали. Дальше я решилась на очень такой рискованный и отчаянный шаг. В столице у меня была подруга, в которой можно было остановиться. Но есть еще другие красивые места в Колумбии. Город Медельин, он второй по величине. Мне очень хотелось туда съездить, но у меня там не было ни единого знакомого. Я в Инстаграме написала женщине русскоязычной. И я сказала: «Здравствуйте, у меня вот такая ситуация. Я тут волонтерила и не могу сейчас поехать домой, мне бы хотелось посмотреть. Можно было бы с вами встретиться, и вы бы мне показали свой город? Или можно у вас пожить?» Ну, в принципе, я бы сказала, что это не очень такая нормальная идея. В другое бы время я бы так, конечно, не стала поступать. Это опасно, потому что мы не знаем, что это за люди. То есть мы вообще были незнакомы. Да. Мы ни разу друг друга не видели, мы не общались. Я вот только на нее подписалась. Но я так писала нескольким людям. Я молилась о том, чтобы Господь помог, чтобы вот тот самый человек, у которого мне нужно жить, чтобы они мне ответили: «Да, у нас можно остановиться». И некоторые люди отвечали: «Вот можно встретиться, попить вместе чай. Да, я вам могу провести экскурсию бесплатно». Кто-то говорил: «Нет, извините, мы проводим только индивидуальные туры». А эта женщина сказала: «Да, у нас можно пожить недельку. Давай созвонимся». Мы созвонились, и вот для меня было так волнительно то, что неужели я поеду к незнакомым людям. И когда я приехала, очень так чудесно сложилось. У них в семье 7 детей, из них младшая дочка с особенностями развития. Вот. Но это сердце, эта женщина, она нашла достаточно места в своем доме, места лишнего там не было, и в своем сердце, чтобы впустить меня, и в итоге я у них прожила 3 недели. И это был такой период, когда я планировала на 10 дней. Вот я 3 дня живу у подружки в столице и неделю у них, а дальше я не знаю, куда я иду. А после этого она мне говорит: «Давай ты усадишься у нас еще». Я говорю: «Конечно,
2: она
1: я очень рада».
2: Она сама предложила, получается, да?
1: Да, потом они мне сказали: «Ты что, собираешься уезжать завтра? А мы хотели бы с тобой сходить еще на водопады». Я, кстати, могу показать фотографию.
2: Слушай, мне, знаешь, кажется, прям вот эта водопады. Женщина действительно от Бога. И вот такое ощущение, что вот Бог тебе ее подготовил, прям вот он знал, да, что у тебя такая ситуация будет.
1: Да, вот их семья. Вот эта женщина, ее зовут Оля.

0: И это ее муж, его зовут Хуан, он колумбиец. Это их младшая дочка Лиза. Мне было там очень комфортно, я бы осталась дольше. Но Ольга нашла еще одну знакомую в другой части Колумбии, на берегу моря. Я сказала: «Алин, я знаю, что тебе хочется съездить на море. Давай я позвоню». Мы, конечно, с ней ни разу тоже не виделись.
1: А вы на русском общались?
0: Да, да. И, ну, ты можешь у них пожить. Я посмотрела, что ты хорошая девочка, ничего у них не украдешь, и ты можешь у них остановиться. И так я оказалась у второй семьи.
1: Mm-hmm. А, кстати... Рекомендации пошли уже. Да, то есть...
0: да, и там тоже было очень красиво. То есть вот, например, море такое в Колумбии.
1: Шикарно, шикарно.
0: Да.
1: Как дивен Бог в этом всем.
0: Да, ну то есть вот возможность видеть красоту его творения... Это такой большой плюс, большая радость. То, что мне как бы наполняло в такой трудный период в жизни, когда я не знала, куда я дальше буду двигаться.
1: И смотри, как вот сложности он тебе обернул в благословение, да?
0: Да.
1: Дорогие друзья, очень часто бывает так, что мы заостряем очень много внимания на сложностях в жизни и просто порой боимся что-либо предпринять, сделать. А оказывается, для нас может быть уготован настоящий сюрприз, подарок от Бога. Мы должны только довериться. И вот на примере Алины мы убедились сейчас в том, что даже можно получить массу положительных эмоций даже вот в этих трудностях.
0: Да, и к тому же это такие времена, когда... Ну, мы знаем то, что нужно помогать другим людям, да? Мы знаем то, что нужно делать хорошие дела. Но если никому не нужна помощь, то кому мы будем делать добрые дела? То есть, когда я оказываюсь в нужде, то для других людей это возможность кому-то помочь. И они на самом деле этому тоже рады. То есть были такие семьи, в которых я чувствовала то, что «О, это семья для меня как ангелы». У меня была еще одна подруга. Меня зовут Алина, а ее зовут Лина. И вот у нее я тоже остановилась на 10 дней. Она меня до этого приглашала в гости, но я была очень сильно занята, работая. А тут, как бы, когда я перестала работать, для меня была возможность съездить к ним на ферму. По-испански это «финка», то есть такое семейное поместье. И там тоже было очень красиво и интересно с ними общаться.
1: Вот скажи, а вот в этом вот вообще во всем, вот в этих испытаниях, да, определенных сложностях, у тебя определенно какая-то дисциплина внутри уже выработалась, ну вот относительно характера, я так поняла, что определенные черты сформировались, да, внутренний какой-то стержень сформировался. Потому что вот в каких-то моментах ты говорила, что раньше я не могла как-то коммуницировать, да, что-то говорить. А сейчас, вот как у тебя сейчас вот в твоем характере, что заточено особенно?
0: Да, сейчас мне проще с людьми строить какой-то контакт, строить отношения. Я могу подружиться, ну, со многими людьми достаточно быстро. Я уже меньше стесняюсь. А насчет дисциплины я не уверена. Наверное, это то, над чем надо все еще больше работать. То есть какие-то привычки, они, конечно, у меня как бы пропадают, когда я переезжаю в новое место, и там бывает соответствующий режим, бывают какие-то правила. Наверное, то, к чему я учусь, это способность адаптироваться. То есть все семьи, в которых я жила, они были очень разные. Кто-то вот жил на ферме, там интернет был очень слабый. Кто-то живет в большом городе, но, может быть, у них не очень много денег. После этого я поехала в Ямайку, потому что я не успела до окончания действия моей визы найти новую работу. И я решила как бы съездить в гости к подруге в Ямайку.
1: Алина, извини, я тебя немножко прерву. У тебя очень много подруг в разных городах и странах. Скажи, удалось как наладить коммуникацию и подружиться с таким многочисленным количеством человек?
0: Ну, в основном я знакомилась за границей, когда работала волонтером, миссионером. То есть в Гонконге, особенно когда я была в Китае, там у нас была такая интернациональная компания. Там были люди из Филиппин, из Чили, из Майами, вот из Ямайки, из Малайзии. Поэтому, ну,
1: в общем, обладая хорошим английским языком, в принципе, никаких трудностей не возникнут познакомиться, да, со многими людьми,
0: да,
1: из разных
0: часто
1: стран.
0: Часто люди, которые с тобой дружат, они очень открытые и гостеприимные, поэтому они вообще-то хотят, чтобы ты к ним в гости приехал. Остается только найти момент и возможность.
1: Да, верно. А вот у тебя очень отличный пример того, как вот, несмотря на трудности, можно коммуницировать и, в принципе, идти по жизни дальше.
0: жизнь, она не останавливается.

0: вернуться. Две вещи, которые меня толкали, это я понимаю, что в какой-то момент у меня заканчивается виза, нужно переезжать в следующее место. То есть почему я уехала из Колумбии? Просто у меня заканчивалась виза. И второй фактор, который влияет, это то, что деньги заканчиваются в какой-то момент. Mm-hmm. Поэтому искать работу нужно. Я понимала, что я... Из Ямайки тоже было очень сложно уезжать.
1: Ну, кстати, про Ямайку ты хотела договориться, я тебя там прервала. Извини, вот продолжи про Ямайку, момент еще.
0: Из Ямайки есть такая сложность, все самолеты летят в США. У меня нету визы чтобы американской, чтобы там делать пересадку, поэтому было очень сложно куда-либо вылететь оттуда. Но я понимала, что я не могу же просто всю жизнь вот так вот застрять и буду сидеть на месте.
1: Конечно.
0: Вот, поэтому это такой фактор, то, что нужно двигаться куда-то дальше, нужно искать, добиваться чего-то. Добиваться, чтобы найти билеты в Россию потом.
1: Просто быть активным, да? Не стоять на месте, а вот стараться какие-то предпринимать действия, да?
0: Ну да, но нужно при этом как бы балансировать, то есть есть вещи, которые я не могу не делать. Mm-hmm. То есть искать работу нужно. Но с другой стороны, в Ямайке мне было тоже сложно. Я приехала к женщине, с которой у нас... Вот я со всеми как бы могла найти контакт, а с ней не получалось. Я думаю, у нее был уже такой сформировавшийся характер. Она была пожилая, ей было сложно как бы под меня адаптироваться. Она жила одна, и у нее были как бы такие устоявшиеся привычки. Она пыталась меня к этому приучить. У меня не получалось, я ее не всегда понимала, когда она хочет сказать, что вот это именно в этой сейчас ситуации, а когда это постоянно так. А к тому же там не было воды, часто ее отключали, практически каждый день. И когда ее отключали, мы не знали, ее отключили вот на сегодняшний день или на две недели. И это доставляло мне сильный дискомфорт. Эта женщина мне говорила: выключи воду, когда ополаскиваешь посуду. Я такая: как ее ополаскивать без воды? Вот.
1: Ну, поэтому... То есть сплошные недопонимания какие-то, да? Постоянные сложности в общении.
0: Да, и я думаю, что еще влияет интонация. То есть люди в разных национальностях, они говорят с разными интонациями. Они говорят спокойно, у них есть такое выражение «yes, man». То есть «man» — это просто. Это значит просто «да». А у меня как бы это звучит так, как будто бы, ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну глупая, что ли? Вот. И меня как бы уже сразу же, я так напрягаюсь.
1: Стресс такой, да, внутренний?
0: Да. И вот с ней было очень сложно. И она хотела, чтобы я работала онлайн. То есть она не понимала мою ситуацию, что я сейчас ищу работу. То есть мы говорили...
1: Какая требовательная женщина оказалась.
0: Вот. Но при этом она была очень заботливая, то есть она мне покупала все, что я хочу. Она говорит: я помню, что ты хотела сыр, вот я тебе его купила. Вот. И мне было приятно, что как бы она вспомнила обо мне в течение дня, когда ходила с покупками. Но вот были такие недопонимания, то есть она хотела, чтобы я адаптировалась к ней, искала работу, и при этом одновременно работала онлайн. У меня нет опыта работы и преподавания по интернету, поэтому для меня это был бы такой двойной дискомфорт.
1: Вот. И что же вот в данном случае?
0: В такой ситуации, важно отстаивать свои границы. То есть я знаю, на какой срок у меня хватит денег. Я сейчас не потяну готовиться к урокам, адаптироваться к новому месту и искать работу. И то есть вот я решила, что сейчас я не буду. То есть ограничивать свою активность, чтобы не перенапрячься совсем уж.
1: А как ты пришла вот к пониманию, что именно в сложностях и в трудностях, да, тебе необходимо оттачивать вот эти вот, отстаивать именно границы? Как ты это осознала? Вот, ну, что необходимо было тебе переосмыслить, может быть?
0: Ну, на самом деле, очень сложно отстаивать границы, когда ты зависим от человека. То есть я у нее жила, и мне было некуда идти. Поэтому отстаивать границу было сложно. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. А когда я плакала каждый день, несколько дней, и я поняла, что вот да, мне идти некуда, но значит, надо что-то искать. Вот. Я была готова переехать в хостел, но моя подружка, это была ее мама, она сказала: «Алина, это небезопасно. То есть мы тебя уже как бы ограждаем, потому что Ямайка не самая безопасная страна для белокожих людей. Если ты пойдешь в хостел, мы не отвечаем за то, что с тобой там может случиться».
1: То есть там могли бы быть очередные какие-то сложности?
0: Да.
1: Просто, ну, там...
0: И поэтому, то есть она меня старалась уберегать от этих сложностей.

0: тебя. Да, история очень такая интересная и стрессовая. Я бы даже так сказала, потому что ты одна, по сути. Ты и Бог. Бог с тобой. Он, естественно, тебя оберегал. Вот, несмотря на все вот эти вот моменты, да, отрицательные, вот именно влияние вот этого, да, потому что
1: и на этом кажется то, что вот люди нас ограничивают, то есть они мне не разрешали выходить на улицу одной, говорили, что Алина, ты не можешь сесть в автобус, потому что автобусы у нас очень опасны, на них даже местные не ездят. Местные ездят

0: Тоже нужно было понимать и принимать.
1: Да, то есть вот как ты думаешь, получается, Бог допускает нам это для нашей собственной какой-то, ну вот, заточки характера, да, можно так сказать? То есть чтобы мы уже вот стали другими, вышли из этого другими, правильно?
0: Угу. Ну да, я научилась...
1: Ты вышла другая вот из этих испытаний, да?
0: Ну, может быть, так в чем-то. Сказать?
1: Ну, не во всех моментах, безусловно, да. Твой характер остался, да, вот этот лучезарный образ. Пусть он всегда и будет.
0: Ну, теперь я знаю, что я через многое могу пройти, я многое могу выдержать. Но при этом я знаю некоторые вещи, которые я не могу выдержать. Например, я понимаю, что я не могу жить без воды дома. Ну, или я не могу, когда на меня часто как бы ругаются.
1: Угу. Вот. То есть в эмоциональном плане как бы, ну, есть какие-то ограничения, что да. Ты понимаешь, что здесь как бы, ну, нужно устанавливать границы.
0: Да.
1: Просто элементарные для собственного спокойствия.
0: Да.
1: А вот ты посвящала вообще в свои трудности жизненные вот какие-то переживания, да, которые ты проходил, своих друзей, близких, родителей?
0: Конечно. Но...
1: Они знали, что с тобой происходит, да? Что?
0: Да.
1: Я просто вот...
0: Не знаю, как они это выдерживали.
1: О, это же просто невероятно.
0: Я думаю, что они тоже учились.
1: Какие эмоции могут происходить? Конечно, когда твой ребенок просто в другой стране находится.
0: Ну, они знали, что Господь рядом со мной, и вот после того, как я жила у этой женщины, после того, как я хотела сбежать в хостел, моя подружка за один день смогла мне найти следующее место, где мне пожить, и я переехала в санаторий, это медико-миссионерский санаторий, им нужен был волонтер, в тот момент как раз у них там было много гостей, и нужна была помощь, вот, вот эта семья, к которой я переехала. А вот здесь очень приятная бабушка в середине, в желтом.
1: Какие яркие.
0: Да.
1: Какие-то стильные даже, я бы сказала.
0: Да. Они тоже были как бы ямайцы, но они жили большую часть жизни за границей. То есть вот эта женщина жила в Великобритании. Вот эти двое ребят, они вообще-то из Канады, хотя их корни тоже из Ямайки. И в этом был еще большой плюс, потому что у них очень хороший английский. И, ну, мне хотелось пообщаться с носителями языка, потому что я учитель английского, но как бы обычно живу в странах, где носителей нету. Я была очень рада тому, что я оказалась в этом месте. Ну, и это как услада для моих ушей слушать английский язык, как на нем говорят носители.
1: Да. Это очень интересно, новый опыт.
0: Да.
1: А скажи, пожалуйста, вот что особенного тебя привлекло вот в этих людях? Я просто смотрю, что они достаточно открыты, и видно, что у них улыбка достаточно такая искренняя.
0: Они были очень добрыми ко мне. То есть они меня впустили в свой дом, в свою команду. И они были благодарны за все, что я делала. То есть я помыла посуду. «Ой, Алина, спасибо тебе большое!» Вот ты делаешь, может быть, что-то такое не маленькое, но это очень много значит для нас. Это так приятно было слышать. То есть я была готова вот за благодарность помогать им больше и больше. И потом мы подружились вот с ребятами из Канады. Я тоже чему-то их учила, потому что они на домашнем обучении. Вот, а их мама, как бы, может быть, не на все хватало, и я им как бы проводила какие-то такие игровые уроки географии или там плавания. То есть английскому их учить не надо было уже, но вот мы вместе изучали какие-то другие вещи. Русскому языку я их тоже учила. Девочка научилась читать и писать по-русски.
1: Как здорово! Я не знаю, ну просто ты вот, безусловно, коммуницируешь со всеми людьми очень легко, я бы даже так сказала, и... Ничего не боишься. Такое ощущение, что уже все, как бы, ну, можешь настроить коммуникацию с любым человеком.
0: Да, и я думаю, что вот пока меня носило из одного дома в другой, в общей сумме я подсчитала, я с января этого года жила в 10 разных домах. Там иногда была одна семья на два дома. Это так, что было семей, наверное, 7. И я понимаю, что этим людям, оказывается, я тоже была нужна. То есть для них я могла быть светом. Они что-то новое от меня узнавали. Например, вот семья, в которой было 7 родителей, Ольга, они были очень рады поговорить по-русски, потому что как бы им не хватало вот общения на русском языке и, ну, возможности дружить с кем-то. Вот эти ребята тоже, которые из Канады, ну, тоже они были очень рады, то, что у них появилась новая подружка.
1: Как здорово. И мне очень нравится еще, что вот Бог так устраивает, да, что и сердца вот этих ребят, они тоже...

0: же открываются навстречу тебе. Да, и вот такой контакт происходит, очень такой добрый, приятный, светлый. А вы сейчас общаетесь, поддерживаете контакт?
1: Да, вот девочка, которая училась русскому языку, она еще очень любит изучать испанский язык. Мы записываем друг другу аудиосообщения на испанском. Вот. Ну и фотографии присылаем.
0: Здорово. Конечно, вот в данном случае, да, и Бог нам открывается совершенно по-другому. Вот каким узнала ты его сейчас, вот после всех вот этих вот пройденных трудностей и сложностей в твоей жизни?
1: Я думаю,
0: какой
1: что
0: он для тебя?
1: Это Бог, преподносящий сюрпризы. То есть, если раньше, как бы, моя жизнь была немножечко предсказуемой, я бы сказала, то есть он меня вел довольно-таки по гладкому пути. Я знала, что если эта дверь открыта, то это значит, это от него, и все будет хорошо. Теперь я узнала, что иногда он открывает двери, а там не совсем все хорошо. Вот. Или он может открыть дверь и закрыть ее дальше. Ну, как бы, но вот эта вот открытая дверь, она мне помогла пройти через сложный период, то, что у меня была какая-то надежда такая. То есть за это время я подавала заявки в очень много мест. То есть, ну вот, 5 месяцев у меня ушло примерно на то, чтобы найти работу, в которой я действительно
0: поеду. Это очень сложно. Все-таки ожидание, да? Само ожидание, когда ты вот иногда даже не знаешь, что ожидать. Может быть, там вообще отрицательный результат.
1: Я проходила интервью, я думала, что интервью прошло хорошо, а вот сейчас мне уже сказали, там, давай найдем вместе способ, как подготовить визу. Через 1.5 месяца приходит ответ «нет». Я думаю, я потеряла 1.5 месяца, потому что очень сильно хотела в Израиль. И ну вот я думала, что там идеальное место для меня, а оказалось, что нет. Потом там еще были разные места, где-то я проходила интервью, понимала то, что... Я не потяну. Теперь я как бы уже знаю, что не стоит ехать в место, где заранее мне будет плохо. То есть, например, в Египте мне сказали, у нас будут ученики от 16 до 22, а женщины нас не уважают, температура 35, тебе нужно ходить в закрытой одежде. Такая, нет, наверное,
0: хорошо,
1: не
0: что заранее обозначили, да, и на этом спасибо.
1: Да, и я была очень рада, то, что вот были искренними и честными директоры завуч, с которыми я разговаривала. Я сказала, ну, наверное, мне не стоит туда ехать. После этого я нашла работу в Колумбии. Я думала, все, я через 2 недели туда уезжаю. Говорят, осталось тебе получить визу. Мне отказали в визе. И вот на этом моменте уже было какое-то такое немножечко отчаяние.
0: Ты знаешь, сложно было. Да, я слушаю вот историю твоей жизни. Вот как бы, да, ты так юна, а уже столько событий, уже столько сложностей.
1: Это только за последние полгода. Раньше все было гладко и хорошо.
0: Да, ну, безусловно, Бог тебя сейчас подготавливает, твой характер обтачивает, да. И вот как думаешь, он рядом всегда, да? Даже когда трудности и сложности. Ты это поняла, убедилась в этом?
1: Я думаю, что Бог мне открылся как Бог, которому можно доверять, даже когда я не знаю, что со мной будет. Да, и на пути вот в Россию, то есть я решила, что я не получу визу в Ямайке, нужно вернуться домой. У нас была дегерметизация, разгерметизация самолета, на которой выпали кислородные маски. Это было очень страшно, я думала, что попадаем. Вот. Но Господь тоже был рядом, все хорошо, я жива. И вот один из выводов, который сейчас я жива, значит, все будет нормально. То есть Господь дальше поможет.
0: Слава Господу.
1: Да.
0: Значит, еще очень много различных свершений впереди.
1: Да.
0: Я думаю, что даже если испытания какие-то в твоей жизни вновь возникнут, ты их пройдешь уже, наверное, с определенным жизненным таким стержнем, определенным опытом и определенным взглядом.
1: Да.
0: Так что я желаю тебе благословений.
1: Спасибо.
0: И чтобы дальше также светиться. Хорошо. Спасибо тебе за это общение.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Не забывайте, что в трудные времена Бог всегда рядом. Всего самого доброго. До свидания.

0: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Я очень

0: благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
1: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
2: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: Бог открылся вот для меня как друг.
2: Закончив школу, я решила поступить в музыкальный колледж, так как считала, что смогу всю жизнь связать с музыкой, так как я смогу всю жизнь петь, мне это очень нравилось. Я даже в какой-то степени думала, что я смогу попасть в шоу-бизнес и там проповедовать о Боге. Я думала, что все, что говорят там о неискренности людей, это все, не совсем так. И вот, закончив школу, я подала документы в музыкальный колледж. Мне было тогда 15 лет. Я была полностью уверена, что поступлю в него. И не было даже ни малейшего сомнения, что нужно подать куда-то еще документы. И вот в первый день, когда я пришла, все мне так улыбались. Я, конечно, немножко нервничала, переживала. Но я почувствовала как-то себя в своей тарелке. Списала я расписание всех экзаменов, какого числа, какой предмет я сдаю. И на следующий день мне нужно было просто принести фотографии. И придя домой, я открыла мой ежедневник, в котором я записала даты. И увидела, что в субботу у меня будет самый сложный для меня экзамен на тот момент. Это был сольфеджио. Я очень переживала, но я думала, что этот вопрос можно уладить. Ну, так как в субботу я с детства хожу в церковь, и для меня нарушение субботы неприемлемое. Я всегда отказывалась от концертов и конкурсов по субботам. Поэтому для меня этот вопрос такой очень щепетильный. И я не думала, что Бог сделает так, что у меня возникнут какие-то проблемы при поступлении. У меня были благие цели и все такое. И вот, когда я прихожу на следующий день, а директора колледжа не оказалось на месте, и комиссия, которая там была, мне четко сказала, что сольфеджио все остальные группы сдают в разное время в разных аудиториях, но в один и тот же день, это в субботу, именно этот экзамен. И если вы не хотите сдавать в субботу, то вам ничего не остается, как собрать документы, так как суббота впоследствии просто помешает и вашему обучению, и вашей карьере. И вдруг там кто-нибудь из ребят из колледжа тоже скажет, а почему ей можно в субботу не ходить, а нам нельзя. То есть на этой почве могут возникнуть проблемы. Поэтому пока все вот так вот, забирайте документы и извините. Я забрала документы. Ну, я даже не сомневалась, что в такой ситуации нужно забрать документы. Но когда я вышла из колледжа, у меня просто была паника, истерика, и я просто вот реально поняла, что я закончила 9 классов, что в 10 класс я не собираюсь идти учиться. Я получила аттестат, но получается, что я никуда не поступила. Получается, что у меня даже нет никаких мыслей, идей, куда можно еще подать документы. Я просто была уверена, что я поступлю в этот колледж. И получается вот так вот, что время уже конец июня, нужно уже знать, куда ты хочешь поступать и быть готовым к вступительным экзаменам, а мне просто некуда поступать. Я, конечно, молилась касательно этого, но я была уверена, что поступление в этот колледж — это воля Божья. Может быть, на тот момент я и не прислушалась того, чего он хочет на самом деле от меня. И вот после этого мой педагог по специальности, которой я занималась в музыкальной школе, Бог так усмотрел, не знаю, Бог ли это усмотрел сейчас уже, но она уладила этот вопрос, и я сдавала в индивидуальном порядке сольфеджио, поступила в колледж, обучалась там 4 года. Но в течение этих 4 лет я начала понимать, что, может быть, это не совсем воля Божья. Потому что большинство концертов и конкурсов проходили в субботу. Конечно, я в них не участвовала, но при этом моя практика как исполнителя, она была малозначительной. То есть я не могла себя полностью реализовать в этом плане. И на то малое количество концертов, на которых я выступала, я очень переживала, потому что это происходило не так часто. И в конце второго курса, в начале второго я начала петь в хоре в нашем церковном. Ну, там, конечно, академическая постановка. Параллельно с этим я училась в колледже. При поступлении я сдавала достаточно сложные произведения, но в течение обучения в колледже, втором курсе у меня началась хрипота в

горле, постоянную усталость. И педагог послал меня к фониатру, это врач, который осматривает связки. И я узнала, что у меня гипотонусная дисфония. То есть, говоря на русском языке, это полное несмыкание связок. И мне нельзя абсолютно петь. Но, если честно, я на тот момент, это было в марте месяце, я не придала этому особого значения. Я думала, что даже это в феврале было. Думала, что это не так серьезно, как мне кажется. На какой-то момент я стала меньше заниматься, мне не разрешили петь. Но это продолжалось буквально пару месяцев. Потом мы с педагогом решили, что можем начать петь, не показавшись фониатору еще раз. И я выступила на каком-то концерте небольшом, начала потихонечку опять продолжать занятия вокалом. И у меня опять начинается хрипота в голосе. Я опять иду к фониатору, и мне подтверждается диагноз гипотонусная дисфония. И на полгода мне запрещают петь. Это был июнь месяц, конец мая, начало июня. В июне, как известно всем, сессия проходит. Я должна была перейти на третий курс, но я не могла сдать экзамены, переводящие на следующий год. И меня поставили перед фактом, что если я не сдаю сессию, пусть даже она переносится на сентябрь, то есть у меня есть 3 месяца, чтобы вылечиться. И если в сентябре месяце мне не разрешают петь, даже в конце августа, чтобы сдать эту сессию, то либо забирайте документы, это было на втором курсе, то есть я уже к тому времени потеряла 2 года, либо переводитесь на фортепианное отделение. Но мы вас перейдем только на второй курс. То есть я по-любому теряла время. В данном случае год. Я, конечно, у меня тоже, опять же, был стресс. Я не знала, как себя вести. И так как я была уверена, что поступление в этот колледж – воля Божья, я не понимала, зачем он опять допускает это в моей жизни. В течение 3 месяцев, в течение лета, я не могла петь вообще, в принципе. Мне нельзя было это делать. Я принимала большое количество разных лекарств, выполняла фонопедические упражнения и жила опять-таки в такой неведомости, потому что я не знала, что будет в конце августа. И если в конце августа мне скажут, что я не могу петь, мне нужно будет переводиться на фортепиано либо забирать документы. Но на фортепиано я не хотела переводиться, потому что, конечно, мне нравилось играть на фортепиано, но это был не самый любимый предмет, скажем так. И поэтому я опять-таки не понимала, чего от меня хочет Бог. И в конце августа я прихожу на прием к фониатору. Оказывается, что он в отпуске и выходит только 6 сентября. А мне до 31 августа нужно сдать экзамен. И опять же у меня стресс. Я говорю: Господи, что ты делаешь вообще? Как такое может быть? И на тот момент я дала ему обещание. И сказала: если ты сделаешь так, что мне все-таки можно будет петь... Может быть, это в какой-то степени кажется глупым, но для меня это было очень важно в тот момент. Я сказала, что я, начиная с пятницы захода солнца по конец субботы, я не буду ни слушать, ни петь мужскую музыку, потому что на тот момент я могла себе это позволить. А для кого-то это может показаться абсолютно неважным, но для меня это было действительно таким важным обещанием, которое я соблюдаю и по данный момент. И прихожу 6 сентября, в колледж мне все-таки разрешили продлить. Мне говорят, что мне можно все-таки петь. И вот это вот состояние того, что 3 месяца ждала. И мне опять кажется, что это воля Божья, что я учусь в этом колледже. Но на 4-м курсе колледжа у меня перед госэкзаменами за неделю опять начинают появляться проблемы. И только в день того, как мне нужно сдавать экзамен, я узнаю, что мне все-таки можно петь. В таком нераспетом состоянии я сдаю госэкзамены и тем самым имею возможность поступить в институт, так как получаю аттестат об окончании. И вот сейчас, анализируя все мое обучение в течение этих 4 лет, я понимаю, что в вокальном плане мое развитие было малозначительным, так как в течение этого времени я очень много болела и не могла полностью себя реализовать. И научиться чему-то новому в объемном смысле этого слова. И только поступив вот сейчас в христианский институт, я действительно...

понимаю, что, наверное, это была не воля Божья моего обучения в колледже. За эти 4 года изменилось мое мировоззрение, изменилось мое отношение к людям, изменилось мое внутреннее состояние. То, что для меня раньше было важным, сейчас я перестала ценить. И лишь учась здесь, постоянно находясь в обществе духовных людей, постоянно слушая проповеди и мнения разных проповедников, я начинаю понимать, что вот эти правильные взаимоотношения с Богом. И вот место, в котором действительно можно себя реализовать, при этом занимаясь любимым делом. Здесь я также пою, и пою постоянно, так как меня об этом просят. Я начинаю ценить этот талант и эту возможность петь, не отказываюсь от этого служения, потому что здесь это действительно служение. И именно здесь я действительно поняла, чего от меня хочет Бог. И впоследствии я очень хочу не ошибиться и понять, что Он хочет от меня дальше. Я хочу, чтобы цели, вот именно на эту тему была соло-скриптура на этой неделе, хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама. И это действительно важно очень.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы, РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. Я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено».

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Здравствуйте. Почему мы избегаем новых задач? Боимся трудностей, сдаемся там, когда можно еще побороться. Сегодня мы будем говорить о том, как преодолеть беспомощность.

0: На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть снова в нашей студии. Вот мы часто замечаем, что есть люди, которые с легкостью, казалось бы, преодолевают трудности, берутся за что-то новое, идут по жизни с успехом. А есть те, которые даже простые задачи выполняют с трудом, и любая новая задача людей пугает. Вот от чего вообще это зависит?
1: Угу. Вы знаете, когда вы задавали этот вопрос, я вспомнила библейскую историю о человеке, который поручил своим слугам, раздал им таланты и сказал их приумножить. И вот как в вашем вопросе двое что-то делали, а один, вот он как раз вроде бы мог, да, но он закопал, переживал, он потом говорит, я знал, что ты человек жестокий, то есть он осознавал, что с него это спросят, и были переживания, но ничего не предпринимал. Интересный феномен. За работу над вот этой темой такому известному ученому Мартину Селигману дали даже Нобелевскую премию. Называется он «Выученная беспомощность». Каждый человек хоть раз, я думаю, из нас испытывал в жизни ну, вот такое состояние, да, когда нам казалось, что мы не справимся, мы не сможем, все бесполезно. Вот это как раз и, может быть, в малом таком, да, в малой степени, но отблески вот этой беспомощности. Расскажу об опытах, которые проводил Мартин Селигман, чтобы понятно было, в чем этот феномен заключается. Значит, он проводил опыты над животными, над собаками в частности, подвергал их воздействию ударами током. Но у собак не было возможности что-то изменить в своей жизни. Ну, то есть убежать из вольера, как-то уклониться. То есть они получали удары током, и, по сути дела, от них ничего не зависело. А потом этих животных переводили в вольер, где при ударе током они могли, ну, выпрыгнуть, например, убежать. Они не были уже связаны, их ничего не держало. Но почему-то они ничего не предпринимали. И впоследствии вот как раз этот ученый, он сосредоточился на том, а что же делать. Теорию Мартина Селигмана много раз проверяли ученые из разных стран. И было доказано, если человек систематически испытывает поражение, несмотря на свои усилия, если в этих ситуациях ну, от него мало что зависит, да, какие-то удары судьбы, какие-то сложности. Он не может повлиять на изменение этих ситуаций. Если он оказывается в ситуациях хаоса, где постоянно меняются какие-то правила, и кажется, что ничего не поддается контролю, это может привести к наказанию, у человека атрофируется воля и желание что-либо делать. И вот как раз приходит синдром выученной беспомощности. Или, знаете, такой образ, пример Марии Искусницы из фильма. Помните, она там говорила, что воля, что неволя, да. Все равно. Вот у нас наступает такое состояние.
0: Ну, то есть здесь как бы есть предшествующие этому состоянию обстоятельства. И, вроде бы объективные есть причины, почему у человека опускаются руки.
1: Да. Угу. Что способствует? Наличие субъективной оценки, что я не смогу, я не справлюсь. Прям хочу сделать ударение на слове субъективной.
0: То есть все-таки субъективное.
1: Потому что если со стороны посмотреть, не все оказываются в ужасающих условиях, да, ну, например, там потерял работу или на работе какие-то сложности такие, что меняют правила, постоянно какой-то прессинг, но и человек теряет волю к тому, чтобы куда-то двигаться, противостоять, ну, что-то сказать, свое мнение, как-то свои границы, поменять, в конце концов, работу. Но человек ничего не делает. Вот, потому что ему кажется, что он не справится, что он не сможет.
0: Субъективная оценка. Или что какие-то новые условия на другой работе, новые, будут еще хуже.

0: Ну, он
1: так
0: думает. И зачем
1: менять, да.
0: Да, да, то есть да, это да. субъективная оценка, и вот она способствует тому, что он ничего не делает. Ощущение невозможности контролировать ситуацию, приписывание неуспеха именно себе и своим личным качествам. Я не просто смотрю объективно и говорю, ну да, обстоятельства такие сложные были. А я говорю о том, что это я плохой, это я не справился, это я не смог. Определяют, что у человека выученная беспомощность по таким маркерам. Не могу, не хочу. И это тесно связано с переживанием «я плохой». Вот как я говорила, я не справлюсь, это мои какие-то личностные особенности. Люди рассказывают про неудачные попытки, да, устроиться на работу, про мужа, который мог строить вечером с дорогими подарками, а потом с агрессией, без видимой причины. Про начальника самодура, который каждый месяц раздавал штрафы по непонятным, ну, каким-то моментам, да, и невозможно, нелогичным абсолютно, невозможно было обследить. Со стороны-то нам кажется, ну, есть выход, а человек думает, что нету. Но как можно изменить? Что можно сделать? Наверное, вот главное, что можно сделать, если я оказался в такой ситуации? И... Первое, делайте что-нибудь. Вот что-нибудь, маленькими шагами. Интересно, психолог Бруно Бетельгейм выжил в концлагере с политикой постоянного хаоса. Там постоянно меняли правила, за что-то людей наказывали. Вот. Часто вообще бессмысленные какие-то требования. Охранники были жестоки очень к заключенным. Но он определил, да, он проверил эту теорию вот именно на себе. Многие вокруг ломались, но Бетельгейм для себя решил, будет такое противоядие, делать все, что не запрещено. Если я сегодня могу почистить зубы, то я буду это делать. И я выбираю это сам. Не мне сказали это делать, а я выбрал. Я принял это решение. Да? Если у меня есть возможность лечь пораньше спать, вместо того, чтобы лагерные там, сплетни и слухи слушать, то я выберу это. В этом случае, когда человек что-то решает, он возвращает субъективный контроль в свою жизнь. Я вот это могу сделать, и я это решил. Он принял решение, важно немедленно исполнить. Пусть это будет маленькое решение, какое-то, может быть, ну, совсем маленькое, да, какое-то личное решение, но оно должно быть принято самостоятельно. Я его сам принял, и я сам его сделал. Следующее, что можно сделать, да, и не стесняться этого, идти маленькими шагами. Я, например, не могу кардинально сейчас что-то поменять. Но если я могу поменять даже что-то маленькое, я это делаю. Делаю все, что не запрещено.
1: Условно говоря, иду с работы домой другим маршрутом. Или захожу в другие продуктовые магазины. То есть просто простейшая задача, но уже новая.
0: Да. Вспомните, когда у вас что-то получилось. Здесь тоже важно, потому что у вас же был этот опыт. Когда Мартин Селигман проводил опыты, вот я говорила, одна группа собак, которых подвергали воздействию тока, они не имели опыта перепрыгивания через барьер и преодоления. Но другой группе собак, они не были связаны, и в моменте они понимали, ну, то есть они метались, и получалось, что они нажимали и прекращали движение током. Так вот эти собаки не сдавались никогда. То есть они готовы были биться за то, чтобы не получать вот это аверсивное воздействие. И так мы. Мы имеем какой-то опыт преодоления в своей жизни. Мы с чем-то справились.
1: То есть даже пусть если даже это маленький. Было давно, даже если это было давно, там в юности, например, а сейчас мы в зрелом возрасте, этот опыт, воспоминания о нем могут нас как-то мотивировать?
0: Да, у меня что-то получилось. Ну и каждый день у нас все равно что-то получается на самом деле. Мы с чем-то справляемся, с какими-то задачами, просто мы их порой считаем, что это так и, ну, естественно. Да? Например, мы можем поставить себе микроцель. Я приберусь на столе и выполнить ее. Я наведу там порядок. То есть возвращать контроль за тем, что я могу. Да? И это вот как раз ситуация маленьких шагов. Справился, и я отметил, я сказал себе, я молодец, я с этим справился. Посмотреть с другой стороны. Да, например, что-то у меня не получилось, я сейчас уперся в стену, и мне сложно, и я нахожусь в отчаянии, в беспомощности. И здесь вот

0: как раз гибкость к своей ситуации, другой взгляд. А что я могу? А куда я могу сейчас направить свою энергию? А куда мне нужно, может быть, и было бы интересно посмотреть еще другие варианты для себя накидать? Что я могу еще делать, если вот сейчас здесь абсолютный тупик? И очень сложно все.
1: А вот мне интересно, человек, у которого есть все-таки вот выученная беспомощность, он способен рассмотреть другие варианты? Ведь он уже столько месяцев или даже лет находится в состоянии выученной беспомощности, и какая-то хватка и творческий задор теряются. И вот напиши список, что ты можешь. Один пункт. А еще? Я не знаю.
0: Действительно, я с вами абсолютно согласна. Но здесь знаете как? Наш разум так устроен, когда мы начинаем думать и размышлять о чем-то, нам приходят идеи. Начинаем двигаться в этом направлении. И можно тут вспомнить такую историю, что если можете, идите в своем направлении. Если не можете, встаньте. Да, и у меня моя знакомая говорит, а если не можете стоять, то хотя бы лягте и дышите в этом направлении. То есть когда я начинаю что-то делать, вот что-то делать, и начинаю просто переводить свой внутренний и внешний хаос в контроль, возвращать его, то у меня могут приходить и какие-то идеи. Я начать действовать. И не потому, что мне хочется. Есть такой момент, его часто применяют, например, у людей, которые страдают депрессией, им много чего не хочется. И, кстати, вот этот вот синдром выученной беспомощности для этих людей очень характерен. То договариваемся и говорим не потому, что вы хотите, а вот представьте, что вы механическая кукла. Мы потому что решили, что мы будем это делать. И мы начинаем туда двигаться. А уже в процессе самого движения возникают и другие внутренние ощущения, желания, какие-то мысли, какие-то идеи. Да? Мы изменяем то, вот третье, разделим сферы влияния. Вот за это я сейчас не могу изменить, я не могу это контролировать. Но ведь есть что, что я могу изменить и что я могу. И поэтому я вкладываюсь в то и трачу свою энергию на то, что я могу изменить, то, что в моей власти, я фокусируюсь. Принимаю то, что, естественно, ну, не могу. Да, и здесь вот вспоминается известная молитва оптинских старцев. Да, Господи, дай мне принять то, что я не могу изменить, изменить то, что я могу, и дай отличить одно от другого. И важно поменять внутренний диалог. Вот когда мы замечаем свой диалог, мы можем сказать себе по-другому, поработать. Почему я так думаю? Да? А почему именно вот, в таком направлении? С чего я решил, что я ничего не могу? А что доказывает, что ничего? А может быть, есть какие-то варианты? Когда я немножко делаю условно шаг назад от своих переживаний, от своего хаоса, и смотрю на это со стороны, а у нас есть такая возможность у каждого человека, и задаюсь вопросами, да, а как ученый, да, начинаю исследовать свой внутренний мир как ученый, а вот какие доказательства вот за это, а какие за это? И вдруг у меня находятся некие варианты, более такой реалистичный взгляд, когда у меня силы потом появятся, да, потому что мое эмоциональное состояние меняется, потому что я реально начинаю видеть, что, ну да, оказывается, я что-то могу.
1: Ну вот я думаю, что, наверное, синдром выученной беспомощности, он ведь касается не всех сфер жизни. Он, возможно, проявляется, к примеру, только на работе или только в семье. И то есть все равно мы понимаем, что что-то мы можем, если у нас на работе тяжелая обстановка, начальник непростой, то в семье, например, нас принимают, и там мы реально можем высказать любую мысль и совершить любое действие. То есть по-любому у нас не по всем фронтам вот эта вот выученная беспомощность.
0: Да, возможно. И для нас это большой плюс, потому что мы на самом деле в жизни имеем много опытов в позитивной жизни, позитивного преодоления, там, где мы справлялись. И мы можем многое что предпринять. Но просто если у нас есть такая ситуация, хоть где, и мы чувствуем вот эту апатию, у нас нет энергии, у нас нет сил, нам хочется больше, ну, отчаяться, да, и мы сидим, как вот эти собаки Селигмана, прошу прощения за такое сравнение,

0: да, и скулим, но ничего не предпринимаем, то хочется, чтобы мы вот вспомнили то, о чем мы говорили в передаче, и начали что-то делать маленькими шагами, возвращали субъективный контроль, принимали то, что мы не можем изменить, изменяли то, что мы можем изменить. И я думаю, что само движение, так говорит наука, так говорят ученые в своих исследованиях, само движение, оно помогает нам избавиться от выученной беспомощности, помогает нам приобрести другой опыт, да, потому что мы вдруг начинаем видеть, что на самом деле не все так плохо. На самом деле мы многое что можем контролировать. Да, мы приобретаем другой взгляд и начинаем видеть этот выход в своей жизни.
1: Да, ну, в конце концов, Господь нас создал со свободной волей, с творческим мышлением, с какими-то креативными способностями. У каждого в своей мере они развиты. И мы самостоятельные люди, можем принимать решения, можем менять какие-то обстоятельства жизни.
0: Да, и поддерживать. Да. Если у нас нет, например, близких, которые нас поддерживают, да, можем сами себе слова поддержки, что все скоротечно, это все равно пройдет, да, что-то может измениться в жизни, и, безусловно, оно изменится. Если мы верующие люди, можно сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что Господь, Он помогает мне, и я действительно смогу с этим справиться. И важно внутри себя менять эти диалог. Если я заметил, что я только и говорю себе, нет, у меня не получится, все бесполезно, сказать стоп, это не так на самом деле, это выученная беспомощность. И начать двигаться.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгения Михайловна, за эту беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Можно ли построить счастливую жизнь, если в ее центре только я? Почему миллионы людей сегодня чувствуют тревогу, несмотря на успех, признание и любовь к себе? Все ли с нами в порядке? Он оказался

В аэропорту с длинной задержкой рейса. 8 часов. Он нашел себе место поудобнее, достал ноутбук, почитал, посмотрел сериал, сделал пару селфи, выложил фото с подписью «Учусь быть в моменте». Потом прошелся по магазинам, купил что-то для себя. Поворчал, конечно, в очереди, что его заставляют долго ждать. Вернувшись домой, он сказал: «Какая же скучная эта жизнь». Он не знал, что это была не просто скука, это была усталость от себя, от постоянного фокуса на себе. Мы живем в эпоху, где центр вселенной – это я. Мое мнение, мое тело, мои границы, моя уникальность, мне, мое, для меня. Мы стали брендами, а не людьми. Пол Витц, профессор психологии, называет это явление «религией я». Он утверждает, что начиная с 1960-х годов, западная психология все чаще продвигала идею автономного, самодостаточного «я» как абсолютной ценности. В своих работах он отмечает: современная культура делает из нас богов, центрирует наше «я», так будто весь мир должен ему служить. Он называет это психологией самопоклонения. Центральная мысль такой психологии была проста. Если человек полюбит себя, разовьет себя, выразит себя, он станет счастливым. Но что произошло на самом деле? Спустя десятилетия мы видим: мы заменили Бога на самих себя. Смысл жизни на саморазвитие, покаяние на принятие, и в этом утратили душу. Это не просто красивые слова, история даже знает похожий сюжет. В Древнем Риме существовал культ гения личности, личного духа, внутреннего божества. Люди приносили жертвы не богам, а как бы себе. В конце империи индивидуализм стал культом. Но вместе с ним усилилась моральная разобщенность. Росла агрессия, рушились семьи, падала рождаемость. Империя треснула под тяжестью собственного «я». А что сейчас? Так часто можно услышать: «Слушай себя», «Заботься о себе», «Выбирай себя». Но что, если в этих фразах не любовь, а изоляция? Исследования последних лет дают повод задуматься. Например, в исследовании, проведенном на более 16 тысяч респондентов, было выявлено, что уровень нарциссизма у студентов с 1980-х по 2006 год значительно вырос. При этом уровень удовлетворенности жизнью и психологического здоровья в тех же группах либо остался стабильным, либо снизился. Более того, избыточная ориентация на внешние цели, успех, признание, популярность, коррелируют с тревожностью, а также с депрессией и низким уровнем жизненной удовлетворенности. Иными словами, самофокусировка не делает нас счастливее и, вопреки ожиданиям, истощает человека, а не наполняет. Вот простой вопрос к вам. Когда вы были по-настоящему счастливы? Было ли это тогда, когда вы покупали себе новую вещь, когда съели что-то вкусное, позволили себе выходной? Или тогда, когда помогли кому-то, осчастливили кого-то другого? Даже если это была мелочь, донести сумки, выслушать, подарить тепло или просто искреннюю улыбку. Вспомните то внутреннее ощущение, не возбуждение от нового, а тихую радость. Психология подтверждает, именно такие моменты, моменты выхода за пределы собственного эго, дают устойчивое счастье. Например, исследование Гарвардской программы изучения взрослого развития Harvard Study of Adult Development – одно из самых длительных в истории психологии. Оно показывает: крепкие социальные связи и чувство полезности другим людям – важнейшие предикторы долгосрочного счастья и даже физического здоровья. Психологи Роберт Уилдингер и Джордж Вайланд, возглавлявшие исследование, подчеркивают: ни слава, ни деньги, а качество отношений и способность выйти за пределы собственного эго делают жизнь по-настоящему полноценной. Когда мы отказываемся быть только центром, а становимся частью заботливого круга, часть нас неожиданно исцеляется, потому что человек чувствует себя по-настоящему живым именно в точке отдачи, а не получения. Однажды человек оказался в прекрасном зале. В центре трон. Великолепный, золотой, окруженный

свечами, и на нем никто не сидел. А на стене висела надпись: «Сядь на этот трон, и весь мир будет крутиться вокруг тебя. Только плати одну цену. Ты не сможешь встать сам». Человек долго на это смотрел. Сел. В итоге сел. И мир действительно начал крутиться вокруг него. Люди внимали его словам. Он чувствовал власть, признание, восторг.

Захотел поплакать кому-то в плечо, тоже не смог. Захотел сказать «простите», но его голос стал как у статуи. Он понял, пока ты в центре, ты один. Слезть можно было только в одном случае, если кто-то другой согласится сесть вместо него. Прошли годы. Однажды кто-то вошел в зал. Тихо подошел, посмотрел на него с нежностью и сел на трон. Человек упал на пол. Он был свободен, но тот, кто занял трон, умер и воскрес. Эта притча напоминает нам про Христа, который взял на себя тяжести мира, чтобы мы могли быть свободны от собственного эго. Когда человек сосредоточен только на себе, он теряет себя. Христос сказал в Евангелии от Матфея: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Да, это противоречит современной логике. Но интересно, что те, кто живут не ради себя, живут дольше. Исследования подтверждают, альтруисты чаще улыбаются, реже болеют и глубже спят. В одном монастыре монах сказал: «Когда я начал молиться не о себе, а о других, я впервые почувствовал, что Бог меня слышит». Идеи «будь собой», «слушай только себя», «ты никому ничего не должен» – они звучат красиво. Но если они становятся единственным ориентиром, может начаться не развитие, а замыкание на себе. Дело в том, что когда человек становится сам себе критерием истины и добра, он теряет возможность соотносить себя с чем-то большим. И это порождает экзистенциальный вакуум. Состояние, описанное еще Виктором Франклом. В 70-е Пол Витц выступал против идей Карла Роджерса, Маслоу, Фрейда, всех, кто ставил личные желания и потребности выше всего. Он говорил: если убрать нравственный и духовный фундамент, психология становится опасной. Она становится культом, культом самости. И сегодня это видно как никогда. В соцсетях люди кричат: «Ты достоин всего!» Но вот как утверждает Пол Витц, это путь депрессии. Когда все не приходит, человек чувствует, что с ним что-то не так. Социологи Зигмунд Бауман и Кристофер Лэш в своих работах подчеркивали: гипертрофированная автономия может привести к социальной фрагментации, тревожности и даже утрате идентичности. Но почему же растет тревожность? Потому что «я» не может вынести всей тяжести жизни. Человек не создан быть центром. Ему не под силу держать это все на себе. Без Бога, без любви к другому, «я» начинает ломаться. Когда человек не связан с другими, сообществом, традицией, верой, семьей, его «я» начинает перегреваться, оно берет на себя слишком много. А это приводит не к свободе, а к внутреннему давлению. Слишком долгое всматривание в зеркало делает лицо как бы расплывчатым. Чтобы обрести себя, иногда нужно посмотреть не внутрь, а наружу. На ближнего, на идеал, на того, кто за пределами нас. Пол Витц писал: самость без контекста добра, истины, веры разрушительна. Если я центр, то все остальное второстепенное. Дети, старики, правда, Бог. И тогда страдает все. На консультацию однажды пришел мужчина, 38 лет, айтишник. Успешный, зарабатывает, живет один. Он сказал: «Я не знаю, для чего я живу. Все говорят, найди себя, полюби себя. Я пытался. Аффирмации, коучинг, дыхательные практики. Но я чувствую только одиночество». Дело в том, что человек не может быть источником смысла сам для себя, как мы уже говорили. «Я без ты, оно пусто». Без отношения, без служения, без миссии мы превращаемся в эхо. Альтернатива, она есть. Развитие «я» не как автономной единицы, а как связанной личности. Это человек, который знает свои границы, но понимает ответственность за других. Видит себя в контексте семьи, веры, общества. Чувствует достоинство, но не требует обожания. Психология, если она без любви, без жертвы, без истины, она становится зеркальным лабиринтом. Дело в том, что для формирования истинного «я» недостаточно самоанализа,
необходима связь с Богом

0: и с ближними. Такое «я» устойчивее, потому что оно опирается не только на чувства и мнения о себе, а на более глубокие основания. Вот почему христианство дает ответ, который сегодня кажется радикальным. Смирение – путь к свободе. Служение – путь к полноте. Крест – путь к воскресению. Так что же делать нам, современным людям, воспитанным на фразах «будь собой», «никому ничего не должен» и «живи для себя»? Во-первых, воспитывать свой эгоизм. Спросить, кому я могу помочь? Кому я нужен? Поставить центр не себя, а истину. Что говорит Бог обо мне? Не что я думаю, а что Он хочет от меня. Давайте помнить о том, что тот, кто строит мосты, дольше стоит на ногах, чем тот, кто строит трон. Вспомните, как Иисус мыл ноги ученикам. Центр Вселенной склонился, чтобы послужить. Он не требовал признания, Он отдавал. Давайте не будем строить алтари для самих себя. Лучше построим мост к другому человеку. Там и радость, и смысл, и свет. Пусть в этот день каждый из нас скажет: «Я важен, но не центр. Я любим, но не Бог. Я человек, созданный любить, а не для поклонения себе».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, – говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Некоторые родители считают, что детям совершенно не нужно сексуальное образование. Другие, напротив, считают, что дети сами узнают, что необходимо в сексуальном воспитании. С этим вопросом сегодня нам поможет разобраться психолог, семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нужно ли детям получать сексуальное образование? В прошлой передаче мы говорили о том, что жена – это как суперпомощница для мужа, это выдающаяся личность в сексуальном плане во взаимоотношениях между мужем и женой. Но она же не только жена, женщина же не только жена, но она и мать. Правда?
1: Совершенно.

0: может ли она оказывать сексуальное воспитание или влияние на сексуальное воспитание детей? И должна ли она это делать?
1: Вы затронули очень интересную тему, потому что, к большому сожалению, многие женщины, они, став матерью и получив вот этот весь спектр радости материнства, они напрочь забывают о том, что первый ребенок – это муж, и она должна быть действительно сексуальным партнером. И, как правило, она вся в заботах о ребенке, она полностью отстраняет мужа, она его как-то в совершенно какой-то другой план переводит, минимум внимания, он превращается просто в какой-то придаток в семье, к большому сожалению. Если еще и мама есть, то они вместе с мамой купают ребенка, они занимаются с ребенком, они там все в заботах и хлопотах. А мужа совершенно отстраняют, и естественно, что и в сексуальном плане, в интимных отношениях женщина, она всеми правдами и неправдами старается отгородиться, тем более, если она еще кормящая мама, тем более старается как-то уходить от исполнения своего супружеского долга. И это оказывает огромное негативное влияние, в первую очередь, на мужа, потому что он действительно становится обиженным, и начинаются вот эти вот трения, и таким образом, как правило, где-то на второй год жизни чаще всего вырисовывается вот очередной кризис семейной жизни, потому что мужчина терпит-терпит, а в конце концов он начинает уже возмущаться. И это естественно, что оно передается и ребенку. Если ребенок даже маленький, вот на уровне подсознания у него откладывается. Папа пришел с работы усталый и говорит, что я хочу есть. Мама занимается с ребенком. Там что она делает, или играет с ним, или там чему-то ему показывает, или что-то вот его как-то обслужит, может, кормит его. И когда ребенок слышит, да возьми там в холодильнике, разогрей, сам поешь. У ребенка она откладывается, такое отношение к мужу, мужчине, папе. Это откладывается и у девочки, откладывается и у мальчика. У мальчика тоже откладывается, что вот, ну, мужчина в пренебрежении. И даже просто уважение к отцу сразу же снижается, потому что в таком случае папа не глава семьи, а какой-то вот такой вот непонятно, какой-то, может, придаток семейный какой-то, и все. То есть он занимается сам собой.
0: Кошелек или банковская карта.
1: Совершенно верно, да. Вот он просто приходит, он приносит деньги в дом, да, он что-то там делает, но мама на него вообще не обращает внимания совершенно. Или, наоборот, ворчит на него, возмущается. И если мама так вот пренебрежительно относится к своим супружеским обязанностям, это дети чувствуют. Вот это неуважение, это выражается в неуважении к супругу.
0: То есть складывается неправильная модель поведения потом в своей семье, когда они вырастут.
1: Совершенно верно, да. Это все закладывается. Некоторые родители думают, а он маленький, что он понимает? Может быть, он не все понимает. Естественно, что не все понимает. Но на подсознание это откладывается. Вот эти картинки, модель этого поведения, она откладывается. И потом дети, вырастая, они выстраивают свою семейную жизнь по этой модели. Они не могут выстроить что-то другое, да, но бывает за редким исключением.
0: Исключение из правил.
1: Исключение из правил, да. Это как бы это действительно счастливое исключение, когда дети пытаются сами что-то. Вот им не нравится эта модель, они чувствуют неудовлетворенность от этого, и они пытаются выстроить как-то по-другому. Но это, еще раз повторяю, это исключение из правила. Дети, впитывая вот это отношение, вот эту атмосферу, они также они растут, и точно так же они потом делают в своей жизни. Если же они видят, что мама, она вся расцветает, когда папа приходит. Если они видят, что папа нежненько обнимает маму и целует ее в щечку. Если они видят, насколько папа обращается ласково к своей жене. И даже, я знаю, вот реально в первом классе, когда стали, ну, одна учительница стала спрашивать у детей, как зовут родителей, один мальчик сказал, папу зовут Солнышко, а маму зовут Радость. Потому что он это слышал дома. Папа называл маму «Ты моя радость», а мама называла папу «Ты мое солнышко». И ребенок, он так и сказал, что вот зовут так родителей. То есть он впитал вот эти ласковые вещи, вот такие вот замечательные, вот эту нежность родительскую. Он с этим растет, и он будет точно так же делать в своей семье. Потому что это закономерность.
0: К сожалению, вот родители порой не понимают,

0: будущего счастья своих детей. И вместо вот таких эпитетов можно услышать в семье совершенно другие эпитеты, унизительные слова там, в адрес одного, второго. Да, и это окажет пагубное влияние потом на будущую жизнь
1: детей. Совершенно верно. Совершенно верно. Это все, вот, все то, что дети видят, слышат в своей семье, оно как на фотографии или даже, может быть, как на компьютере. Все это записывается, и потом все воспроизводится. И даже бывает, воспроизводится еще в более искаженном виде. И, как мы уже говорили в одной из передач, что человек может развестись и жениться второй и третий раз, или выйти замуж второй и третий раз, и все равно эти проблемы тянутся. И они неразрешенные еще в детстве, отложенные в памяти. Вот эта модель поведения, модель отношений, она портит человеку буквально всю жизнь.
0: Людмила Федоровна, вот смотрите, мы говорим с вами о сексуальном воспитании детей. Все-таки сексуальность или сексуальная близость, она, мне кажется, вот больше касается взрослых. Если мы говорим о детях и сексуальности, вот на ваш взгляд, когда детям вообще нужно об этом говорить? И нужно ли вообще им об этом говорить? То есть с какого возраста нужно детей уже воспитывать сексуальности и как это происходит?
1: Ну, действительно, это очень хороший вопрос. И я еще раз, как бы, разрешите мне повториться, что сексуальное воспитание начинается с самого-самого отношения, даже вот с момента беременности женщины, отношение мужа к ней, интимная близость во время беременности, ласки или, наоборот, грубое отношение мужчин – это все сексуальное воспитание. Как мы говорим, что воспитание ребенка начинается сразу же от времени зачатия, так как доктор Спок сказал одной женщине, которая его спросила, когда нужно воспитывать ребенка, он говорит, сколько ребенка по времени. Она сказала, что 2 месяца. Он говорит, ну, к большому сожалению, вы опоздали уже на целый год. То есть это действительно так. То и сексуальное воспитание – это точно так же. Оно начинается от самого зачатия. Отношения между супругами нежное, интимное, красивое. Ребенок получает такое воспитание. Если же оно, в общем-то, грубое, нетерпимое, если нет гармонии, нет сладости вот этого общения, нет этой отрады божественной в отношениях между мужем и женой, нету бережного отношения одного к другому и желания сделать другого счастливым, это впитывают дети с самого начала. Может быть, неосознанно сначала. Потом, опять-таки, кормление грудью. Это тоже сексуальное воспитание. Если ребенок искусственник, естественно, что он теряет очень много. Теряет и в плане иммунитета, теряет в плане того, что он получает меньше жизненных сил. Но у мальчика это первая встреча с грудью. Это действительно так. Ребенок, он обхватывает грудь. И вот сейчас у меня 2 внуков, которых мама кормит. Я наблюдаю за ними, как они требуют. Они подходят, и даже они уже бегают, но они подходят, и они считают, что это их собственность. То есть это уже начало сексуального воспитания в какой-то мере. Потому что они понимают, что это хорошо. Это то место, где они могут получить какую-то защиту. Сначала от матери, а потом уже от жены. То есть это получается вот как бы такая вот преемственность. Но до 3 лет, ну до 2,5, пока ребенок не идентифицирует себя в половом плане. То есть не обращает внимания, что они какие-то разные. Если братики и сестричка, там они погодки, они тоже не обращают внимания на это. Они не обращают внимания там, на маму и папу, что они как-то по-разному выглядят. А вот уже начиная с 3 лет, ребенок четко понимает, что он не такой. Мальчик понимает, что он не такой, как девочка. Он начинает задавать вопросы. Девочка понимает, что не такая, как мальчик. И они обращают внимание, что папа не похож на маму. Они разные. У них начинают возникать какие-то вопросы. Совершенно четко нужно знать, что где-то начиная уже с 2,5 лет, ни в коем случае женщина не имеет права водить мальчика в женский туалет. Это должен делать папа. И если все-таки ну, есть такая необходимость где-то там на вокзале или еще где-то, но где папы нет, и она только с ребенком, она должна смотреть, чтобы это были закрытые кабинки. То есть ребенок не должен видеть. Мальчик, я имею в виду, не должен видеть женщину обнаженную. Ни в коем случае нельзя, чтобы девочка присутствовала при купающемся папе. То есть я знаю такие случаи в некоторых семьях, где папа разрешает девочке присутствовать там, в ванной, в комнате, когда он купается. Ни в коем случае этого делать нельзя. Уже 2,5 лет. Потому что память, она все равно охватывает это. Да, ребенок должен знать, как выглядит мужчина и женщина, но это должно быть немножечко постарше.

0: И тогда, когда уже можно ребенку объяснить.
1: Вот вопрос у меня появился. Дети же разные вопросы задают.
0: Да, конечно.
1: Допустим, вот уже в 3, в 4, в 5 лет. Что они должны знать? Вот, к примеру, если мы возьмем с вами мальчика, да, вот в сексуальном воспитании, он мне может задавать такие вопросы, на которые я сам в краску прихожу, сам себе, если буду отвечать. Что я должен ему говорить? С какого возраста? А что вообще не должен говорить?
0: Дело в том, что начиная с 3 лет, ребенка, уже мальчика, нужно готовить быть мужем и отцом. Обратите внимание, это уже должна начинаться подготовка. И ребенку нужно говорить о том, что он вырастет и станет таким, как папа, что он будет мужем, у него будут дети, и что он должен нести ответственность за них. Это сначала должна быть игровая форма, это должно быть сказано очень просто. Когда ребенок задает вопрос, а девочке, значит, нужно говорить о том, что она будет мамой и будет женой, и что это две даже разные функции. И что должна делать жена, что должна делать мама. Потихонечку нужно ребенка в игровой форме к этому приучать. Далее, да, задаю дети вопросы. Важно помнить, что не всегда детские вопросы, они возникают из того, что ребенок должен знать всю глубину. Я помню себя в 3 года, вот какой я испытала шок, когда у нас был один гость, мужчина, и он начал мне говорить, что меня нашли в капусте. А до этого мама мне рассказывала очень просто, и главное, что я это хорошо помню, что я была у нее в животике, а потом Бог помог, и я появилась на свет, и что вот мама меня носила под сердцем. В этом возрасте ребенка не так уж сильно волнует, как я туда попала. Мне было достаточно знать, что вот я была у мамы в животике, все. Тем более я видела других тетей с животиком. И вот мама мне объясняла, что точно так же ты была у мамы в животике. Вот так вот. И потом вот Бог вот сделал. А потом, когда я стала спрашивать, а как это получилось, она говорит, а Бог семечко положил маме. И все это вот...
1: таких простых примерах?
0: Да. И вот мама мне просто сказала, что вот Бог положил семечко. И вот когда мне этот дядя сказал, что меня нашли в капусте, я помню, с каким ужасом я летела к маме. Говорю, мамочка, скажи этому дяде, что я родная, что ты меня родила, не нашла в капусте. Нужно помнить, что очень часто дети даже не всегда дожидаются полного ответа, развернутого. Вот когда вот эти вот начинаются почемучины, этот период, они задают вопросы, почему, почему, и они даже не особенно вдумываются в то, что отвечают. Но когда родители говорят, сейчас ты еще маленький, и вырастешь, тогда ты узнаешь, вот это цепляет. И тогда хочется узнать, а почему я маленький, почему я не могу сегодня это знать. И ребенок начинает спрашивать там, в садике у своих там, сверстников, там, еще где-то, начинает узнавать. Тем более, к большому сожалению, дети смотрят постельные сцены.
1: Угу. Дети сейчас видят, вот стало вот, это доступно.
0: Да, много всего, да. И поэтому важно на доступном ребенку языке, не вдаваясь в какие-то особенные подробности, говорить о том, что да, есть мужчина и женщина, они любят друг друга, и Господь помогает вот семечку попасть в животик маме, и потом он помогает, получается, ребенок. То есть на уровне 3-5 лет этого вполне достаточно.
1: А вот если я как родитель не буду этого объяснять. То есть вот ребенок мне задает вопрос, а я там отмахнусь рукой, скажу, тебе не время еще. Есть какая-то опасность в том, что дети сами начнут искать информацию, и где вероятность того, что эта информация будет достоверна?
0: Дело в том, что так оно и будет. И я помню, есть такое интересное стихотворение, длинное, поэтому не буду приводить в этой передаче. Папа, вернее, приходит сын 6-летний к отцу и говорит, слушай, говорит, ну вот каким образом я родился вообще, как дети рождаются, как это происходит? Он говорит, ну аист.
1: Принес, да?
0: Да. Он говорит, пап, ну что ты мне лапшу на уши вешаешь? Какие аисты? Да в Москве вообще одни вороны тут летают. Что ты мне говоришь ерунду? Говорит, ну иди маму спроси. А он говорит, да, мама то же самое, не, говорит ерунду всякую. В общем, короче, я знаю, что дети получаются на диване, поэтому давайте мне сестру. То есть если мы, в общем-то, не даем им информацию, то они получают очень искаженную информацию и зачастую получают пошлую информацию, грязную, которая напрочь отбивает у них всякое желание как-то вот видеть красоту в этом. Или же такую информацию, которая возбуждает детей и которая, в общем-то, заставляет их попробовать или

0: появляется желание попробовать сделать то, что они увидели или услышали. Не получая информацию от родителей, не понимая, чем чревато это, тем более, что я знаю, что у меня есть знакомая врач-гинеколог, которая обследовала, она говорит, что уже в первом классе есть девочки, которые потеряли свою девственность. Это же страшно. Что будет с этой девочкой? А потом, если она уже в первом классе, она уже потеряла девственность.
1: Ну и это же не положительный опыт.
0: То есть это вот страшный опыт, который уродует детскую душу, да, и психику уродует. И тем более, что неизвестно потом, что произойдет с этой девочкой в будущем. Поэтому очень важно, чтобы, начиная, вот как мы говорили, с самого зачатия, родители понимали, что они несут ответственность не только за воспитание, нравственное воспитание ребенка, но и сексуальное воспитание, потому что у нас все стороны жизни, дух, душа и тело, они едины. И они должны быть красивы. И они должны выполнять те роли, которые Господь им назначил. И вот отношения между мужчиной и женщиной должны быть красивыми, прекрасными, предназначенными для отрады.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, сегодня мы узнали очень интересную истину о том, что, оказывается, детей нужно в сексуальном плане воспитывать. Если не вы будете воспитывать их, то этим воспитанием займется кто-то другой, и вероятность того, что они получат правильное воспитание, сведена к нулю. Всего доброго, до свидания, до новой встречи.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет.

Может, ты и права, я с тобою напрасно не спорю. Без ошибок прожить невозможно на нашей земле. Так, быть может, и я понаделал ошибок, как в школе, и отдал исправлять их, как учителю, прямо тебе. Я плохой ученик,

Здравствуйте. Вечные муки грешников. Что о них говорит Священное Писание? Почему грешники должны мучиться не просто сильно, но еще и вечно? И неужели этот добрый Бог обрек их на страдания? Сегодня будем говорить об этом.

0: Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя. Ведь это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй,
0: Юлия. Итак, очень приятно снова тебя видеть в нашей студии. И приятно поговорить... Хотя слово «приятно» не знаю, насколько подходит к теме нашего разговора. Но все-таки очень интересно поговорить на тему, и важно поговорить на тему об адских муках. Эта тема очень важная. Она раскрыта в Библии, и нам важно...

0: Важно понимать ее правильно, и важно видеть, как именно она раскрыта. Итак, вечные муки. Вот что это вообще за явление?
1: Да, сама фраза, она имеет два значения. Даже не два, а три в христианстве. Но оно не только в христианстве, да, как я уже ранее говорил, можно повториться, что есть, в принципе, и в исламе есть такое же представление о муках вечных в аду, где мучаются грешники. Да? То я выделил бы три таких представления. Вот откуда вообще вот эта мука вечная? Она не появилась, а как она описывается? Первое. Это место, или точнее состояние, при котором нечестивые грешники испытывают действительно муки. Не только муки физические, но эмоциональные, духовные, муки совести и так далее, тому подобное. Да? То есть оно первое такое представление. Второе представление, что муки вечные имеются в виду как некое наказание, которое дано грешникам для исправления, чтобы их немножечко так помучить, они раскаются, и тогда могут уже очиститься,
0: принять, да?
1: Да, могут Бога принять. Вот, эта концепция, она представлена, например, в чистилище иногда, да? Или есть такое очень интересное учение в христианском богословии апокатастасис, о всеобщем спасении, то есть, в конце концов, все, кто в аду мучились и страдали, они очистятся, раскаются, и Бог их спасет. Вот. Есть третий взгляд на муки вечные, что все-таки, несмотря на то, что это образное выражение, но оно говорит о конкретном наказании Божьем, одномоментном, окончательном и бесповоротном, которое потом невозможно изменить. Вот у нас три варианта есть, да, и нам нужно просто понять...
0: Три или четыре?
1: Три я назвал.
0: Три,
1: то есть
0: да?
1: Первое, да, первое это, что грешники мучаются и физически, и эмоционально, и духовно, да, временно, то есть какое-то время помучились, очистились, исправились, покаялись и спаслись. Да, и все.
0: Вообще хороший вариант.
1: Да,
0: мне нравится.
1: Нравится, да?
0: Да, мне нравится.
1: Вот. И третий.
0: Да.
1: Наказали, но уже все.
0: Уже бесповоротно.
1: Уже бесповоротно.
0: Спастись уже наоборот невозможно.
1: Уже все.
0: Уже фатально все, да?
1: Ну, потому что приговор, если Бог вынес, то и Бог знает, и ведает, за что и почему, что все, дороги назад уже как бы нет. Надо понять теперь, какой из трех вариантов, как говорится.
0: Да, а как говорит Библия? Да, то есть что об этом говорит Библия?
1: Вот нам надо в этом разобраться, да? Давай попробуем, потому что это очень интересно. Мы сейчас как с тобой, как два журналиста, которые должны расследование провести, кое-какое высказывание.
0: Я так, скорее всего, помощник.
1: Помощник, да?
0: Следователя, так скажем.
1: Сейчас мы проведем небольшое. Итак, значит, у нас есть... Вообще нам с тобой повезло, потому что эту фразу «мука вечная» Иисус Христос сказал только один раз и всего-навсего в одном Евангелии. Угу. То есть облегчил нам задачу. Нам не нужно много-много текстов читать. Иногда, может быть, много текстов только из-за этого запутывается. Вот давай. Матфея, 25 глава, и мы прочитаем стих 46. Это слова Иисуса. Сейчас мы их просто прочитаем, а потом попробуем разобраться. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». О! Видишь, как интересно? Угу. Все, Иисус сказал. Причем Он разделил, получается, есть одни люди, ну, так скажем, праведные, которые пойдут в жизнь вечную, а нечестивые пойдут в муку вечную. Все. То есть некое есть такое вот
0: взаимосвязь. Что такое жизнь вечная? Там слово «вечное», оно и буквально, я так понимаю. Да?
1: А
0: потому
1: вот...
0: что такое вечное? Это бесконечная жизнь. Это, конечно, очень здорово. И мы представляем примерно, что, ну, как бы мы, хотя и не живем вечно, но мы представляем, как это может быть, какая это может быть,

0: прекрасная и хорошая жизнь.
1: Да, прекрасная и хорошая жизнь, но, как всегда, мы читаем текст древний. И когда нам, современному человеку, читается, нам по-своему и видится. А нам надо немножечко заглянуть вглубь прошлого, уйти. Давай начнем вот с чего. Во-первых, нам нужно понять, что вот эту фразу Иисус говорит в самом конце притчи, которую он рассказал. Там была притча. А эта притча начинается у нас, ну, или повествование, да, начинается с такого рассказа, где вершится суд Божий. И читаем мы с 32 стиха. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Итак, сразу мы видим, что идут метафоры, идут образы, так? И потом будет рассказана притча. Притча – это не буквально. Так? То есть это рассказ. Значит, надо понять и уловить идею. Так? Вот давай посмотрим. Просто сейчас вспомним несколько моментов, поскольку я думаю, что наши зрители знакомые с Библией, которые нас смотрят, возможно, даже слышали не раз эту притчу. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нагим, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тут, конечно, праведники задаются вопросом, когда это было в их жизни, что они видели Господа алчущим, жаждущим, да, и, соответственно, накормили, напоили, когда видели странника, мы приняли, и нагим их одели.
0: То есть у них... в темнице, когда они видели Господа, как
1: это? То есть
0: это,
1: у них вопрос возник, а когда это было? То есть очень странно, да, правда? То есть праведный-то обычно человек сознательную жизнь живет, а тут как человек...
0: Он помнит, что он делает.
1: Да, что он делает, а тут даже и не помнит. А потом смотрим дальше. И царь скажет в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Братья меньшие – это, конечно, не наши животные. Обычно иногда называют животных братья меньше, да? Но речь здесь не о животных идет речь. Здесь именно идет о людях верующих, то есть которых Бог называет своими. Да? А потом вторая группа людей предстает. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». О, видишь, кстати, огонь вечный. Вот мы будем тоже говорить про это. «Уготованные дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня». И так далее. Там все повторяется то же самое, только все в отрицательном плане. То есть
0: они не сделали.
1: Да, они не сделали. И у них тоже вопрос: а когда это мы не делали-то? И он также потом опять же говорит, да, что... Так, немножечко. Он им говорит: тогда и они скажут, да, вот их как бы реакция, когда это было, тогда 45 стих, скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». Ну и, соответственно, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть мы видим, что это притча, это важный момент. И когда мы пытаемся притчу буквализировать, мы совершаем ошибку. Это неправильно, потому что все-таки это выдуманный рассказ. Ну, понятно, что описание суда не выдумано, да? Это понятно, что он будет, что Бог будет судить живых и мертвых, праведных и неправедных. Это все понятно. Но я имею в виду, что образы суда описаны притчей, иносказательно, аллегорично, да? То есть это некий такой, как рассказ,
0: да,
1: который нужен
0: заинтересовать. Да, которая сразу становится понятной. Да, вот как он говорит, как пастух отделяет овец от козлов. Это не значит, что люди овцы, и люди-козлы на самом деле реально.
1: Это образ.
0: Это образ. Да. Вот, представьте, пастух отделяет. Вам эта картинка знакома, вы знаете, ну как бы вы животноводством занимаетесь.
1: Ну, в то время как?
0: Да.

0: И вот так же и Бог отделит одних от других, да?
1: Здесь важно понять, да, здесь вот важно вот что понять, откуда вот эта фраза взялась вся. Дело в том, что она, скорее всего, берет свое начало в Ветхом Завете. Это важно.
0: Вот и последнее, да?
1: Последнее. Нам надо сейчас понять. Да. Да. Вот, вот смотри, в Ветхом Завете. Нам для этого нужно посмотреть на книгу пророка Даниила, 12 главу, где говорится как раз тоже о последнем времени. И если смотрим мы на 12 главу с 1 стиха по 2, то мы как раз увидим вот это такое видение пророком будущего, да, будущего суда. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, видишь, да? Жизни вечной. Другие на вечное поругание и посрамление. Что интересно, здесь тоже идут как бы две группы людей. Одни для жизни вечной, а другие не сказано на муку вечную. Сказано на что?
0: Поругание, да?
1: На поругание посрамление. И посрамление. Вот эта фраза «поругание». И посрамление, да, это позор, это как бы стыд. Чем они опозорятся? А потому что на всеобщем ободрении выявятся их грехи, и вместо того, чтобы войти в жизнь вечную, они погибнут. Так? Это важный момент. Теперь давай мы будем смотреть на вот эту фразу. Нам нужно разобрать саму фразу Иисуса Христа, которую Он сказал. «И пойдут одни в жизнь вечную», да? А теперь нам нужно посмотреть фразу «мука вечная». Что значит мука вечная? Вот буквально, если смотреть, то да, да, кажется, что как будто мучатся люди и вечно. Как на слово?
0: Непрекращающиеся.
1: Да, непрекращающиеся муки. Да, да, да. Новый Завет на греческом языке написан. Мука здесь – это греческое слово, которое переводится как «колосис». И вот греческое слово «колосис», оно имеет два значения. Первое – наказание как кара, то есть покарать, наказать, уничтожить. И второе – наказание как воспитательный процесс. Вот интересно, да? То есть наказать, да, наказать как воспитать и наказать, как покарать. И вот вопрос, в каком значении мог Иисус использовать это слово? В Септуагинте, то есть это перевод еврейского текста, мы смотрим. Это же слово «колосис» встречается у нас в Септуагинте. Книга Иезекииля, 18 глава, стих 30. «Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его». Говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестий не было вам преткновением. К сожалению, синодальный перевод, он не точно передает значение здесь греческого текста, да, если мы говорим по Септуагинте, не было наказанием, то есть не преткновением, а наказанием. То есть нечестие не было бы вам наказанием. И как раз здесь в Септуагинте используется вот то же самое слово, которое использует Иисус Христос уже, когда произносит. Но понятно, что Иисус говорил вообще на арамейском, в данном случае, когда Матфей пишет, Матфей, получается, передает слова на Иисуса на именно греческом. Но мысль такая, что вот мука – это не совсем мука в том понимании, в каком мы воспринимаем. Это не мука, вот мучение, да? А наказание.
0: Наказание.
1: Так, наказание.
0: Но наказание – это тоже неприятная вещь.
1: Ну, конечно.
0: Это тоже в нем есть мучение.
1: Но когда мы говорим о муке, да, то есть иногда у нас это связано больше с такой как бы психологической составляющей. Муки совести, да, когда мы говорим. И вот, да, грешники там в аду, они будут мучиться и так далее. Но все-таки здесь речь идет немножко о другом.

0: что вот это вот слово, оно носило кару. И когда Бог через пророка говорит, я вас покараю или я вас накажу, да, то он хочет сказать, применить к ним именно суд. То есть совершить некое действие, которое, ну, по сути, их может уничтожить, как
1: это
0: и было.
1: То есть это сознательное действие Божье.
0: Сознательное действие Бога.
1: Как бы это наказание, оно может быть связано там с физической мукой, с духовной мукой, когда мы чувствуем какую-то там богооставленность, да, отчужденность от благодати. То есть муку человек может испытывать, когда он заболел при жизни, но он ничего плохого не совершил, но он мучается от болезни какой-то, да, тяжелой. А тут именно конкретное наказание, замысел Божий в том, что наказать грешника, совершить суд.
0: Да, именно здесь суд. И не случайно вот эти вот последние фразы Иисуса, она в притче о суде. Вот что важно, это притча о суде. То есть у нее главное назначение описать не что тебя, ну, как это будет происходить, а показать, что ждет праведника и нечестивца. Теперь дальше. Фраза «жизнь вечная», она очень интересна. Как мы ее понимаем? Это жизнь, которая длится.
1: Человек не умирает.
0: Да, и человек не умирает. Угу. А вот на самом деле эта фраза «жизнь вечная», она, опять же, идет из Ветхого Завета, где она дословно переводится как «жизнь века». Века.
1: Что это значит?
0: Что это значит? Угу. А евреи считали, что есть два века. Век, который принадлежит Богу, и век, который принадлежит этому миру. Так? Угу. Век, который принадлежит этому миру, здесь свирепствует зло. А век, который принадлежит Богу, это Божье владычество, это Божье правление. Угу. И в какой-то момент Бог должен вмешаться вот в этот тварный мир, который вышел из-под контроля, так? Где вот эти стихии свирепствуют. И должен его остановить. То есть как бы установить свой век, жизнь своего века установить, своего правления, своего владычества. Вот она, жизнь века носила термин не продолжительности, а качества жизни. То есть жизнь меняется, она становится другой, новой жизнью. Но новая жизнь с Богом.
1: Но это не значит, что она не будет вечной.
0: А это не значит, что она... Нет, конечно...
1: Она по качеству будет просто, ну,
0: вот
1: такой,
0: знаешь, какая
1: рядом
0: ловушка
1: с Богом в Царстве Небесном.
0: Да, какая ловушка. Мы мыслим по, как греческие философы. У нас вечность – это никогда не прерывающаяся. А там идея всегда привносилась. Качество жизни. Угу. И вот жизнь вечная, она подразумевает, что вот совершает Бог свой суд. И он человеку праведному что дает? Дает жизнь. Но жизнь как бы своего века, своей власти, своего правления. Это другая жизнь. А что же тогда нечестивца ждет и грешника? Его ждет наказание века. Вот этого Божьего владычества, Божьего правления ждет наказание этого человека. То есть теперь вот это новое царство, которое приходит с Иисусом Христом, которое устанавливается теперь, так? Оно как бы делит людей. Одни будут жить в этом царстве Божьем, а другие не будут там жить. Они будут уничтожены, они погибнут. Почему? Потому что это согласуется, опять же, еще раз, это согласуется с Даниилом, который мы читали. Еще раз, смотри, просто напомню. И многие стоящих в прахе земли пробудутся, одни для жизни века, так, то есть для жизни нового века, для жизни нового мира с Богом, который вот сейчас его как бы устанавливает, вот он, вот он начало закладывает.
1: По его законам,
0: по его закону,
1: не по законам греха, а по законам божественным. Да.
0: А другие? А другие на вечное поругание и посрамление. В данном случае вечное поругание, оно, получается, становится... Они будут наказаны и как бы опозорены, унижены тем, что они не попали туда.
1: Но наказаны они будут
0: наказаны
1: тоже Богом.
0: Богом,
1: потому что тоже вечное, да? То есть это Бог производит суд. Это не какое-то случайное стечение обстоятельств.
0: Не, конечно.
1: Когда человек умер в расцвете лет, умер грешник, мы говорим, Бог его покарал каким-то образом, наверное, там судьба или что там, вселенная, карма. Да? А здесь реально личность божества –

0: Бог произведет суд, и одних туда, других сюда.
1: Да, mm-hmm. речь не о карме, действительно, да. Речь не о земной жизни, в которой могут свалиться все несчастья mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Речь идет о каком-то таком часе, mm-hmm. когда Бог это свершит, ну, так скажем, о последнем mm-hmm. суде. И вот на этот суд, когда Бог будет определять и решать, вот там, на этом суде, mm-hmm. одни определится как бы участь людей, одни mm-hmm. будут... одни погибнут навсегда. Угу. И в смысле, что наказание вечное, в каком смысле наказание вечное? Или мука вечная, угу. вот в синодальном тексте. Что вот Бог наказал, угу. и назад нету. То есть следствие вечное. Угу. То есть оно... Ты не можешь уже приговор отменить. Он угу. уже в исполнении пришел, и угу. все. Угу. Ты не отменишь его. Мне просто кажется, все-таки вот эта концепция, она ближе к пониманию Бога такого, который открыт в Священном Писании. Угу. Но ты представь, что Бог мучает людей. Вот просто, давай просто будем размышлять.
0: Да.
1: Предположим, человек 1000 лет назад творил злые дела. 1000 лет назад творил.
0: И жил он всего там 70 лет на этой земле.
1: Да, и он умирает.
0: Из них он там
1: и попадает,
0: часть времени только творил эти дела.
1: Ну вот,
0: да.
1: Он умирает и попадает в ад. Угу. И вот там он мучается. И мучается. И другой человек, который вот сейчас творит дела и умирает, и попадает в ад, и будет там мучиться. Один...
0: А у этого... С тех пор еще он
1: тот
0: сколько мучается,
1: еще мучается.
0: Да?
1: А у этого дел да. пострашнее и посерьезнее. И тот, и тот заслуживает...
0: Как...
1: А он только начал.
0: Ну, да.
1: То есть как-то угу. немного странно это выглядит. То есть это не пропорционально делам. Когда мы видим в Ветхом Завете Божие наказания, они всегда справедливы. Угу. То есть если человека Бог предупреждает, Бог говорит ему «остановись», покайся, не делай этого. И взывает много-много mm-hmm. раз, да, хочет, чтобы... Ну, даже вот пример, отрывка из Иезекииля, который мы читали. Там дальше, когда Иезекииль продолжает говорить, вот он показывает Бога, вот как Бог мыслит, да? «Отвергните от себя все грехи ваши». Это вот Иезекииль, я читаю, 18 главу, 31 стих. «Которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце, и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите». То есть все-таки какая задумка-то у Бога, какой замысел? Он же хочет остановить.
0: Чтобы люди жили с ним.
1: Да.
0: Люди жили в вечности, то есть в качественном таком измерении.
1: Мире,
0: да, не на грешной земле, где мучения, страдания, лишения, болезни и в итоге смерть. А именно вечно с ним.
1: Да. Угу. И вот он как бы зовет. А получается, вот эта кара Божия, если она, Бог отправляет человека в ад, и он там мучается угу. в аду, то она непропорциональна
0: его
1: делам.
0: Да. Нет смысла
1: этого.
0: Но если даже мы,
1: этого.
0: Люди, слабые и грешные, сейчас рассуждая об этом, являемся в своих рассуждениях намного более справедливыми, чем Бог,
1: ну, да.
0: то это уже это непостижимо. Это нонсенс. Конечно. Потому что мы не можем быть справедливее Бога.
1: Более того, даже если смотреть законы, которые Бог дает в Ветхом Завете, даже в Израиле, даже не раз об этом говорится, что когда Израиль будет жить и поступать по этим законам, другие народы увидят и скажут, что законы справедливые, угу. мудрые. То есть уже показано, что Бог все-таки Бог справедливый. Он хочет, если Он и наказывает, то наказывает справедливо. То есть человек этого заслужил, действительно, да? И поэтому его ждет это наказание. И ты вот сказал, когда я говорил о трех вариантах, да, угу. представления, о фразе «мука вечная», угу. да, как она описана, то вот первый вариант, он никак не вписывается вообще ни в понимание Бога раз, и ни в того, что Иисус Христос здесь говорил, имел в виду. Никак. А вот второй вариант, он, некоторые теологи, ну, даже отцы церкви, там Ориген, например, был,
0: да,
1: он угу. как бы считал, что в конце концов покаяться... Все грешники, нечестивые, угу. покаятся.
0: Но это получается, они уже должны после смерти покаяться.
1: Ну, в каком... как бы...

0: Да.
1: Ну, в загробном
0: но
1: мире.
0: Но я к тому, что вот апокастасис, да, он хоть как-то немного... Вообще церковь отвергла это учение, оно считается еретическим, но тем не менее, оно все равно как-то тянется, с одной стороны, к милости Божьей, и

0: Туда
1: и
0: переделается.
1: Станут праведниками.
0: От промати...
1: да. Но в этом есть деле... какая-то надежда, хотя это не библейское учение,
0: да.
1: Но да, понятно.
0: Но идеи, которые Иисус использует здесь, и слова, которые Он говорит, они все-таки не о муках, а все-таки о наказании. Наказание, которые, да, будут наказаны, но с последствия этого наказания вечны.
1: Да, то есть нельзя пересмотреть приговор.
0: Все.
1: Да, как бывает, что апелляция, да, подать, пересмотр приговора, там, восстановить репутацию жертв неправильных приговоров. Такого не будет, потому что этот приговор праведный, истинный, справедливый.
0: Объективен.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Жизнь, которую Бог дает этому человеку, который был праведен, это его решение дать жизнь, и следствие этого решения будет вечным. Он теперь будет жить вечно. А тот будет наказан, навеки, уничтожен навеки.
1: Да. Дай Бог, чтобы мы выбор свой делали, пока мы живы.
0: Сейчас, да, вот этот выбор.
1: Делали нужно свой выбор. Спасибо большое за эту беседу. Было очень интересно. И на следующей встрече мы будем говорить о том, что значит библейское выражение «тьма внешняя» и связанные с ней скрежет зубов и тому подобное. Благодарю.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: четыре лапы.
1: А их носы всегда мокрые.
2: И они здорово различают запахи.
1: У многих из них острые на концах уши.
2: И бывают довольно пушистые хвосты.
0: Иногда они делают так.
1: А еще они любят делать так.
2: Они совсем не умеют потеть, вот и стараются громко дышать, чтобы охладиться.
3: В этом выпуске мы говорим о собаках. Творение учит нас.
0: Собаки, волки и койоты очень близкие родственники.
2: Все они принадлежат к семейству псовых.
1: Существует много разных видов собак.
2: Их называют породами. И существует более 300 видов собак.
0: Все породы.

0: породы можно разделить на 7 разных групп.
1: Есть спортивные собаки, такие как лабрадор.
0: Гончие собаки похожи на борзых.
2: А декоративные собачки похожи на Макса.
0: Декоративные – взаправдышняя группа собак.
1: Шицу и чихуахуа – декоративные собаки.
2: У нас в Сингапуре это самые популярные собаки.
0: Но не все они домашние собачки. Некоторые собаки выполняют очень важную работу.
1: Есть полицейские собаки. Собаки-пастухи на фермах. И даже поводыри для слепых.
0: Из лабрадоров получаются отличные собаки-поводыри.
1: Это потому, что они спокойные по характеру. И просто очень умные.
2: А еще они очень преданные.
0: Хотя преданы не только лабрадоры, а почти все собаки.
1: Собаки прыгают от радости, когда ты возвращаешься домой.
0: Особенно, если хозяин отсутствовал, очень долго.
2: А некоторые плачут, если тебя не было слишком долго.
0: Собака моего соседа лает просто без остановки, когда его нет дома.
1: Ну да, и бывает скучно и грустно, что их оставили одних.
2: Мне тоже грустно, когда я один.
0: Собаки, как и люди, являются социальными животными. Им нравится быть в компании.
1: Для них это значит быть в своей стае.
2: И всех нас, своих хозяев, они тоже считают частью своей стаи.
0: А поскольку мы часть их стаи, они преданы нам и готовы на все, чтобы быть рядом.
2: Ты верен кому-то, потому что любишь его.
0: Библия говорит, любовь долготерпит, всему верит, всего надеется, все переносит.
2: Так же и мы готовы на все ради своей семьи.
1: Вот почему мы помогаем друг другу по хозяйству.
0: Вот почему мама не спит до поздней ночи, чтобы помочь мне закончить мой арт-проект.
2: Вот почему папа отвозит меня на игровую площадку, хотя знаю, что ему это не очень нравится.
0: Собаки такие преданные, что могут преодолевать большие расстояния, чтобы найти дорогу домой к своим семьям.
2: Мой папа иногда едет в другой конец города только для того, чтобы купить мою любимую лапшу.
1: Также известный случай, когда собаки спасали жизнь своих хозяев.
0: Как-то в Америке мужчина поскользнулся и упал в снег. Его собака оставалась с ним и согревала его своим телом.
2: И она не переставала лаять, пока кто-то не пришел на помощь. 20 часов спустя.
1: Когда я болею, мама не спит всю ночь, чтобы со мной все было хорошо.
0: А мой папа приедет, чтобы помочь моей бабушке, когда она просит о помощи, даже если он очень устал после тяжелого рабочего дня.
2: Когда мы играли и я упал, ты подошла ко мне узнать, все ли со мной в порядке.
0: А ты посидел со мной в тот день, когда мне было грустно.
2: Когда мы кого-то любим, мы с радостью сделаем что-нибудь для него.
0: И собаки, и люди, мы все можем заботиться о тех, кого мы любим.
2: А как ты показываешь свою преданность тем, кого ты любишь?

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
2: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
1: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Так, кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка, я сейчас кошечку свою.

0: позову. Садитесь, садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
1: Подарочки – это хорошо.
0: Так. Это у нас Анечки. Так, это... Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
1: Ой, я так люблю подарочки.
0: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
2: У меня так, груша.
3: У меня яблоко.
1: Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
2: Да, люблю. Много друзей.
1: Они тебе дарят подарки?
2: Да.
1: Они тебе нравятся?
2: Да.
1: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
3: Что меня качали на стуле.
1: Тебя качали? А подарочки тебе дарили? А какие?
3: Лего.
1: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
0: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
1: Я знаю. А вы, ребята?
2: Да, Бог.
0: Правильно. Молодцы. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
3: Жизнь.
0: Правильно, правильно.
3: Любовь.
0: Любовь, слушай.
1: Да, молодцы.
0: Ну, а что еще? Землю. Так.
3: Солнце.
0: Совершенно верно,
3: галактику.
0: Солнышко. Да, и это тоже. Да, молодцы, все правильно. Звезды, галактики, Землю, Луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
1: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
0: Да. Да, мы тоже с вами подарочки. Кстати, вы тоже можете кое-что сотворить.
1: А что же это будет?
0: А, вот сейчас увидите. Так, у меня тут кое-что есть. Так, давайте-ка посмотрим. Анечка, тебе я дам вот эти фломастеры, твои кубики. Да. И, Наденька, пластилин. Так, колпачок. Угу. Анечка, пожалуйста, нарисуй цветок. Мирослав, из кубиков построй башню. А ты, Наденька, слепи нет, пластилинового нет. Человечка.
2: Хорошо.
1: Легче легкого.
0: Так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
4: Каким-то вот таким вот образом.
0: Красненький.
4: Так.
0: Побольше цветочек можно нарисовать. Так. Что-то он маленький у тебя очень.
4: Что?
1: Ух ты, Мирослав какой скоростной.
0: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
1: Все, у меня тоже человечек готов.
0: Так.
4: Как
1: Супермен тебе. Да.
4: Супермен.
1: Живущий на башенке.
0: Так, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
1: Какой миленький красненький цветочек.
0: Да, это незабудка, наверное. Почему-то красненькая. А, это цветочек, который придумала сама Анечка.
1: Да.
0: Да, драгоценные мои.
3: Этот цветок называется Аня.
0: Так. Что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек.
1: Красивый.
0: Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня, творец вот этого цветка. Надя, творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог сотворил всю землю и все, что на ней живет. Посмотрите на этот чудесный цветок. Если его понюхать, то даже можно почувствовать запах. А еще здесь...

0: Есть маленькие бутончики. Вот они. Они пока еще маленькие, но пройдет совсем немного времени. Они раскроются.
1: Нужен цвет вода.
0: Да, совершенно верно. И из этих бутончиков появятся вот такие чудесные цветочки.
1: Потом цветы завянут, другие бутоны появятся.
0: Да, появятся все новые и новые, совершенно верно. А если мы посадим вот такое семечко, давайте посадим. Так, это тебе, Мирослав.
2: Да, это большой тебе. Подсолнух.
0: Наденька. Так, давайте сюда посадим семечки.
3: И польем.
1: А вода есть?
0: Так.
2: А польем
0: чуть
2: попозже.
0: Да, мы потом обязательно польем. А как же? А что будет, если мы польем?
1: То тогда они вырастут.
0: Да! Пройдет совсем немного времени, и из них появятся вот такие вот росточки.
2: Видите, какие красивые, длинные.
0: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.
4: Кто придумал пару ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете? Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков. Он придумал пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело друг другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.
0: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
0: Да, да, как мама и папа. Кстати, Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
1: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
0: Ну, понятно. Нет, ну, может, они что-то делают для вас?
1: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анютка, кажется?
3: Она меня любит и за мной ухаживает.
0: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
3: Она меня никогда не хочет бросать.
0: Да, умничка.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, лечат, дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
0: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась.
5: А вы оставались дома одни?
3: Бывало я так? Оставалась.
0: И как?
3: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
3: С мамой и с папой.
1: Меня оставляли, мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
0: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
0: Бог, совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к нору вон там, к здоровульке.
0: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
0: Да, но зато он нас видит. Бог, он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый, какая вам больше нравится. Так. И возьмем полосочку бумаги вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня.
2: Да,
0: да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
2: Она шевелится.
0: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
1: Потому что мы дули на нее.
0: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а было ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и он вам помог? Расскажите.
1: Мне один раз хотелось найти бапуган, и он это, и он нашелся.
0: А что такое бапуган?
1: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
2: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
0: Да, да, да, да, да, интересно. Анечка, ну а ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
3: Ну, я хотела, чтобы, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, и у меня он нашелся.
0: Вот, смотри-ка, бакуган любит теряться, а потом находится.
2: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила у Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькая, и я хотела его сразу же съесть. Но он так и не появился.
0: Да, Бог дает нам только самое лучшее. И у нас всегда есть за что сказать Богу спасибо.
3: За маму с папой.
0: За маму с папой. Мирослав?
1: За то, что друзья есть.
0: Отлично!
3: За то, что плоды есть.
0: Правильно.
2: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
0: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам. Нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго, до скорых встреч!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Христиане верят в возможность общения с Господом. Возможность выразить это общение через молитву, через чтение Священного Писания. В любом случае, это общение происходит, и оно живо. А как вы представляете себе общение?

общения с Богом. С Богом, который может читать ваши мысли, с Богом, который знает все о вашей жизни, даже более, чем вы сами знаете о себе. Как вы себе представляете это общение? Как вы его ограничиваете порой? Вы знаете, мы сами не замечаем, как мы отказываем Богу в общении. Мы сами не замечаем, как мы великого, вездесущего, всезнающего Бога сводим до уровня какого-то робота. Молитву прочитал, Бог услышал. Кнопку нажал, получил ответ. А если прочитал, да не с тем акцентом? А если прочитал, но забыл преклониться? А если... И столько многие «если», которые мешают нашему общению с Богом. Откуда они берутся? Каково должно быть общение с Богом? От кого оно зависит? Я хотел бы сегодня обратить внимание на эти вопросы на примере книги «Исход». Там есть удивительная история Моисея и как Моисей выводил народ израильский из земли египетской. Обратимся к Священному Писанию, откроем книгу «Исход» на 3 главе. Впервые Моисей начинает общаться с Господом, когда ему уже около 80 лет. Он в пустыне обращает внимание на куст, который загорелся. Ну, нет ничего удивительного в том, что в пустыне вдруг воспламенился куст. Удивительно было в другом, куст никак не сгорал. Моисей подошел для того, чтобы посмотреть на это удивительное явление, и мы читаем, что было дальше. «Из среды горящего куста воззвал Господь к нему и сказал», глава 3, стих 4, «Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». С этого началось общение Моисея с Богом. Дальше Бог начинает призывать Моисея для того, чтобы тот пошел и совершил эту великую миссию, которую Бог для него приготовил. Вывел народ из рабства и привел его через пустыню в землю, достойную этого народа, в землю, в котором течет молоко и мед. Но мы видим, что Моисей сопротивляется этому. Чуть позже в этой главе мы читаем, что он обращается к Господу и говорит, «Я там уже давно не был, я косноязычен, то есть мне неудобно разговаривать на том языке, я уже не знаю этого языка, я не знаю там входов и выходов. Господи, пошли кого-нибудь другого». Такое ощущение, как будто разговор с Богом Моисею не нравится. Хотя, с другой стороны, сам разговор-то нравится, а вот то, что из этого следует. И он упирается, но Господь говорит, хорошо, если ты не хочешь, вот есть твой брат Аарон. Он там живет, он хорошо знает язык, он будет твоими устами. Ты будешь общаться со мной, он будет общаться с фараоном и со всеми, с кем будет необходимо. Моисей сам поставил себе посредника. Но мы смотрим дальше и видим, что чем дальше человек от Бога, тем сложнее Богу общаться с человеком, и тем чаще человек ставит себе посредников. Когда Бог вывел этот народ чудесами великими из Египта, Он хотел сделать из этого народа народ особенный. Мы читаем в 19 главе книги «Исход», глава 19, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священников, народом святым». Бог хотел, чтобы они все были царством священников, чтобы они все могли общаться с Ним лицом к лицу, уста к устам. Но мы видим, что говорит народ на это. Когда Бог собрал их у горы Синаи и провозгласил им вслух всего народа, не просто через Моисея, но сам Бог вслух в уста многомиллионного народа,

народа говорил, и они сказали, глава 20, стих 19, сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог». Что случилось? Народ не хочет, чтобы Бог с ним разговаривал. Бог хочет сделать из них особенный народ, сделать царственное священство, сделать народ священников, но они не хотят. Как часто такое происходит с нами? Как часто мы обрезаем Бога? Как вы думаете, действительно ли Бог, который вечно жив, который все знает, который везде присутствует, может читать мои мысли, знает самые сокровенные мои желания? Тогда почему я думаю, что Он не услышит мою молитву, если я не сделаю каких-то правильных движений руками или не совершу какой-то еще ритуал? Бог слышит и знает все. Бог может, и на примере этих историй мы видим, Бог хочет разговаривать с человеком максимально прямо. Но этот человек ограничивает Бога в этом вопросе. Этот человек своим неверием, своим нежеланием слушать, своим нежеланием, в конце концов, повиноваться услышанному, ставит преграду между собой и Богом. А потом начинаются вопросы и претензии к Господу. Почему я молюсь, а Он не отвечает на мои молитвы? Почему я прошу, а Он меня не слышит? Извини, ты сам не захотел разговаривать с Богом. Зная это и видя эти истории, я призываю вас обратиться к Господу, там, где вы находитесь, в том виде, в котором максимально удобен для вас. Будь это молитва, будь это мысли, будь это какой-то другой способ, который вы посчитаете необходимым. Господь может общаться с вами таким образом. Господь может общаться с вами лицом к лицу, как Он делал с Моисеем. Господь может общаться с вами разговором, как Он делал и с другими пророками. Это зависит от вас и от вашего желания. Да благословит вас Бог использовать эту уникальную возможность общаться с своим Творцом. Аминь.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в 5

0: веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
1: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, первая и вторая книги Паралипоменон.
2: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенное. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
1: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
2: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого Священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа. Они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
1: И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. тогда отверз им

0: ум к уразумению Писаний.
1: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией. И люди, которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться, этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история, история идет дальше. И в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вилоняны, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, и его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда события разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее. Спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими, или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда. Потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да его сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону. Они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
0: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь,

0: Господь. Вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского. Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, было Иеремии слово Господа. «Иди и скажи Ханании, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханании: «Слушай, Ханания, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
1: А все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но так называемый межзаветный период.
0: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
1: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
0: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их, ну, не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для, ну, обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они, ну, стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Ну, могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время вот восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так,

прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах сразу три исторические эпохи.

0: равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
1: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер как философ, то Иисус Христос жил и умер как Бог –

К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Например, старейшей прикладной естественной наукой, медициной, занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи. Но научные исследования проводились в монастырях не только в средние века, но и гораздо позже. Сегодня мы поговорим об одном таком ученом. Он является основоположником современной генетики, учения о наследственности. Правда, при своей жизни, как это часто бывает, он остался непризнанным. Но сегодня горох, с которым он экспериментировал, не менее известен, чем яблоко Ньютона. Грегор Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в Австрии. Он был вторым ребенком в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения у Антона и Розины Мендель. У этой семьи был средний достаток.

0: 1840 году Мендель окончил 6 классов гимназии в Тропоу, это город ныне Опава. И в следующем году поступил в философские классы при университете в городе Ольмюце, ныне это город Аломоуц. Однако материальное положение семьи в эти годы ухудшилось. И с 16 лет Мендель сам должен был заботиться о своем пропитании.
1: Не будучи в силах постоянно выносить подобное напряжение, по окончании философских классов в октябре 1843-го я поступил послушником в Брюнский монастырь, где получил новое имя Грегор. Там же я нашел покровительство и финансовую поддержку для дальнейшего обучения. В 1847-м меня посвятили в сан священника. Одновременно с 1845 года я в течение 4 лет обучался в Брюнской теологической школе.
0: Будучи монахом, Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в школе близлежащего городка Цнайм. Однако не прошел государственного экзамена на аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где Мендель в качестве вольнослушателя проучился 4 семестра в период с 1851 по 1853 годы. И он посещал там семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного физика Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю впоследствии при формулировании законов наследования. Вернувшись в Брюн, Мендель продолжил учительство. Он преподавал физику и природоведение в реальном училище. Однако и вторая попытка пройти аттестацию учителя вновь оказалась неудачной.
1: С 1856 года я начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. Прежде всего, я исследовал горох. В течение 7 лет длились мои эксперименты. Мне пришлось рассмотреть в лупу более 7000 горошин.
0: В 1865 году на 2 заседаниях Брюнского общества естествоиспытателей он доложил результаты своей работы. В 1866 году в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и селекционерами, и ботаниками. Мендель же создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства. Интереснейшая наука генетика предоставляет нам убедительные доводы о невозможности эволюционного движения от молекулы к человеку. Грегор Мендель в опытах по наследованию ряда признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры, гены, которые существуют отдельно и независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Мендель математически точно описал поведение признаков в поколениях, обнаружив, что наследование подчиняется определенным закономерностям.
1: Хотя труды общества, где была опубликована моя статья, поступили в 120 научных библиотек, а я дополнительно разослал 40 оттисков, моя работа имела лишь один благосклонный отклик от Негеля, профессора ботаника из Мюнхена. Негель сам занимался гибридизацией. Он ввел термин «модификация». Однако ученый усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер, и посоветовал повторить опыты на других видах.

0: Мендель почтительно согласился с этим. Но его попытка повторить на Истребинке полученные на горохе результаты оказалась неудачной. Причина была в том, что механизмы оплодотворения Истребинки имели особенности, о которых в то время науке еще не было известно. А теми методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря и более биологическими исследованиями не занимался. Только в начале 20 века с развитием представления о генах была осознана вся важность сделанных им выводов. После того, как ряд других ученых, независимо друг от друга, заново открыли уже выведенные Менделем законы наследования. Грегор Мендель понимал важность своих открытий. За 3 месяца до своей смерти и за 15 лет до того, как другие ученые из Австрии, Германии и Голландии заново открыли основные законы наследственности, Мендель подвел итог своим работам.
1: Если мне и пришлось переживать горькие часы, то я должен признаться с благодарностью, что хороших часов мне выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я уверен, что не пройдет и много времени, и весь мир признает результаты этих трудов.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину – от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей,

0: но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст. В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат, одна мутация в 40 поколений, был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет.
0: Пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален,
0: говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог.
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле. То есть не так давно вся жизнь прошла.

шла через бутылочное горлышко. И только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научные открытия удивительным образом подтверждают библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Нынешняя история про больших поганок. Нет, большая поганка – это не гриб, не думайте. Большая поганка – это водоплавающая птица. Поганкой эту птицу назвали за то, что мясо плохо пахнет. Пахнет рыбой, из-за чего охотники стараются ее не добывать. Это не утка. В отличие от уток, клюв чомги – тонкий и острый. А между пальцами нет характерной для уток перепонки. Напротив, каждый палец у нее словно весло. Ноги находятся на заднем конце тела, из-за чего эта птица великолепно плавает и ныряет. Но, к сожалению, очень плохо ходит. Поэтому гнездо устраивает прямо у самой воды. Гнездо представляет собой некую платформу из тростника. И находится около самого уреза воды. Иногда даже бывают плавучие гнезда и гнезда-островки. На этом гнезде чомга и высиживает яйца. При таком образе жизни понятно, что существование в Москве для чомги проблематично. Берега московских водоемов расчищают, бетонируют, и прибрежных зарослей катастрофически не хватает. Но в 2009 году оказался неожиданный сюрприз. Мне довелось увидеть гнездо чомги и сидящую на нем птицу на островке посреди большого дворцового пруда в природно-историческом парке Кусково. Так продолжалось 3 года. 3 года чомга гнездилась на Кусковском пруду, выводила птенцов, и все шло благополучно, пока в 2012 году пруд не стали благоустраивать. Воду спустили, прибрежные заросли удалили. Птенцы к тому времени уже вывелись, но еще не успели подняться на крыло. А эта птица, как я уже говорил, умеет очень хорошо плавать и нырять, но совершенно не умеет ходить. Птицы-родители улетели, а птенцы стали легкой добычей ворон и бродячих собак. Печально. В том же году, но несколько позже, мне довелось побывать на Нижнем Царицынском пруду. И что я увидел? Много пар большой поганки. Птенцы временами слезали с родителей, плавали самостоятельно. Была активная поганочная жизнь чомги. Поганочная, но не поганая. Потому что в этих тростниках ей явно живется хорошо. Надо заметить, что

этот пруд не всегда был таким. В 2006 году его спускали, чистили, удаляли эти заросли. Но, как мы видим, сейчас эти заросли снова есть. Достаточно густые, чтобы в них находили приют и большая поганка чомга, и лысуха, и многие другие птицы, которые любят такие вот укрытия. Несмотря ни на какие беды, несмотря на все старания властей по благоустройству водоемов, чомга в Москве не исчезла. Этот вид у нас продолжает жить. Прошло 7 лет, и вот мы снова в Кусковском парке, снова на Дворцовом пруду, и сзади меня находится тот самый остров, где 7 лет назад было последнее гнездо большой поганки – чомги. Давайте поплывем поближе и посмотрим, что сейчас. Большая поганка снова вернулась на свое прежнее место в Кусковский лесопарк. Не гарантирую, что именно это та чомга, но так или иначе, неудивительно, тростники вновь выросли на острове и заселились снова. Так что, несмотря ни на что, чомга в Москве живет. Несмотря ни на какие притеснения со стороны человека, несмотря ни на какие сложности соседства с таким беспокойным существом, как человек, чомга в Москве продолжает жить. Судьба большой поганки чомги в Москве напомнила мне судьбу Божьего народа, который также подвергался и подвергается притеснениям, гонениям со стороны агрессивного мира. И несмотря ни на что, Господь свой народ не оставляет. Несмотря ни на что, народ Божий живет, дело Божье делается. И действительно исполняются слова пророка. «И уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пустят опять корень внизу и принесет плод вверху».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы хотели бы вместе поразмыслить над темой «Как быть настоящим христианином?». И в связи с этим мы рассмотрим третью заповедь «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Ребята, я хотел вас спросить, вспомните, вот в детстве вы хотели стать там космонавтом, спортсменом, врачом? Кем вы хотели быть? Расскажите.
1: Космонавтом точно.
0: Так, а еще?
1: Врачом, ветеринаром. Там этих профессий, по-моему, было больше, чем...
0: Больше, чем возможностей учиться, да?
1: Полицейским.
0: Так, еще? У тебя, Андрей, что было?
2: Музыкантом.
0: Ты хотел быть музыкантом? Хорошо.
2: Да.
0: У тебя что?
3: Я с детства мечтал стать пастором.
0: Ты хотел быть пастором, да? Хорошее, хорошее дело.
2: Я хотел кости динозавров раскапывать и находить какие-то классные штуки такие, вот, ну, и держать это в руках и понимать, что когда-то, вот, сколько-то там тысяч лет назад вот это вот, ну, было живое, там, не знаю, что-то такое есть в этом.
0: Вот,
2: мне до сих пор интересно.
0: Ну, ты до сих пор хочешь быть археологом, да?
2: Ну, нет, но, в принципе, я бы не отказался поучаствовать в какой-нибудь там экспедиции, не знаю.
0: Хочу прикольно прочим, копать там... У тебя есть шанс, потому что там собирают добровольцев из-за больших объемов работ, и там очень нужно скрупулезно стараться выкапывать все.
2: Посмотрим.
0: Ну, скажите, как сделать так, чтобы в нашей жизни мы произносили имя Божье осознанно, чтобы мы отзывались всегда о Боге, ну, достаточно возвышенно? И вот мне интересно ваше мнение, как нам соблюдать эту заповедь? Хорошо.
4: Почему ее вообще?

0: вообще важно так соблюдать? Ведь все говорят там в каких-то определенных обстоятельствах, ну или просто выскакивают как-то такие там словосочетания, как «О боже мой» или еще что-то. Но почему так важно соблюдать третью заповедь?
1: Хорошо, спасибо.
2: Мне вообще непонятно, что значит произносить напрасно, да, потому что, ну, напрасно, то есть зря, наверное, да, и, например, вот, о боже мой, там, например, я скажу, ну, во-первых, это не напрасно, я там, не знаю, или испугался, или, ну, так, как бы, ну, короче говоря, не напрасно это получается, но вот это вот считается все-таки с точки зрения этого закона вот этим именно напрасно или нет, вот я, не знаю, мне это не было никогда понятно.
1: Спасибо, спасибо. Получается, что когда человек произносит это имя, Божье имя, он произносит его в определенных обстоятельствах, и тут же бедный боится, я все правильно сделал или я уже согрешил. Да? Наверное, нам следовало бы более глубоко посмотреть на этот текст, на эту заповедь, а что вообще она значит. Потому что не произноси имя Божье напрасно, ведь здесь не только имеется в виду само произношение. Ведь мы понимаем, мы произносим чье-то имя. Ну, конечно, если мы там напрасно человека зовем, а он нам не нужен, или там еще какие-то, это, конечно, неприятно. Но если более глубже рассмотреть эту заповедь, и если мы посмотрим, что на самом деле не только не произноси, но и не называй себя, ну, к примеру, христианином, если ты таковым, по сути, не являешься. Да?
3: А что вообще значит быть христианином?
1: Быть настоящим христианином, да? Как это?
3: Как узнать, что я являюсь христианином или не являюсь? Ну, я верю в Бога, но как это может быть? Я верю, и я напрасно, получается, считаю себя христианином. Как это вообще понимать?
1: Хорошо. Ведь часто мы слышим ситуации такое от наших друзей, когда они говорят, ну, я верующий, но я в душе верующий, да, и я там, и это никаким образом, ну, со стороны, может, и не видно, и человек не догадывается.
4: Да? Ну, это можно определить даже по тому, соблюдаешь ли ты заповеди, которые дал тебе Господь, или
1: так.
4: Нет.
1: Хорошо.
4: Это даже самое основное.
3: То есть, если я не соблюдаю заповеди, я не христианин?
1: Значит, критерием, получается, того, настоящий ты христианин или нет, как ты относишься к заповедям.
4: Пожалуйста, в заповедях основные правила, поэтому...
3: Так получается, что каждый из нас, я на 100% уверена, что ту или иную заповедь, но нарушал. Ну, неосознанно, может быть, нечаянно, может быть, такие были периоды в жизни. И, ну, когда я это делаю неосознанно, это получается, что я не христианин в это время или вообще?
1: Спасибо.
5: Нет,
1: спасибо.
5: Мне кажется, просто когда ты это делаешь осознанно, то есть нарушаешь заповедь, ты знаешь, что ты ее нарушаешь, и тебя, ну, как бы, ты не останавливаешься, то вот это и называется грех, ну, как бы. А если ты делал это неосознанно, то я считаю, что это ошибка, как бы, а не прям грех.
6: Еще хотелось бы заметить такой момент, вот как раз про вот наказанность, наверное, за грех. Но если в контексте этой заповеди рассматривать, допустим, преднамеренно, человек может, ну, вот, называть имя Бога вот напрасно только тогда, когда он о нем говорит, но внутри как бы он понимает, что он в него не верит. Ну, как бы такой религиозный момент. Ну, я думаю, что когда это, допустим, какой-то священнослужитель, возможно, какой-то религии, о нем говорит, но сам он в это, ну, как бы ни сном, ни духом не верит. Он делает это ради, ну, не знаю, может быть, денег или еще чего.
1: Да, спасибо.
6: А напрасно, возможно, ну, просто случайно ведь бывает, что вот как бы люди говорят на эмоциях или, ну, в зависимости от их воспитания, как бы такую фразу, как, ну, «Господи» или еще что.
1: Спасибо. Друзья, ну вы задавали себе вопрос о сути третьей заповеди, о том, зачем нужна третья заповедь, что она запрещает на самом деле человеку? Просто там, простое произношение или нечто больше? Потому что если только произношение, ну, я вам скажу, многие люди чисты в этом случае, и они, ну, вот, не грешат то, что касается третьей заповеди. Но если мы посмотрим глубже на этот текст, и если мы обратим внимание на то, что мы можем напрасно называть себя верующими, и это, кстати, то, что ты говорил, Андрей, оно

0: этого же касается. Человек является верующим, но он Бога не представляет в этом обществе. И на самом деле это очень серьезное нарушение. Приглашаю вас прочитать еще один текст. Это Исход, 19 глава, 5 и 6 текст. 6, первую часть.
1: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым».
0: Спасибо. Вот посмотрите, Бог обещает, что если вы будете соблюдать те постановления, те заповеди, которые Он дает, то Он сделает нас царственным священством. Людьми особыми должны быть его дети на этой земле. И когда мы являемся сыном и дочерью Божией, ну, по названию, но не по сути, вот это и является нарушением третьей заповеди. Если мы претендуем на статус человека верующего, но на самом деле не соответствуем ему, то это и является нарушением.
2: А можно вопрос?
0: Да, конечно.
2: Вот, например, у меня плохое настроение, я приехал из церкви домой, мне сейчас очень плохо, мне хочется помолиться, может, послушать какую-то христианскую музыку, а мои родные, ну, вот вламываются ко мне и начинают задавать подобные вопросы. Ну, как тебе твоя церковь, как она тебе помогла? И вот такие провокации такие так. В мою сторону, и я даже могу сорваться в этот момент. И является это таким грехом? Ведь я хоть... И говорю, что я христианин, я говорю, что я верующий, но я имею право на моменты, когда мне тяжело и плохо.
0: Угу. То есть ты хотел бы, чтобы иногда можно было бы так вот проявить свою настоящую сущность, да? Вот как...
2: Я не говорю то, что я должен в какие-то моменты срываться. Это, конечно, мой порок, я пытаюсь от этого избавиться, но является ли это преступлением, когда мне реально тяжело?
0: Угу. Да, друзья, смотрите, нас могут провоцировать, это правда. И печально, конечно, если мы поддаемся провокациям, но как только мы видим, вот, что вот-вот будет нарушение, ну, конкретно третьей заповеди, что мы не сможем вот в этой ситуации представить Бога, я думаю, что именно это тот момент, когда и возникает острая необходимость обратиться к Создателю. Богу и попросить его о том, чтобы он помог. Теперь, что касается родственников. Ведь нам никто не мешает и не запрещает ставить определенные границы или выражать какую-то просьбу свою. Можем попросить о том, чтобы нам разрешили какое-то время побыть одному и потом уже как бы взаимодействовать дальше. Ведь любящие родные и близкие, даже если они вламываются, ведь они чаще всего хотят нам чем-то помочь, хотят нас, ну, отрезвить где-то, да. И по-своему они, ну, они считают, что они правы. Но если мы будем предупредительными, да, или заранее о чем-то их будем просить, то я думаю, что эта острота с нарушением той же третьей заповеди, что я не смогу им представить Бога, она будет не такой... Ну, не такой опасный. Но и всегда помните, если кто-то нас провоцирует, то ну, у них и расчет такой, что мы нарушим заповедь. И когда идут провокации, очень важно их замечать. И ну, в некоторых случаях можно игнорировать, но в большей степени желательно, чтобы ну, с нашей стороны звучали просьбы. Может быть, иногда очень такие определенные, но ни в коем случае нельзя людей оскорблять, даже просьбами. Понимаете, потому что как бы там ни было, ну, я вам расскажу сейчас ситуацию. Я пришел, мне нужно было арендовать помещение, я пришел к директору кинотеатра, я говорю, что вот нам необходимо там несколько встреч провести с нашими читателями, и ну, мы хотим, чтобы именно в их помещении мы провели эти мероприятия. Он как обрушился на меня. Я понимал, что это провокации. Как только он меня не обзывал. Ну, я благородно все выслушал, поблагодарил ее, его, ну, как бы, этого директора. Да, кстати, это была женщина, ей было уже к 70. И я действительно, я даже слушал ее больше только из-за того, что человек старше меня, и ну, некрасиво будет,

0: Да, уйти, некрасиво будет уйти и не слушаться, ну, не выслушать. Но оказалось, что в конце она разрешила провести все эти мероприятия, и своим знакомым уже впоследствии говорит: да вот, я и так, и эдак, как только я вашего вот, руководителя не пыталась сбить с толку, а он, ну, никак не сдавался. То есть у вас хороший руководитель, человек как бы надежный и серьезный. Поэтому, когда нас провоцируют, чаще всего, не поддаваясь на провокации, мы ничего не теряем. То есть мы на самом деле, наоборот, если у людей еще остается там здравомыслие, даже в глазах своих родных мы все-таки будем в более выгодном положении, чем если мы будем срываться. Но вместе с тем, чтобы не случилось обратное, чтобы мы себя не загубили, важно, чтобы мы всегда могли умело и красиво выставлять определенные границы. Эти границы защитят нас от нападок и наших родных, чтобы они, конечно, больше такого не делали. Ну, третья заповедь, она ведь, вы понимаете, она ведь касается очень серьезно вот того, как мы относимся к самому Создателю. Ведь здесь вы читали, что там написано дальше? «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит Его имя напрасно».
1: Да, и Он правильно сделает, потому что на самом деле это, вот я сейчас осознала, насколько это важная заповедь, потому что по факту христианин, он отображает характер Христа. Угу. И это очень большая ответственность, потому что ты идешь в этот мир, и ты говоришь: я христианин. Значит, ну, и ты должен вести себя подобающе и быть христианином, потому что я вот, опять же, за собой такое замечала: я христианин, но иногда бывает, что я делала такие вещи, делала раньше, которые, ну, в мире, ну, короче, была своя в мире, и мне было очень стыдно за это, не потому что там я что-то такое плохое делала, а именно потому что я всем говорила то, что я христианка, и тут же я вела себя так, как не христианка.
0: Как обычный человек, да.
1: И на самом деле это, получается, я показывала людям Бога так, ну, с неправильной стороны.
0: Да?
1: Я просто, ну, я не знаю.
0: Да, я вам скажу, в некоторых европейских странах, причем это очень существенно и явно видно, когда между собой воевали верующие за первенство, когда они пытались, ну, показать свою власть, очень часто в этих странах появлялось огромное количество атеистов. В Европе на сегодняшний день Австрия и Чехия, они лидируют по количеству атеистов на душу населения. Практически в Австрии, ну, больше 80%, и это очень серьезно и неприятно, потому что люди официально считают себя верующими, хотя по своей сути многие из них даже и не знают, во что они верят. А ведь это очень важно. Раз ты называешь себя христианином, и обратите внимание, даже в нашей стране при огромном количестве верующих людей, ну, когда люди называют себя верующими, всего 3 или 4% – это те, кто каким-то образом приобщаются к церкви, они заботятся о церкви, заботятся о том, чтобы имя Божье не, ну, не было в поругании. Ну, и на самом деле, третья заповедь – носить имя Божье. Вы знаете древнее русское слово «богатырь», откуда оно взялось? Богатырь – это тот, кто носит Бога. Да? Это силач, который... Ну, и на самом деле каждый из нас может быть тем, кто может представить этому миру нашего Создателя. Вопрос только в том, чем мы заняты в самых обычных условиях, в самых обычных наших делах. Еще у меня вопрос. Вы знаете людей, которые вот и по названию, и по своей сути являются настоящим христианином? Можете вспомнить несколько человек, которые вас впечатлили в свое время? Пожалуйста.
2: Да, меня впечатлили такие люди. Я думаю, что они подобны свету, которыми,

0: Так.
1: Ну вот конкретно ты можешь, может быть, даже не имя человека вспомнить, а вот действие, которое этот человек произвел?
2: Ну, это была женщина, которая была очень ко мне добра, и буквально ее слова, ее доброта, то, что она уделяла мне время, они буквально меня вывели из того состояния мягкого человека.
1: Спасибо. Вы тоже можете вспомнить, пока я вам...
3: Да, для меня, например, Ник Вутич — это прям вот такой пример, наверное, который лично меня всегда толкает на то, чтобы я никогда не отчаивалась ни в чем в жизни. То есть у Ника Вутича была тяжелая судьба. Он родился уже с действительно...
1: Без ног, без рук.
3: Да, он в тяжелой ситуации родился. И тем не менее он все равно не сдавался на протяжении всей своей жизни и до сих пор не сдается. И то есть лично для меня он прям такой, не то чтобы кумир, но очень большой пример для авторитета. То есть я с него часто беру примеры, смотрю, если Ник Вутич не сдается, то как я могу сдаваться? То есть он прям очень вдохновляет лично меня на то, чтобы продолжать идти вперед и не отчаиваться, и быть верным Богу до конца. Вот.
1: Да, спасибо большое. Я тоже хотел поделиться. Дело в том, что в переломный момент в моей жизни пришла ко мне верующая женщина, которая начала спрашивать меня о моей жизни и конкретно задавала вопросы. Дело в том, что она услышала о происходящем там, в нашей местности, и ей казалось, что я участником был этих нехороших событий. И она пришла и мне напрямую начала спрашивать, это правда, вот, что ты делаешь это и это? Я так перебывался, говорю, нет. Но это не было правдой. Потом... Она еще несколько раз приходила, и каждый раз, когда она узнавала уже из моих уст, что было правдой, а что было неправдой, она благодарила меня за честность. И дело в том, что прошли годы, и эти беседы я помню до сих пор, потому что человек отражал Божий характер очень ярко, очень просто, но очень ярко в моей жизни. И я теперь, знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я же знаю детей. Вот эта женщина, она христианка, она верующий человек. И я, общаясь теперь с ее детьми, я взял ее модель, вот как она себя вела со мной, я также стараюсь беседовать с ее детьми, чтобы сын и дочь, чтобы они тоже в своей жизни дальше отражали Божий характер. Поэтому, когда мы отражаем Божий характер в нашей жизни, ведь нам кажется иногда, что тут такого, я просто делаю то, что необходимо. А ведь на самом деле для Бога это огромная радость и благословение, потому что Господь дал нам возможность прожить эту жизнь. Ведь мы можем ее прожить по-разному. Но если мы будем отражать Божий характер и будем соблюдать третью заповедь достойно, благородно, и мы будем, как вот здесь написано, царственным священством, кстати, у вас у кого-нибудь есть... корни, царские корни есть в роду? Там князья, бояре или...
3: Бояре
1: есть, да?
4: Да, у меня по маминой линии прадедушка был принцем.
1: Значит, фамилия прадеда, она как у царской семьи, да? Хорошо, спасибо. Еще, потому что, когда мы говорим о этих моментах, ведь мы же не знаем... из какого мы племени, из какого мы народа. А ведь на самом деле, хорошо, если разобраться, то кто-нибудь где-то через кого-то все равно родственник какому-то известному и важному роду. Представьте, придет к вам, к примеру, человек и говорит, недавно нашли клад Нарышкиных, и вам скажет, а вам полагается там такая-то доля. Приятно. Ну, а представьте, в Священном Писании, когда Господь говорит, что вы царственное священство, ведь Бог говорит правду, и Бог открывает нам, чьи мы дети, каким является наш статус сегодня, как мы будем себя дальше вести. Вот обычно, знаете, как вот в нашей стране, как мы воспитываем своих детей? Мы говорим, ах, какой, ты такой-сякой, ты сделал то-то и это, плохой. Как воспитывают детей в Божьем народе, знаете? Евреи, как они воспитывают?
4: Если, допустим, человек принес, ну, ребенок.

0: принес плохую оценку со школы, ему не говорят, ну ты вообще глупый, там это, так. Ему говорят, ну ты же у меня такой хороший, ну ты можешь лучше, вот они, я насколько слышала, вот так делают.
1: Чаще статус всего. Первого и второго, понимаете? Когда ребенку говорят, что ты плохой и глупый, он соглашается. И следующая двойка, она, ну, он принесет и скажет, ну так вы же, как бы, вы что хотели, вы же мне сказали, кто я. А в втором случае ребенок подумает, ну и правда, я же могу лучше. Ведь получалось же. И принесет в следующий раз пятерку. Мотивация, статус и вот внутреннее состояние, кем я себя считаю, это многому решает. Говорят, что Елизавета II, когда преподаватель по математике мучился и никак не мог ей объяснить, что ей нужна эта наука, это был уже второй-третий класс, и он ее спросил, а вы хотите быть королевой? Она, да. А вы знаете, что королева должна знать математику? Вот девочка стала с того дня и до конца стала очень серьезно и искренне изучать эту математику, потому что она хотела бы стать королевой. Когда есть вот такая высокая и красивая цель, ведь и наши поступки будут совсем другими, правда?
2: Вот да. Знаете, когда я была в 7 классе по музыкальной школе, то есть у меня это был выпускной класс, и меня к одной учительнице направили, чтобы я у нее училась. И эта учительница, когда дала мне произведение и сказала, чтобы я его подготовила, я не подготовила на следующий урок. И так получилось, что я к ней пришла неподготовленная, но тем не менее она все равно ко мне относилась очень по-доброму. То есть она говорит, ну ладно, не получилось, давай все-таки будешь пытаться, у тебя получится. То есть я ожидала, что она прям на меня накричит, то есть там двойку поставит. А нет, она мне сказала, что у тебя все получится, ты занимайся главное и даже не волнуйся. И я была, честно, в таком, скажем так, шоке из-за того, что у нее была такая реакция. И, честно, я вот весь выпускной класс этот, я действительно готовилась на каждый урок я готовилась. Мне было стыдно приходить неподготовленной из-за того, что ко мне так она относилась доброжелательно. И мне вот за добро хотелось тоже добром платить. И вот также я этот пример хотела связать с тем, что Господь тоже нам всегда добро делает. Абсолютно всегда. И поэтому, видя это добро, когда человек это видит, то и чувствует, он действительно не сможет даже ничего больше плохого делать. Ну, если, конечно, у человека есть совесть. Вот. И поэтому, да, если Господь сказал, не нарушайте заповеди, то человек, любя Бога, он не будет это ничего делать, если он любит Бога.
1: Да, да, спасибо.
3: В таких моментах чаще срабатывает совесть. То есть, если к тебе человек поступил по-доброму, ты не хочешь взять его, скажем так, предать, ну, поступить с ним просто как нож в спину ему воткнуть, скажем так. Он к тебе по-хорошему, а ты вот...
1: Ведь, произнося имя Божье благоговейно, ну, красиво, называя себя христианином и являясь, по сути, настоящим христианином, ведь мы на самом деле будем счастливы. Даже... Несмотря на то, что обстоятельства могут складываться не в нашу пользу. Потому что очень часто, если вы вспомните Даниила в Вавилонском плену, ведь не все так хорошо было у этой молодежи. А они оказались в чужой стране, без родителей. И, вероятнее всего, они видели смерть своих родных, они видели вот эти ужасы, когда захватывается город, когда разрушаются стены, когда нету защиты ни с какой стороны. Но вместе с тем этот юноша трижды в день открывал окна на Иерусалим и искренне молился Господу. Вот это было настоящее соблюдение третьей заповеди. Ну что, ребят, большое вам спасибо за участие в этой программе. Мне очень приятно, что вы сегодня откровенно рассказали о многих своих переживаниях, о том, кем вы хотели быть в детстве когда-то. Пусть в вашей жизни так и будет. То, что вы планировали, самое лучшее, пусть оно исполнится. Мы благодарны, что вы были с нами. Мы говорили сегодня о том, как важно не произносить имя Божье напрасно. Не называться понапрасну христианином, а быть таким по сути. Всего вам хорошего. До новых встреч.

курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Когда мы слышим с вами о Божьем суде, как правило, начинаем бояться. Но тема суда в книге Даниила – это благая весть. Давайте узнаем, почему. Мы читали с вами 7 главу книги Даниила, и в этой главе увидели с вами, как животные представляют те или иные империи. И мы читали с вами об этих животных и видели, что все они, согласно книге Левит, книге Библии, являются нечистыми животными. Они никогда не использовались во святилище и в храме. Но когда мы с вами приступаем к видениям 8 главы, то мы видим с вами, что в этом видении Даниил видит снова борьбу между животными, это снова империя, те, что уже упоминались во 2 главе, в 7 главе. Но здесь эти животные чистые, именно эти животные использовались во святилище во время жертвоприношений. На самом деле святилище – это место, куда переносились грехи грешников, чтобы они имели доступ к Божьему присутствию. Это центральное место в жизни и в богослужении Израиля. И когда мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, Иисус сказал о том, что не останется камня на камне. Да, в храме, Он говорил о храме, который был средоточием, центром жизни Божьего народа, то ученики очень сильно смутились, и они связывают эти происшествия, о которых Иисус сказал в Евангелии от Матфея, с концом света, и спрашивают, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Потому что конец храма для сознания иудейского – это конец мира всего. Это еще раз подчеркивает нам, почему так важно понимать и знать все то, что происходит именно здесь, в этой книге. Итак, Даниил описывает свое видение и говорит, что в этот момент он находился в городе Сузы, престольный город, очень богатый город. Видимо, туда позже Даниил переселяется для жизни. Уже к этому моменту он пишет,

что, находясь там, в видении, он видит следующее. Один овен стоит у реки, у него два рога, и эти рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся к небу. На самом деле, здесь мы видим с вами описание Медоперсии. Кир уже успел подчинить Мидию, и он свою власть распространил до Эгейского моря. С запада видит другую силу Даниил. И вот я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. Дело в том, что, да, странно представить себе передвижение этого животного, которое не касалось земли. Почему не касалось? Идея быстроты. Мы читаем с вами, что Александр Македонский и Греция очень быстро наступали на Медоперсию и очень быстро завоевали. В 8 стихе мы читаем с вами уже о том, что он чрезвычайно возвеличился, но сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Дело в том, что на самом деле Александр Македонский, он перешел в горы Азии, пошел в долину Инда, но там он сломился, и его империя делится на 4 части. Дальше мы замечаем с вами, как происходит смена фокуса. Дело в том, что в этой главе Даниил пытается избежать упоминания четвертого зверя, потому что после Греции должно было, согласно пророчеству, прийти четвертое царство, и оно приходит. Но Даниил умышленно пытается избежать упоминания этой силы. И он начинает описание снова той другой силы, которая появляется в рамках этой четвертой империи, Малый Рог. Мы уже слышали об этом. Нам немного было непонятно, когда мы читали 7 главу, но 8 глава пытается нам раскрыть все эти скобки и сделать более понятной эту Божью весть. Итак, мы читаем с вами, что от одного из них вышел небольшой рог, который чрезмерно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства. И 11 стих: «Даже вознесся на вождя воинство его, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Эту же силу мы видим с вами в 7 главе, 25 стихе. Мы видим это коварство, видим эту наглость, как он пытается присвоить права Всевышнего, отнять ежедневную жертву. Мы видим с вами, эта ежедневная жертва томит, каждый вечер приносилась, символ верности Бога, его постоянного присутствия. В 8 главе, в 24 стихе сказано будет снова, что эта сила, она снова будет губить святых Божьих. Интересно, что в стихе 10 и 9 используется грамматический параллелизм, потому что автор пытается остаться в рамках терминологии святилища, потому что 8 глава, в отличие от 7, говорит о двух империях, но внимание фиксирует на святилище, на этом месте, где происходит очень важное поклонение Богу. В 11 стихе написано, что он вознесся на вождя, и автор отмечает, что это сознательное нарушение Божьего завета, потому что цель этой силы – заменить истинное поклонение. В 12 стихе мы читаем с вами, что происходит некое сражение, война и свержение нечестивой власти. И мы видим с вами, что здесь отмечается, он действовал и преуспевал. В 7 главе, 21 стихе мы читаем с вами, что сказано, он превозмогал и уничтожил 3 царей. На самом деле, когда мы внимательны к истории, мы замечаем с вами, что в 538 году папство обретает официальную власть, политическую и религиозную, подчиняет себе царей земных, уничтожает 3 народности, которые восстают против нее: остготы, вестготы, вандалы. И дальше мы читаем с вами, что именно эта власть угнетает святых Всевышнего. Мы читаем с вами о инквизиции и о более чем 50 миллионов верующих людей, которые умирают, сохраняя верность Богу. Почему Бог все это терпит? Почему Бог позволяет этой власти действовать? Появляется естественный вопрос в человеческом сердце.
потому что грех должен пройти весь путь, прежде чем будет уничтожен. Не случайно, когда Даниил описывает здесь эти две империи, он упоминает овна и козла, потому что в контексте святилища, а восьмая глава, я повторюсь снова, что это глава о святилище, о происходящем там, и терминология святилища используется. Именно эти главы, именно эти упоминания, они помогают нам вернуться во святилище Ветхозаветнее. И именно 16 глава книги Левит показывает нам, что во святилище происходило нечто очень важное, и мы с вами находим день искупления. И в 8 главе, в 11 стихе, в 25 стихе мы читаем с вами такие термины в отношении Бога и Сына Человеческого, как вождь, как владыка. Интересно, что именно этот же термин используется и в 16 главе, когда речь идет о первосвященнике. То есть мы видим с вами во время этой смены сцены день искупления, и появляется очень важный вопрос. А дальше? Что происходит дальше? «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии. И он сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Даниил понимает, что есть надежда, что однажды Божье святилище, попираемое, это желание отнять у Бога власть, этому всему придет конец однажды. И это пройдет через 2300 вечеров и утр. Но эта дата висит в воздухе, пока непонятно, когда начнутся эти 2300 вечеров и утр. Используя принцип «день за год», мы понимаем, что речь идет о 2300 годах. Когда начнутся, непонятно. Но понятно, что Бог все восстановит и все искаженное исправит. Что же происходило в день искупления? Когда мы читаем с вами книгу Левит, 16 главу, мы с вами замечаем здесь следующее, что глава начинается с упоминания о том, что два сына Аарона, они, приступив перед лицо Господне, умерли за свое беззаконие, за ту дерзость перед Богом, которую они проявили, ту небрежность, неуважение. И начиная эту главу со смерти сынов Аарона, автор неким образом показывает, что это самая большая проблема, что наше нечестие ведет нас к смерти. Это главная опасность. Но заканчивается 16 глава сценой очищения. «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен». И дальше написано, он очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. То есть вначале мы читаем с вами о смерти, а завершается глава темой очищения. Мы читаем с вами, что в этот день искупления первосвященник совершает очень важное действие. Все готовятся к этому. 10 дней до дня искупления люди готовятся к суду. Говорят, что, как правило, идя по улице, люди приветствовали друг друга и желали друг другу хорошего запечатления, потому что от происходящего в день искупления зависит будущее народа и каждого человека. Лейтмотив этой главы 16, в самом центре мы читаем с вами, говорится о том, что Аарон возложит, первосвященник, обе руки свои на голову живого козла и исповедает перед ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Да, мы знаем с вами о том, что одно животное было принесено в жертву, и один раз в год первосвященник заходил во святое святых, кропил крышку ковчега завета, а потом он возлагал руки свои на другого козла, козла отпущения, и он символизировал дьявола, на которого возложен будет всякий грех. Его уводили в пустыню, и там он погибал. Святилище – это символ мира и отражение всего плана спасения Божьего. Да, мы с вами иногда боимся Божьего суда –
Но в 8 главе

В книге Даниила тема суда – это благая весть. И вот следующий образ, который мы находим с вами в этой главе, вселяет в нас настоящую надежду. Дело в том, что тема творения и тема святилища, они переплетаются. Мы читаем с вами о трех очень интересных структурных повествованиях в Священном Писании. Когда мы читаем с вами первые главы книги «Бытие», то вся творческая неделя поделена на 7 этапов, 7 дней. Когда мы читаем с вами историю строительства святилища, авторы тоже используют 7 этапов строительства святилища. И еще одно повествование, когда храм Соломона строится, тоже все это строительство описано, как проходит в 7 этапов. Когда Даниил видит тему суда и описывает ее в 8 главе, он тоже использует терминологию творения. Он не пишет 2300 лет, но упоминает 2300 вечеров и утр. И мы думаем о тех вечерах и о тех утрах, которые появляются в первых главах книги «Бытие». Другими словами, для Даниила суд Божий – это новое творение. Бог творит все сначала. И самое главное, прощенный человек, очищенный человек – это новое творение в Божьих глазах. Не случайно в книге Даниила, когда Иоанн Богослов говорит о Божьем суде, он тоже прибегает к идее творения. 14 глава, мы читаем с вами стих 6, когда он видел ангела, летящего посреди неба и имеющего вечное Евангелие. Интересно, что дальше он увидит. Он скажет следующее. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод». Суд и творение, суд и Творец, они всегда переплетаются в Священном Писании. Когда мы с вами готовимся к суду, к этому новому творению, Бог приглашает нас к смирению, к переосмыслению нашей жизни. Это не означает, что нужно устранить все житейские радости, но вместе с этим нам очень важно с вами установить их в меру и направить нашу жизнь к более совершенной. Это похоже на слова, которые говорит мудрый экклесиаст, когда обращается к молодым людям. Он пишет, «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям твоего сердца и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». После этой благой вести о том, что суд Божий – это новое творение, что все силы зла, которые обрушатся на святых Всевышнего, которые будут угнетать их, будут мучать их, попытаются отменить Божий закон, изменить Божие правление. Это все завершается еще одной заключительной встречей Даниила и ангела. Завершается это видение о том, что Даниил изнемог и болел несколько дней, и пишет, что «я был изумлен всем видением и не понимал его». Господь показывает Даниилу завершение земных царств, Божий суд и новое творение. Сцена суда здесь снова в центре главы. И уже в 9 главе мы с вами увидим, когда начинается этот суд Божий, и автор предоставит нам хронологию событий. Но уже сегодня мы можем с вами понять, почему Даниил был тогда смущен. Он понимает последние времена, времена суда, что они связаны тесно с правильным поклонением Творцу и принятием этого Творца как нашего судьи. Он понимает, что великая борьба завершается, и что Бог в этой борьбе

одержит победу. Он видит Божий суд, и он понимает, что Божий суд – это долгожданное новое творение. На самом деле, друзья, Господь не желает нам зла и приглашает нас на свой суд. Он не желает нам еще раз указать на все наши ошибки. Он всего лишь показывает, что почтение к Богу, что правильное поклонение приводит человека на суд Божий с одной целью. И эта цель – воссоздать в человеке образ Божий. Эта цель – очистить его для того, чтобы он стал новым творением. Потому что Божье царство наступит для этих обновленных людей.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

Стоит человеку сделать что-то плохое, и он обязательно понесет наказание. Так же и с хорошим. Миллионы людей верят в существование так называемой кармы. Но действительно ли карма существует? Карма – это одно из центральных понятий в индийской религии и философии. Она как бы сопровождает человека на протяжении всей его жизни, как нынешней, так и предыдущей и последующей. Каждое его действие влияет на карму. Плохие поступки вернутся в виде несчастий, а хорошие – в виде всевозможных удовольствий. В принципе, логично, но все же. Наука не смогла доказать существование кармы. И что самое главное, Библия не только не упоминает о карме, но и отрицает ее существование. В послании к евреям, 9 главе, 27 стихе говорится: «Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд». В этом библейском стихе очевидны два важных для христиан момента, которые отрицают возможность реинкарнации и кармы. Тут утверждается, что мы однажды умрем, а это означает, что люди рождаются один раз и лишь однажды умирают. Отсюда возникает вопрос, почему после того, как человек сделает что-то плохое, ему возвращается тем же? Ответ гораздо проще, чем кажется. Человек всегда должен понимать, что после всех его действий будут последствия. Если он украл что-то из магазина и затем загремел в полицию, в этом нет никакой магии, это ожидаемо. Или если вы

могли перейти бабушке через дорогу, вполне естественно, что после она угостит вас конфетой. В Библии написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так и выходит, порой проще поверить в существование кармы, чем признать, что все неудачи – это лишь последствия. Но бывает, что последствия поступков мы пожинаем не сразу, а порой они сказываются не только на нас, но и на наших близких. К примеру, если родители вели не самый здоровый образ жизни, то вполне естественно, что их дети вряд ли родятся без болезней. Случается и так, что человека преследуют сплошные неудачи, и он начинает верить, что он виноват во всем. Обстоятельства также случаются. Смерть близких, несправедливость. К сожалению, наша земля греховна. Но Господь дает нам надежду, что однажды Он придет, чтобы забрать нас к себе. И тогда уже не будет греха и никаких его последствий. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Чем выше ты пытаешься подняться, тем больше тебя тянет вниз. Вскоре не за что будет держаться, но не бойся, просто крепче схватись. Каждый альпинист в своей жизни, и у каждого свой подъем. Если страшно, просто свистни, мы осилим вершину вдвоем. Могут сверху валиться камни, может пыль попадать в глаза. Ты покрепче возьми веревку руками и вперед, не смотри назад. Так бывает, рюкзак тяжелее тебя. Ты боишься его потерять. Воспоминания всегда тяготят. Тебе нужно уметь отпускать. Наверху твоя боль неуместна. И ошибки, те, что в рюкзаке, пусть летят прямиком в бездну. Отпусти и иди налегке. Твоя цель выше гор и небес. Там найдешь ты освобождение. Дыши ровно, не теряй интерес. Не напрасно твое восхождение.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

0: Здравствуйте. Человека жадного, завистливого и способного на любую подлость иногда называют Каином. Как получилось, что первый сын Адама и Евы стал убийцей? Что означали имена двух братьев? Какие отношения были между ними? И могла ли эта история сложиться по-другому? С нами изучает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы читаем о том, что Адам и Ева, изгнанные из рая, приобрели человека. То есть у них родился сын. Как сложилась судьба этой семьи?
1: Да, как сложилась судьба вообще человечества дальше? Об этом начинается повествование со следующей главы, с 4 главы книги Бытия. И мы попробуем сегодня вот так кратко разобрать эту главу, сделав акцент на основных моментах. Итак, 4 глава, с 1 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Вот если вкратце прокомментировать этот текст, то само слово «Адам познал Еву, она зачала, родила» говорит вот о первом рождении ребенка. То есть вот опять, как раз мы подходим там, глагол, после этого глагола определенное действие происходит. «Адам познал Еву». Это не означает, что у них раньше не было отношений там, или еще что-то. Просто после этого она родила. Ева рождает Каина. И слово «Каин», как вот здесь вот сказано, она его называет этим именем, потому что, говорит, «приобрела», «приобретение». «Каин» – это приобретение. Почему она вот так? Да, ведь обетование, которое им дал Бог, всеми будет поражать в голову. И Ева, и Адам до конца не понимают, но они надеются, что вот в семени, в их семени, в их потомстве, в их потомках, может, это тот самый, да? И вот она приобретает вообще опыт.
0: И фраза-то такая торжественная. То есть сейчас не говорят, приобрела я человек. Сейчас говорят, у меня там родился сын, у меня родилась дочка.
1: А вот это впервые, это приобретение, это вот что-то такое. Это... И она называет его так торжественно Каином. Второй текст. «Еще родила брат».

0: брата его Авеля. А слово «Авель», кстати, оно переводится как пустота, как суета, как ничтожность, как вообще ничего. Что, похоже, Ева разочаровалась.
1: Как-то обидно.
0: Обидно.
1: Какое имя носить?
0: Суета. Немножко видно из этих названий имен, данных детям, что Ева немножко разочаровывается в своем первом приобретении, что, да, конечно, она не перестает любить, естественно, но ожидания, которые она, например, связывала, может быть, с семенем, ну, немножечко по-другому. Все пошло не так, как она хотела.
1: А не может быть такое, что просто, ну, вот он уже есть, так зачем тогда второй родился? Непонятно.
0: Да. Нет? На самом деле здесь ведь не описано всех, кого родила Ева. Потому что, когда мы читаем дальше, что и Каин женился, и потом Сиф, и его потомство, и так далее. Здесь очень много пропусков, очень много. У Адама были и другие дети, и у нее и дочери были рождены. Это однозначно. Потому что иначе бы человеческий род не мог бы продолжаться. Да? Просто здесь делается акцент вот на таких вот значимых моментах, на определенные ожидания, которые ассоциировались у Евы и Адама вот, с рождением тех иных детей. И какие-то вещи, какие-то ключевые, необычные происходили. И мы сейчас увидим, что за история произошла между Каином и Авелем. Вот. И здесь сказано, Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Вот фактически первые две отрасли появляются, которых вообще мы видим. Ну, здесь мне стоит сказать, что забегая вперед, что люди до после грехопадения, но до потопа жили очень долго. Поэтому и здесь непонятно, сколько времени это прошло. Это у нас ассоциация, как можно столько там нарожать детей и так далее. А дело в том, что если Адам с Евой жили более 900 лет каждый, то у них было время, что у них родилось много детей.
1: И воспитались.
0: И много-много внуков, и правнуков, и так далее. И поэтому человечество увеличивалось на Земле такими достаточно быстрыми темпами в то время. Вот. Значит, третий текст. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». О! «А Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Получается, что первое, ну не то, что первое, а первое описание жертвоприношения, такое вот, на котором делается акцент. Каин приносит от плодов земли. Почему от плодов земли?
1: Ну, он занимался
0: да,
1: этим.
0: Да, потому что он земледелец. А почему Авель от первородных стада?
1: Тоже занимался.
0: Потому что он пастырь овец, написано. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Почему? Один понравился, другой не понравился?
1: Ну да, то есть как бы дар, это предполагается, что от сердца было принесено.
0: Да, складывается впечатление, что каждый принес тот или иной дар, потому что он этим занимался. На самом деле не все так просто, потому что мы же читаем, что искупительные одежды Адаму и Евы в предыдущей главе были сделаны из жертвенных животных. Профессия пастыря овец, она была связана с вот этой больше со священнической, так скажем, деятельностью, с религиозной деятельностью. Овец и там жертвенных животных выращивали для жертвоприношений больше. Да? А земледелие, оно было уже для жизни, получается. И Каин не должен был приносить от плодов. Он должен был договориться с Авелем, обменять или еще как что угодно. Он знал это. Он должен принести был жертвенное животное, потому что именно жертвенное животное приносилось в жертву. И чуть позже эти все образы будут показаны в служении святилища, земного святилища, которое было у израильского народа. Но вот так как-то получается.
1: Но почему он из гордости не хотел просить у брата?
0: Судя по всему, так. Потому что когда мы читаем дальше, написано, что презрел Господь на Авеля и на дар его. Почему презрел? Не потому, что Авель такой был хороший, а потому, что он принес жертву правильно, принес так, как сказал Господь. А на Каина и на дар его не презрел. И написано, Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Сильно огорчился, поникло лицо его. Расстроился или даже больше, чем расстроился. Конечно, да, здесь, наверное, заиграла в его сердце гордость. Но опять-таки, как сказать, ключевой момент был это, как у Адама и Евы с познанием добра и зла, с кушением от дерева познания добра и зла, да? Если тебе Бог говорит, что жертва должна быть жертвенным животным, а ты идешь И вопреки всему, вопреки, как сказать, тому, что правильно идешь и приносишь. Жертвенное животное, она указывала, что другое существо, кто-то другой тебя искупит. Это подразумевает твою беспомощность, твое смирение, да? А жертва от плодов земледелия – это я произвел, я благодаря этому продолжаю жить. И здесь показана, как сказать, некая, ну, самодостаточность для того, что Бог сказал: «Нет, будете жить благодаря моему спасению, да, но будете возделывать хлеб сами». А Каин говорит: «Я продолжаю жить, потому что я делаю это сам». Как-то вот такой вот образ получается.
1: Люди в современном мире не должны приносить жертвы, мы можем просто,
0: да,
1: приносить от сердца. Там, сейчас до сих пор знаю, что многие приносят, например, со своего огорода, приносят урожай в церковь.
0: Сегодня мы не приносим жертвоприношения вообще. Сегодня мы приносим пожертвования, которые являются благодарностью. Если мы приносим приношение в церкви, мы тем самым хотим поддерживать жизнедеятельность церкви, да, и ее устои, ее служение в этом мире, обществу и так далее. Тогда жертвоприношение имело совершенно другой характер. Жертвоприношение было именно прообразом Христа, который должен был умереть на Голгофском кресте. Вот почему не годилась жертва Каина. Потому что плоды, которые он принес, они не могли быть прообразом. Ведь Христос назван потом Агнец Божий. Иоанн Креститель, увидев Христа, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Почему Агнец Божий? Потому что именно агнцев приносили в жертвоприношение. И вот эти вот жертвоприношения, которые были в Ветхом Завете у израильского народа, они постоянно были неким напоминанием, были, так скажем, обетованием того, что придет Мессия, придет то семя, наконец-то, когда-то оно придет, которое Бог обещал Адаму и Еве, и оно совершит жертву искупления. Вот почему жертва Каина не могла быть принята. Вот, оно не как пожертвование, да, а именно как жертвоприношение. Вот почему. Да. Ну и шестой текст дальше, шестой, седьмой текст, они одни из самых непонятных. «Сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Получается, кто над кем должен господствовать, кто у кого лежит, где чего. Это связано с определенной сложностью перевода этого текста с оригинала, с языка оригинала. Я могу только вкратце сказать, как нас учили, еще когда я учился в прошлом тысячелетии, в Духовной Академии, как нас учили понимать этот текст, во всяком случае, какой альтернативный перевод нам давали, чтобы этот текст был понятен. Да? «Сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» То есть Каин был огорчен, что его жертва не была принята.
1: Здесь может быть, и раздосадован даже.
0: Да. И причина – это именно гордость, однозначно. То есть именно гордость. «Если делаешь добро», фактически вот так, такой смысл, «если ты делаешь добро, то должно быть поднятие». Так, если вот так очень обтекаемо переводить этот текст.
1: А нет, если... просто если делаешь добро, то как бы ходишь с высоко
0: поднятой головой. Да, с высоко поднятой головой. Ну пусть, то как бы вот, да. А если у тебя поникло лицо, значит, ты понимаешь, что ты недобро делаешь. Вот как бы противопоставление, да. А если не делаешь доброго, вот здесь написано, то у дверей грех лежит, а вот это слово, которое переведено как грех, оно может быть переведено еще как жертва за грех. И тогда совершенно другой смысл. А если не делаешь доброго, то у дверей жертва за грех лежит. Это язык уже жертвоприношения, как раз от которого Каин отказался. Он принес свой дар, но не принес именно жертвоприношение. И здесь Бог говорит Каину: если ты не делаешь добро, если ты делаешь грех, то есть жертвоприношение, которое может все исправить.
1: Опомнись, да?
0: Да. Другими словами, сделай то, чем ты действительно будешь жить. Потому что твоя вечная участь вообще это зависит исключительно от Божьего спасения, а не от тебя самого. Вот. Здесь надо

0: ставить точку, а дальше уже речь касается, дальше вот это он влечет тебя к себе, это речь уже касается взаимоотношений Каина и Авеля. Дело в том, что Каин был первородным, правда? А первородным это означает, что в патриархальной системе он следующий, кто после Адама должен был взять на себя роль священника в семье, роль священника вот в своем клане, потому что Адам эту роль играл, а следующим, кто должен был быть, это должен был Каин. Да? И он влечет тебя к себе, это означает, что Авель пытается встать на твое место. То есть если ты потеряешь, если ты сейчас не примешь мою жертву, которая у дверей лежит, да, то Авель встает на твое место. Авель займет твое место. Вот это так, если дословно. Да, но он влечет тебя к себе, то есть он станет на твое место, но ты господствуй над ним. Но ты сохрани свое право быть патриархом в семье. Вот так вот нас учили. Но мне на самом деле этот перевод очень нравится. И если мы возвращаемся, помнишь, тогда мы читали, когда Бог сказал Еве, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобой. Это не просто там о каком-то физическом влечении или о господстве, кто главный в семье и так далее. Да? Здесь вот именно о роли, о предназначении, когда женщина пытается занять роль мужчины в семье, он как бы к мужу твое влечение твое. У тебя будет искушение занять роль мужчины или предназначение мужчины в семье. Фактически это об этом. Да? Да? Но Адам будет господствовать над тобой. Да? Вот это вот момент, это некая, как сказать...
1: Но это иерархия какая-то.
0: Да, это некая иерархия, которая потом проявлялась в патриархальной системе, устройства общества. Вот, во всяком случае, когда до Бытие 9 главы мы читаем, до потопа Ноева. Вот оно, да и после потопа оно проявлялось именно таким образом. Чуть ли не вплоть до уже установления израильского народа как государства, люди жили в патриархальном строе.
1: Ну вот у нас сейчас все-таки мы как-то уходим от такой иерархии, от сложной.
0: Ну, да, сегодня мы все немножечко по-другому.
1: Не говоря уж про мужа и жену, но у детей нету там никаких понятий о том, что первенец должен, например, наследовать там священство в семье или даже профессию родителя.
0: Да, и это поменялось даже на уровне того, что Бог потом в израильском народе роль священников отвел для колена Левиина. Это означает, что общество как-то пережило, что ли, этот момент. Но то есть все равно определенные процессы идут, и то, что было вчера, не всегда подходит тому, что происходит сегодня. Но я просто вот как пытаюсь дословно объяснить вот того, что здесь написано. Но самое трагичное написано дальше. Да, самое
1: трагичное. К сожалению.
0: «И сказал Каин Авелю». То есть он все послушал Бога. Угу. Можно по-другому, можно принять жертву Христа, можно все оставить как есть, можно покаяться, принести жертвенное животное за свой грех. Но он делает по-другому.
1: Но все осталось, как было.
0: Но все осталось, как было, к большому сожалению. «Сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот все. Получается, Каин не поборол свою гордыню, Каин не согласился принять жертву, заместительную жертву, которую ему предложил Бог. Первое убийство, фактически. Притом брата убийство, да. Убийство, совершенное первенцем Адама и Евы. Что они были плохими родителями, плохо воспитывали. Это говорит не о том, что Адам и Ева были плохими родителями. Это говорит еще раз говорит о том, что после грехопадения человека не надо учить зло делать. Для него это естественно, просто изнутри у него. И если он жертву Христа не принимает, то он очень, как сказать, встает на опасный путь совершить преступление против Бога и против общества, против людей. «Сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, вот что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Вот и все. Получается, вот оно первое проклятие, когда Бог проклинает уже человека.
1: А почему Бог вообще не вмешался в эту ситуацию? То есть мы, когда Библию читаем, часто видим, что Он просто иногда запрещает, иногда вмешивается, иногда карает сурово. Да. А тут так, ну, поговорил, ну, не получилось поговорить. Да. Ну, ладно, что
0: ж. Удивительно,
1: теперь?
0: Бог уговаривает Каина остановиться. Но в своем уговоре Он не запрещает ему сделать это зло. Да? Это правда, это очень удивительный вопрос. На самом деле, ответ на него, наверное, непростой, и мы не скажем все, во всей полноте никогда не ответим. Но, наверное, что запретить тогда Каину то же самое, что было запретить сатане восстать против Бога, да? Было непонятно, до конца были непонятны мотивы, и для того, чтобы понять сущность всего зла, должна была быть принесена в жертву, и уже в смысле мученическая жертва, мученическое страдание чье-то. Да, и вот этим первым мучеником стал Авель. Фактически он первый мученик. Почему? Потому что он сделал то, что сказал Бог. Он принес жертву, которую повелел Бог. Он поступил по Божьему указанию, и в результате этого он стал первым мучеником и именно пострадал от своего брата. И вот здесь все равно милость Божия. Милость Божия в чем? Что когда человечество восстало против Бога или отвернулось от Бога, да, Бог проклял землю. А когда человек восстал против человека, уже Бог тогда проклинает человека. Вот тоже здесь это очень интересное наблюдение. «Проклят ты от земли, которая отвергла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». И здесь же, с одной стороны, вот в этом моменте заложена не просто Божья милость к человечеству, но и Божья справедливость. Потому что Бог приходит, Каин один. «Где твой брат?» «Ну, не знаю, что я сторож». А Бог ему говорит, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Кровь в землю впиталась, и ее нет, ее не видно, да? Вот. Но Бог слышит. Это же символ, это поэзия, это образ, но он очень, очень четкий и ясный. Бог слышит вопиющую несправедливость. Бог слышит и видит пролитую кровь мучеников. Бог видит любое несправедливое действие. Его невозможно скрыть, даже если земля поглотила эту кровь. И поэтому здесь и сказано: «Проклят ты от земли». Что значит «проклять от земли»? Непонятная фраза, но она однозначно связана с тем, что земля отказывается принимать кровь этого мученика, и она, эта кровь, от земли вопиет к Богу. И Бог реагирует и говорит: «Нет, я услышал эту несправедливость, ты ее от меня не скрыл». И если возмездие не приходит здесь и сейчас, как в случае с Каином, да, то всегда есть аллюзия, есть понимание на окончательный Божий суд. И у человека фактически нет другого выбора: либо принять милость Божию, получить прощение за свои грехи, либо принять участь грешника, который ожидает любого грешника. Потому что возмездие за грех – смерть, говорит апостол Павел, и никто от этого, никакой грешник от этого не, ну, как сказать, не минует его эту участь. Либо ты принимаешь жертву Христа, либо ты выбираешь вечную погибель. Ну, как бы вот это все читается в этой истории.
1: Ну да, и то есть, когда говорят, что там Бог видит, да не скоро скажет,
0: да.
1: Это себе, ну, все равно во вред только.
0: Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле, Бог говорит это Каину. И сказал Господь Каину: «Наказание мое больше, нежели внести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Вот, Каин теперь просит защиты.
1: А он тут не особо раскаивается, он просто таким, ну, бедным прикинулся.
0: Ну, конечно.
1: «Пожалей, пожалуйста».
0: «И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». То есть здесь Бог вот тут сразу высказывает, как бы ставит свое отношение вот к такому явлению, может быть, как ровная месть. Да? Стоп, нет, Бог не дает этому движению с самого начала. Просто нет и все. И здесь Адам и Ева, да и трудно было говорить о кровном месте. Какой же родители будут против своего сына? Это вообще очень тяжелая ситуация. Но это же их первенец. И вот он совершает

0: убийство их же ребенка. Все, нет. Бог говорит, нет, это не должно получить развитие. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
1: Но это речь о других братьях и сестрах?
0: Да, конечно, речь идет о других потомках Адама и Евы. И пошел Каин от лица Господня, поселился в земле Нод, на восток от Едема. Интересно, что Каин уходит на восток, вот тоже такой образ. Но интересно, что он как грешник изгоняется вообще из общества, уходит на восток со своей семьей, там поселяется, потом у него произойдут, от него потом родится потомство и так далее, произойдут разные отрасли другие. Но интересно, что когда мы читаем, что когда родился Христос, такое тоже такая деталь, что первые, кто пришли к нему поклониться, это были волхвы с востока. Каин уходит на восток от лица Господа, убегает, а волхвы приходят с востока. Даже там милость Божия настигает потомков Каина, и там появляются Божьи люди, и оттуда тоже Божьи люди приходят и поклоняются Христу. Милость Божия безгранична, от него милости убежать невозможно. Даже Каину после совершенного преступления.
1: Но тут про Каина и его потомков очень много написано.
0: Да.
1: Они что, такие достойные люди были?
0: Очень
1: что...
0: много написано о Каине и его потомках. Вот если мы успеем, прям буквально несколько слов. «Познал Каин жену свою, она зачала, родила Еноха. Построил он город, назвал город по имени сына своего. У Еноха родился Ирад, Ирад родил». И, в общем, идет какая-то родословие. И вот здесь вот можно увидеть некое как бы зарождение... профессии.
1: Ремесел,
0: да. Например, Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Вот еще раз ремесло пастуха. Имя брата его Иовал, он был отец всех играющих на гуслях свирели. Вот ремесло музыкантов так. Цила также родил Тувала, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Вот металла индустрии. Первое.
1: Тяжелой промышленности.
0: Тяжелой промышленности и так далее, и так далее. Интересно, что некоторые люди, читая вот эти вещи, говорят, вот музыка произошла от Каина, да, вот металлоиндустрия произошла от Каина. Но, извини, в роду Каина также были и животноводческая отрасль.
1: Может, они там действительно жертву Богу приносили?
0: Вот именно. Находились
1: там какие-то?
0: Если мы посмотрим на то, на ту действительность, мы видим, что... даже как с самого начала мы обратили на это внимание. Каин, значит, земледелец, Авель – пастырь овец. Зачем нужно было вообще выращивать скот, если люди не ели мясо до Ноева потопа, и было тепло, они не нуждались там, в шерсти, во всем этом? Зачем?
1: Ну да, ради одного молока, наверное, не будешь.
0: Потому что очень похоже, что профессия с животноводством – она была связана именно с религиозными обрядами жертвоприношений, потому что для этого были нужны жертвенные животные. Да? А другие практические профессии, они произошли от Каина, и, на мой взгляд, нельзя делить вот так, что индустрии, произошедшие, или там отрасли, произошедшие от Каина, это значит не нравственные отрасли, а произошедшие от потомков Авеля нравственные отрасли. Так нельзя, на мой взгляд, делить. Скорее всего, лучше поделить о том, что вот отрасли, произошедшие от Каина, они были более практичны для жизни, а отрасли, произошедшие вот как от Авеля, как пастырь овец, это отрасли, связанные с проявлением веры в Бога, как проявляющиеся в том, что человек приносил жертвоприношение. И мы видим, что среди Каина, потомков Каина тоже такие были.
1: То есть благодать Божия их не обошла.
0: Да, благодать Божия не обошла и их. И, конечно, да, мы не успели дочитать до конца, но вы дочитаете, вы увидите, что зло начинает прогрессировать, к сожалению, и в потомках Каина, да и не только в потомках Каина, и в потомках Авеля тоже. Вот.
1: Там и не Авеля, а Сифа, третий сын.
0: Да, абсолютно верно. Авель-то не оставил потомков, он был убит, а вот Ева рождает третьего ребенка, называет его Сифом, и фактически вот от него уже происходит новый род. И Христос, кстати, семя Христа фактически от Сифа происходит. Ну, что можно сказать, какой вывод можно сделать? Ну, что жизнь продолжалась. Но в этой жизни не все было гладко и просто. К сожалению, зло начинало прогрессировать, и очень сильно прогрессировать. Оно дошло до братоубийства. Но милость Божия при этом продолжала сопровождать людей, и Бог продолжал бороться за свое творение. И чуть позже мы увидим, как в истории с Ноем

0: Бог, несмотря на полное, может, разложение человечества той эпохи, Он осуществляет замысел спасения людей через Ноя.
1: Да, слава Богу за Его милость. Спасибо за беседу.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Мы призываем вас изучать Библию. Смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» Подобно Гедеону, мы подчас задаем подобный же вопрос. Да, но когда мы его задаем? В благополучное время мы его не задаем. Но когда в нашу жизнь входит что-то непонятное, входят переживания, потрясения, утраты, болезни, тогда мы задаемся вопросом: где же Бог? Почему Он молчит? Он наш друг или наш враг? И если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца, в глубине нашего сознания этот вопрос продолжает звучать. Сегодня на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга чисел, 22 глава. Здесь нам предлагается очень интересная история, когда Валаак, моавитский царь, приглашает Валаама для особой миссии проклясть народ Божий, чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам: «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Есть очень интересное выражение: если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валаак посылает более именитых князей, больше даров, и сердце пророка Валаама склоняется, чтобы пойти к этому моавитскому царю. И Священное Писание говорит, что это было неугодно в очах Господа, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги. Ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает ногу Валаама. Он видит, что что-то необычное происходит в его путешествии, но до конца не может понять, что происходит. И вот тогда, когда

обстоятельства создаются таковые, что Бог прямо встает на его пути, то ослица ложится под пророком. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком, но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил чудо для пророка Валаама. Он отверз уста ослицы. Я не знаю, как вы чувствовали бы себя, если бы ваше домашнее животное заговорило с вами, но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжит с ней диалог. И Священное Писание говорит в 31 тексте: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И далее Господь начинает очень интересный диалог с этим пророком. Не с его нужд, не с его переживаний. Он говорит: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит: «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». В жизни у каждого из нас есть своя цель, подобная пророку Валааму. Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но вдруг замечаем, что наша ослица не с места. В чем причина? Бог через многие обстоятельства жизни пытается нам что-то сказать. Иногда Он в нашей жизни совершает удивительные чудеса, и тогда мы порой слепы и не видим Его присутствия, Его действия, Его руководства в нашей жизни. И очень интересно, что зачастую Бог совершает эту остановку в нашей жизни спустя много лет. «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни Бог пытается направить нас по верному пути. Порой в нашей жизни происходит авария спустя через много лет. Я вспоминаю, много лет назад я начинал свое пасторское служение в небольшом городке Ленинградской области. И в один из теплых, жарких, солнечных дней в июле я ремонтировал свой небольшой домик, и на соседней улице загорелся дом. Загорелся так сильно и так быстро, когда подъехали пожарные, уже нечего было спасать, уже нечего было тушить. И когда я стоял у пепелища этого дома и сожалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, который сгорел много лет назад, покупал этот дом у другого человека и договорился с ним о следующем: давай мы оформим с тобой дом. Ну, к примеру, дом стоил 5 тысяч, он убедил его оформить за 3 тысячи, чтобы не платить проценты, налог государству. И сказал этому человеку: когда мы оформим сделку, я верну тебе недостающую сумму. Когда сделка была оформлена, он сказал этому человеку: дорогой мой, я тебе ничего не должен, иди с миром. Очень часто в нашей жизни происходит авария, остановка, даже спустя много лет, потому что путь наш неправ перед Богом. Это одна из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну интересную библейскую историю, которая записана в книге «Бытие», 50 глава. История об Иосифе и его братьях, которые однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, пришли его братья и просили у него прощения. На что Иосиф сказал? Вот эти слова очень важны для нас. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Часто мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему мы оказываемся в больнице, почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся. Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания. Какие интересные и удивительные и созвучные слова: испытание и воспитание. Каждый из нас помнит школьные годы, когда на уроках физкультуры

преподаватель приглашал нас участвовать в таких упражнениях, как прыжки через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. И группа начинала прыгать. Сначала все сбивают планку. Потом наступает момент, когда планку не сбивает никто. Тогда преподаватель вновь поднимает планку на более высокий уровень. И вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер и не сбивая планку. Итак, невзгоды испытывают нас, чему-то учат, в чем-то укрепляют. И, конечно же, посылая эти переживания, Бог имеет большую цель – научить нас чему-то, приготовить нас для вечности. Есть еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Иакова. Книга апостола Иакова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Прочтите, пожалуйста, очень внимательно книгу Иова. Вы будете потрясены, вы будете восхищены, и она даст вам силы преодолевать любые жизненные преграды и испытания. Человек, который потерял в один день все свое имущество, потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого удивительного испытания, но и остаться более того верным Богу. Когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали его что-то сказать неразумное о Боге, он сказал очень интересные слова. «Разве только доброе мы будем принимать от Бога?» И вот когда этот человек прошел все эти испытания, книга Иова заканчивается потрясающими по своей красоте словами. Когда он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. «Я слышал о тебе слухом уха». Иов говорит, «Я слышал о тебе так мало. Оказывается, я знал о тебе совсем немного. Теперь же мои глаза видят тебя». Много лет назад я встретился с человеком, который сегодня жив и здравствует, который имеет множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни, когда он был молодым человеком, еще не имел семьи. Однажды ему поставили очень страшный диагноз, диагноз, который никто не любит из живущих, онкологическое заболевание. И началась борьба за его жизнь. И однажды врач вызывает к себе и говорит, «Дорогой мой, все, что мы могли сделать, мы сделали, но, поверь, мы не боги». И вот этот человек, выйдя из кабинета врача, пришел в свою палату, лег на постель, отвернулся, заплакал и начал молиться, «Господи, если тебе угодно, если тебе нужна моя жизнь, то сохрани мне ее». Уснул после этой молитвы очень сильным, глубоким сном, как никогда ранее, и, поднявшись, почувствовал себя лучше, и с каждым днем все лучше. Я встретился с ним спустя несколько лет, когда он готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой. Очень интересно он закончил свою историю. Когда я ходил в церковь, когда я участвовал в поклонении Богу, я думал, что я знаю о Боге, но это переживание, эта история помогла мне еще глубже узнать, насколько благ, насколько милостив, насколько добр наш Бог. Когда мы говорим, зачем трудности, испытания, невзгоды, переживания приходят в нашу жизнь, то есть несколько для этого причин. Одна из них в том, что путь наш может быть неправ перед Богом. Это одна из причин. Второй причиной может быть, Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующая из причин, что Бог желает в этих переживаниях
чтобы мы открыли для себя

нечто, о чем мы можем не знать и не догадываться. В книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 тексте мы читаем удивительные слова. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Что хорошего в болезни? Что хорошего в переживании? Что хорошего в утратах? Что радостного в потерях? Но Бог говорит, если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются подобные переживания. В книге пророка Исаии, в 13 главе, в 12 тексте мы читаем, Бог желает воспитать нас для вечности и сделать нас чище золота Офирского. Офирское золото в свое время было золото высочайшей пробы. Поэтому, готовя нас к вечности, Бог желает спасти нас и приготовить для вечности. Есть еще одно объяснение в послании апостола Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В часы досады, в часы огорчений, переживаний и потерь. Когда мы задаемся вопросом «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест. Давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить за то, что Бог сделал для каждого из нас. Сейчас я приглашаю вас протянуть свои руки и посмотреть. Посмотреть на эту сторону ваших рук, на эту сторону ваших рук. Вы знаете каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках нашего Господа. И когда нас одолевают огорчения, переживания и потери, когда мы задаемся вопросом «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить. Давайте прочтем эти очень красивые и сильные слова, записанные апостолом Павлом. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Пусть все испытания нашей жизни, пусть все переживания, пусть все потрясения, пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли извлекать драгоценные уроки из ничтожного. Чтобы все эти переживания могли приготовить нас к вечности. Пусть Бог благословит вас при чтении этой удивительной книги и в часы потрясений и тревог, чтобы вы могли находить силу, утешение и надежду.

0: «И благословил Ездра Господа, Бога Великого». И весь народ отвечал «Аминь! Аминь!», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли.
1: «Аминь» – древнееврейское слово,

0: который означает «воистину», «да будет так» и выражает согласие со сказанным. Ветхозаветная традиция предписывала, чтобы человек, услышав Божье благословение или проклятие, отвечал «Аминь». Это хорошо видно на примере 27 главы книги Второзакония. Словом «Аминь» оканчиваются многие псалмы, прославляющие Бога. Эта практика нашла продолжение в Новом Завете. В 6 главе Евангелия от Матфея словом «Аминь» заканчивается молитва «Отче наш», которой Христос учил своих учеников. В Евангелии от Иоанна Господь часто подтверждает этим словом истинность своих заявлений. Многие новозаветные послания также заканчиваются словом «Аминь». В книге Откровения слово «Аминь» встречается в качестве титула воскресшего Иисуса. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия».
1: «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас».

0: Приветствую, друзья. Продолжаем наши темы о бизнесе, о деньгах, о Библии, что Библия на эту тему говорит. И сегодня поговорим о кредитах. Кредиты – это хорошо или это плохо?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии. Увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Я думаю, что это очень актуальный вопрос, и подавляющее большинство наших зрителей, если не брали кредит, то частенько стояли перед соблазном его взять.
3: В его реплике вот это слово «соблазн» сразу наталкивает на мысль, что ему кредиты не нравятся.
4: Ага. А можно я вообще не буду участвовать в обсуждении, я скажу «нет»?
0: Ага, просто вот.
4: Не пойду, да.
0: Вот так вот «нет» и все, категорично.
2: Не, ну, может быть, хоть какие-то обстоятельства там могут способствовать этому? Или безвыходная ситуация?
4: Вы знаете, наверное, 95% людей, которые я знаю, брали кредит на то, что им на самом деле не сильно-то и нужно в данный конкретный момент. Телефоны, телевизоры, машины и так далее. И столько негативных последствий видел в их жизни, вплоть до того, что... Один знакомый предприниматель взял на развитие бизнеса, хорошо все посчитал, дело шло в гору, и он просто оказался в петле, в физической, в конкретной. Хороший парень был.
0: Недопосчитал, получается?
4: Плохо посчитал.
0: Плохо посчитал.
4: Всегда есть разные обстоятельства. Вот, к примеру, раньше валютные ипотеки были, да, очень популярны. Угу. Соседи друг другу хвастались, сколько ты платишь за кредит по квартире? О, я 12.

0: 15%, а я там 2-3%. И он говорит, да, ты неправильно кредит взял, что ты такие высокие проценты платишь. Угу. А потом случилось то, что случилось в нашей стране, и ну, они местами поменялись, получилось.
1: Угу. Да, ситуация неоднозначная с этими кредитами, но с другой стороны, может, действительно, твоя точка зрения верна, просто не брать их и проблем нет?
0: Да. Но это одна точка зрения, которая существует, может быть, на личные нужды. Если тебе есть серьезная личная нужда о том, чтобы тебе покушать или одеться, или еще что-то, может быть, целесообразнее здесь не кредит, если это реальная нужда, потребность жизни, а подойти к твоему знакомому и сказать, объяснить ситуацию, обрисовать и попросить в долг эту сумму. Может быть, твой знакомый увидит твою нужду и твою проблему и просто поможет тебе. Угу. Мне кажется, первый вопрос, который стоит задать себе, когда ты берешь кредит, реально ли мне нужно то, на какую цель я приобретаю, ну, на которую, на цель, реально ли мне нужно эти деньги на ту цель, которую я запланировал.
2: Ну или, может быть, по-другому сказать, а могу ли я обойтись без того, что хочу приобрести на эти средства? Потому что зачастую, на мой взгляд, телефон тот же самый или телевизор покупать в кредит, насколько это оправдано?
1: То есть, если ты берешь какую-то вещь, без которой ты можешь обойтись, в принципе, сейчас, но ты вынужден ее взять в кредит, потому что у тебя нет денег на нее, получается, ты что, живешь непосредством?
2: Возможно. Возможно, непосредством. Если нет денег на эту вещь.
1: Ну, они будут. У меня еще зарплата, у меня еще аванс, у меня еще...
2: Ну, вот когда появится, тогда, может быть, и приобретать стоит.
1: Ну, вот я такой человек, но я не умею копить.
2: Хочу сейчас.
1: Ну, обычно говорят, что выгоднее копить.
2: Да.
1: То есть, грубо говоря, если я буду там выплачивать по 3 тысячи в месяц, вот, то я быстрее накоплю средства, быстрее рассчитаюсь. Если я не возьму в кредит и по 3 тысячи буду выплачивать, условно говоря, год, а полгода эти 3 тысячи пооткладываю, а потом куплю. Во-первых, дешевле произойдет, во-вторых, это быстрее произойдет, с той только разницей, что то я получу желаемое через полгода, а то я получу желаемое сейчас, но буду год еще должен.
0: Я думаю, стоит просто сесть и посчитать этот момент. Открыть кредитный договор и посмотреть. Переплата там 26% в год, ага, с 10 тысяч это уже 2600. А если бы я эти 10 тысяч, к примеру, отложил бы свой вопрос покупки не на год, а на два, и у меня бы лишние еще 10 тысяч появились. Я бы их в банк положил еще по 10%. И это уже разница 3500 в год. А это уже ни много ни мало, 35% от всей стоимости кредита, который мог бы быть.
1: Но это хорошо, когда ты умеешь считать.
2: У меня есть одна знакомая, она не умеет.
1: Считать не умеет, да.
2: Не умеет считать и не умеет откладывать.
1: И вот что делать такому человеку, который и считать не умеет, и откладывать
2: парадокс.
1: Не умеет?
2: Она говорит, если бы я не брала в кредит, то у меня не было бы телевизора, не было бы телефона, не было бы машины и всего остального.
1: Угу.
2: Она говорит, я просто не могу откладывать. А когда у меня 4 кредита одновременно,
1: ага.
2: Ну куда деваться, нужно выплачивать.
1: И она вынуждена работать даже тогда, когда не хочется,
2: да.
1: И впахивать, чтобы только вернуть. Интересная мотивация. Может быть, как раз для ленивых кредитов?
2: Ну, возможно. Нет, это реальная история. Она говорит, я бы не смогла бы все это приобрести.
1: Угу.
3: Чувство ответственности у нее есть, она готова выплачивать, но у нее нет навыков планирования, там, накопления.
1: А что будет с ней, когда у нее произойдет какая-то беда с работой?
2: Ну, это страшный вопрос.
0: Тут вспоминается, наверное, Библия и вообще вопрос, откуда рабы появлялись. В тот момент, когда ты берешь какие-то на себя обязательства, не можешь выполнять. В то время ты считался конкретно юридически рабом. То есть над тобой был хозяин и управитель. Но сегодня разве вопрос рабства он не актуален? Ты, конечно, подписываешь договор не рабства, а кредита. Но мне кажется, что сильно большой разницы в этом нету. Если ты работаешь на хорошей работе, у тебя есть стабильные деньги, ты в себе уверен, ты покупаешь какую-то вещь, которая тебе, ну, кажется, нужна. На следующий день тебе приходит работодатель и говорит, ты знаешь, я вот тут подумал, мы могли бы больше заработать. Давай вот тут я схему одну разработал, и тебе надо в ней принять участие. А у тебя кредиты. у тебя в этом, в следующем еще 12 месяцев подряд у тебя обязательства перед банком, а то еще и, скорее всего, и перед одним. Что в этом случае делать? Ты загнал себя в рабство, ты раб обстоятельства. Либо тебе соглашаться на эти серые схемы и идти против своей совести, либо тебе иметь проблемы с банком. Чтобы не встать перед таким выбором, мне кажется, нужно не просто посчитать, а подумать. И даже не подумать, а помолиться. Спросить у Бога, нужно ли мне сейчас это или нет. Бывают такие моменты, вот тут прозвучало про ипотеку, да? Мне кажется, здесь чуть более оправданно. Кредит, как вы считаете?
2: Ипотечное кредитование? Ну, да. Ну, возможно, потому что ипотечное кредитование, оно обеспечено недвижимостью. И даже если что-то и случится, в любом случае должна быть страховка, страхование этой ипотеки. Ну и, конечно, здесь не такие большие риски. Вот можно один отрывок библейский прочитать?
1: Обязательно. Обязательно.
2: Смотрите, в книге Второзакония, в 28 главе, здесь есть Божье благословение как результат праведной жизни израильского народа и Божье проклятие, если они от него отвернутся. И вот смотрите, среди благословений, 13 стих написано, «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которое заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». А в 12 стихе, вот он, в 13 он пишет, «Сделаю тебя главою, а не хвостом». А почему так? И еще одно сравнение. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь, земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом».
1: То есть, что получается, при Божьих благословениях ты не будешь брать взаймы? Будешь только давать взаймы?
2: Да, и вот это вот сравнение. Ты будешь головой, а не хвостом. А чуть позже, в этой же главе, мы читаем, если ты не будешь жить по Божьим уставам, пришлец, который среди тебя будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы, он будет главою, а ты будешь хвостом. Интересное сравнение. Человек, который берет в долг, он становится хвостом, а тот, который дает средства, тот главенствует над ним.
0: То есть у головы какие функции? Вести за собой, идти впереди.
2: Командовать.
0: Управлять указания. Процессом, да, давать указания. Да. А у хвоста просто молча, безропотно следовать туда, куда тебя ведут, и делать то, что тебе приказывают.
1: Совершенно верно. По мыслям хозяина.
2: То есть если человек берет кредиты, он уже не может управлять своей жизнью.
3: Но здесь этого не написано, во-первых. Во-вторых, этот текст был взят за основу идеологии, что если ты богат, ты благословен, а если ты беден, значит, ты проклят, который Христос не одобрил, да? И опыт первого столетия, когда многие хорошие христиане, добрые верующие люди вообще были мучениками за свою веру, и ни о каком там богатстве давать взаймы вообще речь не шла, а наоборот обнищали полностью ради своей веры. То есть это в контексте вот эпохи израильского народа, в контексте завета, который Бог заключил с Израилем на Синае, вот это актуальная глава. Но она не универсальная, я бы не сказал, что она запрещает брать кредит.
2: Она не запрещает, я лишь говорю о том, что здесь конкретно написано, смотрите, он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать. Он будет главою, ты будешь хвостом. Все очень просто. И я не раз сталкивался с такими обстоятельствами жизненными, когда человек в унынии страшенном, в душевном кризисе, не знает, что делать. Начинаем беседовать, все очень просто. У него уже 8-9 месяцев просроченные платежи. Он не хозяин своей жизни. Вся зарплата или там пенсия уходит на погашение задолженности.
0: Который увеличивается, конечно, увеличивается, конечно, увеличивается день,
2: да,
0: ото дня.
2: Да, совершенно
0: Взял новый кредит, чтобы перекрыть старый кредит.

0: и так далее.
1: А тот, которому он должен, управляет его жизнью теперь. А раньше, если при других обстоятельствах, мы читаем, что ты, если ты голова, то ты даешь долг.
0: У меня одна девушка работала, интересная. Она постоянно до аванса, до зарплаты звонит: Артем Александрович, можно ли я возьму вот тут пару-тройку тысяч? Мне нужно вот за квартиру заплатить, мне нужно покушать что-то купить, вот мне лекарства нужно купить. В один прекрасный день я захожу в магазин и вижу на столе новый iPhone, который на тот момент уже там порядка 50 тысяч стоил. Причем работала она так, шатковалка. У меня слов не было. Этот человек на протяжении нескольких месяцев просит денег чуть пораньше. Да. А сейчас у нее есть этот кредит. Но самое интересное случилось позже. Пришлось с ней расстаться, потому что она нехорошо выполняла свои обязанности. И через, наверное, полгода я увидел на Авито этот самый телефон. Он стоил, по-моему, что-то 14 тысяч уже. То есть она взяла его около 50, плюс наверняка были проценты, потом за 14 продала. То есть здесь стоит смотреть ту вещь, которую ты берешь, сколько она будет стоить завтра и послезавтра. Если касается вопрос техники, там, телефонов и всего прочего, то, скорее всего, когда ты вышел из магазина, они уже потеряли 30% стоимости. Если ты берешь квартиру, то, скорее всего, в большинстве случаев она будет стоить даже чуть дороже, чем в тот момент, когда ты ее покупал. Таких примеров масса, когда люди брали ипотеку и после этого оказывались даже в плюсе после выигрыша, ну, после того, как выплатили этот кредит.
2: Вот здесь два момента фактически. Один момент, который хотелось бы поднять. В любом случае нас кто-то слушает, и кто-то уже в кредитах, кто-то планирует. Если у человека некая безвыходная ситуация, что ему нужно знать, на что обратить внимание, когда он вынужден фактически взять кредит по какой-то причине? Мы не будем сейчас брать во внимание причину, действительно ли она стоит того, чтобы брать кредит или нет. Вот он считает, что он вынужден. Что бы вы ему порекомендовали?
0: Первый вопрос, наверное, о объеме зарплаты. Если человек получает, предположим, 20 тысяч, а кредит берет на 10 или на 15 тысяч, стоит подумать, разумно это или нет.
3: Но он его уже взял.
4: Нет, он собирается брать, я так понимаю.
3: Собирается или уже взял?
2: Нет, собирается, если.
3: А, собирается?
2: Да.
0: Сколько у тебя
2: другой
0: коммуналка?
2: Другой вопрос будет по поводу того, кто уже взял, да.
0: Сколько коммуналка у тебя? Сколько ты на бензин тратишь? Насколько ты кушаешь? Насколько
2: то есть денег? Фактически составить бюджет вообще своих расходов.
4: Сколько возможно тебе выплачивать? Какую сумму максимально, да, или минимально? Вот, то, что ты можешь выплачивать.
0: Лучше
4: ты
0: максимально и минус 50%. Да. И да, вот да, на эту сумму кредит.
3: Хорошая рекомендация. Или, может быть, задать вопрос. А сколько лишних денег у меня ежемесячно остается? Угу. И вот на эту сумму можно брать кредит.
2: То есть если у меня после всех моих расходов денег не остается, а еще я занимаю по соседям,
4: то, наверное, кредит брать не стоит.
2: Наверное, кредит брать не стоит. Да, это на самом деле очень важно, потому что людям кажется, что если они возьмут этот кредит, то они решат свои проблемы вот сейчас. Но сам факт показывает, что раз у них не оставалось до, и еще приходилось занимать, то, что ты сейчас делаешь, это еще один займ, причем ты его берешь под проценты, и это не сосед, к которому ты можешь договориться и сказать: извини, дорогой, я сейчас не могу, принесу тебе завтра или послезавтра. И он, может быть, войдет в твое положение. Это банк, с которым ты заключаешь договор, и за просрочку ты будешь еще больше должен. Здесь очень важно. Но хорошо, а если человек уже влез? Человек, который еще не взял кредит, он может еще подумать, он может еще что-то посчитать, решить, может быть, к специалисту обратиться. Что делать, если ты уже влез? Если твои кредитные обязательства близятся к твоему заработку ежемесячному?
0: Ну, у любого банка нет желания потерять своего клиента. У него есть желание все-таки, чтобы люди выплатили. Я знаю, что есть огромное количество банков, с которыми можно договариваться о сумме, о сроке кредита. Может быть, есть еще раз...
4: О том, чтобы не росли проценты, да?
0: Ну, есть некоторые там фиксация процента и увеличение срока этого кредита. Брать новый кредит на его погашение, я думаю, что это самый плохой вариант.
4: Это однозначно не нужно. А вот изучить законодательство в этом вопросе для того, чтобы как-то, ну, чтобы банк на себя не давил, может быть, даже в судебном порядке. Это просто практика в последние годы, она так часто менялась, что сейчас трудно дать какой-то конкретный совет. Нужно вникнуть, изучить, может, обратиться за помощью кому-то из юристов, специализирующихся в этой области. Потому что могут продлить время кредита, могут как бы, ну, зафиксировать процент или вообще как бы его убрать. Ну, здесь нужно думать. Но ни в коем случае нельзя прибегать к таким крайним мерам, что вот теперь все, жизнь потеряна, я больше как я могу, и все. И тем более думать о суициде здесь категорически нельзя, какой бы трудной ситуации ни оказались.
2: Да, особенно потому, что по наследству передается не только твое имущество, но и твои долги. И поэтому, если ты сам еще пока с руками и ногами хоть как-то можешь способствовать выплате этого кредита, то если ты решишь воспользоваться суицидом как средством для того, чтобы сбежать от ответственности, ты только подставляешь своих близких под то, что ты наделал. Это однозначно не вариант. Вот. Есть средства, знаю, по поводу и реструктуризации кредитов, возможно, смена банка. Не взятие нового, замечу еще раз, не взятие нового кредита на погашение старого, но смена банка при текущем кредите, и она часто тоже помогает заморозке процентов на несколько месяцев хотя бы, что тоже может помочь выплате так или иначе. Есть ли еще какие принципы, которые могли бы помочь, нет?
4: Ну, интересно, что сами банки иногда навязывают вот эту систему, там перезанять, чтобы переотдать, да, вот они когда звонят, они же звонят, наверное, всем нам тоже, да, звонят, да. Вот вам карточка, я говорю, да спасибо большое, у меня уже там столько предложений, но это вот правда же, представьте, правда же хорошо, что если вдруг вы не сможете погасить вот там кредит, вы можете взять вот этот, с этой карточки погасить там, и у вас там 100 дней, да, без, да, процентов, да. А потом вы сможете вернуть, то есть такое ощущение, что иногда банки сами хотят подсадить человека вот на этот замкнутый круг. Здесь главное понимать, что вот этого нельзя допустить. Если мы берем кредит, то берем исключительно для рациональной цели, исключительно оценив и взвесив свои возможности для того, чтобы его можно было выплачивать. Да? И цель действительно должна быть достойной. То есть вот эти вот все вещи, как быстро деньги, там что-то стрельнуло и там побежал, я бы не стал этого делать. Может быть, это для развития бизнеса, может быть, это для улучшения жилищных условий, там, может быть, для образования. Не знаю, у каждого они там свои эти критерии, но главное, что это должно быть рационально.
2: Долгоидущие приоритеты, по, да, крайней мере, у того, что ты приобретаешь.
4: И долгоиграющие приоритеты, да.
0: Вы интересно еще вопрос подняли, такой как кредитная карточка с лимитом беспроцентным. Очень серьезный такой психологический ход. Возьмите карточку, можете пользоваться 100 дней без процента.
4: Без процента.
0: Вот как это вообще без процентов? Как вы думаете, банку интересно отдавать деньги, не получая обратно большую сумму?
2: Банк однозначно рассчитывает, что ты возьмешь раз, возьмешь два, а на 25-й раз ты возьмешь, и у тебя что-то произойдет в жизни. И ты просрочишь.
0: Представляете, это огромная банковская система.
2: Их, да? Статистика доказывает, что потом те, которые в итоге просрочили, они оплатят теми процентами всех тех, кому они дают без процентов на короткий срок. Ну,
0: кстати, банковская система, которая строится на том, что человек обязательно в какой-то момент возьмет больше, чем ему нужно. Она, да, настроена, она просчитана. Это вопрос для того, хочу ли я сейчас взять кредит. Если банковская система просчитала, идет на такие серьезные вещи, как проценты без кредита, ну, вещь, и уверена, что ты в любом случае...
4: Оплата банковской карты, и даже если ты не пользуешься кредитом, ты все равно за нее платишь, то это тоже выгода банка. Так что не всегда они такие злоумышленники. Но вот менеджеры, так скажем, более низких звеньев, которые реализуют эти карты, вот у них это прям четко слышится вот, в их предложениях, прям даже иногда противно становится.
3: На самом деле есть карты, которые не нужно содержать, не нужно платить за содержание карты, и там небольшие лимиты. Система вся рассчитана на то, чтобы научить брать кредит тех, кто этого еще ни разу не делал. Вот по поводу ситуации, когда серьезная задолженность и у человека суицидальные мысли, ну и все, что с этим связано. Здесь есть несколько важных вещей, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, нельзя убегать и прятаться от банка. это не поможет.

0: Второе, нужно делать хотя бы минимальные выплаты. Если, скажем, ежемесячная выплата 10 тысяч, нужно делать хоть сколько есть, 1000, 2, 3, 500 рублей. Неплательщиком признается человек, который в течение определенных месяцев не платит вообще по кредиту. И то вот есть, тогда уже начинаются.
1: То есть лучше заплатить проблемы. 500 рублей, чем не заплатить.
0: Конечно,
1: вообще.
2: Банк охотнее просто пойдет на разговор с тобой, на встречу тебе, если он видит, что ты хотя бы что-то
0: делаешь. Суд не признает человека неплательщиком, если он делает ежемесячные, очень маленькие выплаты. Вот это важный момент, на который следует...
3: И потом в судебном порядке можно уменьшить эту выплату, да, и проценты заморозить. Потому что если ты вдруг стал неплатежеспособным, как это можно...
1: Да? И как уже говорилось, у нас меняется законодательство в этих вопросах достаточно часто, и кто знает, какие будут законы, когда люди будут смотреть это, не пренебрегать советом однозначно, не пренебрегать помощью, как помощью экспертов в этой области, так и помощью, может быть, психологов, потому что это однозначно огромный стресс для человека, и здесь очень важно, чтобы у человека была помощь. Как из этой ситуации выходить? Очень легко попасть в подобные ситуации, и очень сложно бывает из них выйти. Есть ли какие-то моменты, которые можем обговорить для того, чтобы жить без кредитов? Возможно ли это в нашем мире, когда пытаются тебе эти кредиты навязать вплоть до того? И какие рекомендации для того, чтобы это было?
2: Тут вопрос менталитета. Если брать и смотреть на Россию, ведь не так давно кредиты появились в том виде, в котором они сегодня пропагандируются. Но если взять, к примеру, США, да, то мы знаем, что вся эта система, по сути, построена на системе кредита. Само государство огромное количество денег берет в кредит. И то же самое у граждан. За образование в школе кредит. Уже заплати. За университет, да, кредит. Если у родителей, конечно, денег нету. А у них свои кредиты. Дом – кредит, машина – кредит. То есть это некоторая цель – сделать граждан рабами. Я не боюсь этого слова, потому что сегодня поистине большие такие масштабы приобрела эта проблема. И сегодня мы тоже видим. Я недоволен своим домом. Какие проблемы? Не откладывай все на потом. У одного известного банка даже такой есть лозунг. Чтобы вы не откладывали жизнь на потом. Чтобы не откладывать жизнь на потом, нужно заработать на эту жизнь сначала. И мне кажется, это первое, что нужно понять, уяснить, запомнить. И, к примеру, вот на бизнес-кредит это хорошее дело. Если ты уже имеешь определенные финансы, если ты имеешь успех, если ты четко прочитал, к примеру, второй филиал своего бизнеса,
1: ты, может быть, имеешь и навык определенный, потому что ты сейчас возьмешь, а у тебя не сложится просто потому, что ты не умеешь.
2: Второй вопрос. Если ты даже самый минимальный маленький капитал на небольшой бизнес не смог скопить за свою обычную жизнь и работу, если ты не умеешь сегодня управлять своими финансами и пойдешь брать кредит, навряд ли оно у тебя вообще выгорит. Это, конечно, как бы не стопроцентное правило, но мне кажется, что в большинстве своем вот эту уверенность в себе, если человек сможет чуть-чуть подавить, и желание жить чуть выше, чем он сейчас живет, не по своим средствам, то все выровняется.
1: Выходит, это то, о чем мы говорим во всех этих передачах, посвященных финансам и Библии, это умение ими управлять. Чтобы ты управлял финансами, а они финансы управляли тобой. Чтобы те цели, которых ты добиваешься с помощью финансов, они были оправданными, были достойными, а не сиюминутным желанием. И в совокупности всего этого, когда ты уже становишься хозяином этих денег, а не они хозяйничают над тобой, тогда, я думаю, как раз-таки не будет проблем. Но если ты переживаешь о том, что ты не умеешь управлять деньгами, то кредит – это точно не выход. И это не поможет только усугубить ситуацию. Вот на этой ноте, наверное, стоит разговор о кредитах закруглить. И добро пожаловать в следующий раз на новые интересные темы о финансах и Библии.

можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: и Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно сказать, трудно объяснить, от чего спасать. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнятся и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро,

мы летим. А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом, и много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось, однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Но мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь. И вот так каждый день, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но, вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенрю подселили, гнездышко из ваты обустроили, попить, поесть в изобилии, ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам, а там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же, его даже узнали, что его зовут Кеша. И что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша.

0: кушать.
1: Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето, там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой, там много таких, как ты, там свобода, там край твой, там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ: да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу, у меня есть пища, вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: гром не грянет, мужик не перекрестится. Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которые от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова: народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Не хочется ли вам спросить: скажи, а какое оно, это Царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе.

главе вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте, «не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? «Души делающих это истреблены будут из народа своего». Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости? Я думаю, да, это очевидно. «То земля не даст силы и свергнет себя». Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог
вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну, пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богослова. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его, и агнец».
и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне,

для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они

и повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте! Миссия каждого верующего человека – обращать к вере других людей. Ведь сам Иисус Христос сказал ученикам: «Идите и научите все народы». Действительно ли каждый христианин должен быть благовестником? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Тарской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова вас видеть в нашей студии. Когда человек обретает веру в Бога, начинает ходить в церковь, и вот он уже во многом подкован, да, ему говорят: вот теперь ты должен обращать к вере других людей. Каждый верующий человек – благовестник. Написано: идите и научите все народы, и, пожалуйста, вперед выполнять это великое поручение Христа. И я скажу, что разные люди в церкви относятся к этому по-разному. Кто-то с радостью идет, любит общаться и людям рассказывать о Боге. А вот я, например, когда в церковь пришла и походила какое-то время туда и услышала этот призыв, я, не сразу скажу, не с большой радостью к нему отнеслась, потому что есть какой-то барьер в общении с людьми. Как-то ты стесняешься о Боге говорить, и как-то ты к этому не готов. Вот скажите, пожалуйста, что имел на самом деле Иисус Христос, когда сказал ученикам: идите, научите все народы?
1: Да, это самый известный текст. Евангелист Матфей его описывает и говорит, что Иисус говорит эти слова: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Как я вас научил, так и вы поступайте». Но вы никогда не заостряли внимание, а какие события там происходили? Когда эти слова говорит Иисус Христос? Никогда не следовали этот вопрос?
0: Ну, насколько я помню, это ведь было уже после его воскресения.
1: Однозначно.
0: Да? Да, после его воскресения. А какие события? То есть была крестная смерть, была печаль учеников по этому поводу. Воскресение. Вдруг ученики увидели: так он же воскрес, учитель-то воскрес. И вот дальше Иисус должен вознестись на небо, а ученики остаются. И вот эти слова сказаны им. Что идите, научите все народы, ну, как бы, я так понимаю, обратите их в христианскую веру. Расскажите о Христе, да.
1: Да, да. Да, в принципе, любой христианин, наверное, так бы, как вы ответили, так бы и ответил. Но есть один нюанс.
0: Так.
1: А нюанс он заключается в следующем. Мы знаем, что Иисуса распяли, и Он говорит: я на третий день воскресну. Это они не слышали, уразумели после, как написано в Писании. Ну вот, Иисус воскрес, и удивительно, но женщины первые об этом узнали. Мужчины где-то находились, они были в страшном смятении. Иисуса распяли, он умер, его положили в гроб. И тут неожиданно приходят женщины и говорят: а вы знаете, гробница-то пуста. Бежит Петр, Иоанн, забегает, Петр заходит в гробницу, нету. Вот пелены лежат, а Иисуса нету. Опять явление Иисуса Христа в первую очередь женщине. Он говорит: Мария, говорит, что ты плачешь? Вот, да, говорит, садовник, да, куда ты унес? А, видит, это же его учитель, ее спаситель. Вот он оказывается. И здесь он обращается к ученикам и говорит, он является к ним, где они закрылись, он к ним является и говорит: я вам повелеваю, идите, мы с вами.

0: Мы встретимся в Галилее, идите туда. Ученики, на тот момент уже 11 апостолов, отправляются в Галилею. Отправляются, куда их отправляет Иисус. Они приходят туда, Он-то повелел, Он-то сказал, а что делать? Что нам тут делать? Если вы помните хорошо эту историю, Петр из них самый первый, самый всегда отважный, самый такой, который принимает решение. Именно тот Петр, который сказал, Господь, повели мне, я пойду. И пошел же он.
1: По воде, да?
0: Да, он же пошел. Он же пошел. Картина Айвазовского очень хорошо описывает, как он пошел на дно, точнее. Как он пошел на дно, как он начал тонуть и закричал «Спаси!» Иисус ему протягивает руку и вытягивает. Это Айвазовский описывает эти события. Но интересно, что Петр, вот этот Петр, он там, в Галилее, куда их послал Иисус, он говорит, кто со мной рыбачить пойдет? То есть Иисус их туда посылает, они туда приходят, они вроде бы послушались Его, а на самом деле что делать? А давайте рыбачить. И вот они отправляются на рыбалку, и когда они ничего не поймали, тут неожиданно появляется Иисус на берегу, говорит, забросьте, они забросили, вытаскивают огромное количество рыб, и в этот момент Иоанн говорит Петру, Петр, но ведь это же учитель наш. Вон он стоит на берегу. Он не судил их. Он им не сказал, что вы тут делаете. Я вам сказал, что вы дождитесь меня, я вам там приду, все расскажу. Или идите там благовествуйте. Он ничего не сказал. Он говорит, хорошо, закиньте, раз вы уже пошли рыбачить, закиньте, поймайте. И Петр кидается в воду, плывет к берегу. Там Иисус готовит им еду. И там как раз Иисус говорит ему, Петр, любишь ли ты меня? Он отвечает, да, люблю. Происходит диалог у них. Он говорит, паси овец моих. И вот в этой Галилее, туда, куда послал их Иисус, это была первая встреча Иисуса с ними. После чего они сделали вывод, что теперь им не рыбачить. Это не их теперь задача. Для чего-то Иисус их там, туда их послал, и для чего-то Он желает именно там. А ведь они пришли на то место, где их лодки, где они занимались своим бизнесом, где они продавали рыбу, где они рыбачили, где они зарабатывали деньги. Ну, их жизнь там. Они пришли, в принципе, на свое место. И вот второй раз при встрече Он как раз им и говорит эти слова. «Идите и научите». Это вторая встреча там, в Галилее. Именно там он, понимаете, у них переосмысление вот этого понимания «идите, научите». То есть есть приоритеты нашей жизни. И эти приоритеты, как бы Бог ученикам показывает, что этот приоритет – это Он. Каким бы вы делом ни занимались, пошли вы рыбачить, пошли чем-то вы занимаетесь, у вас есть хобби, у вас есть работа. Он говорит, все это хорошо. Но в этой работе, в этом хобби у вас должен быть приоритет. И этот приоритет – это Господь Иисус, который вам может помочь, который вас спасет, который вас наставит, который будет источником вашей жизни и ваших побед в вашей даже работе. Но в этой работе, Он говорит, вы как раз научите. Будете вы работать на заводе – там вы должны научить людей о Христе, как на этой работе вам помогает Христос.
1: То есть это должно, я так понимаю, естественно, встроиться в нашу обычную жизнь. То есть для этого не надо бросать работу, да, становиться прям, миссионером, хотя, в принципе, ученики ими и стали.
0: Ими не стали.
1: Они, например, вот кто? Павел, да, он делал палатки. То есть он все-таки зарабатывал себе трудом. Сам, да, он работал, но и по ходу он и благовествовал.
0: Да. То есть, понимаете, вот идите научите, это вот не просто повеление «бросьте все». Это повеление, что учение об Иисусе Христе, о том, вот мы с вами говорили, что придите, расскажите ему все, то этому надо научить людей. Вот

0: Я вот считаю, вот мы вот с вами очень хорошее дело делаем. Мы с вами сейчас размышляем, мы с вами говорим, и человек, который будет слушать, он будет обучаться. Он будет обучаться, кто такой Христос, как с ним общаться, как ему доверять, как он может наладить контакт с Иисусом, как он может услышать его. Вот в разговорах человек учится. И, соответственно, когда я прихожу на работу, получается, своими действиями я буду обучать. Вот, наверное, вот мне сейчас просто мысль пришла поделиться своим одним опытом, когда я попал в больницу. Получается, я готовился к служению, и, кажется, я выполняю эту миссию «иди научи». Выйду за кафедру как служитель, священнослужитель, и буду говорить о Христе, я буду людей учить, рассказывать. Я готовлюсь к служению, и было четверг вечер, вот я сейчас просто сопоставляю, в субботу я на служение должен был пойти, это был вечер четверга, я приезжаю домой из духовной академии, где прошел обучение, и с утра в пятницу я встаю и по привычке чищу зубы. И когда я чищу зубы, у меня вода потекла. Я, кажется, не могу сжать губы. У меня сразу что-то не так с моим организмом. Я позвонил врачу, неврологу знакомому. Я говорю, у меня по ходу дела лицевой нерв. Она говорит, срочно приезжай ко мне в клинику, мы сейчас будем смотреть. Да, врачи меня обследовали, у меня застужен лицевой нерв. У меня левая сторона повисла, и у меня глаз не моргает, а губа не сжимается. То есть я начинаю зубы чистить, а у меня с этой стороны вытекает вода. Все, у меня вот как? Ну, я же служить Богу, я же вот проповедь, мне же надо говорить, мне же нужно наставить, мне же надо научить людей. А у меня, ну, а такая...
1: Надо лечиться здесь,
0: надо,
1: да?
0: Надо лечиться, мне надо срочно лежать. Мне говорят, так, все, мы вас кладем, сразу горшню мне лекарств, сразу капельница и тому подобное. Врачи знают, что надо делать в этой ситуации. И вот я лежу там день, второй, третий. Приходит врач и мне говорит, вы знаете, чтобы вот не забыло мое тело, как говорится, мое лицо... вот как оно должно действовать, вы должны вслух читать. То есть, чтобы я проговаривал слова, а мне же они будут заплетаться, потому что язык плохо действует, губы. Он говорит, ну, вы должны вслух читать. И здесь, ну, мне какая мысль приходит? Что я могу читать?
1: Писание.
0: Ну, конечно, Слово Божие. И я говорю всем в палате, говорю, вы понимаете, такая ситуация, я должен в палате, ну, я должен читать. Но у меня кроме Библии ничего нету. Я буду читать Библию. Все говорят, ну, хочешь, читай. Рассказал врач в присутствии их. Читай.
1: Это же лечение.
0: Да. Это же лечение. Да. И вот тут я открываю. На тот момент я подошел как раз Иакову. Читать Иакова. Послание Иакова. И как раз прямо с первой главы. Ну, если кто читал, или вот зрителям, почитайте Иакова. Там как раз о страданиях, о переживаниях, о вере, о крепости и так далее. И я стал читать по одной главе в день. И вы знаете, вот первый день я читаю вслух, второй день. На второй день уже вокруг меня начали люди собираться. На третий день вся палата говорит, так, все, по времени сейчас будет читать. Все, мы все вокруг меня собирались, слушали Якова. Им было интересно, потому что я не просто читал, но я еще и размышлял над текстом. Вы понимаете? И вот как бы Господь говорит, идите, научите. То есть идите, научите, как нам разговаривать с Богом, как нам понимать Его, как мы выстраиваем отношения с Ним. То есть научите, люди будут наблюдать, и они будут это применять, это учение.
1: Это вообще очень интересная история, как вот Господь вас поместил в такие обстоятельства, где как бы и официально разрешено было, можно сказать, проповедовать, и никто не мог быть против даже такого благого дела, ведь это же для здоровья, да?
0: Да.
1: Вот, а есть же такие ситуации, когда человек... Вот вы пастор, вы священнослужитель, вы тогда академию, да, окончили уже духовную, и как бы это ваш труд, ваша работа. А вот есть люди... которым тяжело говорить, да и вслух просто...

0: вслух других читать тоже тяжело. То есть скромный человек, который привык не выделяться. Вот он в церкви хотел как-то так спокойненько провести время для души, а тут ему надо идти и благовествовать. Вот, ну, там, соседям, например, рассказывать, да, там, на работе коллегам. И он не знает, с чего начать, как подступиться. И у него чувство вины, что он не выполняет этого великого поручения. Ну, и нет ни сил, ни духа, чтобы начать. Вот что в этом случае делать?
1: Ну, я всегда советую, надо быть самим собой. Вот знаете, у каждого свой талант. Вот один раз я с одним ветераном, пастором-ветераном общался, и он рассказывал, говорит, вот у меня тоже как-то вот не складывается вот так вот просто подойти к человеку. Но один раз в церковь пришел человек, который уверовал, принял Христа в свое сердце и стал вот постоянно собрание посещать. А у этого человека вот он просто легко подходит к людям. Ну вот он может подружиться, заговорить, а потом уже вот как-то вот у него сложность получается. Угу. И этот человек говорит, слушай, пастор, вот давай мы с тобой вместе скооперируемся. Я буду знакомиться, а ты будешь потом общаться, угу. Потому что мне потом наклеится. И вот как бы Господь, он дает каждому свой талант. И, может быть, этот человек, он самый добрый. Может быть, этот человек очень сильный, молящийся человек. И он как бы свою лепту вот эту включит, потому что он будет молиться, он своей добротой будет людей привлекать ко Христу. Потому что Христос, вот он же говорит, вы можете только тем, что вы имеете. Вот дать то, что вы имеете. Случай у меня тоже был, когда я ковидом болел, лежал в больнице. И вот, находясь в ковиде, в больнице, мне звонок по телефону. Позвонил молодой человек, которого призвали в армию. До этого как-то он в церковь особо не ходил. Редко бывало, когда он появлялся, то одни дела, то другие, то проспит, то еще что-то. Ну, всегда какие-то причины были. А тут он, его призвали в армию, он попал в учебку. И в учебке неожиданно он говорит, я буду служить Господу. Вот я буду рассказывать людям о Господе. Я буду... Вот, вот у него такое побуждение. До этого вот просто вот не происходило. И, соответственно, он отцу позвонил, говорит, отец, как вот мне благовествовать? Он говорит, слушай, вот есть пастор, давай ты ему позвони. Он служитель, он знает. И вот он мне звонит. Плюс, как я военный, у меня больше опыта, как военным благовествовать. Я, знаете, что я ему сказал? Я говорю, ты дашь только то, что у тебя есть. Вот ты хочешь от меня получить что-то, чтобы дать другим. Я говорю, но ты можешь другим дать только то, что у тебя есть. Вот любишь ты Христа? Я люблю Христа. Я говорю, ну, покажи, что ты любишь. Расскажи об этом. Вот как ты понимаешь Писание? Он говорит, ну, я вот так понимаю. Я говорю, вот об этом говори. Ты можешь дать только то, что ты можешь дать. И то, что у тебя есть, именно то люди и примут от тебя. Поэтому идите, научите, дайте то, что я вам дал. То, что вот вы получили, то, что вы имеете. Дайте это людям. Расскажите. Расскажите свой опыт. Расскажите свое отношение с Богом. Поделитесь этим. И через это люди поверят. Люди примут Бога. Потому что ты не будешь придумывать что-то. Ты будешь тот, кем ты есть. Вот кем я есть, тем я и могу делиться. Вот что у меня есть, то я вам вот рассказываю. Что у меня нет, я вам не расскажу.
0: Ну, то есть это, опять возвращаемся к тому, что это должно быть естественно.
1: Да.
0: И мы не должны играть чью-то роль, не надо становиться апостолом Павлом или своим пастором. Вот. А надо продолжать оставаться собой, но если человек, он искренне верующий христианин, он найдет способ, как, что, ну, ему откроется, где что сказать и на что обратить внимание, да?
1: Один из библейских текстов, все, что хочется мне в нашей передаче прочитать, это «Деяния апостолов», 11 глава. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот вроде бы, ну, о чем текст? Чему он нас может научить? Ну, ничему особо. Но почему я его выбрал? Почему я заостряю внимание на нем? Потому что ученики в Антиохии стали называться христианами. Почему? Почему их христианами стали называть? Ну, потому что они говорят о Христе. Вы знаете, о чем я говорю? Что наполняет мое сердце? Он говорит, идите, научите, чему я вас научил. То есть, идите, расскажите обо мне. О настоящем Искупителе, о настоящем Спасителе. О том, кто говорит, придите ко мне, труждающий, я успокою вас, я вам дам. То есть об этом. И когда в Антиохии стали говорить, и они же говорили о Христе постоянно, их стали христианами называть, потому что они о Христе говорят. Ну, это же очень все просто.
0: Ну, да, Сергей Анатольевич, а вот есть еще такие случаи, когда человек, услышав, что он должен проповедовать, ну, эта мысль, конечно, ему нравится, он вдохновлен, и он решает, ну, ни дня без благовестия. Мир-то погибает ведь вокруг. Надо как можно больше людей спасти, рассказать им о том, что Христос Спаситель, прими его, покайся. И вот он молится, ну, каждое утро, Господи, открой мне, кому я могу благовествовать, да, серьезно к этому относится, и носит с собой или возит в своей машине разные буклеты, разные урочники, газеты, книги духовные, христианские, диски с песнями христианскими. И постоянно вот он находит возможность кому-то подарить книжку, буклет, проспект, вот, и не всегда в тему. И иногда, может быть, люди так, ну, нам это не надо, что это, мы это не спрашивали. Вот. А где-то он прям в точку попадает. То есть книжку подарил. Я как раз думала об этом. Там, да, спасибо вам за книжку, буду ее читать. Вот как вы вообще относитесь к такому методу благовестия? Насколько он правильный? Вот нужно ли нам действительно стремиться каждый день кому-то рассказать, прям кого-то искусственно даже искать, кому мы можем весть преподать, да? Может быть, это и правильно, может быть, это тоже, ну, как бы, один из способов, если человек это практикует, ему это нравится.
1: Ну, знаете, Господь ведет человека каждого. Угу. Да, бывают крайности у нас во многом, в чем бывает. Бывают крайности в лени, когда мы, наоборот, никуда не идем, хотя Бог нас посылает и говорит. Бывает крайность, вот как вы привели пример, который человек говорит, все, каждый день благовестие, каждый день мне нужно найти человека, каждый день мне нужно рассказать. Вы знаете, на самом деле мы каждый день благовествуем. Мы просто иногда этого не замечаем. Потому что самое лучшее благовестие – это наша жизнь. По нашим делам, по нашим поступкам люди оценивают, кто мы такие. Вот я вам привел пример. Их стали называть христианами. Вы понимаете, почему их стали называть христианами? Потому что они говорили о Христе. Их стали называть по их делам, по их поступкам, по их речи. Их стали так называть. Так и человек, он говорит, идите, научите. То есть мы благовествуем своими делами, своими поступками, не просто разговором. Сегодня я могу прийти, рассказать, и вы скажете, о, как он говорит, какой хороший человек. Вот он, настоящий человек-христианин. Пройдет день, пройдет два. И если мы с вами пересекаемся, через какое-то время вы дадите мне оценку, настоящую оценку. Угу. Вы скажете, да, он только и говорит, а поступает по-другому. Или вы скажете, да, он так и поступает. То есть ему можно доверять. Короткую историю свою расскажу тогда. В госпитале, когда я находился в Ростове-на-Дону, со мной лежали два полковника, которые уже были в отставке, они пожилые. Одному было там за 60, другому за 70. Они лежали со своей болячкой, я со своей болячкой лежал. И в один прекрасный момент они видели всегда, что я читаю Библию. Я всегда читал Библию. Вот ложился на кровать, читал, у меня было свободное время много, и я вот читал Библию. Как раз оттуда я начал вот этот пример от корки до корки читать. И они всегда приходили, и что они мне не говорили, что они не предлагали, я всегда только Библию читал. И у них уже сложилось мнение обо мне, как который читает только Библию и больше

0: ничего не читает.
1: Uh-huh.
0: И вот один раз иду я по коридору, они стоят с газетой. Один из них стоит с газетой и говорит: слушай, Сереж, тут есть статья о пришествии. Есть какой-то человек там в газете светской о пришествии Христа. Вот она тогда-то будет. На, почитай. Я беру газету, говорю: хорошо, я почитаю. Взял газету и зашел. Я пришел, лег на кровать, взял газету, стал читать эту статью. Было мне интересно узнать, что же там человек описывает о пришествии Христа. Как его ожидают в этом мире. Ну, просто было интересно. Заходят через какое-то время эти два человека, которые лежали со мной в палате. И у них глаза такие, что я читаю газету. Они прошли молча, только вот вид такой у них был интересный. Я так думаю, что-то они как-то... И все. И через какое-то время, после того, как я газету прочитал, говорю: все, спасибо, я прочитал. Он берет газету и говорит: я теперь тебе верю. Я говорю: как, в смысле, а до этого? Он говорит: понимаешь, когда ты взял у меня газету и сказал, что я прочитаю эту статью, я был на 100% уверен, что ты кроме Библии ничего не почитаешь сегодня. А после того, как ты сказал и сделал, для меня это стало, все понятно.
1: Угу.
0: Теперь я тебе доверяю. То есть, понимаете, наша проповедь Христа – это каждодневная. В каждом поступке, в каждом слове, в каждом действии. Видят нас, не видят нас. Наблюдают, не наблюдают. Но за нами, на самом деле, наблюдают. И каждый наш поступок – это свидетельство. Проповедуем мы Христа или нет? Каждое действие. Вот улыбнулся, не улыбнулся, грубо сказал, не грубо сказал. Все это вот наше свидетельство, нашей веры. Христианами можно нас назвать или нет? Вот в Антиохии их назвали христианами, потому что по их делам, по их жизни, по их поступкам, по тому, как они говорят и о чем говорят. Им сделали вывод. Поэтому Господь, когда говорит: идите, научите, а теперь вы расскажите и покажите, что в вашей жизни сделал я. Вот и все.
1: Сергей Анатольевич, спасибо вам большое за интересные примеры из жизни. Очень интересно слушать. И спасибо вам за ответы на вопросы. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга», и я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы.

0: живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Может ли дьявол давать человеку благо? Из Священного Писания мы знаем, что Бог благословляет. А может ли благословлять дьявол? И как не перепутать дьявольское влияние с божественным? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, есть такое вот, как бы это сказать, фраза не фраза, скорее некое предание, когда человек продает свою душу дьяволу. Ну, в общем-то, Гоголь об этом очень много всего писал.
1: Да, есть голливудская экранизация.
0: Да, ага. Ну, то есть это такая тема, достаточно избитая. Человек продает свою душу дьяволу, за это дьявол его, ну, благословляет.
1: Дает уже, ему.
0: Да, все, дает ему все, что необходимо, с одним нюансом, что да. Вот он живет тут, радует.
1: И лишен Царства Божьего.
0: Пользуется всем, но потом он в собственности дьявола. Насколько это вообще, ну, имеет под собой основание?
1: Ну, что самое интересное, при всей неоднозначности темы, действительно присутствует определенное представление о том, что, вы знаете, в каждой сказке, да, есть идея такая, да, и вроде как она не былится, но в ней присутствует определенная вещь, как наставление. То же самое, как и в притче Иисуса Христа. Это не, многие притчи Иисуса Христа, это не значит, что это дословный какой-то пересказ какой-то ситуации. Это некое иносказание, в котором есть мысль центральная.
0: Иллюстрация.
1: Да. И вот эта тема, которая очень давно появилась на самом деле в истории человечества в отношении продать душу дьяволу, как высказывание, но в нем есть, в нем присутствует определенная частица правды, которая работает в реальности. Во-первых, нужно понять вообще, что мы понимаем под благословением от Бога. Да? Угу. Очень часто бывает так, что непринимаемое нами сегодня от Бога в долгоиграющей перспективе является благословением. То есть, если Бог тебе чего-то сегодня не дал, чего-то очень хотел, но в итоге это могло помочь тебе обрести на самом деле твердость под ногами, чувство уверенности, там, надежду, веру, любовь в своей жизни. И в какой-то момент, когда ты разочаровываешься, не получаешь чего-то от Бога, ты как бы думаешь, ну что такое, ну почему Бог не дает, да? И у тебя какое-то расстройство. Но потом ты понимаешь, что это был лучший вариант. И ты считаешь это благом, да? Бог благословил. Точно так же и в отношениях с противоборствующей Богу стороной. В моментном состоянии, да, дьявол может пообещать тебе что-то, да, и это не происходит, допустим, в прямом каком-то диалоге, да, ты просто начинаешь выбирать в каком-то моральном, там, каком-то этическом представлении, в понятиях заповедей Божьих, ты предпочитаешь для себя выбрать непослушание, ты предпочитаешь для себя выбрать не волю Божью. И в краткосрочной перспективе это вроде как бы для тебя благо, да, ты такой, да, классно, да, я там заработал на этом, вот здесь схитрил, вот здесь вот у меня получилось, вот здесь вот не сказал правду, оно пронесло, вот здесь вот как бы это, и вроде как оно сработало, и ты только думаешь, ну, это благо, это классно. Но в долгосрочной перспективе ты за это вынужден будешь потом платить здоровьем, имуществом, да, и в конечном итоге потери Царства Божьего, потому что совесть становится невосприимчива к Духу Святому.
0: В Священном Писании есть такое понятие завета. И, в общем-то, именно к отношениям завета Бог нас призывает. То есть завет – это некое соглашение. Угу. То есть я прихожу к Богу, я должен что-то отдать свое, и Господь мне обещает дать что-то свое.
1: Со своей стороны, да.
0: Да. Ну, можно говорить о том, что на самом деле, что я могу Богу дать, и, ну, как оно...
1: А что Богу вообще нужно?
0: Да, да, и оно и так его, в общем-то, все по праву, как Творца и так далее. Но, тем не менее, вот сами отношения, ну, такие отношения-соглашения.

0: То есть есть некое, вот, ну, как мы приняли, что вот есть договор между людьми. Договор всегда предполагает, что ты мне, я тебе.
1: Обоюдные условия.
0: Да, обоюдные какие-то условия. Вот такой же принцип в Священном Писании, он тоже есть. То есть договор между Богом и человеком. Угу. И в этом плане то, что Бог обещает, это и есть благословение. То есть вот, пожалуйста.
1: Он прямым текстом, да, мы читаем Ветхий Завет, там прямым текстом написано: «Избери», говорит, что, да, вот тебе два варианта, два пути твоего следования, два условия, и какое ты изберешь, ты получишь и результат. Изберешь ты непослушание Богу, будет у тебя вот это, вот это, вот это, вот это. Изберешь послушание Богу, будет благословение в этом, в этом, в этом.
0: Есть ли, описывается ли в Священном Писании некое подобие договора между человеком и противной стороной, между человеком и сатаной?
1: Ну, самый такой, можно сказать, яркий, да, как бы предмет подобного договора, он описан в двух случаях. Первый случай — это в книге «Бытие», когда сатана разговаривает, да, через змея разговаривает с Евой и предлагает ей, да, он компрометирует Бога и говорит, что в чем проблема съесть запретный плод? Не умрешь. То есть он как бы пытается...
0: Будете как
1: боги. Да, он говорит, будете как боги. И вот со своей стороны он обещает откровение, которого Ева не знала, но которому, возможно, ее тянуло. Да? То есть ты станешь как Бог. То есть ты же общаешься с Творцом своим, да? Не хочешь ли обладать его силой, его мощью, его величием, его знаниями? Без проблем, я тебе могу это предоставить, съешь этот запретный плод. И второй, он говорит, вы как бы, ну, смертью не умрете. Кто сказал, что вы умрете? Да? То есть и начинает вот этот диалог, попытка подмены. Да? То есть вот оно есть условие, на котором ты съедаешь, и ты получаешь. Я тебе даю какие-то условия.
0: То есть есть Божьи слова,
1: да,
0: что если ты съешь...
1: Будет вот это, да.
0: Да. То есть есть договор, не договор, но есть Божья заповедь, которую нельзя нарушать, потому что будут последствия. Угу. Сатана предлагает свою заповедь,
1: да,
0: получается.
1: И что самое интересное, когда мы смотрим на то, что предлагает дьявол в данном случае, то это обычно копирование или достаточно хитрая подделка оригинала. Угу. То есть если Бог говорит о завете любви, да, то дьявол договаривается на некоторых потребностях греховной природы. Да. То есть если Бог говорит, я дам Царство Божие, жизнь вечную, сатана такая, какие проблемы? Я тоже со своей стороны могу дать, но могу дать удовольствие, благо там, и все остальное. Вот именно материальные там какие-то, там, власть, там еще что-то. Но здесь и сейчас, да, то есть вот это подделка такая определенного Божьего завета. Второй случай мы наблюдаем конкретный, когда в пустыне Иисус переживает искушение. Когда приходит дьявол, опять же, он не является там в виде черта, да, с рогами, он является как ангел света, посланный от Отца, и начинает говорить, слушай, меня вот Отец послал, я вот тебе вот предлагаю там три варианта, да, и начинает говорить, вот какие проблемы, давай мы немножко сейчас магию включим с твоей стороны, вот есть камень, вот хлеб, давай, сделай из камня хлеб. А второй момент – это брося вниз, да, с крыла храма, пожалуйста, и не разобьешься, потому что, типа, есть завет такой. Ну и в конечном итоге все заканчивается открытым выражением со стороны дьявола, да, он говорит, я дам тебе
0: все
1: миры, да, и сокровища, власть, то есть все, то есть… О чем это говорит? Это
0: признай
1: говорит
0: о том, мою что... власть, и я тебе...
1: Да, это говорит о том, что дьявол может там что-то в этой территории, которую люди добровольно передали ему во владение. Он имеет доступ максимальный к ресурсам, да, к власти, к управлению жизнями людей. То есть он максимально этим обладает здесь на земле. И он может этим управлять. Он может кому-то дать, у кого-то отнять. Вот это как бы четко Библия говорит об этом, что это происходит. Да, у него есть ограничения в плане, если Бог сказал, что вот до этой черты дойдешь, а дальше не перейдешь, но оно так есть. Но в любом случае дьявол говорит о своих притязаниях. Он говорит, я могу кого-то благословить для выполнения какой-то миссии. И вот в этом как раз и особенность вот этой темы в том, что когда Бог дает свои благословения, здесь и сейчас они могут казаться далеко не благом. Но на дальнюю это приобретение Царства Божьего. Да? Угу. Вот. Это то же самое, как связано вот с гонениями на христиан. Да? То есть христиане в краткосрочном они от веры в Бога не получают особой радости. Почему? Потому что тебя гонят, тебя увольняют с работы, тебя унижают, тебя там-то преследуют, тебя обвиняют и все остальное.
0: Даже если не говорить о каких-то притеснениях, просто сами по себе добрые дела в моменте не приносят какой-то прибыли.
1: Да, они могут, действительно, ты можешь наоборот даже разориться от того, что ты творишь дела милосердия. И вроде как в краткосрочной перспективе это ничего хорошего не сулит. Но Бог говорит, верующий в меня будет иметь жизнь вечную. То есть вот это вот в долгосрочной перспективе ты обретаешь Царство Божье. По сравнению с коротким промежутком жизни здесь на земле,
0: это... Даже не в такой долгосрочной, даже здесь на земле, увеличивая количество добра, рано или поздно, мы об этом
1: в предыдущей программе говорили. Бог благословляет и здесь на земле. Mm-hmm. Да, Он дает тебе поддержку свою, Он дает тебе благополучие в семье, мир в доме, да, Он дает тебе защиту какую-то, Он дает тебе, решает какие-то вопросы в твоей жизни чудесным образом подчас, да. То есть Бог и дает эти благословения. Он дает благословение в том, что твои дети не будут наркоманами, алкоголиками там, и все остальное, потому что они под покровом Божьим. А с другой стороны, мы знаем, что есть дьявол, который в краткосрочной перспективе, он предлагает тебе удовольствие, там, власть, деньги, там, влияние и все остальное. Но при этом его условия, его завета с ним – это лишение Царства Божьего.
0: Тут вот момент следующий. Требуется ли какое-то соглашение с дьяволом для того, чтобы получить вот те самые краткосрочные какие-то преимущества? Или, ну, как сказать, все же естественно, я просто не хочу слушаться. То есть я просто не хочу быть, не хочу делать доброе сейчас, я не хочу ничем своим поступаться, и просто чисто эгоистично я делаю то, что я хочу.
1: Ну вот как раз, да, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что в этом плане Бог и дьявол различаются кардинально. Почему? Потому что Бог чисто открыто и конкровенно говорит. Угу. Если Он говорит о своем завете, Он о нем говорит. И если этот завет видимый через водное крещение, да, через покаяние перед Богом, да, через соблюдение принципов Божьих, через чтение Священного Писания, молитву, это тоже это видимое проявление этого завета со стороны человека и обоюдно со стороны Бога, то дьявол иногда он предлагает свои услуги без бумаги и подписи. Но при этом это происходит в духовном мире. Человек даже знать не знает, что он, оказывается, служит далеко не Богу своими действиями, своими поступками и своим поведением. Как в свое время апостол Павел, да, не будучи апостолом, гнал христиан и думал, и был уверен, что он служит Богу. До тех пор, пока он не встретился с Богом, и Бог ему сказал, что ты гонишь меня. И то когда парадигма у него в голове сменилась, он сказал, я всю жизнь, оказывается, я что делал? Я не служил Богу, я, оказывается... уверенно, но служил дьяволу.
0: То есть стать служителем сатаны можно...
1: Можно просто... вообще даже не осознавая этого. Да. Даже не понимаешь этого. Но в твоей жизни проявляются черты твоего хозяина, можно так сказать. А так как мы изначально в этот мир приходим как грешники, да, и для того, чтобы войти в чертоги Божьи, нужно пережить вот это искупление. Здесь Бог честно предлагает тебе, вот мои условия, вот мои гарантии. То дьявол может это очень все хитро делать через какую-то твою внутреннюю моральную анархию, там, живешь как хочешь, там, себелюбие, отвергаешь Бога, отвергаешь Слово, там, тебе не нужна молитва, ты самоуверенный, самодостаточный, ты в жизни всего достиг сам, да ты там своим умом и своим здоровьем и своей силой там, и всем остальным. Да, и ты человек живет так, вот, и он думает, да, я царь и Бог на этой земле, что хочу, то и творю. Свобода, мое все. А на самом деле ты не свободен. Нет людей свободных.
0: Есть вот еще один аспект. Во всем этом, народном творчестве или эпосе, там, или еще чем-то, продажа души дьяволу – это некий необратимый процесс. То есть человек заключает соглашение, и все, вот в момент заключения этого соглашения, он теряет всякую надежду на вечную жизнь, на будущее. Вот, он живет хорошо здесь и сейчас, но никакого обратного пути для него нет. Вот это соответствует действительности или все-таки здесь тоже миф?
1: Да, совершенно верно. Здесь тоже присутствует определенный миф. Почему? Потому что пока человеческое сердце бьется, и пока Бог может взаимодействовать через разум с этим человеком, он будет это делать. И человек как бы далеко не зашел, да, в своей службе своему хозяину.
0: То есть осознанно, неосознанно
1: он может обрести завет с Богом. То есть Бог принимает человека без условий каких-то.
0: То есть сила Бога, власть Бога все равно больше.
1: Да,
0: даже в жизни такого человека.
1: Как раз задача Бога во что бы то ни стало предложить человеку выбор спасения на любом этапе его вот этого пленения. Да? И человек, может, всю жизнь прожил, да, вот свое, не осознавая того, что он служит дьяволу, и это является разрушительным. Но в какой-то момент, если человек задумывается об этом, если Дух Святой реально позволяет Духу Святому в свое сердце произвести работу, на любом этапе жизни, в любой истории, Писание говорит, если даже грехи ваши будут как пурпур, да, убелю. То есть вот этот момент перехода, можно так сказать, он в плане Бога проявляется в великой милости и любви. То есть Бог это делает, потому что Он возлюбил до конца человека, да, до смерти крестной. И так как вот эта высокая плата жертвы Христа заплачена за человека, да, это выкуп уже произведен, то юридически это работает, когда человек переживает процесс покаяния, когда человек осознает, что я всю жизнь свою жил-то, оказывается, ну, не так, по-другому, я служил-то не тому. И вот этот переход, на самом деле, Бог с простостертыми объятиями принимает человека. В этом его сущность, и в этом величайшая разница, в отличие от сатаны. Если дьявол добивает до последнего разочарованиями там, и говорит, ну все, у тебя шансов нету, ты уже тут наворакал, ты уже по локоть там, по шею в крови, у тебя нет вероятности. Или ты в петлю лезешь, как Иуда, да, который предпочел в своей службе дьяволу, да, в своем контракте, который он с ним подписал, через вот эти все вот действия свои, он посчитал, что выхода нет, хотя Иисус до последнего предлагал ему этот выход. Но у Бога всегда есть возможность достучаться до сердца человеческого для того, чтобы человек поменял лагерь своего хозяина.
0: Бог сильнее, даже в жизни самой пропащей.
1: Однозначно, Бог всегда сильнее.
0: Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, будем помнить, что Бог силен изменить нас и даровать свою любовь, милость и вечную жизнь на любом этапе нашей жизни. Всего доброго. До свидания.

Сборщики налогов и те, кого называли грешниками, постоянно теснились вокруг Иисуса, чтобы слушать Его. Но фарисеи и книжники возмущались и говорили: «Он принимает грешников и даже ест с ними». Тогда он рассказал им такую притчу. Скажем, у кого-то из вас есть 100 овец, и он потеряет одну из них. Не оставит ли он 99 на пастбище и не пойдет ли искать пропавшую, пока не найдет ее? И когда ему удается найти, он, радуясь, кладет ее себе на плечи и, возвратившись в свой дом, созывает друзей, соседей и говорит им: «Порадуйтесь со мной, я нашел мою потерянную овцу». Говорю вам, что также и на небе будет больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, в покаянии не нуждающихся. И еще такой пример. У женщины было 10 серебряных монет. И если она потеряет одну из них, не зажжет ли она светильник и не станет ли подметать в доме, ища усердно, пока не найдет? И когда найдет, то созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла свою потерянную монету».

так устроена жизнь. Кто-то корни пускает в долине, где течет Иордан меж тенистых оливковых рощ. Кто-то может шатер свой раскинуть в безликой пустыне, где в диковинку дождь и воды днем с огнем не найдешь. Где же черпает силы, уставший от зноя и жажды, как ему удается безропотно крест свой нести? Средь горячих песков, повстречав Иисуса однажды, он сумел в покаянии сердца промолвить: «Прости». Он сумел свое гордое «я» расколоть на осколки.

руке и уже не пытался потом те осколки сложить. И не важно совсем, что бродили о нем кривотолки. Со смирением встречал он нелегкой судьбы виражи.

Сегодня тема моей проповеди – образ Марии в Евангелиях. Когда мы читаем какое-то художественное произведение, обычно автор всегда описывает своего главного героя очень подробно, так ведь? Не только в каких-то определенных ситуациях, да, но иногда берет, например, где он родился, место, в котором он рос, описывает, как выглядел человек, да, каким он был, рост, цвет волос, глаз, какое было лицо, какие были черты. Потом, может быть, в каких-то ситуациях автор описывает характер этого человека, главного героя, да? И поэтому, конечно, у нас, когда мы читаем вот какое-то художественное произведение, у нас создается впечатление об этом герое. Мы, возможно, его видим, может быть, даже ему симпатизируем, да, или, наоборот, нас что-то привлекает или что-то отталкивает. И нам легче так представить, согласитесь? Но мы такие люди, что нам уже хочется иногда более подробных деталей и так далее. Но если мы читаем Евангелие, то мы не увидим описание о Деве Марии, каким она была ростом, какой она была ростом, да? Какой у нее был цвет волос, цвет глаз, кожи, да? Насколько она была молодой и так далее. То есть иногда это очень сложно себе вообразить и представить, как вообще, какой она была. И евангелисты нам этого не описывают. Но они делают акценты на совершенно другие вещи, которые, конечно, в ту эпоху, в то время для людей были важны. Поэтому давайте мы с вами попробуем посмотреть, как разные евангелисты, ну, пытаются, ну, что-то, может быть, даже немного, чуть-чуть, но приоткрыть нам какую-то завесу о Деве Марии. Итак, мы начнем по порядку с Евангелия от Матфея. Потому что, ну, прям пойдем не в той хронологии, как должно было быть, да, а просто вот так, как Евангелие у нас записано. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Итак, мы откроем Евангелие от Матфея, первую главу. Что интересно, в Евангелии от Матфея Мария упоминается очень подробно в первых двух главах Евангелия. То есть в первой главе и второй Евангелие от Матфея. Еще она упомянется в 12 главе Евангелия, да, ну, в связи с определенным там конфликтом, но очень-очень вскользь. А вот что-то, что мы сейчас можем о ней узнать, это Евангелие от Матфея, первая глава. Давайте почитаем. Итак, Евангелие от Матфея, первая глава. И мы видим здесь, идет родословно Иисуса Христа. Самый первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Затем идет перечисление всех поколений. Так, от Авраама до Давида. Ну и потом дальше. До Вавилона, и потом уже после Вавилона. И мы приходим с вами к 16 стиху. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Потрясающе! Если вы посмотрите перечисление в родословной, то там вот таким, ну, как бы ритмом повторяется одна и та же фраза. Авраам родил кого? Исаака. Исаак родил Иакова и так далее, да? То есть видно, что в роли или в продолжении рода играет активную роль кто? Мужчина. Но когда мы идем к описанию Марии,

То есть мы понимаем, что возникает некая такая, ну, трудность, что ли, у Матфея, потому что на самом деле Иисус Христос не был сыном Иосифа. Мы же это понимаем, да? То есть только потом у Евангелия от Луки мы понимаем более подробно, как рождается Христос. А вот в Евангелии от Матфея этой задачи не стоит, он ее не раскрывает. Да, потому что, что интересно, это очень важная деталь, что Евангелие от Матфея, первые две главы, они представлены нам со слов Иосифа, то есть со слов мужчины. Не женщина рассказывает о том, как родился Иисус, а рассказывает Иосиф. И главным действующим здесь лицом в первой и второй главе Евангелия от Матфея является именно Иосиф. А Мария играет здесь второстепенную роль. Если вот смотреть, она все время молчит, и все время Слово Божие адресовано кому в первую очередь? К Иосифу. Во сне он получает это откровение, да, что нужно Марии принять и так далее. Во сне ему дается повеление бежать в Египет, а затем также во сне ему дается сообщение, что нужно вернуться в Иудее и так далее. То есть вроде бы кажется, что главное действующее лицо этой... Ну, не то, что кажется, а это так на самом деле. Главное действующее лицо здесь Иосиф. Что мы тогда можем узнать о Марии? А вот эта фраза, она как раз и говорит нам о том, что Иаков родил Иосифу мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И вот здесь Мария, получается, становится, если еще мы почитаем 18 стих, «Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Видите, да? Вот в этом таком описании мы видим Марию, которая становится частью Божьего замысла, Божьей воли, что Бог в своем намерении решает прийти к нам не, ну, не просто, знаете, вот уже как в взрослости, в возрасте, явился, открылся, как такой победоносный царь, явил, навел тут шорох, так сказать, да, всех, всем, кому нужно, влепил, чтобы боялись, порядок навел и ушел, и сказал: «Так, все, чтобы жили у меня по Божьей, попробуйте только у меня». Но мы видим, что Бог приходит к нам через женщину. И приходит вот как беззащитный младенец. Беззащитный. И мы видим с вами, когда, если внимательно читать первую главу Матфея, вторую, какая опасность стоит перед младенцем Иисусом. Царь Ирод, когда узнает о том, что родился, оказывается, царь иудейский, что он хочет сделать? Он хочет младенца убить. И посылает в Вифлеем солдат, который убивает всех детей от нуля до двух лет. Да? То есть, представляете? А Бог предупреждает Марию, точнее Иосифа, да, чтобы он Марию и ребенка, да, спас. То есть вот здесь Мария становится частью Божьего плана. И здесь именно показан такое, я бы сказал, смирение этой женщины, потому что, как я уже сказал, здесь главная роль принадлежит мужчине. Иосиф рассказывает эту историю. Вот это стандартная семья, где мужчина является главой, да, а женщина за ним находится. Вот здесь Мария играет вот эту роль, что она за своим мужем. Он принимает решение, он о ней заботится, а она покорно что делает? Она как бы повинуется, следует за ним. Вот это очень важно.

На момент образ Марии, хотя некоторые богословы, которые очень сильно, скажем так, ну, либеральные богословы и даже женщины-богословы, они, конечно, возмущены таким образом, что эта женщина здесь в таком униженном положении находится, что она никакую роль вообще не играет. На самом деле нужно видеть это правильно. Один из образов женщины все-таки, братья и сестры, это важно. Это кроткая и смиренная. Это не значит, что она не способна противостоять злу. Просто одна из ее вот такой особенности, да, это как раз кротость и смирение. Вот здесь она очень показана, потому что иногда бывает, что женщина перегибает палку, и уже другая есть, ну, другая крайность, да. Я уже говорил на 22 февраля, что проблема иногда, одна из проблем, почему появилась эмансипация и феминизм, это насилие мужчин над женщинами. То есть это оттуда вытекает, когда действительно права женщин нарушались. И женщина, и желания ее подавлялись, и не учитывались какие-то интересы. Но сейчас другая крайность, другая идет сторона, когда женщины иногда, ну, уже как мужчины себя ведут. И мне кажется, здесь Евангелие показывает как раз образ Марии, женщины кроткой и смиренной. И мы это потом еще чуть дальше увидим. Хорошо, давайте мы посмотрим на Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, оно очень непростое, и сюжет, который мы сейчас посмотрим, находится у нас в 3 главе. Итак, Евангелие от Марка, 3 глава. Мы прочитаем ситуацию, которая произошла с Иисусом, в стихе 20 и 21, а потом немножечко перескочим дальше и прочитаем, что говорит Христос. Итак, приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. И вот здесь давайте мы с вами остановимся. Здесь есть одна интересная фраза, которая говорит о том, что кто-то подумал об Иисусе, что он сошел с ума. Вы видите это в тексте? Ну, конечно, Христос с ума не сошел, понятно. Но так думали. И возникает вопрос, кто подумал об Иисусе, что он не в себе, что он сошел с ума, что он невменяем? Кто подумал? Вопрос. На самом деле греческий текст очень сложен, но в Евангелии от Марка он дает нам сразу два вида толкования. Либо об этом подумали его родственники, да, давайте, что мы здесь читаем, и услышали ближние его. Вот это слово «ближнее», оно в книге притчей, именно в Септуагинте, точно в точности показывает семью. То есть ближние его – это его семья. Так? Теперь давайте посмотрим более подробно, кто эти ближние. Это важно. Стих 31, там как раз описано, кто эти ближние. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Итак, кто пришли? Матерь и его братья. А когда люди передают, кто пришел, чуть ниже, будет написано, что еще и сестры. Таким образом, мама Иисуса, братья Иисуса и сестры пришли зачем? Чтобы его забрать. Вот это вот слово «забрать», оно очень интересное. Знаете, что оно означает? Сейчас я скажу, где это слово у нас. «Взять» в 21 стихе. «Взять». На самом деле это слово означает «схватить». Арестовать, насильно взять. То есть это не просто прийти поговорить, ну пойдем, а это действительно захватить его, свернуть руки, ноги и отнести домой. И у меня возникает вопрос, как здесь, каким здесь представлен образ Марии? Интересно. Как вы думаете, она тоже думала, что он невменяем, не в себе?

Или так думали братья и сестры? Потому что из других Евангелий мы знаем, что родные братья Иисуса не верили в Него. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 7 глава, там, по-моему, в 7 главе как раз описывается, что братья Его не верили в Него. И что когда Он пришел в свое отечество и попытался там исцелять, то Он не смог исцелить по неверию их. То есть люди знали прекрасно Иисуса, как Он рос и так далее, и у них не было вообще понимания о том, что перед ними Царь царей, Господь господствующих. Видите как? И у меня вопрос. Мария тоже так думала или же все-таки нет? Как вы думаете? Сложно, да? Потому что, с одной стороны, вроде бы кажется, что домашние так думали, да? Но эта фраза может означать либо, а, так думали родные, родственники, да? Но близкие. Ибо говорили, что он вышел из себя. То есть, либо это они говорят, либо это люди им говорят. Ну, Марии и братьям, что типа у вас там ваш сын совсем не в себе, идите заберите его, в конце концов, что там происходит. Вот этот момент, он такой двойственный, он заставляет нас немножечко, ну, скажем, остановиться, быть очень осторожными. Но мне думается, если мы посмотрим дальше по Евангелию от Луки, образ Марии, мне кажется, здесь ситуация могла быть такая. Давайте просто я ее немножечко обрисую, чуть-чуть, чтобы чуть-чуть попробуем немножечко восстановить. Если об Иисусе думать, что он сошел с ума, это просто люди, не родственники, просто люди, то ситуация в данном случае Марии с ее братьями состоит в том, чтобы прийти и Христу что? Помочь. Ну, просто прийти и посмотреть, что на самом деле происходит. И мне кажется, в этом случае Мария, она играет как раз роль матери, которая волнуется за кого? За своего сына. Но если братья тоже в этом были причастны, то есть братья, которые не верили в Иисуса, что Он Мессия, которые сомневались в Нем, только потом они поверят в Него, только потом, позже. Да? Они, скорее всего, могли пойти, а мать Иисуса, мама Иисуса, она идет с Ним, потому что ну, да, чтобы ему не навредили. То есть, скорее всего, все-таки Мария здесь та женщина, которая идет, несмотря на то, что она оказывается вот в этой, скажем так, в связи своих детей, которые настроены негативно против Иисуса, мне кажется, она идет туда, чтобы не получилось беды. То есть, свои же, чтобы родственники, свои же братья и сестры Иисуса Христа не растерзали. Ну, это я так, конечно, уже домысливаю, но мне кажется именно так, потому что когда мы посмотрим на образ Марии в Евангелии от Луки, вы это поймете. Сейчас мы пока не будем забегать вперед. Просто вот в этом отрывке из Евангелия от Марка нужно увидеть Марию как мать, которая в такую трудную ситуацию или в конфликтной ситуации пытается пойти туда, чтобы в нее разобраться, вникнуть, и если вдруг, не дай Бог, чтобы ее дети не натворили беды, ну, особенно те, которые не верят. Потому что я сомневаюсь, что Мария сомневалась в мессианстве Иисуса Христа. Понимаете, да, о чем я говорю? Я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что она в Иисуса-то как раз и верила. И верила от самого начала и до самого конца. Просто вот в этой ситуации, когда возникает конфликт, мне кажется, Марии как раз проявляет вот это материнское качество. Прийти и разобраться в этой ситуации. Чтобы ее детишки, пусть и даже взрослые, не натворили беды. Понимаете? Потому что она чуткая и смиренная. Она идет, чтобы в этой ситуации оказаться вместе рядом со Христом. Но это вот такой образ. А вот теперь давайте посмотрим на Евангелие от Луки. Это первая и вторая главы, самые большие главы Евангелия, где описана Мария. И это просто потрясающая сцена, потому что Евангелие от Луки, первые и вторые главы, написаны со слов кого, как вы думаете? Со слов кого написаны первые и вторые главы?

со слов Елизаветы и Марии. Это они, рассказчики этого Евангелия, братья и сестры. Именно Мария, евангелисту Луке, расскажет подробности того, что было. И благодаря тому, что она расскажет эти подробности, у нас есть потрясающий фрагмент исторический Евангелия о том, как происходило рождение Иисуса Христа. И не только рождение, а то, как Бог реализовывал свой план, начиная с Елизаветы, подготавливая появление предтечи Иисуса Христа, да, который должен прийти и приготовить путь к Господу, и явление самого Господа. И теперь давайте мы посмотрим на первую главу Евангелия от Луки. Я вам скажу, братья и сестры, это просто... Знаете, вы, может быть, ну, дома домой придите и почитайте, потому что, ну, почитайте в тишине, в такой неспешности. Может быть, не сегодня, может быть, какой-то другой день. Проникнитесь. Это потрясающий шедевр. Вот евангелист Лука – это действительно мастер. Это тот, кто вот описывает очень подробно действия людей. И нам сейчас нужен образ Марии. Давайте мы посмотрим. Итак, первая глава Евангелия от Луки, мы начинаем с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой сойдет, найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“. Потрясающе! Вы чувствуете вот это, сестрички? „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“. Это потрясающе. Вот если вы почитаете образ мужчины, который в начале первой главы представлен, Захарии, который видел видение, которому ангел сказал: „Захария, твоя молитва услышана, у тебя будет сын“. А он что? Помните, да? Он не поверил. И тогда ангел говорит: „Вот за то, что ты не поверил, что будет? Будешь немым, я закрою твои уста, пока он не родится, и когда уже время придет имя назвать, потому что отец должен был и назвать ребенком, да? Вот тогда ты отверзнешь свои уста. Ты не поверил. А Мария что? А Мария принимает на себя. Слушайте, вы просто не представляете, что она на себя принимает. Что, во что она впутывается и вообще входит. Вы не можете себе просто это представить. Перед чем, если мы вспомним Матфея, который мы читали 1-2 главы, это же в первую очередь оскорбление и унижение, потому что 100% у людей возникал вопрос: откуда у нее ребенок? Потому что сам Иосиф хотел поначалу что сделать, вспоминайте? А ее отпустить. Видите, как интересно? Перед чем она встает? Но потом, когда все-таки Бог ему во сне приходит, ну, ангел приходит и говорит: „Так, Иосиф, ты чего это задумал, а? Ты мужчина или не мужчина? Бери на себя ответственность“. Кстати, мужчина, это вот одна из ваших особенностей. Ответственность брать надо на себя, не сваливать, когда жареным запахло, а брать на себя ответственность.

только после этого берет. Избиение младенцев, уход в Египет. Вы понимаете, путешествия какие? Это очень тяжелые в те времена. Это не сегодня сел на скоростной поезд и на самолетик, и уже там, и уже в Египте, на море. А, хорошо как. Понимаете? Попробуйте как-нибудь проделать маршрут. Ну, я же, конечно, понимаю, но пешочком на ослике или на чем-то, да? Вы поймете, насколько это опасное путешествие. Очень опасно. И вот она берет на себя эту роль. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это потрясающе. Я вижу в Марии очень глубокую веру. Веру, которая готова стать матерью Господа. Более того, эта вера настолько сильная, что когда она придет к Елизавете, Елизавета исполнится Духом Святым, начнет говорить слова благословения, но вы послушайте псалом Марии. Братья и сестры, это важно. Давайте почитаем псалом Марии, то есть как Мария воспевает. Это замечательно. Если мы почитаем чуть ниже, так, это у нас первая глава, стих 46. Это не только псалом, это молитва. Молитва богословски очень глубокая, очень сильная. Если ее переводить, то можно каждую фразу переводить, видеть отсылки Ветхого Завета. Настолько глубоко показан вот образ Марии, который глубоко понимает миссию Бога, Божью миссию, которую Он хочет осуществить, чтобы спасти Израиль и вообще весь мир. Читаем ее словословие. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчащих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Замечательно, потрясающе. И эти слова произносит женщина. Поэтому здесь Мария предстает как лидер духовной прославления, который прославляет Бога и задает вот этот тон. И вообще все первых две главы, это главы, которые посвящены, там постоянно звучит мелодия, там идет постоянно ликование и прославление. Поэтому женщина – это то существо, которое тонко чувствует действительно духовную грань и может искренне выразить свои чувства и свое восхищение, как не могут сделать это мужчины. Поэтому здесь Мария предстает вот именно этим человеком, который открывается нам в смирении, в вере. Она в своем послушании, скорее, перед Богом, да, то есть она в послушании принимает. Еще одна особенность, братья и сестры, это важно, посмотрите, что Мария становится не только прославляющий Бога, она еще и та, которая сохраняет слова. Читаем. Два места у нас есть по этому поводу. Это вторая глава. Мы не будем сейчас детально подробности. Вторая глава, стих 19. «Когда пастухи пришли и рассказали, что они видели и слышали про младенца Иисуса». Да? Посмотрите. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая где? В сердце своем». Вы знаете, как интересно вот эта фраза стоит, слагая слова? Складывая в сердце. То есть такое ощущение, как будто сердце Марии – это такая коробочка, куда она складывает слова Божьи, понимаете? Божьи чудеса и Божьи деяния, она их туда складывает. Более того, Лука повторяет эту фразу второй раз, давайте читать. Это не просто вот случайная фраза у Луки, вот так вот по ходу написал, что первое в голову пришло. Это намеренная вставка, которая показывает образ Марии. Давайте читать стих 51. «И он пошел с ними и пришел в Назарет», ну это про Иисуса, «и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова сии», где? «В сердце своем». Вот здесь образ Марии, братья и сестры, это потрясающий. Она хранит слова Божьи. И понимаете, еще и важный момент. Можно сказать, что Мария является соавтором Евангелия от Луки. Она соавтор.

автор Евангелия от Луки. Потому что она сохранила Евангелие. Послушайте, она хранит Евангелие. И это Евангелие передает. И если бы не сказала она эту благую весть, у нас не было вот этих первых двух глав, которые приоткрыли какую-то завесу о том, как родился Иисус, насколько это все было Богом продумано. Это потрясающие вещи. Поэтому Мария – это не только

меч пройдет, да, душу, пронзит душу, меч. И Мария здесь представит та, которая помнит слова Божьи, хранит их, да, и их передает. Ну и, наконец, давайте не будем больше так подробно говорить. Евангелие от Иоанна, последнее Евангелие. Евангелие от Иоанна, 2 глава, братья и сестры. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Потрясающе! Образ Марии какой? Это женщина, которая готова не только помочь, да, войти в положение. У нее есть еще очень сильная вера, что она вера именно дерзновение. Понимаете, именно дерзновение. Не дерзость, не наглость, а вот именно вот эта смелость такая, ну, со смирением, да, она готова помочь этой семье, которая оказалась вот такой вот, я не знаю, почему так получилось, по каким, ну, что не хватило вина, да, но вот, ну, вот произошло так. Она готова, видите, встать, помочь этой семье и даже упросить своего сына, который знает, что он может это сделать. То есть, слушай, ну ты же можешь это ведь сделать, да? У тебя же есть для этого сила. То есть некая такая смелость. И более того, когда даже Христос сказал: «Еще час мой не пришел», что она делает? Так, ребята, сейчас надо вам подойти к моему сыну, он скажет, что нужно делать. И вот это потрясающие слова Богородицы, если бы она сегодня пришла, ну, к наш, в наш мир. Знаете, что слова Богородицы какие? Знаете, какие? Это важно. Что скажет он вам, то что? То и делайте. Слушаться надо кого? Иисуса. Вот все, что Он говорит, надо делать и исполнять. Это важный наказ. Посмотрите, образ Марии какой потрясающий. Что вам нужно, мои дорогие последователи Иисуса Христа? Кого слушаться? Иисуса. Делать все, что Он вам велит. Ну и последний образ Марии. Самый такой трогательный и волнующий. Это 19 глава Евангелия от Иоанна, стих 25. Такой как краткий текст, всего лишь навсего краткий, но очень трагичный. 25 стих. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Конечно, здесь есть момент, который нам говорит об Иисусе, который о своей матери заботится теперь. Но это образ другой. Нам нужен образ Марии. Послушайте, где находится Мария в самый тяжелый миг или час, точнее, час, в самый тяжелый час жизни своего сына. Ну, или даже своего сына и сына Божьего. Где она находится, скажите? А? Она находится рядом у креста. Где находятся 11 учеников Иисуса? Они сбежали. Мужики сбежали. Да, Иоанн, самый молодой, находится у креста. Знаете почему? Потому что про него сказано, что его любил Иисус. У креста оказались люди, которые были очень дороги Христу. Мария, потому что она была его матерью. Самая дорогая женщина. Она находится. Дальше сестра Марии. Еще одна Мария Клеопова, да? Это, кстати, Клеопа, это тот, который
в Евангелии от Луки, в 24 главе, убегает из Иерусалима, потому что сомневается.

является... Поняли, кто это? И шли они вдвоем, это была Мария и Клеопа, это муж с женой шли. Они уходят. И, скорее всего, это действительно люди, которые для Иисуса были дороги, потому что это родная была сестра Марии, его матери. Ну и Магдалина, вы знаете, почему она там была, потому что тоже любила Христа, и сколько ей Христос простил, и сколько из нее бесов изгнал, как вы помните, да, и принимала она не раз Христа в дом. То есть мы видим с вами, что у креста находятся самые близкие, все оставили Христа, все от Него отвернулись. В самый трудный час. Но мама находится рядом. Это важный момент, который мы видим о Богородице или о Деве Марии. Итак, давайте мы посмотрим, какой же образ евангелиста нам предстает о Марии как женщине. И чему мы можем у нее научиться первой. Мы видим, что она смиренна и идет за своим мужем. Куда идет муж, туда она и идет. Она смиренна. Она вот в этом отношении не выступает в роли какой-то главенствующей, да, такая, знаете, бизнес-вумен, да, вот. Нет, она смиренная, кроткая и покорная. В то же время мы видим с вами, что она принимает Божью волю, Божий план спасения, также со смирением и доверием Богу, да будет мне по слову Твоему. Мы также видим, что Мария сохраняет слова Божьи, Евангелие, становится женщиной или соавтором Евангелия, да, передавая благую весть, как бы свидетельницей. Мы также видим, что она смелая в некоторых случаях и готова людям помочь, но и в то же время готова сделать вот это такое дерзновение, попросить все-таки Иисуса, чтобы он мог совершить это чудо. И, кстати, это было первое чудо, которое было сотворено Иисусом. И в этом чуде, можно сказать, приняла участие кто? Мария. И, наконец, она находится в самый тяжелый час беды. Когда все убежали, когда Иисуса все оставили, она не оставляет его. Это потрясающий образ женщины, который может нам сегодня помочь. Какой может быть сегодня женщина-христианка? Если, конечно, она будет вдохновлена примером Марии. Поэтому, милые мои сестры, пусть вас Господь благословит, чтобы у вас вот этот образ тоже просиял в вашей христианской жизни. Да? Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Марию, за чудесный образ, который оставили нам евангелисты. И пусть, может быть, не так подробно, как хотелось бы, может быть, нам сегодня, современным людям, узнать о ней. Мы видим маленькие штрихи, наброски, мы видим рассказ, свидетельство, которое нашу духовную жизнь обогащает и заставляет задуматься над тем, как нам сегодня жить по Твоему Слову. Господь, пусть этот образ этой смиренной, кроткой женщины, которая приняла на себя такую ношу, приняла и стала матерью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, та, которая стала участницей этого Божьего плана спасения. Пусть она нас вдохновляет жить христианской жизнью, также быть смиренными, также быть иногда дерзновенными в вере, также повиноваться Твоей воле, Твоему Слову, сохранять слова Евангелия и распространять их, и всегда быть в трудную минуту и в час беды, несмотря на то, что другие могут отвернуться. Благослови, Господь, нас. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите, расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
4: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
5: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
6: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
7: А что Бог сделал в этот раз?
2: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
4: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
8: Ого!
1: Расскажите, расскажите.
2: Вы хотите услышать эту историю?
8: Да.
2: Не слышу.
8: Да.
2: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
5: Нет.
4: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
1: Иосиф.
6: Правильно.
5: Рувим.
7: Вениамин.
8: Иуда.
2: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
1: Папа, расскажи.
2: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
6: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
4: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
1: Зачем они так делали?
6: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
5: А что, у них уже были дети?
6: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
8: Какой?
2: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Если ты

0: пообщаться захотели. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Ну и что? Здравствуйте, ребята! А что, вы тоже на день рождения своим гостям выдаете вот такие головные уборы? Дело в том, что нашему Игорю сегодня исполняется 11 лет. И ребята на день рождения просили всем выдать вот эти вот колпаки. Ну, для того, чтобы праздник удался. Я прямо и не знаю. Мне вот не очень нравится. Скажите, ребята, а что нужно для того, чтобы праздник удался? Я прям не знаю. Кажется, что там что-то происходит. Давайте посмотрим.
2: Надену я колпак, но вы мне всю прическу только испортили.
1: Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, Афанасий.
1: Ребят, ну скажите мне, пожалуйста, на милость, ну почему праздник зависит от этих колпаков?
2: Вот и я им говорю, что не в колпаках дело.
4: Ну, праздник же не в колпаках.
1: Ну.
3: А в чем же тогда? Игорь ведь к нам редко приезжает, только на каникулы. Ну так хочется что-то сделать в этот особенный день.
1: Ну а подарок-то вы там еще купили?
4: Нет, у нас еще есть время что-нибудь придумать.
1: Я думаю, что надо просто купить ему что-нибудь памятное. Ну, что-нибудь, чтобы он вас каждый день помнил.
3: Чтобы почаще вспоминал?
1: Да, почаще вспоминал.
3: Каждый день?
1: Каждый день.
3: Вот тогда это зубная щетка.
2: Зубная щетка. Конечно, он будет зубы чистить каждый день и нас с вами вспоминать.
1: Добрым словом.
2: Вы говорите-ка, зубная щетка.
3: Да я пошутила. Помогите же нам выбрать подарок, чтобы не разбился, не потерялся и не испортился.
2: Чего себе задачку ты дал? Чтобы не разбился, не испортился, не потерялся. Я даже не знаю, что такое может быть.
1: Ну, вообще, каждая вещь рано или поздно портится.
2: Вот именно. Одна раньше, другая позже.
1: Да.
2: Ну?
1: Ну, вообще, я вспомнил одну историю про один подарок. Хотите, я расскажу вам про подарок, который никогда не портится? Ну, правда, вещью, конечно, его не назовешь, но есть действительно такой подарок.
2: Слушайте, интересно.
1: Вечный никогда, никогда не портится.
3: Хотите?
1: Конечно. Да. Тогда сядем.
2: Давайте.
3: Да, сядем. Давайте.
1: Так, садитесь. Я расскажу вам вот что. Это было в самом начале жизни нашей планеты. Да и планеты-то еще не было. Темнота и вода. Сначала Бог непостижимым для нас образом создал свет. Потом он создал твердь, которую назвал небом. На третий день появилась суша, камни, песок, глина. Но не вся земля стала сушей. Воды Бог собрал особо и назвал их морями. В этот день Бог создал невероятное количество трав, деревьев, цветов. Миллионы видов и сортов цветущих, колосящихся, густорастущих растений наполнили землю. Такое разнообразие трудно охватить человеческим разумом. Мы изучаем это целыми книгами, исследуем на уроках ботаники и в институтах растениеводства. Богу же на все это понадобилось всего один день. В четвертый день появились небесные светила. Солнце, луна, звезды. И каждая из них до сих пор движется только по своему особенному пути. Следующий, пятый день был прекрасным. Бог сотворил птиц и рыб от самых маленьких и до самых огромных. Все они были великолепны и неповторимы. В шестой день были сотворены.

0: слоны – все животные мира. Слоны, жирафы, маленькая мышь и изящная лама. В этот же день Бог сотворил человека. И после этого Бог произнес: «Хорошо весьма».
1: Ну, а в седьмой день?
0: А в седьмой Творец успокоился от всех своих дел.
1: Угу. Успокоился – это значит, начал отдыхать?
0: Ну, не совсем. Он успокоился от своих дел и наслаждался тем, что он сотворил. Дело все в том, что Бог не просто успокоился, Он осветил этот день для всех людей. В этот день Адам и Ева наслаждались общением с Творцом, узнавали тайны Вселенной, а позже, когда появилось новое поколение людей, то люди в этот день стали отдыхать, воздерживаться от всякой работы и наслаждаться общением со своим Творцом. Так Бог осветил и благословил седьмой день недели для покоя и отдыха, для общения с Богом. Это настоящий подарок, это вечное постановление Божье на земле. Подарок, который дан людям. Он приходит каждую неделю, седьмой день, и ничто никогда не может этого остановить.
1: Как пользоваться этим подарком?
0: Адам и Ева в этот день наслаждались общением с Творцом и узнавали у него тайны Вселенной. А в более позднее время, когда на земле появились новые племена людей, в этот день даже происходили чудеса. Так однажды, когда народ израильский ходил по пустыне, Господь дал особую пищу – манну. Такие маленькие белые крупинки, которые появлялись каждое утро до восхода солнца. Но у этой манны была одна особенность. Она могла храниться только один день, а на следующий день она портилась. Люди пекли из нее лепешки, варили кашу и просто ели. И вот в чем дело. Они собирали каждый день ровно столько, сколько хватало на день. А в субботу собирать-то нельзя было, потому что это был день покоя. Так в пятницу, днем раньше, этой манны выпадало вдвое больше, и в субботу она не портилась. Вот такое было чудо на земле.
1: Да, подарок-то что надо. Целый день отдыха и радости.
2: Да, значит, все-таки есть то, что не портится и не ломается. Здорово, и это есть в календаре у каждого из нас.
1: Календарь, ребята, это идея. Давайте подарим Игорю календарь с видами нашего города. И тогда он целый год будет вспоминать этот праздник. А у меня еще идея. Давайте проведем с Игорем веселые игры во дворе, чтобы праздник точно дался. Можно с приготовлениями?
3: Конечно, поспеши, времени осталось немного.
4: Ну а мы с Женей в магазин за календарем. Встретимся во дворе. Спасибо, Афанасий.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания.
5: До свидания.
6: Эй, а колпаки-то?
2: Да, оставьте, Афанасий Филиппович, у них и так все получится.
6: Ну-ка. А?
2: Ну, здорово.
0: Ребята, а вы радуетесь подарку во времени, который нам подарил Бог? Как вы проводите седьмой день? Попробуйте сделать его праздничным днем.
2: Ведь это же и ваш подарок.
0: Всего вам доброго, дорогие мои.
2: До свидания.

Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и Слово Мое не возвращается ко мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека. Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих. Очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Разумная жена – от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать, Он знает конец от начала, потому к Нему надо обязательно обратиться в самом начале». Книга «Бытие», 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему

слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. «Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя». Я же вас предупреждал, дорогие, что ожидается естественная реакция. Давайте еще раз попробуем. О, еще не начал, уже есть, уже лучше. «Господи, вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господь, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил». Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. «Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет, я тебе дам и верблюдам, сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют и так далее, и так далее. То вот это та». То есть ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа хорошая жена, значит, Господи, ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость. Обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить. «Господи, яви милость». И вот дальше, когда она пришла и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги «Бытие» написано. «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание? На что он смотрел? Предыдущий стих говорит 20. «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и неуверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему недоставало? Давайте читать дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь?» Вот чего не доставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 3-9 земель своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так, и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью свою и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Ему важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красиво, не просто услужливо. И даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее

знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим: «Господи, открой! Господи, покажи». Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза являются определяющими. Потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, и это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно – заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда! Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние, противоположное жизни по Божьим законам, называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем рассматривать Божью модель, когда двое становится одним, в третьей главе есть ряд риторических вопросов. И вот один из них очень важен для нашей темы. Прочитаем 3 глава, стихи с 3 по 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища свое, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет на ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался?» И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет, нет, нет. То есть это рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно, договариваться нужно, задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свидания тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третьей главы книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой нюанс, который подчеркивает ту или иную мысль. Например, в Септуагинте, это греческий перевод священных писаний ветхозаветных, написано: «Пойдут ли вообще двое, если не знают друг друга?» То есть, если не знаешь друг друга, если нету знаний, если недостаточно знаком с человеком, не стоило бы идти, не стоит идти. Надо знать, надо узнать человека. Другой перевод говорит, так называемый перевод короля Иакова: «Могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия?» А это чуть-чуть с другой стороны, правда? То есть не только нужно друг друга хорошо знать, но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит: «Идут ли двое вместе, если они не назначили встречу?» Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель.
То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу.

хочу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись встретиться. Вот, то есть, надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам, объективно говоря, не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть, готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все выяснить. Еще один перевод, перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились делать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод. Перевод, так называемый новый живой перевод. Пойдут ли двое, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот. То есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь. Что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь, прося у Господа знамений, конкретных, ясных, мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться. Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот об этом сотрудничестве между Богом и человеком, это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных, у них очки какого цвета? Розовые, так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях, так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть, имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? Уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странный вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы много согрешаем». Дорогие жены, ваши мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть, стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию, говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это.

это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна, и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. На это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой, и она такой станет. Именно так написано. Да. Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Да, то есть я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить – и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость, аллилуйя, вы счастливы. А если вы думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот, и будет лучше, и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. Народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. «Идеальных отношений нет», гласит народная мудрость. «Есть женская мудрость – не замечать мужские слабости. Есть мужская сила – прощать женские глупости». Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили благословение в акте венчания, к сожалению, несмотря на то, что Бог верен своему слову на 100%, люди могут Божье благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так, Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал. Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. Жена, которую ты дал мне, она виновата. Господство, муж будет господствовать над тобою и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия. Один ребенок убивает другого. Братоубийство в рамках этой благословенной Богом семьи. И все это... Не только их жизнь отравила, не только они свое благословение потеряли,
но и

сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили. Все семьи на земле, к сожалению, грешны. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее. Была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно. Это испытание. Как же это благословенно. Господи, что за жену ты мне дал? Так, с которой у меня не может детей. Я не могу детей с ней во исполнение твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман. Она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал, «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит, а может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет. Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте, потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили, просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустила ошибки? Может быть, я сделал что-то не так, но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

будет оно во все дни в страхе Господнем. Здравствуйте! Регулярно в мире растет число людей, страдающих расстройством пищевого.

0: обычное дело – прием пищи. Но нередко еда приводит к расстройствам, таким, например, как расстройство пищевого поведения. Вообще, как проявляется расстройство пищевого поведения, или как его называют еще сокращенно РПП, и в чем его причины?
1: Смотрите, когда человек переедает, и дело не в том, что когда он, там, например, на день рождения приехал к кому-то, там, на Новый год, какие-то праздники, а это с таким, знаете, с перманентным завидным постоянством. Когда человек включил какую-то диету в свою жизнь, когда он так сильно озабочен своим телом, что ну, у него даже не просто озабочен, он, ему не нравится его тело, и он хочет похудеть. Это и при булимии, да, есть булимия, когда человек считает, что он выглядит достаточно полным, и для того, чтобы ему не продолжать, значит, приобретать весе, соответственно, он индуцирует, ну, то есть искусственное вызывание рвоты, или там диуретики, или там какие-то слабительные. Вы знаете, есть даже спортивная булимия, когда человек вместо того, чтобы, значит, удалить пищу, он идет и занимается спортом. Может, ежедневно по 4 часа для того, чтобы вот, скинуть вес, для того, чтобы чувствовать себя как бы хорошо и полноценно и выглядеть хорошо в глазах других людей. Когда мы говорим о видах РПП, то здесь и анорексия. Когда девочка, подросток, например, смотрит и видит себя в зеркале, она думает, что она такая некрасивая, такая ужасная, такая полная, и начинает переходить на диету. Кето-диеты, может быть, там интервальные голодания. Там человек считает, что в сахаре вся проблема, потому что там быстрые углеводы. И если сахар много
0: проблема,
1: есть, то,
0: да,
1: соответственно, будут жировые бока образовываться и так далее. И всякий раз, когда девочка приходит к какому-то результату, как правило, это женская болезнь, то она не удовлетворена, ей хочется еще и еще худеть. И вы знаете, статистика сегодня говорит о том, что 30% летальный исход, 30% подросток – это девочки от 9 до 19 лет. 30% летальный исход. То есть от полного веса умирает намного меньше, чем девочек, которые занимаются голоданием.
0: Скажем, да?
1: Кроме того, есть еще и орторексия. И хотя еще нет официального да, такого понятия, нигде никуда не занесено, еще и не в DSM-5, американская версия да, психических заболеваний и МКБ-10. Но тем не менее, просто сейчас должны быть какие-то научные статьи, когда должны люди прийти, исследования должны быть. То есть что это такое? Это когда человек подсаживается на правильное питание, так называемое ПП сокращенно. Да, и начинаю делить. Вот есть правильные продукты, есть, соответственно, неправильные продукты. Сначала какой-то один неправильный продукт, потом оказывается этот список таким длинным оказывается, что из правильного там ну, вообще невозможно что-то выбрать. А рано или поздно мы все равно где-то под праздники мы можем что-то поесть. И потом у человека возникает такое чувство вины. И вот возникает такая цепочка. Стресс, допустим, неудовлетворенность собою, какая-то неудача. Ну, как можно восстановить? Как можно немножко почувствовать себя легче? Пошел, заел. Съел что-то запрещенное, в кавычках. Возникает чувство вины. Чувство вины куда опять? Опять надо заесть, ну, чтобы не испытывать вот эту вот боль. Поэтому вот такие вот есть виды расстройств. И я немножко рассказал о цикле расстройство пищевого поведения, как это возникает?
0: Ну вот вы говорите, в основе неудовлетворенность собой, например, ну многих, да, многих, так скажем, расстройств, неудовлетворенность собой. Но неудовлетворенность, может, своим даже образом жизни, да, если речь идет о правильном питании. Но мне кажется, это не всегда плохо. К примеру, если излишне большой вес у человека, который даже ему ну, полноценно двигаться, простите, мешает. Что плохого в том, что человек хочет скинуть ну, несколько хотя бы килограммов, чтобы ему полегче было и, ну, как бы без одышки подниматься на пятый этаж и так далее. И конечно, тут нужно себя ограничивать.
1: Это нормально.
0: Да.
1: Понимаете, ну, здесь вступают в жизнь ценности человека. Когда человек говорит, я себя люблю, я принимаю даже свое тело такое, какое оно есть, пусть оно там, не знаю, ожирение третьей степени, но благодаря телу я могу ходить, видеть, я могу обнимать кого-то, я могу коммуницировать. И такой, знаете, нормальный бодипозитив. И хотя, к сожалению, может быть, у нас тоже есть разные мнения по поводу этого направления, но что такое в корне бозе

0: позитив. Это тогда, когда я принимаю свое тело таким, какое оно есть, и люблю себя, и не пытаюсь стать лучше за счет того, чтобы изменить свою внешность. Но проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что когда вдруг человек сразу кардинально меняет свою жизнь, то есть, ну вот, я столько вешу, завтра от всего откажусь, вообще перестану есть. Неизбежен срыв. Вот в чем дело. И когда неизбежен срыв, человек еще больше начинает есть, даже больше того, как он ел вот до этого момента. Вот, вот какая ситуация.
1: Ну и когда другая сторона, когда наоборот ничего не ест человек, и это анорексия, да, я так понимаю, ничего не, ну, это чаще всего у девушек, конечно. Да, вот, ничего не ест, и все сокращает, сокращает калории, и талия это уже такая, и все равно мне кажется, что я полная, и уже в зеркало вижу я, ну, простите, косточки одни, а все равно кажется, что есть мне нельзя, потому что вдруг я снова поправлюсь.
0: И вы знаете, это уже госпитализация, это уже фармолечение. И РПП – это заболевание, которое, диагноз которое может поставить только врач. Конечно, есть определенные предпосылки, там, да, признаки, вот уже мы стали, это компульсивное там, переедание, это какие-то диеты, это когда человек начинает других ругать за то, что они там неправильно питаются. Знаете, такой фанатизм нездоровый начинается. То есть всех пытается обратить в эту диету. Вот это уже как раз признаки, которые говорят, что с человеком что-то, что-то не так.
1: Ну, в основе это неудовлетворенность собой.
0: Да. Так? А вы знаете, откуда вообще она появляется?
1: Да, откуда?
0: Это снова из детства. Было замечено, что дети, которые занимаются художественной гимнастикой, какими творческими видами спорта, там, художественная гимнастика, коньки, вот у них проблемы с булимией, анорексией. А почему? Потому что там очень высокие требования. Там такая сильная компенсация, как достигаторство. Ты должен стать лучше, сильнее, выше, быстрее. Ты не должен быть удовлетворен результатами. Ты должен постоянно обыгрывать всех. И это, знаете, это вещь...
1: Превосходить тренировки. Себя.
0: Да, превосходить себя. И мы тебя любим за твои достижения. И, конечно, там чувства подавляются, там потребности человека подавляются, потому что нужно работать на результат. Да, пятилетку за 3 года надо сделать. Нужно добиться, получить мастера спорта международного класса и так далее. Также это проблема в семьях, где проблемы у самих родителей. То есть вот мама, например, она тоже, у нее там своя диета, и она постоянно, значит, ропщет о том, что у нее такое некрасивое тело, и говорит об этом вслух. И девочка, она вот смотрит, это впитывает это все. Естественно, у нее большой риск тоже заболеть вот таким заболеванием.
1: Иван, а вот меня очень удивил тот факт, что, оказывается, к расстройству пищевого поведения может быть вызвано тягой к правильному питанию. Потому что я-то, вот, например, очень восхищаюсь людьми, которые, так скажем, считают калории, количество белков, там, сложных углеводов, отказываются от сладкого. Я вот хотела бы тоже прийти к правильному питанию, оно у меня не всегда правильное. И тут вы говорите, это для меня открытие, что, оказывается, это может тоже стать триггером и привести к РПП.
0: Когда мы говорим о правильности, вообще для меня это всегда тоже является таким достаточно триггерным словом. Вот есть норма, а есть патология. Но норма – это не что-то вот так должно быть. То есть это вот сюда немножко и вот сюда немножко. То есть это, значит, это некая…
1: Есть границы более широкие,
0: да, плюс-минус. Широкая граница, да. Совершенно верно. Да. А вот про правильность – это ведь про перфекционизм. И когда человек говорит себе, я хочу стать правильным человеком, хочу стать таким прокачанным, идеальным, чтобы я нигде не ошибался. Значит, все, чтобы в моей жизни было хорошо, в том числе и питание. Знаете, это тоже такие не очень здоровые размышления, потому что человек может вот как раз попасться на такую удочку, что он начнет соблюдать все эти диеты, считать все эти калории. И он основывается не на каком-то своем интуитивном понимании,

0: Вот что можно, что сейчас я могу принять, что вот мне не очень. Вот это какой-то, знаете, контакт с самим собой. Основывает, значит, свои решения, свою осознанность на каких-то внешних позициях, костылях. Калории, диетологи, нутрициологи, там, врач рекомендовал, кто-то еще сказал. И человек ставит во главу угла какие-то внешние факторы, но при этом забывая о том, а где я? А где я? Где мой личный выбор? И опять же, статистика говорит о том, что правильное питание часто приводит к тому, что человек срывается и начинает вести более неправильный образ жизни, чем вел до этого. Поэтому здесь нужно быть очень осторожнее. И опять же, здесь очень важно прислушиваться к себе, что для меня важно. И идти вместе со своими ценностями, а не из-за того, что я хочу повысить свою уверенность, и поэтому хочу, чтобы обо мне говорили как о хорошем человеке, только потому что, глядя, я оцениваю мое тело. И говорили, вот какой молодец, правильный, вот у него все хорошо. И вот... Понимаете, да, о чем
1: я
0: говорю?
1: Да, да. И вот, Иван, мы уже как бы подходим к тому, что же делать, если у человека РПП, или он видит в себе признаки, которые потихоньку к этому ведут, и как бы может попасть в ловушку вот этого расстройства. Что делать? Может ли человек сам увидеть проблему? И что делать дальше?
0: Смотрите. РПП – это больше не вопрос еды и не вопрос тела. Хотя это два главных триггера да, вот в этой ситуации. РПП – это больше про эмоции. Про эмоции. То есть человек не может отслеживать свои эмоции, он не понимает, что он чувствует, как эта эмоция говорит ему о какой-то незакрытой потребности. Например, человек испытывает стыд или вину, или страх – он не в безопасности, он берет и идет утешать себя или приходить к такому, знаете, как говорят, психологическому гомеостазу через еду. Потому что еда – это удовольствие, ну, согласитесь. Очень плохо, когда мы едим еду, и мы не получаем удовольствие.
1: Конечно.
0: Да, Бог создал еду для того, чтобы мы получали удовольствие. И вот когда человек ко мне с депрессией приходит, один из главных признаков депрессии – это ангедонизм. То есть это не получение удовольствия. Ага. То есть раньше ему нравилось есть, спать, заниматься какими-то своими делами, а сейчас ему это не нравится. Естественно, это нужно восстанавливать, чтобы ему все это стало тоже нравиться. Потому что мы живем, мы живые люди, нам хочется получать удовольствие. Это нормально. Вся проблема в том, что вот в детстве как раз эти эмоции были подавлены. Когда, например, девочке или мальчику запрещали выражать такие отрицательные эмоции.
1: Как, не злись, да, не повышай голос,
0: да,
1: не плачь.
0: Ты должен быть послушным, ты должен быть удобным. Ты как себя ведешь, там, что люди подумают, стыдят и так далее. И поэтому, когда уже ребенок вырастает в взрослом возрасте, он скидывает свой стресс. Через что? Через еду, потому что он не научен решать проблему эмоционального голода как-то по-другому. И поэтому что в этом случае можно посоветовать? Отслеживать свои эмоции. Нужно вести дневник эмоций. То есть, где я нахожусь, что я чувствую, почему я это чувствую, как я это выражаю. Тоже очень важно обратить внимание на диеты. То есть, стараться все-таки употреблять всю пищу, какая есть, и белки, и жиры, и углеводы.
1: Ну, сбалансированно.
0: Сбалансированно, конечно. Ну, чтобы там были и жиры, и углеводы. Кстати говоря, вкус пищи придают именно эти ингредиенты, жиры и углеводы. И нормально, если это может быть какие-то простые углеводы. Да, вы съели полноценный, там, допустим, обед, ну и при этом какую-то булочку. Это нормально, все хорошо.
1: Уже в конце как десерт, да?
0: Да, как десерт. Практиковать осознанное питание. Осознанное питание тогда, когда я понимаю, что я принимаю сейчас пищу без каких-то раздумываний о чем-то еще и не занимаюсь какими-то другими делами. Хотите, прямо сейчас, кстати, мы попробуем провести вот такое небольшое...
1: Сеанс осознанного питания?
0: Совершенно верно, да. Это называется изюмная медитация. Представляете?
1: Так, ага.
0: Так, вот смотрите, сейчас я хочу вам предложить взять изюминку.
1: Изюминка.
0: Сразу ее не кладите в рот, понаблюдайте за ней, можете вот пощупать ее тактильно, да,

0: какую текстуру эта изюминка имеет. Можно поднести к носу, понюхать, вот,
1: она пахнет,
0: не
1: да,
0: пахнет
1: да.
0: и так далее. Да? Угу. Так, то есть мы задействуем все органы чувств. Теперь попробуйте ее положить на язык, но не глотать, не разжевывать. Угу. Да, попробуйте. Так, вы тоже, наверное, чувствуете какой-то вкус, текстуру.
1: Текстуру, да.
0: Да,
1: чувствую.
0: Очень интересно.
1: Да, такую сморщенную.
0: Сморщенную, да.
1: Вкуса так. не так много, угу. как если бы это был леденец сладкий.
0: Но, тем не менее, теперь попробуйте разжевать и проглотить. Вот сейчас как раз мы провели такой сеанс осознанного питания. На питание, на прием пищи нужно использовать достаточное количество времени, хотя бы минимум 20 минут, потому что через 20 минут происходит чувство насыщения. Очень важно делать это без гаджетов, то есть восхищаться едой, прям вот кайфовать от того, что я сейчас ем, и я забочусь о себе, я люблю себя, я очень сильно ценю себя. А что еще здесь можно? Есть тогда, когда мы хотим есть. То есть чувство голода удовлетворять через еду. Все остальные чувства, стыд, страх, эмоции, нужно решать это как-то по-другому.
1: Ага,
0: вот такие простые советы помогут нам в профилактике от таких серьезных заболеваний, как РПП.
1: Ну вот я как раз хотела и уточнить, что это, скорее всего, профилактика, потому что когда оно есть и очень серьезное, тут, наверное, уже медицина должна включиться, чтобы спасти человека.
0: Конечно, да? РПП – это диагноз, который ставит врач-психиатр. Если это сложная анорексия, тяжелая анорексия, то лучше обратиться.
1: Да, ну и, наверное, ну, не надо бояться, потому что если ты уже дошел до определенного момента, точки невозврата, ты не можешь уже сам с собой ничего сделать, не надо бояться того, что, о, сейчас мне придется обращаться к психиатру.
0: Не переживайте, за это на учет не ставят.
1: Ага.
0: Конечно.
1: Ага. Ну, то есть решать нужно проблему сразу, как мы ее осознали, совершенно не откладывая, верно. Да. Итак, очень интересная тема, она актуальная. Иван, я благодарю вас за эту программу, благодарю вас за то, что вот мне лично вы дали сейчас прочувствовать вкус еды одной маленькой изюминки, и прям до сих пор вкус такой сладкий, терпкий, и я, наверное, буду это практиковать. Итак, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том выборе, который человек делает в стесненных обстоятельствах, когда в его жизнь приходит беда. Уповать или не уповать на Бога. Сегодня

Я хотел бы, чтобы мы поговорили об иудейском царе Иезекии, молодом человеке, который в раннем возрасте стал царем и столкнулся с серьезными препятствиями. Как мы относимся к испытаниям в нашей жизни? Как мы относимся к скорбям, которые приходят в нашу жизнь? Бывает ли в нашей жизни такое, когда мы делаем все, что от нас ожидает Господь? Когда мы уповаем на Него? И в ответ на нашу верность, в ответ на наше послушание, в ответ на многие годы искреннего служения мы получаем проблемы. Какие чувства нами овладевают в этот момент? Начинаем ли мы сомневаться в Господе? Как мы относимся к подобного рода испытаниям? Сегодня хотелось бы поговорить о доверии. Не о нашем доверии к Богу, а о Божьем доверии к нам. Приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, 29 глава. Мы читаем с 1 стиха. «Иезекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме». Иезекия воцарился в 25 лет. 25 лет для того, чтобы стать царем. Это много или мало? 25 лет стать царем для народа, который не всегда был послушен, не всегда был верен Господу, который находился в этот момент в не самых простых обстоятельствах. 25-летнему царю Иезекии пришлось столкнуться с непростой ситуацией после царствования его отца. Если мы посмотрим на последний стих 28 главы 2 книги Паралипоменон, мы увидим, что наследие его отца было настолько сложным, что даже живущие в Иерусалиме жители этого города не положили его отца в царскую гробницу. Об этом мы читаем с вами в 27 стихе 28 главы 2 книги Паралипоменон. «И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых». Царь Ахаз настолько отличился, что даже не удостоился чести быть погребенным со всеми потомками Давида. Царя Ахаза похоронили как обычного человека, но не как представителя царского дома. Царь Ахаз совершил много преступлений в конце своей жизни, отказался поклоняться в Иерусалимском храме, он запер двери Дома Божия, он поставил на месте медного жертвенника жертвенник дамасским богам и, как результат, оставил своему сыну непростое царствование. 25-летний царь Иезекия должен был решать проблемы, оставленные его отцом. Наверное, у царя Иезекии были хорошие воспитатели, и, наверное, у него была хорошая благочестивая мать, которая привила ему верность Господу. Не случайно ее имя оставлено в 1 стихе. Имя матери его Авия, дочь Захарии. Вероятно, эта благочестивая женщина привила своему сыну любовь к Господу и верность к нему. Потому что, когда царь вступает на трон, он принимает решение совершить великие преобразования в своем народе. Мы читаем третий текст 29 главы 2 книги Паралипоменон. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня». Царь Иезекия понимает, что народ Божий не может существовать без храма. Царь Иезекия понимает, что народ Божий не может жить без поклонения Господу. Первое его действие на царском посту – отворить двери Дома Божия. Для того, чтобы воскурялся фимиам, для того, чтобы приносились утром и вечером однолетние агнцы, для того, чтобы звучали трубы священников, говорившие о том, что милость Божия изливается над Божий народ. Самое первое, что необходимо было сделать царю, ему нужно было восстановить богопоклонение. Царь принимает решение

отворить двери Дома Божия. Мы читаем с вами вторую книгу Паралипоменон, 29 главу, 21 текст. «И приказал он, царь Иезекии, сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень». Самое первое, что царь повелевает сделать, он повелевает принести всесожжение. Почему очень важно было принести всесожжение? Мы знаем с вами, что жертвенник, который стоял во дворе, назывался жертвенником всесожжения. Главная жертва, которая была у народа израильского, это была жертва всесожжения. Что она собой символизировала? В какие моменты истории народа израильского жертва всесожжения приносилась? Мы помним с вами, что тогда, когда согрешил царь Давид и совершил исчисление народа Божия, он принес всесожжение на том месте, где должен был появиться Иерусалимский храм, и написано: «Поражение от Господа прекратилось». Подобно своему далекому предку, своему прапрапрадеду, царь Иезекия приносит всесожжение для того, чтобы гнев Божий отвратился от народа Божия. Царь Иезекия понимает, что для его реформ ему необходимы люди, которые будут совершать служение в Иерусалиме, и он призывает этих людей обновиться. Мы читаем 31 стих. «И продолжал Иезекия и сказал: теперь вы, сыны Аарона, посвятили себя Господу. Приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень». Царь Иезекия восстанавливает храм. Царь Иезекия вдохновляет священство. Царь Иезекия приносит жертву, которая должна отвратить Божий гнев. Первое, что делает царь, 25-летний юноша на посту, на царском троне, он восстанавливает отношения с Господом. Он восстанавливает вертикальные отношения, чтобы милость Божья была с его народом. Что же дальше делает царь Иезекия? Царь Иезекия понимает, что народ его разрознен. Царь Иезекия понимает, что уже долгие столетия Северное и Южное царство живут врозь. В Северном царстве уже совершилась страшная беда. Ассирийцы напали на Северное царство, и большинство народа увели в плен. Царь понимает, что если ему и его народу не сохранить верность Господу, то, возможно, их ждет подобная участь. Он принимает решение объединить народ. И об этом мы читаем в 30 главе 2 книги Паралипоменон в 1 стихе. «И послал Иезекия по всей земле израильской и Иудеи письма, и писал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву». Обратите внимание, царь принимает решение объединить народ посредством особого праздника, который когда-то евреев сделал народом Божьим. Праздника, когда Господь особым образом вмешался в их жизнь и показал, что жизнь их первенцев находится в его руке. Царь Иезекия приглашает к этому празднеству не только живущих в Иудее представителей колена Иуды и Вениамина. Из первого стиха мы видим, что он писал к Ефрему и Манасии. Он писал к тем остаткам, которых оставили ассирийцы на территории Северного царства, где когда-то жило большинство из колена Ефрема и Манасии. Он пытается объединить свой собственный народ, и он пытается объединить тех, которые еще остались на территории Северного царства, посредством особого участия в празднике Пасхи, чтобы они принесли пасхального агнца, чтобы они покропили косяки дверей кровью, чтобы они перезаключили завет с Господом. И мы видим с вами, что ему это удается. 14 текст 30 главы говорит: «И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, что в нем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон». Царь приглашает народ совершить праздник Пасху.

Но прежде чем народ совершит великое действие обновления завета, он ожидает, что народ Божий внутренне преобразится. И народ Божий готов к преобразованиям. Народ Божий готов выбросить тех идолов, которые последнее время занимали их внимание. И мы видим с вами, что в Иерусалиме начинается великое преобразование. Многие жертвенники, которые там были созданы, идолы, которые там были поставлены, разрушены и брошены в поток Кедрон. В 19 стихе мы читаем о том, как Иезекия молится. «Но Иезекия помолился за них, говоря, Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога, Господа Бога, Бога отцов наших, хотя и без очищения священного». Иезекия понимает, что народу необходимо обратиться к Господу особым образом. Он благодарит Господа за то, что народ Божий следует Божьему призыву. Он благодарит народ за то, что народ вместе с ним в едином порыве готов Господу служить, готов очиститься. И далее 31 глава повествует нам, как совершается великий праздник Пасхи. Огромное количество людей собирается в этот день в Иерусалим. Огромное количество жертв приносится. Что происходит далее? Через какое-то время мы видим с вами, что Иезекия сталкивается с определенной сложностью. Он совершил великое преобразование в народе Божьем. Он восстановил взаимоотношения с Богом. Он принес всесожжение. Он открыл двери Дома Божия. Он попытался объединить народ, и он увидел плоды своей деятельности. Народ отказывается от идолов. Государство его на подъеме, но Иезекия сталкивается со страшной проблемой. Мы читаем 32 глава. «После таких дел и верности пришел Сенахерим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их». Обратите внимание, что говорит Священное Писание. После таких дел и верности. Автор, который пишет вторую книгу Паралипоменон, подчеркивает, что Иезекия проявляет особую верность. Иезекия демонстрирует огромную верность Господу. Он говорит, таких дел и такой верности. Что происходит? Почему Господь не верен? Почему в ответ на мои верные поступки, в ответ на восстановление служения в храме, в ответ на примирение народа с Господом, обновление завета народа с Господом, в ответ на уничтожение идолов, приходит в землю Израилеву царь Сенахерим. Что это? Это наказание? Как к этому относиться? Что с этим делать? Вполне вероятно, что в нашей жизни бывают такие моменты, когда мы долгое время служим Господу, поклоняемся Ему, занимаемся миссионерской работой, делаем много разного для людей, которые рядом с нами живут. Но наступает такой момент, когда в нашу жизнь приходит беда. И мы задаем вопрос. Господи, почему? Господи, за что? Наверное, царь Иезекия, молодой царь, 25-летний царь, должен был задавать вопросы. Господи, что я сделал не так? Где я ошибся? В чем мой грех? Наверное, мы в подобной ситуации

тоже задаем Господу вопросы. Господи, где я ошибся? Что я сделал не так? В чем мой грех? После таких дел и верности пришел Синахирим, царь ассирийский, вступил в Иудею и осадил укрепленные города и думал отторгнуть их себе. Сегодня в европейских музеях находится большое количество артефактов, которые говорят об ассирийской истории. Среди них находится и призма царя Синахирима, который хвастается тем, что он захватил, вернее, не захватил, а осадил город Иерусалим и запер царя Эзекию в его престольном городе, подобно птице в клетке. Сегодня мы с вами знаем о нашествии царя Синахирима достаточно много, потому что этот царь успел оставить об этом нашествии некоторые свидетельства. Царь бахвалится и говорит о том, что он воспользовался своей силой, он привел многотысячное войско к Иерусалиму, и теперь он ждет, когда царь Эзекия выйдет и сдастся на милость победителю. Царь Эзекия оказался в очень непростой ситуации. Царь Синахирим послал своего военачальника Рабсака для того, чтобы он убедил народ израильский выйти и сдаться на милость победителю. Четвертая книга Царств, 18 глава, говорит: «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, говоря, и сказал: «Слушайте слово царя, великого царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Эзекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Эзекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Эзекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда. И будете жить и не умрете. Не слушайте же Эзекию, который обольщает вас, говоря: Господь спасет вас». Представьте себя израильтянином, жителем Иерусалима, который находится на крепостной стене и который слышит такой призыв Рабсака: «Да не обольщает вас Эзекия! Разве Господь силен спасти вас? Разве не по воле Господа я пришел? Разве способны были боги других народов спасти эти народы от моей руки?» Когда народ израильский находился на стене, когда они слушали говорящего по-иудейски Рабсака, они слышали те призывы, те предложения, которые царь ассирийский предлагал: «С вами ничего страшного не случится. С вами будет все хорошо. Я милостивый царь. Я аккуратно выведу вас в другую землю и поселю вас в землю такую же, как ваша земля, а может быть, даже и лучше». И когда израильтяне слушали эти слова, когда израильтяне слышали эти обольщения, они, конечно, должны были задуматься. Они, конечно же, могли начать сомневаться. Конечно же, мог начать сомневаться и царь Эзекия. А может быть, сдаться. А может быть, забыть о тех добрых делах, которые я сделал, когда вступил на царский престол. А может быть, забыть о том, что я восстановил храм. Может быть, есть смысл подумать и согласиться, что Господь не спасет. А может быть, есть смысл подумать и согласиться на переселение. Почему Господь позволил прийти врагам? Почему Господь позволил хаять свое доброе имя?

Царь Иезекия оказался в очень непростой ситуации. Он должен был сделать непростой выбор. Он должен был либо сидеть в Иерусалиме, подобно птице в клетке, и уповать на Господа, либо выйти и сдаться на милость победителя. Когда ты, дорогой друг, оказываешься в подобной ситуации, как обычно поступаешь ты? Хватает ли тебе сил уповать на Господа тогда, когда тебе кажется, что твой Бог тебя предал? После долгого времени упования на Него Он посылает тебе страшную непреодолимую скорбь. И ты не знаешь, как реагировать, и ты не знаешь, как действовать, и ты искушаем думать, что путь Божий – сдаться на милость победителю и не сидеть в осажденном Иерусалиме. О чем должен был думать Иезекия и на что он должен был уповать? Священное Писание говорит, о чем он должен был думать и на что он должен был уповать. В год смерти его царя прозвучало особое пророчество. Господь предсказал, какие планы он имеет в отношении своего народа и какие планы имеет в отношении ассирийцев. 14 глава книги пророка Исаии представляет нам эти планы. Книга пророка Исаии, 14 глава, 24 текст. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Что я определил и что я помыслил? «Чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих». Обратите внимание, что говорит Господь. Каковы божественные планы? Что Господь предсказал заранее? Сокрушить Ассура, и не где-то, а на горах моих. Господь определил место, где Он явит славу свою. Господь сказал, что Он повторит особым образом великие свои деяния прошлого, когда слава Его явится в Иерусалиме. Когда слава Его явится в окрестностях этого священного города. Города, в котором обитает слава Божья. Города, в котором теперь Господь живет. Потому что слава Божья туда вернулась. Потому что храм восстановлен. Потому что всесожжение приносится утром и вечером. Господь жаждал особым образом защитить свой народ раз и навсегда. На протяжении многих десятилетий ассирийцы создавали проблемы для народа Божия. Начиная с IX века и до настоящего времени, а сейчас мы с вами читаем повествование VIII века до нашей эры, на протяжении почти 100 лет, даже более чем 100 лет, более чем 120 лет, ассирийцы были постоянной угрозой для народа Божия. Ассирийцы заставляли не только Северное царство, но и Южное царство постоянно платить дань. Это был национальный позор. Это было национальное унижение. Разве не мог Бог Израилев защитить свой народ? И теперь Бог Израилев говорит, я принял решение защитить свой народ раз и навсегда, чтобы сокрушить Ассура, чтобы растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо, и снимется бремя с рамен его. Этот позор, позор бремени, позор ярма, которые повесили на выю, иудеев ассирийцы, должен быть уничтожен. Ярмо должно быть уничтожено. Когда это пророчество произошло? Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить его? Рука его простерта, и кто может отвратить ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Современные английские переводы, современные переводы на русском языке именно таким образом структурируют текст. 28-й текст относится не к последующему повествованию, а к предыдущему. Именно в 28 стихе говорится о том, когда Господь дал это пророчество. В тот год, когда умер Ахаз, в тот год, когда воцарился Иезекия –

Господь дал особое пророчество о том, что у него есть планы на этого царя, о том, что у него есть специальная миссия для этого царя. Царь должен был стать исполнителем божественного замысла. И когда автор второй книги Паралипоменон говорит, после таких дел и верности пришел Сенахерим, он, конечно, заставляет удивляться. Но знающий пророчество человек удивляться не должен. Сенахерим пришел в землю Израилеву для того, чтобы там снискать свой позор. Он пришел туда, потому что Господь его привел. Он пришел туда для того, чтобы слава Божия раз и навсегда осталась в Иерусалиме, и больше бремя тяготевшее, вые, которая была на них, больше не находилась на шее народа Божия. Сенахерим пришел в Иерусалим умирать. И Эзекия должен был знать это пророчество. И когда мы читаем с вами вторую книгу Паралипоменон, то мы находим в этой главе такие слова. В 32 главе такие слова. «И помолился царь Эзекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». Тот пророк, который оставил пророчество, и тот царь, который должен был исполнителем пророчества стать, обращаются к Господу и молятся. «Господи, исполни обещанное». И Господь спас. 22 стих говорит, «Так спас Господь Эзекию и жителей Иерусалима от Сенахерима». Господь исполнил обещанное. Дорогой друг, всякий раз, когда приходят испытания, не всегда мы должны относиться к ним как к наказанию. Может быть, это особая миссия, которую Господь возлагает на тебя. Да благословит тебя Господь, чтобы все испытания, которые ты получаешь от Господа, ты не расценивал как наказание, а как особое доверие Господа.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Всадники Апокалипсиса. Всадники из последней книги Библии, из книги Откровения. Продолжаем сегодня говорить о первом всаднике. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Мы с Еленой вновь принимаем нашего дорогого гостя Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, очень глубоко и интересно исследует священство.

0: Писание. Мы очень рады, что не только нам с Еленой, но и очень многим из вас, дорогие друзья, мы судим по вашим комментариям, откликам, интересны эти встречи. Лена, что ты помнишь о всадниках апокалипсиса, о чем мы говорили на прошлой встрече?
1: Но вообще вначале ты

0: любви Божией.
1: Да, то есть мы выяснили, что всадник апокалипсиса, да, это этап, да, в благовестии. Да, то есть они как-то характеризуются. Да, и сегодня мы как раз хотели поговорить, вот, наверное, о первом из них. Да?
2: И, кстати, вот хочу напомнить вам, дорогие друзья, если вы смотрели прошлую встречу, а если нет, то посмотрите ее, что о всадниках апокалипсиса становится понятным уже из Ветхого Завета.
1: Из Ветхого Завета, да.
2: Из книги пророка Захарии. Вот еще раз поэтому хотим сказать, как важно читать Ветхий Завет, в том числе и для понимания вот этой... Хотя Александр утверждает, что книга эта простая, но мне все равно продолжает казаться, что это очень сложная книга, последняя книга Библии, книга Откровения.
1: Что она открывает, она открывает.
2: Она открывает намного. Книга Откровения или Апокалипсис.
1: Да, да, да, да, да. Вот, давайте прочитаем, да?
2: Давайте.
1: Что это за всадник? Это Откровение, 6 глава, 2 стих.
2: Про первого всадника говорим, да?
1: Да. Давайте вспомним, что Херувим, да, что говорит? Приходи, приходи.
2: Иоанну.
1: Не Иоанну, а всаднику.
2: Всаднику
1: приходит, да. И вот он приходит. А Иоанн смотрит, и взглянул я, и вот конь какой?
2: Белый.
1: Белый. На нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить.
2: Ага. Это вот первый всадник апокалипсиса.
1: Это первый всадник, да. Что тут может быть страшного? То есть мы просто сейчас давайте посмотрим, что это за всадник, да? Посмотрите, белый. Что значит белый вообще?
2: Ну, положительная ассоциация.
1: Всегда положительная, да? Да? Да. То есть на белом
0: чистота,
1: что видно отлично.
0: Вообще это чистота, святость, ну, с белым
1: как-то
0: связано.
1: Да, мы же говорим, написано черным по белому, чтобы заметно было, да? Но это всадник весь белый, и конь на нем белый, потому что это непорочность. Что
2: конь
1: это?
2: Под ним. Ага.
1: Да, что это означает? Это означает как раз то, что первый этап боговествия как раз был непорочен, да? То есть вот так его характеризует Священное Писание.
2: Еще раз, Александр, давайте напомним, почему мы утверждаем, что они должны были благовествовать эти четыре.
1: А они должны пройти всю землю были.
2: Ага, потому что Бог им сказал, пройдите,
1: да, пройдите
2: всю землю.
1: То есть образ мы нашли ветхозаветный, он находится у Захарии, да, 6 глава, мы с вами говорили, зачем эти всадники, зачем эти кони там скачут. Их задача пройти всю землю, да, то есть вот они должны обойти всю землю. Они, мы с вами говорили о том на прошлой передаче, что не просто обойти, а что еще? Благовествовать.
2: Весь спасение.
1: Весь спасение.
2: Ради спасения.
1: Ради спасения людей. Вот это как раз первый этап, это так называемая первоапостольская церковь, когда Дух Святой сходит на апостолов, и они начинают проповедовать о истине Божьей.
2: Первоапостольская церковь – это какая церковь? В какое время?
1: Первоапостольская церковь, ну, это 31-й год, можно сказать.
2: То есть это буквально вот после...
1: Это год распятия Иисуса Христа. Мы говорили о праздниках Божьих, да, и о Пятидесятнице, так называемой. Вот, когда...
2: Об излитии Духа Святого.
1: Об излитии Духа Святого. Мы о нем, кстати, еще будем говорить на следующей передаче как раз. Будет посвящена Пятидесятница, как это все происходило в Иерусалиме. Вот, и мы с вами видим, что этот всадник белый, белый также конь, да, это означает чистота учения, чистота учения. На нем всадник белый, да, и сам конь белый. Смотрите, что, он, что еще есть у этого всадника?
2: Лук.
1: У него есть лук, да? Вот греческое слово таксон означает не просто лук, а еще и радугу. То есть лук — это у нас дуга. Радуга, мы тоже говорим радуга-дуга, да? То есть греческое слово как раз лук означает, может означать и радугу, да? А радуга у нас, мы где ее встречаем?
0: Символ после потопа.
1: То есть Господь, это символ завета,
0: да,
1: вообще,
0: символ,
1: да?
0: Символ завета,
1: есть,
0: да.
1: А что Бог говорит? Я на небе полагаю
0: радугу.
1: Радугу, да?
0: То есть что это больше символ дождя завета не будет,
1: когда Бога с человеком, да? Что плоть больше не будет гибнуть от воды, от дождя, да? И мы с вами, когда встречаемся с видениями пророка, например, Иезекииля, да, мы видим вокруг престола радугу. Когда мы читаем о видении Иоанна апостола, да, то есть вот там вокруг престола опять находится что?
0: Радуга.
1: Радуга, да. И мы понимаем, что вот этот лук связывает, по сути, этого всадника с престолом, да, то есть он связан с этим престолом.

0: через Духа Святого, потому что Дух Святой был излит на апостолов. И посмотрите, как его орудие описывается. Это лук. То есть что делает лук? Он стреляет, да? Стреляет, причем у него есть цель. Он постреляет прицельно. Да? Копье и меч, они далеко как бы, это, кстати, не летят. Да? Копье может быть брошено, может, но разве оно так далеко полетит, как стрела, запущенная из лука? Да? Ну, а меч вообще это орудие, которым пользуются...
1: В рукопашном бою.
0: В рукопашном, именно, да. Вот я думал, как выразиться. В рукопашном бою, то есть вблизи. Да? Вот. А здесь есть цель. А какая цель у Христа?
2: Спасение.
1: Идите, научите.
0: Идите, научите, да? И вышел он как кто? Победоносный, и чтобы
2: победить.
0: И вообще, немножко сбегая вперед и говоря о 19 главе Откровения, когда описано пришествие Иисуса Христа, там тоже Иисус описывается как белый всадник, сидящий на белом коне. Да? То есть этот всадник вообще похож на Христа. А почему он похож на Христа? А потому что Христос буквально присутствовал в своей церкви. Да?
1: А первоапостольское, раннеапостольское — это одно и то же, наверное, да? То есть первые апостолы, первые ученики.
0: Да.
1: Они вот пошли по миру, ну, куда смогли дойти, и
0: это,
1: образовали
0: это,
1: церковь.
0: То есть она начинается с 31 года, да, и считается, что заканчивается в 101 году. Это время смерти, год смерти Иоанна. Это последний апостол, который видел Христа.
1: Иоанна, который как раз и писал Откровение.
0: Который как раз там пишет на острове Патмос, получает вот это видение. Давайте с вами посмотрим задачу, цель. Вот этого всадника слуг, у него есть цель, он стреляет, да? Смотрите. А что сказал Иисус?
2: Своим ученикам.
0: Да, это тоже, это уже Евангелие от Матфея. Мы с вами говорили, что в Деянии апостолов перед своим вознесением последняя фраза Христа. Это тоже одна из последних фраз Христа. Этой фразой кончается Евангелие от Матфея, да, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, что сделаете?
2: Научите,
0: а в оригинале сделайте учениками
2: все народы.
0: Кого? Все народы, крестя их во имя. А посмотрите, кого опять?
2: Отца. Отца.
0: Опять троих, да? Отца,
2: сына
0: и Святого, Святого Духа. Угу. Вот разве сюда мог попасть Святой Дух просто так, не будучи Богом? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Очень такая емкая, интересная фраза. Вот смотрите, мы с вами же говорили, да, что сделать учениками, да, то есть смысл фразы из греческого оригинала «сделайте учениками». Учениками, все народы. Крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Смотрите. Уча их
2: соблюдать.
0: Вот почему они на Христа похожи. Вот этот всадник, понимаете? Почему он белый? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Ничего меньше и ничего больше. Истинность. Вот почему он белый. Истинность Евангелия, истинность учения. Слова Иисуса Христа. И сей я с вами через Святого Духа во все дни до скончания века.
1: Александр, вот как-то для меня очень ободряюще прозвучало и раньше, и сейчас вот снова, что сделайте учениками. Вот, ну, мы не можем говорить, что вот апостолы, они были такие особенные, а вот что я, а кто я? Да нет, мы каждый имеем свои дарования, свои какие-то особенности. И даже просто то, как мы живем, да, просто то, как мы общаемся с людьми, то, как мы говорим, то, как мы их поддерживаем, это мы уже тоже проявляем себя как ученики Христа, правильно я это понимаю?
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Ученики Иисуса Христа. А кто такие ученики, которые имеют учителя Иисуса Христа? Это мы его последователи.
2: Но вообще вот интересно, да, Иоанн как раз, ну вот он Евангелие от Иоанна написал, и Откровение книгу, и послание у него три. И это вот, ну, как называют, это послание любви. Потому что Иоанн пишет всегда о любви.
0: Апостол любви.
2: И он как сказал, узнает, что вы мои ученики.
0: Если
2: любовь будет
0: между собой,
2: между вами. То есть вот именно любовь – это свидетельство об Иисусе Христе. Потому что Бог есть любовь. И вот важно нам быть вот именно свидетелями о любви Божией, о любви Божией между собой и о любви Божией к другим людям.
0: К другим людям, конечно.
2: Да, то есть вот это вот очень важно нам, действительно,

0: понимать.
1: И всегда Иоанн, уже будучи старцем, наставлял всех остальных, прощаясь с ним, всегда говорит: любите
0: друг друга.
1: Дети, любите друг друга. Дети, любите друг друга. Вот.
2: Самая трудная порой задача, да, потому что, к сожалению, вот дьявол настолько разрывает нашу душу, настолько вот берет нас в свою волю, что ли, что мы начинаем находить, что мы начинаем видеть недостатки, начинаем, ну, раздражаться, начинаем быть нетерпимыми. А вот как Бог к нам относится? Он разве нетерпим к нам за наши недостатки? Разве Он преследует нас за то, какие мы? Вот именно о такой любви говорит, да?
1: Да, Бог смотрит на грешника в таком ракурсе, кем бы грешник мог стать. Mm. То есть он видит его с лучшей стороны. Mm-hmm. А сатана пытается нам показать человека с его худшей стороны. Чтобы мы брали соринку с пола, поднимали ее. Да?
2: И разглядывали в...
1: Да, и делали из мухи, из этой мухи, там, чего там. Mm-hmm. Слона, который заслонит собой Бога. И мы ничего не будем видеть, кроме вот этой соринки, которая разрослась там до размеров Вселенной. Угу. То есть вот. А если мы отдадим свой разум Богу, то Бог, наоборот, нас наставит на всякую истину. И посмотрите, какой вот образ рисует нам как раз апостол Иоанн. Да? То есть это образ, который рисует нам Христос. Если прибудете во мне, и слова мои прибудут в вас, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7-8 стихи, да? То, чего не пожелаете, просите,
0: будет вам.
1: Будет вам. Представляете, что это слово Божие.
2: А вот можно на этом остановиться? Ведь вот иногда мы как-то вот читаем последнюю часть. Чего не пожелаете, просите, да, и будет вам. А вот о начале этой фразы. Да, да, да, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Да? Ведь вот просто если мы будем в Господе, если слова Его будут в нас пребывать, так мы и не пожелаем того, что вне Его воли. Да. Да?
1: Именно. Именно. Вот, потому что Бог нас производит и хотение, и желание. Да? То есть у нас
2: по своему
1: образу, по своему благоволению. Да.
0: А самое это главное – миссия его. Да? То есть о чем просить? Чтобы послал туда, куда.
1: Вот, и волю его исполнить. Да.
2: Да. Да. Если где мы можем свидетельствовать.
0: Да,
2: о нем,
0: да, да, да.
1: Конечно. Вот, а вы понимаете, вот мысль дальше продолжается. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это образ...
2: Это прославляет Бога.
1: Это образ виноградаря, то есть отец мой, я виноградная лоза, говорит Иисус. Отец мой виноградный, а вы...
0: Ветви.
1: Ветви. Да? Вы должны питаться соком виноградной лозы.
2: Что-то... А отец как виноградарь, что он делает?
1: А он ухаживает за этой лозой. Угу. Вот, понимаете? Тем прославится Отец мой, если вы принесете много, как виноградарь, много плода, понимаете?
2: То есть, когда мы вот становимся учениками, когда мы приносим вот эти плоды любви, доброты, да, когда мы несем людям весть о спасении, то мы этим прославляем Бога, получается,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно. Он в нас, через нас открывается людям. Через нас открывается. Вы письмо Христово, сказано апостол Павлом, да? Смотрите, прибудьте во мне, 4-5 стихи, да, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе. Угу. Вот. То есть, что мы сможем сделать? Ничего без Христа.
2: Так а и... все это верой. Вот задают этот вопрос, а как? Просто верой, просто верить, доверяться, то есть просто быть с Ним, вот стремиться быть с Ним все время.
1: Да, да, да, да. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода. Ибо без меня, то есть потому что вы без меня, не можете
0: делать
1: ничего». А как пребывать во Христе? А как Он в нас пребывает? Опять?
2: Ну, верой, да.
1: Через Духа Святого.
2: Через Духа
0: Святого. И, по сути дела, Павел тоже вторит Иоанну, да, и говорит: «Все могу». Да. В укрепляющем меня Иисусе Христе.
1: Все могу.
0: То есть только со Христом. Только
2: Александр,
0: Христе.
2: А как вот совместить вот это два, что верой и через Духа Святого? То есть когда мы верим Господу, то тогда Дух Святой работает, и Он между нами. Да, Он тогда между мною и Богом. Да. То есть вот этот вот, может быть, вера, это вот канал
1: стою,
2: связи
1: стою
2: какой-то.
1: Стою и стучу. Вы кому дверь открываете? Тому, кому доверяете, да? Сейчас же домофоны умные.

0: всякие и так далее. То есть там, посмотреть, кто же пришел. Вы доверяете этому человеку дверь открыть? Угу. Своего, там, своего сердца доверяете? Вот. Вы доверяете Христу свое сердце? Вы доверяете Христу свою судьбу? Вы можете отдаться в его руки?
1: Да, тогда Дух Святой придет.
0: Тогда Дух Святой придет, да? И еще раз вернемся к этому тексту. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и даже
1: до
0: края земли». Почему? Потому что когда придет вот этот 15 глава Евангелия от Иоанна, 26-27 стихи, когда придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне.
1: То есть Дух Святой свидетельствует об Иисусе.
0: Да. Угу. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной.
1: Как удивительно, да, вот еще единство, то, что мы со Христом, мы с Богом Отцом, и мы едины с Духом Святым. То есть Дух Святой свидетельствует о Христе, и мы свидетельствуем о Христе. Да, так, да. О Христе. Такая честь великая нам оказана.
0: Вот да? Почему считается, что значит, первый всадник апокалипсиса, вот этот белый всадник победы, да, можно вот так еще назвать, заканчивает свою весть со смертью Иоанна Апостола, который, да, который знал Иисуса Христа. Потому что вы сначала со мной, вот здесь написано, да, будете свидетельствовать. Но этот стих относится к нам тоже. Тоже к нам, да. Потому что Дух истины напоминает нам об Иисусе Христе.
1: Дух Святой.
0: Дух Святой, Дух истины, да. Дух Святой. Вот, поэтому...
1: Александр, я не знаю, вот это провокационный вопрос или нет. А надо вот что, надо молиться, что Дух Святой приди. А тут как бы чужого духа не пригласить, когда вот,
0: вот именно,
1: ты его делаешь.
0: Да, вот именно. Об этом мы, кстати, будем говорить на следующих передачах.
1: Да.
0: Ведь то есть... очень важно знать, какому духу мы будем поклоняться и какой дух мы примем. Да? Как определить, дух от Бога или не от Бога. Да? У нас есть признаки Священного Писания. Мы, кстати, на них обратим серьезное внимание.
1: Ну да. Да. Ну ладно, может, все-таки предвосхищая, можно тогда сказать, что мы знаем, что плоды Святого Духа – это любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, благость. Да. То есть вот если у нас такие плоды, если таково естественное состояние нашего сердца, значит, мы с Духом Святым. А если вдруг нашим плодом окажется кому-то ненависть, кому-то злоба, кому-то осуждение, и нам будет казаться, что мы так праведны в этой своей осуждении, в своем недовольстве. Так вот, когда такие плоды, по любому поводу, это не плоды Святого Духа. Так
0: да,
1: ведь?
0: Да, именно так оно и есть. Можно судить по плодам.
1: Ну что же, хорошо. Одна еще очень интересная встреча. То есть фактически о первом всаднике апокалипсиса буквально одна фраза сказана, да?
0: Ну это в Откровении сказано.
1: Да.
0: А мы о нем еще будем достаточно долго говорить.
1: Ага.
0: Как развивалась апостольская церковь, как Дух Святой действовал в ней, как он вел апостолов, об апостоле Павле, об апостоле Филиппе, там, об апостоле Петре, о язычниках, принявших Евангелие, как Дух Святой на них подействовал. По всем этом мы будем смотреть и рассуждать на следующих передачах.
1: Ну что же, очень интересно. С нетерпением ждем следующих встреч с вами, дорогие друзья, с Александром. И благодарим вас за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете нас своими очень такими сильными словами ободрения. До следующих встреч. До свидания.
0: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья! Рад каждого из вас поприветствовать. И тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она будет основана на первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, с 13 стиха и до конца главы. Здесь написано следующее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». И вот перед нами библейский текст, серьезный библейский отрывок, который проливает свет на понятие смерть. Итак, что мы находим в этом отрывке? Первое, что здесь мы находим, это то, что Павлу не безразлично, что происходит с умершими. И второе,

Второе, отсюда вытекающее, что все-таки скорбь имеет место у христиан и не у христиан, но она может отличаться. Поэтому утешать человека можно словами, которые ниже приводит апостол Павел. Поэтому он заканчивает отрывок. Итак, утешайте друг друга сими словами. Значит, человек нуждается в утешении, когда сталкивается с понятием смерть. Смерть – это не просто шутка. Смерть – это, так, знаете, кажется только, что, ну, что-то такое, что у всех, ну, всем не избежать и так далее. Но что показала история, что я прочитал очень много интересных таких событий, связанных со спасением людей. И одно из них я сегодня чуть в конце позже расскажу обязательно. И во всех практических случаях я наткнулся на такую маленькую, скажем, ремарочку, что человек всю дорогу молился, человек взмолился, и я попросил Бога, чтобы он меня сохранил. Я читал истории спасения при пожаре, история спасения там в самолете, вертолет, на море и так далее, и так далее. Везде присутствует этот элемент. Почему? Потому что, когда мы живем, мы не всегда ценим жизнь настолько, чтобы ее, ну, прямо дорожить. Что-то должно произойти, должно произойти какое-то изменение мышления, чтобы мы начали ценить жизнь. И я заметил, что многие люди более уже к пожилому возрасту, за 60 и плюс и далее туда, они начинают ценить жизнь. Хотя и среди этого возраста есть люди, которые как бы говорят, да, мне уже 60 лет, о, уже все. Как бы они не планируют как бы продлевать свой срок жизни. Вот как идет, так и идет. Конечно, этот вопрос достаточно индивидуален. Но, вы знаете, недавно у нас тоже было потрясение. Умер наш друг, как бы очень хороший, близкий человек, знакомый, Владимир Филиппович Ткачук. 53 года. Крепкий, здоровый. Как это произошло? Заболел. Говорят, что второй раз заболел. В больницу, буквально туда-сюда, реанимация, и не смог он перенести эту болезнь. И вот он умер. Это шок. Это, как мы говорим, не ко времени, да, или безвременная кончина произошла вот в жизни этой семьи. Как так может быть? 53 года. Это же немного. Это может быть для 15-летнего подростка много. Я помню, когда мне мальчик спросил, сколько, я его говорю, сколько тебе лет? Ну, давай я угадаю. Гадали, ну, в итоге там на 13 с чем-то сошлись. Говорю, а мне сколько? Он так это говорит, 20? Я говорю, не, больше. Он потом, 23? Я говорю, не, больше. Он потом так посмотрел на меня, 30 что ли? То есть для него после 30, наверное, вообще уже не жизнь. Вот. Ну, я его не стал расстраивать. Я говорю, да, столько есть, не переживай. Ну, так если серьезно вернуться к теме, понимаете, апостол говорит, не хочу оставить братья в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. То есть разница в том, что когда человек верит Иисусу и не верит, в том даже, как они скорбят об умершем. Мы тоже скорбим. Нам очень больно терять близких. Я сам похоронил маму. Я знаю, как это нелегко. Но с другой стороны, когда у тебя есть надежда, она дает силу. Почему мы об этом спокойно говорим, когда человек заблудился где-нибудь в лесу, и вот эта надежда, что он спасется, что его найдут, она ему помогла выжить. Здесь это работает, а в жизни не работает. Работает оно и в жизни. Поэтому мы, как христиане, как верующие люди, доверяющие Богу, читающие Писание и понимающие, что тут Бог хочет сказать о жизни, о смерти, о воскресении. У меня, кстати, очень скоро выйдет еще одна тема, касающаяся двух воскресений. Первого и второго воскресения. Очень серьезный вопрос. И мне приходят в комментариях как бы, ну, вопросы, люди задают. А все-таки, а почему смерть, там, а вечные муки или в аду, или не вечные? Мы об этом обязательно поговорим. Но сегодня я вот хочу все-таки сделать акцент на том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас нет надежды, но мы как бы тоже плачем. И у человека есть надежда, и он тоже плачет. Так вот, в чем разница у этих двух людей? Очень большая разница, потому что человек, он имеет надежду на встречу. А это совершенно меняет трагизм ситуации. Да, конечно, тяжело терять близкого.
Да очень тяжело вообще. Это надо перестраиваться. Знаете, как вот жизнь без

ноги. Жить можно, но жизнь будет другая, уже все будет другое, походка другая, образ жизни, сфера деятельности другая, все будет другое. Вот точно так же и здесь. Поэтому, когда в христианской семье происходит трагедия, и даже безвременно, как мы понимаем, уходит человек, я лично сторонник такой точки зрения. Не надо задавать Богу вопросов. На каком основании, Господи, ты забрал там моего родственника, моего мужа или еще сестру, брата? Это неправильный вопрос. Придет Христос, Он очень скоро придет. На все вопросы мы получим очень исчерпывающий ответ. И любой доверяющий Богу, он согласится с тем ответом, который ему представит Бог. Потому что это безошибочный, это тот ответ, который Бог представит, как тот, кто держит всю вселенную в своих руках. Поэтому вот здесь формируется наша вера, научиться Христу доверять. А когда живем, научиться жить такой жизнью, чтобы ты был готов в любой момент, минуту, если придется расстаться со своей жизнью, чтобы ты не был застигнут врасплох. Я недавно смотрел сводки, там сгорели заживо муж с женой в не сильной достаточно аварии, но так произошло стечение обстоятельств, что после удара машины загорелись, и они, не успев выбраться, заживо сгорели в машине. Казалось бы, ехал человек со своей семьей, да, с женой, ничего не предвещало беды, абсолютно ничего. И вдруг на тебе авария и такая трагическая смерть. Поэтому мы сегодня не сможем ответить на вопросы, почему это происходит. Я хочу немножко все-таки поднять другую сторону этого вопроса. А ценим ли мы сегодня жизнь? Я нашел интересное выражение, что до 40 лет мы издеваемся над здоровьем, а после 40 оно издевается над нами. Вот так мы и живем. Так и получается, что мы едим то, что вредно, пьем то, что вредно, употребляем то, что вообще нельзя употреблять. И потом, когда мы начинаем болеть или с нами что-то происходит, ну, какие-то перемены, скажем, ну, вызванные образом жизни, а это, кстати, если вы видели когда-то вообще такой пирог, как бы деленный на то, что влияет на здоровье человека, там, наследственность, потом экология, еще какие-то, медицина там и прочее. И вот огромный пирог, скажем, вот этого влияния имеет образ жизни. Наследственность немного, медицина немного, там около 10%, если я не ошибаюсь. Так вот, что интересно получается, наш образ жизни формирует нас, как мы живем, где мы живем, как нам живется, если даже так можно взять, какое качество нашей жизни. Или мы просто кряхтим с утра и до вечера, проклиная или кляня всю эту жизнь и на всех-всех уровнях, и погоду, и природу, и правительство, и все. Или мы все-таки с радостью живем и дарим эту радость людям, окружающим нас. Это очень серьезные вопросы, поэтому я посмотрел на то, что действительно нашу землю сегодня уже невозможно реанимировать. Знаете почему? Да потому что элементарно мы с вами сегодня даже мусор не делим. А посмотрите в мусорное ведро, как может, где может утилизовать, или скажем, быть утилизированным стекло, металл, бумага, пищевые и прочие отходы. Конечно, это очень серьезный вопрос. И что получается? Вся земля заражена, она загрязнена. Это ее можно только сжечь, поэтому правильно, есть мусоросжигательные заводы, потому что перебирать уже невозможно отделить, понимаете, что происходит? И мы говорим, да, надо полигоны там для строительного мусора, для бытовых отходов, твердых бытовых отходов. И в тех странах, где люди начали уже бить тревогу об экологии, потому что мы тут намусорили, а сюда отнамусорили, а сюда отвезли. И это не решило проблему, потому что это неправильно, так не должно быть. Посмотрите, сколько целлофановых пакетов и полиэтилена вокруг нас. Немереное количество. И поэтому они начали уже делить, и они хотя бы снизили это. Но что решает вопрос? Мусоросжигательный завод. А вы не видите аналогию, что когда в конце времен будет написано огонь и сера, который сгорит земля, и так четко написано прямо, что земля и все дела на ней сгорят, потому что по-другому невозможно решить проблему нашей земли. И вот здесь как бы возникает еще один очень такой важный для нас вопрос. А мы ценим жизнь сегодня или нет? Может человек сказать, я ценю жизнь, я борюсь за жизнь, я делаю ее лучше, я делаю так, чтобы вокруг меня было лучше.

Я не уверен. Я посмотрел, сколько сегодня молодежи конкретно убивают свое здоровье. Посмотрите, как вообще, что человек кушает. Потому что еда низкого качества, она не может привести к крепкому здоровью. Это все в долг. Это мы просто съедаем те запасы, которые получили от родителей. Вот этот как бы жизненный потенциал. Это все не просто так. Кстати, я хочу вам прочитать одно интересное стихотворение. Написала его девушка, я не знаю, или женщина, Гай Елена. Она написала следующее. «Гроза гремела, ливень шел стеною, и ветер дул кусты к земле клоня. Мужчина с непокрытой головою по лужам брел судьбу свою кляня. Как я устал, работу ненавижу, жена достала, денег вечно нет». На доме где-то крыша протекает, машина встала, столько разных бед. Промок до нитки и замерз до дрожи. Был зол на всех, на близких, на чужих. И, глядя в небо, спрашивал: «О, Боже, зачем меня все время бьешь под дых?» И тут на небе молния сверкнула, да так, что ослепила мужичка. Нога с дороги мокрой соскользнула, упал мужик, ударившись слегка. Из грязи, поднимаясь, чертыхался. «Ну как же может столько не вести?» Вдруг нежный голос издали раздался. «Мужчина, я могу вас подвести». Из новой белоснежной иномарки махала ему девушка рукой. «Я весь в грязи, машину пачкать жалко». «Да ничего, садитесь, не впервой». Машина вдаль неслась, качаясь зыбко. Дождь дворники сгоняли со стекла. А девушка с приветливой улыбкой с попутчиком беседу начала. О том, о сём, о жизни, о погоде. Мужик в машине теплой разомлел, и девушку, одетую по моде, наглее он разглядывать посмел. Плащ черный с капюшоном, элегантный, а на плече пшеничная коса. И голос у красавицы приятный, и яркие зеленые глаза. «Откуда же взялась такая краля? Ты в захолустьем нашем! Расскажи! Ты замужем красивая такая? Колечко есть на пальце? Покажи!» «Не замужем. А вам какое дело? У вас же есть, наверное, семья?» «Семья-то есть. Давно мне надоело. И жизнь не удается у меня». «Ну, без проблем. Раз вам все надоело, то заберу вас навсегда с собой». У мужичка глазенки заблестели. «Я буду рад отправиться с тобой». «А как зовут тебя, моя ты зая? Скорей свое мне имя назови!» «Да смерть меня зовут, и к вам пришла я!» У мужика вдруг ёкнуло в груди. «Ну что за шутки? Я тебе не верю! Я молодой, мне рано умирать! Работу никому я не доверю, да и детей мне надо поднимать! Вон книга в бардачке лежит, достаньте! Откройте и читайте!» «Все про вас. Всю жизнь свою не любите. Вы жизнь свою не любите. И знайте, сейчас проходит ваш последний час». Мужик от страха в панике забился, в салоне заметался. «Отпусти! Возможно, я тогда погорячился. Прошу тебя, пожалуйста, прости». Он дергал ручку на двери в смятении, надеясь, что он от смерти убежит. И вдруг увидел сзади на сиденье коса большая, острая лежит. От ужаса его перекосило. Он заорал: «Убийца, отпусти! Людей ты миллионы погубила! И мне ты хочешь голову снести?» У девушки глаза сверкнули гневом и закричала: «Нет у вас стыда! Так значит, я убийца? Это я-то демон? В грехах людских виновна я всегда. Да вы же сами, люди, виноваты. В своих смертях не любите вы жить. Зато когда приходит час расплаты, пощады начинаете просить. Друг друга убиваете вы сами. Из мести, в пьяных драках, на войне. Да вы же все чудовищами стали. О гадости кричите обо мне. Себя вы божествами возомнили, вершителями судеб и смертей, как будто всех вас правом наделили, чтоб убивать и женщин, и детей. А я лишь провожаю ваши души. Когда пора приходит на тот свет, и думаете, мне приятно слушать проклятие, что

вы шлете мне во след? Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь. Мне смерти страшно, я боюсь людей. Я пыткам вашим часто поражаюсь. Страшнее человека нет зверей. И смерть на руки голову склонила, в отчаянии рыдая в тишине, и вдруг в машине дверцу отворила. «Идите уже к детям и к жене!» Мужик сидел, не мог пошевелиться. «Тогда скажи, зачем тебе коса?» «Да все надеюсь, может пригодится. Тропинка в рай бурьяном заросла. Идите и всем людям расскажите. Пора ошибки срочно исправлять. Любите жизнь, цените, берегите. Когда приду, уж поздно горевать». 23 сентября 2018 года было написано это стихотворение. Ну, трогательное, до глубины души. Потому что действительно, когда мы читаем вот эти тексты библейские, тексты о том, что действительно мы можем не скорбеть, как те, у которых нет надежды. И как здесь написано: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Обратите внимание, умершие в Иисусе. И дальше он здесь говорит, что «потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и Божьей трубе сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть, как важно, Он идет за своими детьми. Вот почему есть два воскресения, но об этом уже в следующей теме. Два воскресения. Первое воскресение праведников, и оно первое, потому что даже умершие дети Божьи, Бог хочет их первыми воскресить, вдохнуть в их безжизненные тела жизнь, дыхание, и чтобы они восстали, как написано в Слове Божьем, нетленные. Но вместе с этим это Бог решает. И у нас есть вера, чтобы понимать, что это может так быть. Доказательство. Лазарь, сын вдовы. И мы знаем 6 случаев воскрешения мертвых людей в Библии. И поэтому, когда мы читаем вот эти тонкости, вот эти моменты, мы верим в это. Потому что, ну, есть основания верить. Потому что написано «верен обещавший». С другой стороны, давайте посмотрим на качество сегодняшней нашей жизни. Давайте ее ценить. Давайте дорожить этой жизнью. И тогда у нас, как здесь написано, потом мы, оставшиеся в живых, он верил, что он будет живым встречать Христа, потому что такое событие происходило в Первоапостольской церкви. Представляете, все жили, радовались, Евангелие распространялось. Конечно, он понимал, что сейчас охватят всю землю проповедью Евангелия, и Христос придет. Но, вы видите, Христос замедлил, и благодаря этому мы с вами сегодня имеем такое же право и надежду на спасение. Поэтому он говорит: «Будем восхищены на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Если у вас есть скорбящий человек, если вы сами скорбите в результате какой-то утраты, какого-то горя, постигшего вашу семью или ваших родных, читайте эти слова и утешайтесь этими словами. Пусть Господь вас и этим благословит. И в завершение я хочу рассказать одну интересную историю, которая произошла достаточно давно. Про одну молодую девушку, которую звали Джулиана Маргарет Кепке. Ну, вот такое интересное у нее имя, потому что 24 декабря 1971 года, когда ей было 17 лет, она, вот эта как раз-таки девушка, перуанка Джулиана Кепке, выжила после падения в тропический лес с высоты 3000 метров. Она стала единственной выжившей в авиационной катастрофе, произошедшей с самолетом, который направлялся на промежуточную посадку в город Пукальпа в Перу. Полет изначально проходил нормально. Я кое-какие вещи хочу зачитать. Пока в крыло самолета на высоте более 6000 метров не ударила молния. Это привело к возгоранию топливного бака, после чего воздушное судно начало пикировать и на высоте 3200 метров стало разрушаться и рухнуло на землю. Джулиана, потерявшая сознание при падении с самолета, очнулась только на следующий день после падения самолета. Она обнаружила себя при

пристегнутой к перевернутому креслу. У нее были многочисленные травмы, включая сломанную ключицу, многочисленные глубокие порезы, ну и сотрясение мозга. Надо сказать, что Джулиана обладала теоретическими знаниями в способностях или о способах выживания в тропических джунглях, которые, как она еще раньше получила от своего отца-биолога. И отцовские уроки, видим, что не прошли даром. Они помогли девушке выжить. Джулиана была близорукой. Она понимала, что тропики кишат ядовитыми змеями, которых она может даже не успеть увидеть. Из еды у нее было всего лишь несколько конфет, которые очень скоро закончились. И вот эта Джулиана Кепке решила идти по воде вдоль ручья, думая, что так будет безопасно для нее. И так начался ее, заметьте, долгий путь к спасению. Днем она переживала жуткую жару, а ночью было довольно холодно. Кроме того, несколько раз в течение каждого дня на лес обрушивались тропические ливни. Тяжелейшие испытания девушки продолжались, на минуточку, 9 дней. Она уже почти отчаялась, утратила надежду на спасение. Вдруг увидела небольшую пристань, ведущую к лесной хижине и привязанную лодку. Джулиана осталась в хижине в надежде, что кто-то из людей может прийти за лодкой. И она уже была совсем без сил. В итоге девушка рассудила верно. Кстати, на следующий день пришли люди за лодкой и обнаружили обессиленную жертву авиакатастрофы. Травмированная ключица доставляла ей очень жуткую боль. Сама рана начала гноиться и была инфицирована личинками насекомых. Местные жители промыли ее авиационным керосином, что позволило извлечь нескольких личинок. Сутки ей пришлось провести в небольшом поселении, где она получила минимальный уход, а потом местные испаноговорящие жители помогли обеспечить уже переход на более серьезное место, и получила она уже профессиональную медицинскую помощь. И вот интересно дальше. Благодаря показаниям Кепки Джулианы власти нашли место падения самолета. Уже позже Джулиана узнала, что в авиакатастрофе вместе с ней выжило 14 человек, включая ее мать. Однако все они скончались в течение нескольких дней, так и не дождавшись помощи. Сейчас она живет в Германии, трудится в немецком институте зоологической государственной коллекции Мюнхена. По ее истории были сняты художественные и документальные фильмы. Сама она издала в 2011 году книгу под названием «Когда я упала с неба». Что значит, когда ты хочешь жить и царапаешься за эту жизнь? И когда ты не ценишь эту жизнь. Поэтому, делая выводы, друзья, давайте согласимся с тем, что нужно ценить жизнь. Не надо метаться из крайности в крайность, как это делали израильтяне, когда они говорили: лучше бы мы умерли в этой пустыне. Господь сказал: хорошо, вы этого захотели, так и будет. Но и вместе с этим, чтобы мы могли быть всегда готовыми, чтобы мы всегда были стабильны в своей жизни, жили с надеждой, умирали в мире, если это придет время. И как нам всегда приятно слышать истории, когда кто-то уходит от нас и говорит: ушел так достойно, так красиво, так вот спокойно. Да? Почему? Потому что есть надежда в сердце. И поэтому давайте не будем верить в то, что сегодня пытаются иногда люди, не знающие Библии, сказать о какой-то потусторонней жизни, о вечных муках или еще о чем-то. Поверьте, друзья, в Библии нет этого. В Библии есть очень важная для нас надежда, поэтому хочу, чтобы Господь нас благословил тем, чтобы мы утешали друг друга этими словами, что умершие со Христом воскреснут со Христом. Ведь это такая радость. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы дорожили жизнью, и это было очевидно для нас самих и для тех, кто рядом с нами. Давайте не портить качество нашей жизни. Да, у нас немного денег, может быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Не от этого зависит счастье. Радость должна быть, улыбка должна быть всегда на лице всех живущих в доме. Всегда нужно смотреть на жизнь позитивно. Жизнь – это дорогой подарок. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы именно вот эту концепцию жизни избрали. И если даже Бог допустит смерть, чтобы мы могли знать, что Богу все известно, значит, очень скоро эта могила откроется, и оттуда выйдет совершенно другой человек. Если с нами что-то случится, наша жизнь, она была утром отдана в руки Бога, значит, Он знает, почему это произошло, почему Он это допустил, и что будет потом. Будет славная встреча на Кристальном море.

всех спасенных. Это величайшая надежда Евангелия. Евангелие – это благая весть. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, доверяйте Господу, и Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за то, что у нас есть надежда, чтобы мы не скорбели, как люди, которые безнадежно скорбят о своих умерших. Мы, Господи, знаем, что смерть – это не конец, но это сон. Ибо очень скоро Ты придешь, чтобы разбудить в первом своем воскресении, в приоритетном воскресении своих детей, чтобы открыть их глаза, и их глаза впервые увидели бы Тебя, живого Спасителя, и ту красоту, которую Ты приготовил для всех спасенных. И только потом Ты совершишь суд над нечестивыми людьми, которые избрали в своей жизни другой путь, не идти, не верить, не доверять Тебе, не идти с Тобой. И поэтому, Господи, я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови каждого зрителя, особенно тех, кто, может быть, сейчас пережили утрату, переживают эту скорбь. Дай им утешение, дай им, Господи, этот елей Святого Духа на сердце пораненное, чтобы им стало легче. Благослови, Господи, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, и поклонение нашему Спасителю. Аминь. Итак, друзья, утешайтесь. Утешайте друг друга этими словами. Пусть эта глава станет для нас утешительной. А для того, чтобы вам было интереснее, чтобы вам не было скучно, я хочу вас еще раз побудить подписаться на наш канал и на мой канал. Вы можете подписаться, я думаю, вы не пожалеете. И если вы нажмете колокольчик, вам придут напоминания о том, что вышла новая проповедь или новое видео, новая мысль. Я думаю, вам понравится. Ну и, конечно же, у нас есть очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Подпишитесь, вы не пожалеете, и вашим детям понравится, и молодым людям, музыка и все остальное. Берегите друг друга, берегите свое здоровье, живите с надеждой и никогда не унывайте. До встречи!

Однажды Иисус сел со своими учениками в лодку и сказал им: «Переправимся на другой берег». И они отплыли. А во время их плавания он уснул. Между тем поднялась буря, и на озере начался сильный шторм. Вода стала заливать лодку, и их жизнь оказалась в опасности. Подойдя к Иисусу, ученики стали будить его. «Наставник, наставник, мы погибаем!» – кричали они. Пробудившись, он словом своим усмирил ветер и бушующие волны. Они улеглись, и наступила тишина. «Где ваша вера?» – спросил он учеников. А они со страхом и удивлением говорили друг другу: «Кто же он такой, что приказывает ветру и воде, и те повинуются ему?»

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Павлом Жуковым. И сегодня мы поговорим о прощении. Приветствую, Павел.
1: Здравствуйте.
0: Тема прощения периодически всплывает в наших передачах с разными гостями, потому что однозначно она, наверное, никогда не закончится, потому что мы постоянно друг перед другом где-то в чем-то виновны, постоянно нужно прощать или не прощать и как-то к этому относиться. Начну с одной известной истории. Подходит Петр ко Христу и предлагает быть очень добрым таким человеком. Говорит, не до 7 ли раз прощать? Не до 3, как вот там все остальные, а вот я хочу до 7 прощать.
1: Ну, Петр в этом плане молодец, джентльменский набор налицо. 7 раз простить – это тоже усилия определенные, это волеизъявление, это сила духа и так далее. Но Иисус Христос эту математическую

0: математическую задачу, относительно что больше, 3, 7 и так далее, переводит в другую математическую категорию, причем с конкретными цифрами. И говорит о том, что число прощения в разы больше. И дает цифры. 70 раз в семеро.
1: Неужели кто-то обязан там...

0: образное выражение некой бесконечности или некого совершенства. То есть ты должен достичь совершенства прощения.
1: Да,
0: люди... Приходит, говорит, каюсь, ну, прости ему.
1: Люди пытаются переводить многие земные категории, даже вопрос прощения, в измерение божественное. И упоминают часто такие понятия, как бесконечность, бесценность, то, что человеку самому не подвластно. Это категория Бога. Мы, люди, существа ограниченные, материальные, измеряемые. Поэтому нам донести какую-то идею, нам нужны конкретные цифры, конкретные реалии. Если бы это была цифра один раз упоминаемая в Библии, я, может быть, и согласился, что это может быть показатель вечности. Однако число 490 мы можем встретить и еще в другом отрывке Священного Писания. Это книга «Бытие». И там вот так вскользь проскальзывает, но противоположная категория понятию прощения. Ведь прощаем-то мы что?
0: Прощаем, хотел сказать, грех, но с другой стороны, друг другу-то мы что прощаем? Друг другу мы прощаем какие-то обиды, какие-то там...
1: Ну, чем не грех?
0: Да.
1: «Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». Мы кто? Грешники пред Богом, нам согрешили, против нас тоже грех. И мы прощаем эти грехи на
0: просто уровне... обычно воспринимается грех перед Богом, а друг перед другом, ну, вина какая-то, обида какая-то, там, ущерб какой-то.
1: В этом есть некая проблема, потому что мы считаем, что прощение – это только то, что принадлежит Богу. Ну, помните, к Иисусу...
0: Бог простит, да?
1: Да, к Иисусу были претензии, почему Он прощает. Прощать может только Господь, это богохульство. А Иисус говорит, что мы должны быть похожими на Бога в вопросе прощения. Простить и проститься, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И это то, что мы должны проявлять в своей жизни. Ну, естественно, прощать грехи других людей по отношению к себе. Это один момент.
0: Можно ли вообще некие, как бы это по-другому назвать, да, преступление человека одного против другого называть грехами? Не является грех только преступлением перед Богом? Почему вы смешиваете это в вопросах взаимоотношений людей между собой?
1: Ну, потому что закон Божий содержит в себе заповеди по отношению к людям. Их нужно исполнять по отношению к людям. Родители, чужая жизнь, чужая собственность, чужая репутация, если про лжесвидетельство, имущество, чужой брак. Это все людская категория, человеческая, видимая. И это все грех. Если это нарушать по отношению к другому человеку, это грех.
0: Ну, интересно, Христос сказал, да, что если ты даже там помыслил сердце своем, то уже согрешил.
1: А вот это уже
0: и тут получается,
1: сложнее.
0: Ага, если это тоже грех, и этим я виновен перед своим соседом, то что, каждый раз, когда я там подумал, ой, хорошо бы мне такую же машину или такой же дом, да, я должен бежать к нему и стучаться, говорить, слушай, сосед, я тебе позавидовал, ты уж меня там прости, пожалуйста.
1: Ну, может быть, в тайной доверительной беседе можно это сказать так по-дружески. Ты знаешь, я вот тебе позавидовал и так далее. Но это не инструкция. Почему? Нас христианская церковь учит вот какой важной вещи. Тайные грехи исповедуются тайно, явные грехи исповедуются явно. Мы из истории знаем, что все это тоже было нарушено. Поэтому, если что-то подумал, об этом я прошу у Бога. Бог знает мое сердце, знает мои мысли, знает мотивы. И он, соответственно, это и может прощать. Но когда мы что-то сделали конкретно, обязательно нужно просить у человека. Иисус говорит, согрешил ты против брата или брат против тебя, ты пришел поклоняться Богу, оставь жертву, иди, проси прощения, и после того, как решишь этот земной вопрос небольшой, приходи ко мне, будем решать твой вопрос, ну, душевный, вопрос спасения и так далее. Вот это очень важный момент. Если мы эту будем субординацию соблюдать, то прощение будет не богословской категории, не каким-то абстрактным понятием, а основой наших взаимоотношений. Потому что мы, как немощные люди, обязательно где-то как-то навредим друг другу разными путями.
0: Но вы говорили о какой-то цифре противоположной в бытие или такой же.
1: Есть такое, но эта цифра уже не о прощении, а о том, что надо прощать, и тоже о цифре в 490. Это история одного из допотопных патриархов, звали его Ламех. Он был седьмой от Адама, как и Енох седьмой от Адама, он был потомком Каина. И вот этот Ламех однажды сказал, я убил отрока в язву мне, И если за Каина отомстится всемеро,

0: знакомая цифра, прям как у Петра, то за Ламеха отомститься в 70 раз в семеро. И когда я смотрю на историю, которая раскрывается всего лишь где-то в 4-5 главах книги «Бытие», я вижу эту прогрессию греха. Потому что уже к 6 главе книги «Бытие» Господь настолько реагирует на эту прогрессию греха, что потом говорит: «Я устал это терпеть». Велико развращение. Они мыслят зло на каждое время. Вот как дышат, так и зло творят. И Господь что решает? Уничтожить.
1: Ну, все это...
0: Да, всю землю уничтожить полностью. Значит, вот эта прогрессия в 490 она была достигнута. Потому что Ламех об этом упоминал. Говорилось о мести. Месть за Каина, месть за Ламеха. Потом злодеяние, и Господь уже реагирует. Я воспринимаю это буквально. Ну, не, конечно же, там не какой-то подсчет. Но почему так? Грех растет масштабно. Не арифметически, а в геометрически, да? 70 раз в семеро.
1: То есть, такие понять, это буквальное число или это все-таки символическое число, только означает другое?
0: Все-таки оно символическое, но хотел бы я к нему относиться буквально. Почему? Как человек ограниченный, мне нужно какое-то измерение. И нужна какая-то практика. Когда я начинаю считать, когда я начинаю что-то делать по системе, то я начинаю тренировать себя на что-то. Человек, который что-то делает повторяющееся, да, ну, допустим, спортсмен, занимающийся легкой атлетикой на турнике, да, он делает какое-то количество подходов и какое-то количество раз он выполняет упражнение. И от этого он достигает успеха. То есть его тело тренируется, он приобретает навык. Когда говорит нам, ну, грех, понятно, он сам себе развивается, как вирус и так далее, нам Господь говорит о прощении. Он говорит о том, чтобы мы натренировались прощать. Не натренировались и мстить, отсчитав, так сказать, выдержав дистанцию, да, там, или времечко, 3 раза или 7 раз, а потом будем мстить. Он говорит, 70 раз 7, попробуйте. Почему, опять же,
1: На 491 раз теоретически можно мстить?
0: Нет. Суть в другом. Человек, существо, оно психологическое, такое предсказуемое, науке подвластное. Когда мы что-то повторяем многократно, это называется в человеческом сообществе привычкой. Я вырабатываю у себя модель поведения естественная. То есть, когда я много раз это сделал, для меня это стало естественным. Если я 490 раз прощу, то для меня что? Прощение станет естественным.
1: Не
0: вот ключ.
1: Ли такое естественное прощение менее ценным?
0: Ни в коей мере. Это то, что человек прописал в себя, в свое тело, на уровень подсознания, на клеточный уровень. То есть на зло, на грех я как реагирую?
1: Нет, не для того человека, который прощает, а для того человека, которого прощают.
0: Что он будет делать?
1: Просто я пытался подумать, да, вот если человек ощущает себя виновным перед другим, и он понимает, что он сейчас придет, он попросит прощения, ну да, его простят, и тут он согрешает тем же самым второй раз, третий раз, и он уже второй раз, третий раз, ему с каждым разом все более и более стыдно подходить, просить прощения за одно и то же у одного и того же человека. Если этот человек прощает его на автомате, еще до того, как он к нему придет просить, ну, тогда он скажет, а что я буду приходить, он меня все равно простил.
0: Нет.
1: А он вообще...
0: Это уже манипуляция.
1: Он вообще безвольный тогда человек. Смысл тогда его даже и просить. Можно и сесть на шею.
0: Ну, действительно, можно так и передернуть, и получится, что это манипуляция, и это тоже тупик. То есть попытка сделать слабохарактерного человека, который предсказуем,
1: ну, в данном случае. А разве подобные люди непредсказуемы? Очень даже.
0: Нет, во-первых, благоразумие никто не отменял. И Священное Писание не состоит из одной фразы там, «прощайте и любите». Правда же? Священное Писание – это огромное собрание книг очень разной мудрости. И в вопросах прощения тоже есть определенное, ну, благоразумие или оценочная тоже модель поведения. То есть, когда ты имеешь общение с человеком, и проблема многократно повторяется, то в каких-то моментах есть повеление Христа «отряси прах». «Уйди, грех на нем», или «да будет он для тебя как язычник», там апостол так говорит. То есть модель. И даже Иисус говорит, поконфликтовал, реши лично, потом при 2-3 свидетелях, потом

0: при народе или церкви, и потом для тебя будет тоже как язычник. То есть прощение тоже имеет
1: здравый смысл. То есть все-таки определенные какие-то стадии есть. Некий 491 раз, пусть и символический, но он существует, после которого ты уже можешь прощать этого человека.
0: Что получается? Сначала я сказал о том, что человек программируется на прощение,
1: так.
0: А другой человек, вы его привели в пример, программируется на злоупотребление.
1: Да, на злоупотребление, да.
0: То есть он на 491 раз становится абсолютно цитаделью зла, то есть тот, которого должен уничтожить. Ну, Господь уничтожит злых, нечестивых уничтожит. Как говорит книга Откровения, так и произойдет, правда? И называет, каких людей он уничтожит. Это те, которые ввели в привычку после 490 раз. У них какой-то лимит был, какой-то момент, возьми да покайся, да? А человек ввел в привычку вот этот грех. Это для него, естественно, как дышать. Он нечестивый, он боязливый, он лжец, он какой угодно. Списков таких грехов много. И, соответственно, это его природа такая. Такой уже даже и спасение принять не может. Весть о Христе не может принять. С ним разговор не получится.
1: Есть в Писании еще один интересный случай, где прощение отменяется. Христос приводит притчу... Когда господин прощает одного должника, который должен был ему 10 тысяч талантов. И вроде он его простил, а тот, в свою очередь, не простил должника, который должен был ему гораздо-гораздо меньше.
0: Да.
1: И когда донесли господину, что он оказался, по сути, своей злым, он отменяет это прощение. Он говорит, слушай, тебе надо было тоже простить. Поэтому я тебе не прощу. Вот интересный фактор. Если господин простил, что он лезет в те взаимоотношения? Это было искреннее прощение или нет, которое господин выдал? Это вот первый вопрос. И сразу следом за ним второй. Отменяя прощение на основании чего? Даже не на основании повторного греха по отношению к господину, а на основании совершенно посторонних вещей, казалось бы.
0: Ну, нет. Это все соответствует молитве Иисуса Христа, молитве «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть, когда мы молимся Богу в основной молитве христиан, мы опираемся на то прощение, которое продемонстрировали. Это, представьте себе, наше обращение к Богу опирается на наши же собственные деяния.
1: То есть, если вдруг, допустим, там, 7 раз, 490 раз прощал, вот, а тут перестал прощать. Ну и Бог мне, соответственно, прощал мои какие-то прегрешения. А тут я решил кого-то не простить. Бог говорит, слушай, а вот ты этого не простил, поэтому и тебе сейчас все вот это вот, отменяю свое прощение, будешь гореть в аду, что называется.
0: Ну, не будешь в аду, один раз горишь. Тут смотрите, что мы сейчас говорили о том, как работает это число на меня. Как влияет вот то, что Иисус прямо говорит Петру? 490 раз прощай. Я сам буду тренироваться прощать. Потому что грех настолько масштабен, настолько серьезен, что он привел мир за 1600 лет к потопу, к истреблению потопом. Я должен на основании того, что сделал грех, какую он прогрессию несет, должен что-то противопоставить от Бога исходящее. И вот этим противостоянием греху является прощение. Вот почему так получилось, что спустя тысячелетия, но совпали эти цифры. Грех растет по динамике 490, Господь говорит, у меня на это есть свой ответ. У меня есть прощение на 490. И теперь моя задача не считать, что будет на 491 раз. Для начала давайте выполним первую задачу. Простим 490 раз. Я считаю, что за свою жизнь я еще столько раз не простил. Это во-первых. Во-вторых...
1: Это имеется в виду вообще в целом или имеется в виду какого-то конкретного человека, да еще и за какое-то одно действие?
0: Это уже на усмотрение каждого человека. Как
1: просто
0: он
1: если вообще
0: подумает.
1: В целом, то
0: это не доктрина.
1: Это быстро произойдет.
0: Это не доктрина, но я хочу, чтобы лично я усвоил в своей жизни, я хочу на хорошее себя настроить и выполнять Божьи повеления. Он сказал мне прощать столько, я буду столько прощать. И вот этот процесс повторения правильного действия, я не вижу проблемы в хорошей привычке. В хорошей привычке нет проблем, потому что я делаю хорошо. Мне сказал это Господь делать. Я уважаю Господа, я уважаю людей. Я делаю это искренне, конечно же, тут манипуляций быть не должно. И я учусь. И когда я повторил многократно, я готов и 500 раз простить, потому что мне привычно. Потому что мстить потом тоже надо тренироваться, как в жизни с ломехом. Вот эти цифры делают советы Иисуса Христа максимально практичными. Дай Бог, чтобы получилось в жизни так отвечать.

0: Тогда чуть больше уверенности в молитве будет. Будет дерзновение. То есть я прихожу к Господу, молюсь Ему, зная, что вот меня там обидели. Да ну и что? Ну что это такое? Ну, Бог судья, я как бы отпустил, я простил. Господи, ну видишь, что вот я несправедливо пострадал. То есть обида, вред есть, но, Господи, я мстить не буду, я судить не буду, я вмешиваться в жизнь того человека не буду. Ну, пожалуйста, и меня прости. Я что сделал? А я против тебя восстал. Я против тебя грех сделал. То есть вот эти мысли – это личные отношения с Богом. Как я освящаюсь от Божьих повелений. Это будет реальностью, это будет счастье.
1: Некий принцип нашего совершенствования и освящения, да. Я так понимаю.
0: Да.
1: Хорошо, спасибо, Павел. Спасибо, дорогие друзья. Желаем вам, чтобы принцип вот этого взаимного прощения друг друга совершался в вашей жизни. Пусть Господь благословит вас и поможет вам в этом.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: Здравствуйте. Когда в нашей жизни наступают сложные времена, мы или начинаем опускать руки, или становимся в них крепче и сильнее. Как же нам проходить трудности? Сегодня тема нашей программы «Как проходить сложные времена». И в гостях у нас учительница английского языка для детей и путешественница Алина Ронжина. Алина, привет!
1: Привет!
0: Спасибо, что ты нашла время и сегодня приехала к нам. И хочешь рассказать свою историю вообще перехода вот этих вот жизненных трудностей, как ты их проходишь, да, и вот что тебе помогает вообще на твоем жизненном пути? А вообще вот сложности, они тебя пугают? Ну, какой-то страх вызывают внутренний?
1: Наверное, в определенной степени, да. Когда я чувствую, что я не тяну, когда я не выдерживаю, то, конечно же, это пугает. Но как бы так или иначе, я понимаю, что этот период закончится, нужно просто как-то через него пройти.
0: Ну вот очень часто люди в жизни так размышляют, знаешь, вот в плане, что ну пережду, обязательно после вот этой вот черной полосы будет белая полоса, и в принципе никаких действий не предпринимают. А вот как ты думаешь, стоит ли предпринимать какие-то действия или иногда все-таки переждать?
1: Ну, у меня лично был такой опыт, то, что я работала в школе. Это было не в России, и это было в Колумбии, и там все дети говорили со мной по-испански. Я пыталась вместе уроки английского языка. Это получалось с большим трудом, потому что они не понимали, что я говорю. Ну, то есть они даже не знали там цифры на английском.